0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

московские тайны по секретным веткам метро, не найдя подходящего слова и не зная других аккордов, мы теряем друг друга снова.

уж тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Тайшь, милый, вспоминай меня. Пусть бегут столетия, вспоминай меня. И зимой, и летом.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безделенники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце радость,

человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

0: чувство любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.
1: Тебе

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Миле.
2: Я его что?
1: Тоже мне Миле.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я знаю, что больше не встану, в голосах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищу слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. И тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Я у аптеки, а я в кино из Карабаха. Так значит завтра на том же месте в тот же час.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Манечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы синие очи, косы русы, ну короче, Манечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали, Манечка. Видят все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут, ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родители, соседи. Только что же она не едет, Манечка? Пишут ей односельчане, объясни свое молчание. Приезжай скорее, Маня, Манечка. Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут, Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка? Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка. Говорит сердец она им, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная, Манечка. Ах, жить хочу в кругу семьи, а мне чужда периферия, не поеду, есть другие, Манечка. Мне диплом вообще не нужен, я

0: за средства мужа. Вам известно, где он служит?
1: Манечка!
0: Земляки на миг смутились, говорят, скажи на милость, что с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка! Весь рассказ,
2: ем нет морали,
0: вы такую не встречали,
2: она, возможно, в зале.
1: Маня! Манечка!
0: Манечка!
3: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
4: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка!

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая,

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. В фронтовых изъезженных дорогах путь дорож.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Я в мир удивительный этот пришел от вас.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна.

0: Америка Лайт. Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 13 октября. Вторник, 13 страшнее пятницы 13-го. Но если вторник... Или не говорят про вторник, маленькая пятница? Нет, это... Простите, я просто не в курсе. Это про другое говорят, маленькая пятница? Вот, у нас вторник, 13-е. И трансляцию я запускаю прямо сейчас. Трансляция запускается.
4: Запускается.
3: Запускается трансляция.
4: Запустилась.
3: Все, все, пошла трансляция, пошла. Я прям почувствовал, как... часы, пошла трансляция. Да где же? Да там же, в ВКонтактике и в Рутубчике. Скажите, а трансляция нашей Рутуб тоже перебивает бесконечной рекламой? Так бесконечно. Рекламой всего включается.

наука и параллельная реальность. Это, короче, глубже гораздо. Ну, в общем, ну, хотя, с другой стороны, не знаю, может быть, как раз за счет этого и можно. У тебя есть разнообразие сюжета, всего остального, а в «Симпсонах» надо все время придумывать какие-то обычные, обыденные сюжеты. И столько, вот, столько лет держать их актуальными. Одним словом, пошел смотреть «Рика и Морти», и первым делом мне говорят: вот тут посмотрите на рутубчики. Я говорю: шиш вам, не пойду я на рутубчик вообще. Вообще, в принципе, принципиально не зайду. Пока вы не измените свое отношение к жажде бабла и наживы, добро б еще это по делу было бы. Но я имею в виду, что, ну, есть вещи там, ну, люди покупают себе эти Бентли. И то это уже с натяжкой по делу, но тем не менее ты понимаешь, за что ты заплатил. Вот, ты понимаешь, что там, ну, действительно руками, действительно материалы, действительно скрупулезно, действительно дизайн, действительно инженерия, там все. Ну, а здесь-то с чего вдруг? Выбивание 150 или сколько там, 300 рублей в месяц из тебя, чтобы ты избавился от рекламы, и чтобы ты понял, гад, в конце концов, как же это невозможно жить с рекламой, мы задолбим тебя этой рекламой так, что реально за в двухминутном ролике 4 включения рекламы, причем по 2 ролика непропускаемых, по 2 непропускаемых друг за другом по 30 секунд. Ну вы вообще просто, ну, всяческий стыд потеряли. Все, поэтому бороться вот с таким этим, с такой цыганщиной, да нафиг. В общем, я пошел смотреть, да, ВКонтакте. ВКонтакте спокойно, абсолютно без единого рекламного видеоролика. Все просто спокойно. Первая серия автоматом, вторая без рекламы между ними. Вообще спокойненько. В общем, рутубчик был момент, когда создалось ощущение, что может быть... получится. Но вот опять что-то там случилось. Так. Не понял. Что смешного? Айван пишет, что... не очень понятно, запятая, что... здесь... вас так рассмешило. Вот я сейчас Айвана... Простите, пожалуйста, я спрошу Айвана, что его так рассмешило. Он пишет: первые 2 года очень смешно! И такой плачущий смайл. Ну, от смеха как будто бы плачущий. Это коммент... Вообще, какое-то время мы посвятим сегодня, если вы не против... обсуждение того, что было запущено, что было опубликовано, новостям, вообще автомобилям и всему такому автомобильным, около автомобильным темам. Если вы, еще раз, если вы, конечно, не против, потому что если вы против, то мы, конечно, этого не будем делать. Или будем? Не будем, но это не точно, может, и будем. Вот, но для начала, чтобы это не висело дамокловым мечом над нами... я предлагаю пилюлиться, чтобы потом не заносить хвосты. Прям сразу пилюлю бодрости. Пробуждение. И вперед! Рабочим подвигом, жарким обсуждением, дискуссиям, спором и истинам. Да? Да, да, да. Давай, наваливай, давай. Радио «Говорит МСК», наш телеграм-канал, заходите. Щукин и все, мой телеграм-канал, тоже заходите.

Вась Куролесов, доброе утро, приветствую. Баб Таня с нами, Федорову выздоравливает. Да, Федорову выздоравливает, что-то Федоров приболел. 0.34, я сначала не понял, о чем речь вообще. Он пишет, дорожка будет веселее. Я думаю, что Зеленский, что ли, пишет. А, ну нет. Он говорит, молочная каша с тыквой сейчас вот доходит до чего-то, до кондиции. И потом на работу, наверное, дорожка будет весь. Все, тогда понятно. Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую. Говорит МСК-бот, пишите, читаю вас. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется.

Летят, летят. И ночью этой тоже летели. Я просто по фактическим признакам по пути на работу даже вижу, еще не заглядывая в информационные ленты, когда совершается массированная атака на Москву, когда нет. Естественно, говорить об этих признаках я не буду. 10 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. 2 часа 23 минуты. Мэр Москвы Сергей Собянин. Его телеграм-канал, который называется «Мэр Москвы Сергей Собянин». 3.42. Уничтожено еще 13 ВПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте. В 23.46 отражена атака 15 беспилотников. В 22.45 силы ПВО Минобороны сбили 10 беспилотников. Шелепихинская набережная, реконструкция. Класс. Так что же вместе тогда получается? 10 до 15, 25, 25 до 10, 35, 35 до 13, 48. 48 беспилотников за ночь, летевших на Москву, силы ПВО отразили. Что у нас тут? Трамп заявил, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии, потому что, я сказал, вы должны договориться. Ага, понятно. Я думаю, что Путин хочет. То есть он, значит, не договорились, а я думаю, что им надо, я так хочу. Все. Моя сделка с Россией по поставкам дизельного топлива — это не столько сделка для меня лично, сколько сделка для всего остального мира. Мы, ну, мы в отличие, в отличие от Зеленского, который топит Трампа на выборах, мы, видите, мы говорим, ладно уж, хорошо, но уж совсем у тебя же этот, тяжелое положение у тебя сейчас совсем политическое. У тебя в электорате, поможем тебе как-нибудь там уже договориться. Можешь нести своим избирателям сделку дизельную. Так, четыре страны, Северная Корея. Ну, это ладно, плевать. Дальше что-то про санкции. Китай готов вместе с Россией защищать морские интересы двух стран и обеспечивать свободу судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отлично, мы тоже готовы. Герани навестили цели в Киеве, Харькове и Ровно. Война с Ираном к началу октября обходится американским семьям в $2000 на семью. Мы не знаем, что в день, в час, в секунду, что это значит. Что это за война. И ее цена. Все. С этим давайте пойдем уже в конечном итоге к нашим новостям. Во-первых, любопытно, это уже отдельный жанр, совершенно любопытный комментарий. Вообще комментарии, конечно, это всегда отдельный жанр. Но комментарии в телеграм-канале Щукина, все, это прямо вот удивительное место, правда. И вот на самом деле то, чего ты не понимаешь, это не означает, что этого не существует. Вот если ты думаешь, что что-то прям вот, ну, вот совсем окончательно странное, оно все равно имеет право на существование, и для него, для этого странного, странным ты как раз можешь оказаться совершенно спокойно ты. Вот, поэтому здесь я без особой критики. Но вообще любопытно наблюдать за тем, как люди что-то, как бы сказать, что-то невероятно необходимое для них в какой-то момент жизни, что-то спасительное даже может быть, какой-нибудь даже спасательный круг даже может быть, который им бросает судьба, жизнь или еще кто-то, через какое-то время считают не просто обыденностью, а считают настолько недостаточной реальностью, что эта недостаточность их даже оскорбляет. Понимаете, в чем дело? Вот ты лежишь, помираешь с голоду, все, кони сейчас двинешь окончательно. Находятся люди, которые там тебя обогревают. Значит, подобрали, подогрели, обобрали, подобрали, обогрели. Сделали тебе супчик, кашку какую-то. Вот, супчик, кашку с маслицем. Ты такой поел, значит,

0: Они такие, ну, тебе же некуда, наверное, дать. Оставайся здесь, пока погрейся. Завтра тоже посидишь. Завтра супчик, кашка. Такой вроде ты начинаешь двигаться. Послезавтра супчик, кашка. А потом ты уже такой, а что тут суп да каша все время у нас? А где я не пойму, ну, голубцы? Котлетка хотя бы, может, какая? Что это суп да каша все время? Суп, каша, суп. Вам не надоело самим? Мы что, в конце концов, здесь вообще? И как бы в этой связи, а напоминание, что, дядь, мы вообще-то тебя спасли, ты бы сейчас уже кочурился и был бы совсем бы мертвый, если б не суп наш, да кашка. Вот. А напоминание об этом воспринимается как оскорбление, ущемление. И вообще, может быть, вы и виноваты в том, что я в таком положении оказался плачевным. Это, может быть, и ваша даже вина, что я чуть не умер. Понимаете? И вот это присуще, мне кажется, это одна из черт вообще человечества. Это прям вот как бы, ну, цивилизация, хомосапиенсисти нашей, хомосапиенсисти. Потому что я это вижу по самым разным поводам, абсолютно по разным поводам. Но это так любопытно. К примеру, значит, появляется вчера новость. Китай прикрывает лазейку для параллельного автоимпорта. Внимание, прям вот в заголовке все сказано. Все. Это, между прочим, новость, которую, да, действительно мы можем обсудить. Ну, как бы, после того, как это обсуждение прошло в телеге, я прям думаю, а чем вы тут сможете удивить вообще, потому что там уже все сказано было. Итак, Китай прикрывает лазейку для параллельного импорта. Но как прикрывает? Он ее не то чтобы совсем прикрывает и не для всего параллельного импорта. Новость вот какая. С 1 января 2027 года, то есть напрямую, конечно, никто ничего не прикрывает. Но с 27 года Китай обяжет автопроизводителей подтверждать возможность их обслуживания автомобилей за пределами КНР. Их автомобилей. Своих производителей. То есть то, что производится на территории Китая и потом уезжает куда-то еще, должно иметь за пределами Китайской Народной Республики свои сервисные центры и техническую возможность обслуживания. Звучит как формальность. На самом деле, если подумать, это может быть в том числе и барьером для параллельного импорта. То есть, ну, не прямым запретом, понятно. Но, тем не менее, мерой, которая косвенным образом повлияет и на параллельный привод. Импорт, извините. Значит, как это работает, допустим? Вот есть у нас BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes, Рено, Хёндэ, Киа, Мазда. Ну, в общем, вообще все вот эти. Они производят свои автомобили в Китае. И вы полюбили привозить их параллельным импортом в Россию. Вот. А китайцы говорят, слушайте, а вот вы их везете туда, а обслуживаете вы там где? Там есть сервисы? Речь не о сервисах вообще, автомобильных сервисах в стране, а об авторизированных сервисах этих компаний. Есть они вообще-то? Или нет их вообще-то? А как вы понимаете, их нет вообще-то. Потому что все эти компании прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации. Поэтому настоящих сервисов ни у BMW, ни у Audi, ни у Volkswagen, ни у Porsche, ни у Lamborghini, ни у Bentley. Ну, я могу перечислять все 10 брендов Volkswagen. Ни у Тойоты нет, их нет на территории Российской Федерации. Они есть физически, стоят здания, на них могут быть написаны буквы Тойота большим. Там даже внутри Тойоты могут продаваться. То есть все это выглядит формально как Тойота, но это не Тойота. Это вывеска и инерция. То, чем занимался этот бизнес, он этим и занимается. Но на самом деле к Тойоте он имеет такое же отношение, как вкусная точка, допустим, к Тойоте имеет отношение. Ну, если вкусная точка, к примеру, откроет у себя еще сервис. Вот у нас есть туалет, вот у нас тут кафетерий, а вот автомобильный сервис. Тут вы можете обслужить автомобиль. Кстати говоря, почему вы думаете, что плохая идея. Вы же заезжаете на автомобилях туда купить что-то. Вот пока вы там покупаете, вам можно что-то сделать, подкачать колеса, еще что-то. Между прочим, идея моя только что я придумал. Если вы начнете реализовывать, я хочу роялти себе за это. Так вот, чтобы привезти теперь автомобили вот эти в Россию, сами концерны должны будут подтвердить наличие сервисов в стране. Но бренды ушли из Российской Федерации. Подтверждать им нечего. Логика чиновников проста. Нет сервиса, нет экспортного разрешения. Все. Но речь касается только новых автомобилей. Новых. Речь идет о новых автомобилях. Если вашему автомобилю, сколько там, по-моему, даже не год. Даже не год. Что-то около 180. Ну, вообще, может быть, полгода даже. Сейчас, секундочку, я хочу посмотреть эту новость в оригинале. Кто-то, я не помню, кто ее опубликовал. Сейчас посмотрим. Я найду ее. Или не найду. Это же одно из двух. Я ее либо найду, либо не найду, эту новость. И... Так, так, так. Инженеры придумали татуировки. Это очень хорошо. Сейчас, там просто большой был материал, и в нем гораздо больше. Но поскольку мы все меньше и меньше способны осиливать большие материалы, поэтому... Так, что тут? Новую планету открыл с помощью Клод. Очень хорошо. Все меньше и меньше мы можем осмысливать и осиливать большие материалы, поэтому приходится редуцировать их и делать их меньше гораздо. А это... Так, где тут Китай? Вот, Китай прикрывает лазейку. Ага, вот нашел. Извините за долгое ожидание. Сейчас, но я сейчас в оригинале вам прочитаю эту новость. Ну как в оригинале? Это кто это пишет? Это у нас РБК. Новое требование автопроизводителям подтверждать возможность их обслуживания. Ужесточается требование к экспорту. Подтверждать возможность сервисного обслуживания на внешних рынках, гарантировать поставки запчастей, расходных материалов. То есть, в общем-то, мера крутая. Они говорят, люди, вы роняете репутацию китайского автопрома. Потому что туда автомобили увозят, там они, с ними что-то происходит, люди не могут их обслужить, люди не получают запчасти. И говорят, а фигня, этот ваш китайский автопром. Посмотрите, я ничего не могу сделать с этим. То есть, в общем-то, это все логично. Что изменится по факту? С 26 года вывести из Китая автомобиль любого бренда без разрешения производителя можно только в том случае, если машина стояла на учете в стране более 180 дней. После этого даже автомобиль с нулевым пробегом будет считаться подержанным. С 27 года требования станут жестче. Для экспорта автомобиля производителю потребуется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров, способных обслуживать такие машины. В документе, опубликованном Министерством коммерции КНР, перечислены основные требования к подобным техцентрам. Компания должна подтвердить сотрудничество с сервисной сетью, и вот тут уже все. То есть, речь вообще не о том, что их нет, этих сервисов. Понимаете, какая история? Они есть, и они обслуживают Мерседесы, BMW и Audi. Да. Но компании придется признать, что она с ними сотрудничает. А признать этого они не смогут, потому что это будет означать, что вы работаете с Россией, правильно? Вот. И вот на этом этапе для них уже все и заканчивается. Компания должна подтвердить сотрудничество с сервисной сетью, агентским договором, соответствующим соглашением. Если сеть создана самостоятельно, потребуется официальное заявление. Кроме того, сервис должен иметь необходимое разрешение на ремонтную деятельность в стране присутствия. Также производителю придется подтвердить технические возможности ремзон, предоставить описание работ, фотографии помещений, сведения об оборудовании, квалификации сотрудников, а также документы, подтверждающие наличие запасных частей. Вот. Китайские производители защищают репутацию своих брендов на зарубежных рынках, думают аналитики. Я тоже так думаю. Это первое, что приходит в голову. Потому что... Стив Джобс вообще говорил, отмечал в своем ответе одному из пользователей, что у вас такие хитро сделанные болтики в компьютере, что я не могу его раскрутить, и они разных видов, и все такое. Он говорит, потому что нефиг тебе делать там в этом компьютере. Незачем тебе его откручивать. Не твое вообще собачье дело, как там устроены мои компьютеры. Для этого есть официальные сервисные центры. Сломалось что-то, несешь специалисту. Нечего тебе залезать туда внутрь. Потому что, во-первых, зачем? Вот. Во-вторых, как тебе во-первых? В-третьих, нахомутаешь что-то, а нам потом нужно доказывать, что это ты нахомутал. А ты будешь говорить, что это у вас так и было, это такая заводская проблема. И нафига нам весь этот балет? Если четко понятно, есть проблема, решай в специальном месте. Все. Это вот так должно работать. И это приписывается Стиву Джобсу. Но и помимо всего прочего, да, действительно, у его техники уже тогда, когда она еще Макинтошем была каким-то, были чрезвычайно затейливые фиксаторы, болтики, эти саморезики, такие, что не подберешь к ним отвертку. Значит, защита репутации, и это абсолютно звучит логично. Для нас-то это что означает?
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Фриса. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Моторы.
0: Карина Ахметовна... Жоп заливал круто, тупо бабу хотел особенно. Не мы, а вы. Это я не понял, к чему эта цитата из операции «И». Не мы, а вы. Не у вас, а у нас. Но это ладно. Значит, Жоп заливал круто, тупо бабу хотел, прикрывался благими намерениями. А не благими намерениями, в смысле благими. Никаких благих намерений нет. Благие намерения — это победить оспу, накормить всех страждущих, искоренить войны, там, ненависть. Вот это благие намерения. Никаких благих намерений у бизнеса нет, отродясь. Они не прописаны, благие намерения, ни в каких бизнес-планах никогда. О чем вы говорите, госпожа Карина Ахметовна? Ну, в смысле, благие намерения. Какие благие намерения у SpaceX, ну, там, SpaceX, ну, ладно, Маск хотя бы пытается наделить. У Mercedes какие благие намерения? В чем благость-то вообще? Ну, крупный бизнес. У Газпрома благие намерения. Да у кого угодно, у какого угодно бизнеса. Вы немножечко теплые с этим, с мягким путаете. А с чего у них должны быть благие намерения? Это бизнес. Есть намерение зарабатывать деньги. А люди сами решают, им подходит это или нет. Им нравится это или нет. И потому что им нравится, готовы они платить деньги, в том числе и за еще что-то. В данном случае... за ультимативно навязанный как бы сервис официальный. Если товар того стоит, так люди и не на такое еще соглашаются. Соглашаются жить в палатках неделями до открытия, чтобы первый прикупить себе. Все, здесь вообще никаких благих намерений. Да, это конечно, ход такой. Конечно. А автомобильная промышленность, почему она должна отличаться? Вам производитель говорит, мы починим любую поломку, если она по нашей вине произошла. Но только в том случае, если вы будете обслуживать автомобили у нас в авторизированных дилерских центрах. Потому что... Что, думаете? Потому что они очень хотят, чтобы вам хорошо их обслуживали? Нет. Ну, в смысле, да, но это юридическая категория. Потому что так они точно будут уверены, что если поломка случилась, так это поломка по их вине. Потому что обслуживали их люди. Все это, ну, это юридическая тонкость. А вообще-то, конечно, они хотят, не они хотят на этом зарабатывать, а дилеры хотят на этом зарабатывать. А производитель хотел бы, чтобы дилер на этом зарабатывал. На чем угодно, чтобы он зарабатывал, потому что чем больше и богаче у него будут дилеры, тем ему лучше. Тем больше и лучше и качественнее они будут продавать его продукцию. Вот и все. Это просто бизнес. Здесь намерений благие вообще никаких нет. И в его заявлении не было этих намерений. Он прямо четко говорил, нефиг тебе сюда лезть. Ты не профессионал, ты не понимаешь в этой технике ничего. И не надо залезать туда. Вот, так что, простите, пожалуйста, вы немножечко, как бы это сказать, передернули. Значит, что там еще у нас про этих китайцев? Итак, что же это в конце концов означает для нас? Новые требования могут... Я напомню, что Китай с 27 года вводит новые требования по серому импорту и вообще импорту автомобилей. Речь не о сером, речь вообще об импорте. То есть автомобили можно продавать, вывозить из Китая только при условии, что в тех странах, куда они вывозятся, есть сервисные центры, сети и сервисные центры, и сети сервисных центров этих брендов, у которых есть прямое соглашение с брендом, который поставляет на эти зарубежные рынки китайские автомобили. Вывозите в Германию у вас должны быть не просто сервисные центры, а сервисные центры, у которых с китайской компанией, чья продукция уезжает в Германию, есть договор обслуживания и договор о поставках запчастей. Здесь тоже все абсолютно понятно, прозрачно, это репутация. Репутация. Автомобиль это не та вещь, которая приобретается, и взаимоотношения потребителя и поставщика товара прекращаются в этот момент. Это не та вещь. Ну, так, к примеру, с продуктами питания может быть. Ты купил колбасу, съел колбасу. Все, и закончилась колбаса. Пошел покакал. Вот. С автомобилем ты купил автомобиль и владеешь им долгие годы. И все эти годы владения выстраивают последовательно твою репутацию. То есть колбаса сразу стало понятно, что с ней. А автомобиль, может да, может нет. И чем, ну, то есть, чем глубже и правильнее выстроены будут ваши взаимоотношения с продавцом автомобиля и обслуживание, тем выше ваша удовлетворенность останется. Это означает, что тем выше вероятность, что и следующий ваш автомобиль будет тоже от этого бренда. Или хотя бы китайский. Уже ладно, плевать, какого бренда. Главное, наше родное китайское покупай. Вот. Так кто в зоне риска? В зоне риска небольшие китайские бренды, которые в России не обзавелись вообще никакими не то что представительствами, а даже сервисными центрами, которые на что-то похожи. К примеру, это какие-нибудь Xiaomi. Это какие-нибудь Zikry. Это какие-нибудь BYD-шки. Какие-нибудь Теслы. Простите, я знаю, что среди слушателей есть люди, которые профессионально занимаются сервисом Tesla. У кого-то даже в названии этого сервиса написано Tesla. Но тут встречный вопрос. У вас компания Tesla есть официальный договор, который она могла бы, компания Tesla там в Китае, представить китайскому руководству? Вот, понимаете, какая история. Значит, это вот эти мелкие всякие, ну, Линко, не знаю, ну, ну, тоже нет сервиса, несмотря на то, что это суббренд Geely, но тем не менее. Значит, кто еще? Ну и большие, большие гиганты, которые по политическим своим тем самым мотивам прекратили работу на российском рынке, причем сделали это в абсолютно хамской, непотребной форме, сжигая мосты за собой полностью. А теперь оно во как аукнулось, видали как. Это всякие BMW, Audi, Volkswagen и прочее, прочее, прочее. Кого это может не коснуться, несмотря на то, что импорт будет параллельный? Ну, естественно, те, кто в России имеет сервисный центр, к примеру, покупаете вы Geely в Китае и говорите: нет, я не буду переплачивать за X5 и Май, за гарантию там и за все остальное, я привезу его параллельно из Китая. Там регулятор задает вопрос Geely: а что вот вы собираетесь поставлять туда, эти, продаете, они в Россию уезжают. Есть у вас договор? Ну, у Geely-то есть договор с российскими сервисами. Есть. Все. Обслужить смогут Geely, если что? Ну так, чтобы обслужить, чтобы запчасти там джилевские были. Да, говорят, есть. Другое дело, что вы, конечно, не едете на официальный сервис Geely, правильно? Есть у нас здесь владельцы параллельных автомобилей, которые в то же время имеют официальное представительство в России. Позвоните, пожалуйста, а? Я не для того, чтобы мы с вами здесь поспорили, я для того, чтобы подчерпнуть информацию для себя. Просто мне кажется, у меня есть ощущение такое, что вы все равно не обслуживаете у этих, у официалов. Карина Ахметовна, вам бы поспать еще немножко. Дело не в репутации, это политический шаг против России. Карина Ахметовна, это у вас, наверное, настоящее имя. Значит, смотрите, эта мера действует для всех стран, в которые поставляются китайские автомобили. Все. Проспитесь, пожалуйста. Если будут вывозить в Германию, для Германии будут задавать эти вопросы. В Италию? Италии они будут задаваться. В США? В США будет вопрос. Есть у вас авторизированные дилеры? Есть договоренность с китайской компанией, с китайскими сервисами, с американскими сервисами? Понятно? Ну, теперь, вот теперь, когда я это сказал, это стало понятно, что эта мера направлена китайским правительством в адрес всех производителей и всех стран, куда эта продукция выезжает. Но это политический шаг против России. Это понятно. Это понятно. На здоровье. Нио, катл с заменой батареи, а не зарядкой. Спасибо большое, я не понял, о чем это. Короче, я просто говорю, вот вы привозите себе эти параллельные автомобили брендов, которые здесь представлены. Ну, конечно, привозите, я же вижу ваши автомобили с козюлечками на бампере, несмотря на то, что это, казалось бы, просто Geely Manjaro. Вот. Но вы привозите оттуда, потому что так оно дешевле. Так оно ненадежнее, никак вообще неудобнее, но дешевле. Вот. Ну, можете написать, если вам стыдно признаться. Всякое бывает. Бывает действительно так вот, как бы, вроде шаг, ничего страшного нет в этом шаге, а признаться как бы зашкварно немножко. Тогда напишите. Вы на плановое ТО, потому что плановое ТО — это не тот регламент, который вам придумал производитель, а это вообще-то, ну, техническая особенность эксплуатации автомобиля, которая продиктована самой механичностью своего этого хозяина, ну, устройства автомобиля. То есть ТО нужно проходить, если вы хотите, чтобы автомобиль работал исправно, регламентно. Соответственно, я их называю плановые, хотя вы можете сделать их там как угодно, раз в 5 тысяч, раз в 7 тысяч, а, к примеру, не раз в 15, как производитель рекомендует. Но, тем не менее, на эти ТО вы приезжаете к официалам, вот в официальный дилерский центр Джили вы привозите свой параллельный манжарик, или же вы находите какие-то сервисы Вась-Вась. Мне кажется, что никто, привезя параллельный автомобиль, к официалам не приезжает на обслуживание. Итак, вот, пожалуйста, новость. Все, новость прозвучала, новость заявлена. Все мы из нее выбрали. Как это скажется? Ну, это скажется так, что должны вырасти цены на что-то, но при этом почему эти цены должны вырасти, ну, то есть какая прямая связь, я не очень понимаю. Новые требования могут осложнить поставки отдельных марок, моделей в Россию, которые активно приезжают на рынки из Китая. Однако говорить о полном прекращении преждевременно. Вот. И дальше предприятия, китайские партнеры и что-то еще. Не понимаю, как, вот из-за чего должна вырасти цена, если автомобиль просто не поедет из Китая. Нет сервисов, пусть не приезжает. Есть сервисы, пусть приезжают. Значит, я считаю, мое личное мнение, мое, что, ну, как человек, который работает только с официалами, я считаю, что это, конечно, тревожно. Во-первых, для кого? Во-первых, для тех, кто занимается параллельным импортом. Для мелких компаний, частных закупщиков, которые оттуда гоняют автомобили и зарабатывают на этом свою копеечку. Это будет накладно для коррумпированных таможенников, которые находят пути обхода, возможности Вась-Вась с утилем и завозить автомобили чуть подешевле, чем чтобы они обходились, и на этом они зарабатывают свой хлеб с маслом и с черной икоркой. Недавно взяли двух коррупционеров, видели этих таможенников? 80 миллионов рублей у них. За какие-то там, с момента, когда утиль поднялся, еще, год еще не прошел, 80 миллионов они уже там, что-то такое вот. Просто накапало как-то в кармашек, просто как-то накапало, понимаете? Вот. Так я и говорю, на хлебушек с маслом и черной икоркой. Что же вы меня повторяете? Что же за мной повторяете? Значит, для этих это может быть тревожная новость. Но в целом для рынка, я считаю, это нормально. Это нормально. Во-первых, это нормально на фоне поступательного расширения предложений на нашем рынке официальных. И самое главное, уже не просто официальных, а официальных, производимых в России, официальных с производствами. И вот здесь уже мы переходим ко второй части моего доклада, к части, где появляется общественное мнение. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
6: Утро доброе. Доброе. Роман, да. Здравствуйте.
0: Алло, слушаю.
6: Ромочка, скажите, вот объясните мне, пожалуйста, ведь утиль-сбор — это не про утиль-сбор, это вот куда денежка идет? Просто для информации, вы-то достоверный источник.
0: В бюджет? Бюджет, туда.
6: То есть это все-таки это как бы налог такой.
0: Это пошлина, пошлина, конечно, это пошлина.
6: Ага, все, просто вопросов нет.
0: Спасибо большое, да. Это такой вид пошлины таможенной. Значит, здесь начинается вот самое интересное. То есть я считаю, моя позиция. Во-первых, правила должны быть четкими. Все, что находится в тени, серое, импортное, это все может быть разного, неподтвержденного качества. Это может обслуживаться как угодно, где угодно, и как следствие представлять опасность для всех окружающих. Потому что, ну, там, что-то сломалось в высокотехнологичном твоем Зикре, а ты в гаражике проволочки тебе привернули. Говорит, да нормально все будет. Да не переживай, все будет нормально. А ты на нем потом на 230 ушел куда-то в остановку автобусную. Потому что ненормально на самом деле проволочкой и изолентой там что-то приматывать. Вот. Так что это к тому же еще и вопрос безопасности. Обслуживание, качественное обслуживание автомобиля. Но самое главное, это как раз то, что я сказал сначала. Мы сейчас не бедствуем в автомобильном смысле слова. И вот здесь начинается то, с чего я начал. Люди такие люди, что ты ему палец, а он тебе руку по плечо будет отхватывать и еще и скажет, что «а что ж так мало?». Вспомните этого человека, который умирал от голода, его накормили, а через какое-то время он спрашивает, а почему вы одно и то же мне даете? Давайте мне уже мяско, котлетку. Вот. То есть несколько лет назад у нас была ситуация, при которой российский автомобильный рынок, у него было, ну, как бы он находился на развилке. Такая узловая станция железнодорожная, где много-много пересечений, стрелок много, все. И он может поехать в разные стороны. В разные. То есть до этого он ехал, как-то вот у него свой был состав. В этом составе были все бренды, которые, вы знаете, как-то там худо-бедно они высасывали что-то из России, пользовались рынком. Ну, в общем, всех это устраивало, все было нормально. Хотя, на самом деле, это многих не устраивало, потому что, ну, я-то давно здесь сижу. Когда вы мне рассказываете про благословенные, там, 15-16 год, благословенный, вспоминая его, как, господи, это же Эдемский был сад просто. Граждане мои дорогие, любимые мои. Да я ж в 15-м сидел же в этом же шоу уже, в моторах тоже. Да что же вы мне рассказываете, тот вой такой стоял и нытье по поводу всего. Во-первых, что «Шкода» занесла денег в редакцию программы, и поэтому «Шкода» хорошая. Во-вторых, про то, как ломается там вот это, как течет крыша у БМВ, какие бесконечные цены невероятные, какие задиры у корейцев, какое говно какое они делают, эти корейцы, и все остальное. Да не было же никогда у вас ничего благословенного. И те времена, которые вы сейчас вспоминаете как роскошные времена, они и сегодня вам роскошными кажутся. А тогда, когда вы в них вжили, ровно столько же, ровно те же претензии, что и сейчас были и тогда. И по ценам, и по кредитам, и по навязанным услугам, и по допам, которые привинчивают вам все. Вы что, забыли, что ли, это? Ну, вы даете. Вам надо что-то для памяти принимать, я не знаю, рыбу есть, фосфора, чтобы было побольше, читать стихи, учить. Как-то надо развивать память, а то вы как-то забываете вы быстро все. Но речь даже не об этом сейчас. Значит, я эту новость запустил вчера, и такой вот и комментарии пошли. Значит, сейчас любимый жанр, почитаем комментарии. Вот, значит, Антон Др Иванов. Иванов. Он с идеей человек. Видите, он не просто Антон Иванов, а он доктор Иванов. Вот так, с двумя F на манер. Такой американский. Смирнов. Вот он такой, Антон. Значит, пишет мне. Я эту новость закончил тем, что, в общем, новость, конечно, тревожная про этот самый, про то, что серого импорта, может, станет чуть поменьше. Но не то чтобы очень тревожная, потому что я лично вижу обратный процесс. Рынок наполняется брендами новыми, моделями новые, брендами, которые уже локализовались здесь, производят автомобили, и те, которым надлежит локализоваться. Там не было Дипала. Раз, есть Дипал теперь. Аватар был серым. Раз, Аватар официально теперь работает с представительством, с пресс-парком. И вот только что, вчера буквально я отвез Аватар в пресс-парк после теста. Вот противоречивые ощущения были, когда возвращал. С одной стороны, есть, были у меня к нему вопросы, но, честно говоря, положительных таких впечатлений, прям и вау, и эмоций, того, что они в топ-гире у себя называли X-фактор такой, X-фактор в автомобиле. То, что потом Пелевин или кто это назвал, вау-эффект. Ну, такой вот, когда ты вау, вот в автомобиле есть этот фактор или нет? Да, конечно, в Аватаре его очень много. Так вот, они появляются. И это процесс очевидный. Ну, для тех, кто готов смотреть открытыми глазами. Значит, а этот вот господин Иванов пишет. Какими брендами наполняется рынок России? Карикатурами из Китая. В Поднебесное на этих карикатурах никто не ездит. Нам скармливают это дерьмо. Вот, позиция человека, понимаете? Вот, это, вот он живет в этом ощущении. То есть вот ощущение человека. Теперь давайте перенесемся на 4 года назад, 22-й год. 22-й год. Это было не при царе Горохе, не при Николае Кровавом. Вот. Это было в 22-м году. И, наверное, даже Иванов вот этот, даже, может быть, помнит этот 22-й год. Значит, ситуация вот какая. Начинается специальная военная операция. Мы, в конце концов, должны уже заявить западной коалиции, что ну, вот уже ну, вот перешли все красные линии, и все. И дальше этого уже мы терпеть не намерены. Бегство всего бизнеса автомобильного, еще раз, их никто не выгонял, да? Это их политическое решение, их собственное продиктованное политической волей и все такое. Все, они сбежали. И вот у России варианты. Самый такой монументально вырисовывающийся на горизонте перспективном, это вариант иронизации автомобильной промышленности. Уточните у своих друзей, коллег в Иране, что это означает. Это означает, что когда-то Иран приобрел там пару лицензий на старый Логан и на 208-й Peugeot какой-то там, или что-то такое, старое тоже. Вот. И у них было производство по этим моделям. И все. И из-за санкций никакие компании в Иране, конечно, работать не намерены. И они сами наладили производство и выпускали две вот эти модели. Два седанчика B-класса. А, B, ну, B-класса. Два седанчика B-класса. Неизменно беленькие такие все. Вот. И это все. Вот это. И, ну, и дальше то, что с Великой Исламской революции осталось еще тот транспорт, который доживает, в нем уже сложно узнать, что это было при жизни, что это была за модель. Остов какой-то. Ну, и вот это ездит еще. Вот это и весь автопром. Все. И эта перспектива, она очень четко стала вырисовываться у нас на горизонте. И в этой перспективе мы бы все сейчас могли жить. То есть мы доезжали бы свои последние денечки, все то, что было куплено до 22-го года. Вот. А из нового были бы «Лада», конечно, «Лада», «УАЗ», «КамАЗ», если вдруг нужно. Вот. И то, что у нас там осталось от этих. Да, кстати говоря, Иран готов был тоже наладить производство этих самых автомобилей. И даже такие планы были. И даже как будто бы какие-то там даже партии пробные привозились. Иран говорит, мы вам поможем, у нас есть опыт. Иран был готов поставлять еще вот эти две свои модели, о которых все говорили. Это был шок, конечно, у нас, да? Ну, сразу шок. Все, это вот одна перспектива. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
7: Тоже, как бы, так сказать, претендуем на как все будет
0: смотреть. Спасибо большое. Это очень важная идея. Значит, вот одна, вот, ну, в смысле, вот вырисовалась четкая, явная перспектива. Четкая. Теперь посмотрите в сегодняшний день. Не только лишь каждый может и сегодня посмотреть в завтра, точнее, посмотреть-то может каждый, но вы попробуйте посмотреть с анализом. Значит, сегодняшний рынок автомобильный российский. Бензиновые, гибридные параллельно, гибридные последовательно, гибридные параллельно последовательные, чисто электрические, дизельные, полноприводные, рамные, кроссоверы, седаны. Я просто классы перечисляю, не бренды, классы. коммерческие, это вот просто классы. Потом, официально производимые полным циклом, по полному циклу, с окраской, сваркой, все остальное, получившие не просто российскую прописку, а наши, полностью наши, потому что «Волга», к примеру, это лицензия на производство, то, что сделал Иран с теми самыми пыжиками. Лицензия, это наша уже, наша «Волга». Мы производим свой автомобиль. С окраской, сваркой, свой, все. В следующем году штамповка начинается, потом моторы, коробки еще через год делаем. А потом начинаем делать модели свои на базе этой платформы. Свои модели, потому что это наши, мы купили уже это вот полностью лицензионно. Понимаете? Нет, не понимаете? Ну ладно, неважно. Короче, это дальше можно начать говорить о брендах. Просто о брендах, которые на сегодняшний день... Еще раз помним, да, что на одном пути железнодорожном нас ждала иронизация автомобильной промышленности. Вот это была одна перспектива. И мы продолжаем смотреть, а что сегодня?
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: А вы говорите «милит».
10: Я его что?
9: Мне «милит».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 13 октября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас не фурычит связь что-то. Она как-то сообщениями выпадает пачками, а потом опять ничего. В Максе, по-моему, просто какая-то глушняк какой-то. Есть ощущение, что последствия ударов по дата-центрам, я так скажу, террористический, на какой он, фашистский киевский режим, его действия, они предсказуемы. Они ведут себя так, как должны вести такие режимы. Все. Чего тут удивляться? Вот. Поэтому обвинять их в том, что они ударили по дата-центрам, ну, это как бы, ну, я не знаю, это как бы обвинять вора в краже. Ну, да, он, конечно, украл, это, конечно, преступление, да. Но а что, у вас-то открыто все было, вы же знаете, что воры в районе орудуют. Почему, ну, вы хотя бы закрывали бы двери там на засов как-то еще что-то. Можно до вас спросить, а что же вы такие неподготовленные? Вор-то он должен красть, он вор, это понятно. А что же у нас дата-центры-то не защищены настолько? Вот, значит. И снова удар по дата-центру. Бабах, все. И постепенно как-то отваливаются куски привычной жизни от нас. Просто отпадают они такие. Блин, отвалилась еще какая-то штука. Зашел в магазин. Касса, терминалы самообслуживания отвалились прямо на глазах. Все, отвалились. Оказывается, что они тоже на дата-центр завязаны были. На все на это. Там денежкой воспользоваться, заплатить что-то. В Яндекс.Пэй люди доверили свои деньги Яндекс.Пэю. Они говорят, а где же наши деньги Яндекс.Пэй? А Яндекс такой говорит... Вот что говорит Яндекс. Они ничего не говорят, потому что никакие ни поддержки, ни телефоны, ни чаты, ничего не работает. Все. Ну, что неудобная ситуация. Я бы, честно говоря, даже тут бы, может быть, зафиксировал прибыль и свалил бы вообще, да? Ну, а что? Ну, у нас уже все. Ты такой молчишь, может, не отвечать.

который оператору нужно переадресовать. Это все оперативно можно делать. Вот, как бы спокойно. Но нет, Яндекс предпочитает просто повесить плашку. Написать сообщение невозможно. Вот у меня вчера история с такси вышла. Вот, о которой, если хватит времени еще, может, об этом тоже успеем поговорить. Значит, они такую плашечку повесили. Значит, сейчас я, где тут поддержка? С каким заказом помочь? Все заказы, самокат. А, нет, вот смотрите, сейчас уже появилась поддержка такси. А, ну тогда я в поддержку такси переброшу. Потому что вчера не было. Все, хорошо. Тогда с этим разобрались. Инфраструктура наших дата-центров повреждена, жалуются они. Поэтому в работе сервисов могут быть сбои. Повреждения затронули работу службы поддержки. Поэтому сейчас отвечаем дольше обычного. Выберите, пожалуйста, ваш вопрос. Все, это я потом уже выберу вопрос. Значит, вчера не работало. Просто ты заходишь и говоришь, вы не можете оставить сообщение. А по телефону какая-то хамовитая тетка, по телефону Яндекса, она говорит... «Нет, я не отвечаю на эти вопросы, это телефон для заказа!» И бросила трубку. Сразу бросила. Такая вообще. Короче, дело даже не в этом. Дело в том, что, вероятно, это могло затронуть как-то и сообщение наше, потому что сообщение приходит как-то крайне странно. Но вы держитесь и вы пишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите, пожалуйста. И оставляйте ваши комментарии, довольно готов ко всему. Я доволен и готов ко всему в ваших комментариях, если что. Так, нужно сейчас подобрать какую-то пилюлю. Хочется что-то же такое, чтобы не разочаровало еще больше, чем... Могло бы разочаровать. Давайте попробуем. Да, ну и продолжим, конечно, продолжим. Я хочу продолжить наш экскурс в ваше недовольство. Вот экскурс в бесконечный голод и бесконечную неблагодарность по отношению к реальности, к победам, к успехам, ко всему. Ко всему тому, к чему часть из вас, к сожалению, относится как к некой данности, которую замечать не нужно. Но только обнаружив какое-то неудовольствие, только обнаружив что-то, что пошло не так, как ему хотелось бы, он тут же будет на весь мир орать об этом, о том, как вы могли, вот это все. Я бы продолжил. Уж очень она такая мощная, объемная тема.

когда купил Элантру, только ленивый мне не сказал, что нормальную тачку Хундаем не назовут. Прошло совсем немного времени, и Hyundai оказывается отличная машина. Вот, так же будет и с китайскими производителями. Так же совсем будет в мире. Это одна из неотъемлемейших частей этого общецивилизационного нашего сознания. Мы всегда так поступаем со всем. С людьми, кстати, тоже.

А, серьезно? 13 октября. В этот день британская группа выступила в лондонском концертном зале в рамках телепрограммы. Транслировалась по всей Англии, экрана миллиона зрителей. В течение часа группа исполнила свои хиты.

Группа исполнила свои хиты. Окей. Сейчас посмотрим, что они там исполнили. 7373948. Телефон прямого эфира. Если что, заявить, так звоните, заявляйте. Голосование вчерашнее, оно оптимистичное. Оптимистичное, хорошее. 800 голосов пока. Я не останавливаю никакие голосования. Поэтому можно заходить и дальше продолжать голосовать. За минувшую неделю ситуация с топливом на АЗС вашего региона. Ровно сутки вы голосовали. Улучшилось 32%. Ухудшилось 7%. Осталось прежней 61%. На минувшей неделе ухудшение ситуации заметили 30 сколько-то там процентов, в общем, в 4 раза больше, чем на этой неделе. Да, это называлось Sunday Night on London Palladium. Выступление транслировалось по всей Англии, и по всей Англии разносилось заветное то, что потом стало разноситься по всему миру. Это, между прочим, если вы смотрите... Это, по-моему, даже может быть с того самого концерта запись, если что. А может и нет. Нет, это уже другой концерт.

0: Да что ж ты так орешь-то, дура? В конце концов.
1: Да, извините. Это прямая, ну, в смысле, запись живая концерта.

Каково вообще жилось им, представляете, когда вот эта вот такая истерия, и тебя на кусочки хотят порвать тысячи разгоряченных, рыдающих женщин и девчушек.

Ну вот, а вы говорите, финики, финики. 63, правильно? Но если это 63-й год. 63! Или я что-то не... сейчас, где же мне еще? Так, окей. Google. А теперь я бы хотел... Ой, а почему? Да господи. Сейчас. А как понять, какой бы звук? Я бы хотел что-то такое более наше. 63 года Битлзу сейчас. Битлзу ровно 63 года. Ибо в 63-м... Красивая дата, между прочим. Я бы на месте сэра Пола Маккартни что-то закатил бы сегодня. Может, какую вечеринку или еще что-то. А мне вот это нравится, вещица больше у них. Ну, вообще у них много, конечно, всего. Но чисто именно по драйву, по настроению, вот это вот прямо...

0: эти чертовы бритиши в USSR. И меня с собой заберите тоже туда же, в благословенный 63-й.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Эту песню Трамп мог бы петь, собираясь в России. Да мог бы, мог бы. Но, с другой стороны, я думаю, что ему бы подошло бы что-нибудь...

0: Вот что-то такое, он должен был мычать бы. А это его Беладон Мелания поправляла бы ему галстук и говорила ему: «Какой ты у меня талантливый!» Вот что-то такое она бы ему рассказывала, конечно, да. Так, значит, что мы здесь говняли с вами? Мы говняли здесь... Те, кто говняет российский автопром, не понимая того, что с бегством всей вот этой вот шушеры мировой, которая так совпала, это же надо, так совпало, после этого стало как-то загнивать. Я не говорю, что дело было в России, что российский рынок их спасал и все остальное. Нет, просто те политические решения, которые заставили их бежать из России, те глобальные западные политические решения приводят и сейчас к тотальному упадку этого самого мирового автопрома, который, как оказалось, накануне мы это выяснили. То есть мы просто не можем ничего делать, это мнение, помните, одного из слушателей? Но мы просто не можем ничего делать, не умеем мы. А они сейчас сыпятся. Потому что проиграли честную конкуренцию. Они все очень хорошо делают, они все могут делать, но проиграли честную конкуренцию просто. Значит, о чем речь? Я напомню, китайское правительство. Я так смотрю, что многие настолько привыкли говнять вообще все свое родное, и это стало такой традицией, что уже даже не замечают, откуда исходит инициатива. Просто не замечают. Понимаете, какая история? То есть там один пишет: «Интересно посмотреть, насколько...» А, вот, отличная новость для АвтоВАЗа. Цену на Азимут можно сделать еще повыше, пишет Владимир какой-то. Я говорю, повыше чем что? Чем какая цена? Повыше чем какая? Ну, не было же заявлено никакой цены. Ну, то есть, когда ты говоришь повыше, это значит, ну, выше чего-то. А выше чего она должна быть? Ответ потрясающий. Ну, повыше той, что изначально планировалось. Я говорю, а какая изначально планировалась-то? Ну, про это знают только те определенные люди, которые там знают, которые эти. Но она будет повыше теперь. Ну да, теперь она будет повыше. Представляете, насколько у АвтоВАЗа мощное лобби. АвтоВАЗ, этот спрут своими щупальцами дотянулся, запустил свои щупальца внутрь рыхлого тела китайского правительства и вынудил китайское правительство принимать меры, ограничивающие тотальный серый импорт, не поддержанный сервисными центрами в тех странах, куда китайские тачки уезжают. Вынудил принять эту меру китайское правительство. Вот! Какова мощь, неотвратимость и проникающая способность АвтоВАЗа. Поэтому в следующий раз вы, когда критиковать его начнете, вы там поаккуратней. Потому что уж если они до китайского правительства дотянулись, так вы уж подумайте, что они с вами могут сделать, АвтоВАЗовцы, в случае, если узнают о вашем существовании. Это, ну, зачем вы их так критикуете постоянно? Понимаете, какая история? Вот и все это про новость о том, что китайцы сами запрещают вывозить автомобили из Китая, если в той стране, куда они уезжают, нет авторизированных сервисных центров. Об этом. Нет авторизированных дилерских центров. Вот, снова на А. У нас пошла этот самый, наша рубрика на А. А Александр появляется. Человек очень логично пишет про цену на Азимут и внешние факторы. Да, это очень логично. В новости о запрете китайским правительством вывозить автомобили неофициальные, без официального сервиса. Вот упоминание АвтоВАЗа — это очень логично. Конечно, ну тут я согласен с этим абсолютно. Это очень логично. Но ровно так же логично обращать внимание на то, когда ты просто стремишься изо всех сил вывалить себя, свою страну, свою промышленность и все остальное в говне по любому поводу. Вывалить просто в говне себя, по любому абсолютно поводу. Повод не важен. Это может быть все, что угодно. Наука, биология, химия, литература, все, что угодно. тут же будет всплывать какой-нибудь Владимир или Александр вот такой, и тут же измазываться весь в говне и кричать: «Посмотрите, видите, как мы живем!» Измазываясь в говно. Понимаете, в чем дело? Вот ведь на что нужно обращать внимание. Пример номер два. Извините, но, видите, приходится все на примерах показывать. Оказывается, Волга... Я как-то упустил эту новость. Волга еще 1 октября заявила, российский бренд Волга, о начале действия программы «Волга. Помощь на дорогах». Вот. Это программа круглосуточная служба поддержки, которая активируется автоматически для каждого покупателя любой модели марки и действует 2 года. Автоматически, важно упомянуть, бесплатно. То есть это бесплатная программа. Вы покупаете автомобиль, и вместе с автомобилем, допом, но допом бесплатным, идет эта программа. Что входит в эту программу? Значит, выезд, конечно, аварийного комиссара на место, подвоз топлива, запуск двигателя, решение технических вопросов, которые можно решить на месте. Если технический вопрос на месте решить нельзя, не получается, обеспечение эвакуатора и транспортировка к ближайшему дилеру. Расходы на такси, как вы оттуда будете уезжать, общественный транспорт компенсируются. То есть, если вы где-то находитесь, и вам «Волгу» вашу забирают и увозят к дилеру, вот вам компенсируют эти расходы. Если ремонт у дилера затягивается, и вам автомобиль сразу возвращать не могут, выделяется подменный автомобиль на срок до 5 дней. За эти 5 дней проблема должна быть решена. Еще путешественники поддерживаются здесь, если вы уезжаете на своем автомобиле путешествовать. Если поломка случилась дальше 500 километров от дома, и ремонт занимает больше суток, программа покрывает до 3 ночей в гостинице. Если восстановление затягивается на дольше, компенсируются билеты на самолет или поезд, чтобы вы могли продолжить путь по желанию или вернуться домой, если хотите. Где действует? Программа действует в радиусе 500 километров от городов присутствия марки. Ну, где есть дилеры? Вот вы купили автомобиль в Москве. От МКАД отсчитывайте 500 километров, и до этого в радиусе вот этих 500 километров действует программа. Если за пределами этой зоны происходит поломка, то вы оплачиваете только транспортировку автомобиля до границ покрытия. Ну, понятно, да? Если 600 километров поломка, вы оплачиваете 100 километров до 500-километровой зоны, а дальше уже начинает действовать программа. Все остальное за счет бренда. Никаких дополнительных ожиданий, не надо звонить дилеру, не надо договариваться о том, чтобы вам что-то прислали, эвакуатор, какой-то еще что-то. Вы звоните прямо вот на телефон горячей этой службы поддержки клиентской. Горячий телефон. Телефон горячей линии. Ну, может, там и телефон тоже горячий. Вот, казалось бы, да? Вот что здесь можно придумать, чтобы и в этом месте в говне-то изваляться? Но нет! Придумали!
1: Моторы! Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
5: Моторы.
0: 7:33, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Я приветствую вас, категорически. Вторник, 13 октября. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Итак, а если я купил... О, это мой любимый жанр. А если? Начинается набрасывать варианты. Вот как бы сломать? Я обожаю этот жанр. То есть, как бы те говорят, вот устройство, оно работает вот так. И конечно же, первое, что ты делаешь, это ты думаешь, а если его повернуть вот так, сюда капнуть ацетона, а снизу бумажку, и вот так вот, и вот тут нажать, будет оно работать, это устройство? Тебе говорят, да, будет. Ладно. А если накрыть его кастрюлей, стукнуть битой по ней, а еще поднять температуру, откачать давление, чтобы оно будет работать, это устройство? Я говорю, не, ну в этих условиях, может, не будет. Ага! Говно, а не устройство. Вот это любимый жанр. А если... Вот. Значит, а если я купил «Волгу» в Москве, а сломался в 400 километрах от Рязани, где тоже есть официальный шиллер. Мне надо оплачивать транспортировку до Москвы? Не знаю. Как я это вижу? Как я это вижу? Я это вижу так. Программа работает по всей стране. По всей стране. Это ж программа «Волга» не в твоем городе помощь, а «Волга» вообще. С учетом того, что у «Волги». Это, кстати, еще одна новость. Она даже свежее, чем эта программа поддержки. 100 дилерских центров. Накануне компания заявила об открытии сотого дилерского центра. 100 дилерских центров. Это значит, что на карте страны 100 населенных пунктов с такими радиусами вокруг каждого 500 километров. И там работают официальные дилеры. Поэтому, ну, я думаю, что если вы поехали во Владивосток и... не доезжая 300 километров до Владивостока, у вас что-то случилось с автомобилем, аварийный комиссар к вам поедет подкачивать колесо или менять свечи, или там еще что-то делать, не из Москвы полетит. Нет, он поедет из Владивостока. Соответственно, если автомобиль нужно будет транспортировать к дилеру, то везти его будут во Владивосток. вот, а не в Москву. Нет. Я, ну, речь шла о том, что ну, ближайший город и 500 километров радиус вокруг него. Вот это значит раз. У нас в КАСКО включен аварком и эвакуатор до 100 километров от Москвы. Но гостиницы точно нет. Уна Бабенда пишет. Окей. На Джили Атлас Про тоже такое было. Дмитрий Ихисшадов сообщает, что у Вольво такая же программа была. Да, ну, я как бы, мне кажется, я ни разу не сказал, что «Волга» придумала новый жанр. Нет, эта программа, она существует, программа поддержки клиентов и помощи на дорогах, она, конечно, существует. И ее и не Джили Атлас Про придумал, и не Вольво ее придумала. Это, кстати, хороший вопрос, кто ее первый придумал. Думаю, что американцы. Вот. И здесь же новость не в том, что «Волга» изобрела что-то новое. Новость в том, что... Новость номер один. То, что у «Волги» появилась эта программа, она начала работать. Вот. Новость номер два. Эта программа бесплатная. Первые два года работы этой программы, она бесплатная. Она в подарок. И вот тут начинается самое интересное. Вот тут появляются люди. Это вот, я же говорю, это обожаемый мой жанр. Вот тут пишет... кто? Иван. Он прямо сейчас пишет. Иван пишет прямо сейчас, я ему прямо сейчас отвечаю. Значит, пишет Иван. Первые два года их хохочащий смайл такой. Я говорю, ну, в смысле, что не очень понятно, что так рассмешило. То есть вроде как бы помощь на дорогу. Как бы, ну, жанр не новый, жанр, как бы, понятно. И он отвечает, смотрите. Ну, обычно помощь на дороге нужна точно не в первые два года. Я не понимаю, почему. Там, условно, ты пробил два колеса. Вот ты едешь, ты точно в первые два года два колеса ты не пробиваешь, правильно, Иван? Да, окей. Точно в первые два года ты не пробиваешь два колеса. Там, или, условно, пока ты едешь и пробил колесо, пока меняешь, у тебя точно аккумулятор не может сесть. Потому что ты, чтобы не дышать выхлопными газами, выключил двигатель, а дети включили зажигание, ну, или ты включил, чтобы светло было, потому что вечер. А дети там мультимедийку, подключали телефоны свои и все остальное, сидят, тупят, вот это все. И ты высадил аккумулятор. Этого не может быть первые два года, правильно? О чем вы говорите? Ну и так далее. Вообще-то есть статистика, официальная статистика. Я ее привел прямо в этом посте. Значит, исходя из этой статистики, каждый второй водитель сталкивается с поломкой в пути хотя бы раз в год. Каждый второй, то есть половина, хотя бы раз в год сталкивается. 94% автомобилистов считают сервисы помощи на дороге полезными. То есть, речь о чем? Вот у тебя есть такая программа, и у тебя нет такой программы. Ну, у автомобиля, который ты приобрел. Какая ситуация лучше? Когда она есть, эта программа, или когда ее нет? На мой взгляд, я не знаю, как вы, возможно, вам лучше, когда ее нет. На мой взгляд, лучше, когда она есть. Второй вопрос. Дальше идем. Классно, когда эта программа тебе за деньги ее продают, или когда она бесплатная. Ты купил автомобиль, и производитель говорит, ты классный, выбрал нас, мы тебе благодарны, подарок тебе. Программа помощи на дорогах со всеми перечисленными опциями, билеты, подменный автомобиль, ночи в отеле, компенсация транспортных расходов, все вот это. Бесплатно на два года эксплуатации. Или за деньги? То есть, если мы решили, что хорошо, когда такая программа есть, давайте ответим на второй вопрос. За деньги или бесплатно лучше? Ну, вы скажите, что я за вас-то все отвечаю. Вы скажите, как оно лучше, чтобы? Чтобы вам продавали ее за деньги или бесплатно? Подозреваю, что вы думаете так же, как и я. Бесплатно. Следующее. Вы сейчас мне скажете, да, ее уже зашили в цену. Скорее всего, ее уже зашили в цену. Цена не изменилась. Была цена этих автомобилей до начала действия этой программы. Она, цена на автомобиль заявлена уже давно. С введением этой программы 1 октября цена на автомобили не изменилась. не изменилась. Теперь она, эта цена, включает в себя сам автомобиль, ну, локализацию его, все производство, дилерские центры, сервис дилерский, гарантию на автомобиль. И еще теперь дополнительно, и эта программа входит в стоимость этого автомобиля. Это к вопросу о том, что, ну, посчитайте теперь, когда вы привозите параллельный Манжар, там, или Атлас, посчитайте, какая разница в цене, а потом добавьте сюда гарантию, ремонты, обслуживание и действие этой программы двухлетней. Значит, понимаете, какая история? Вот, ну, в общем, это к вопросу о том, что никогда не бывает кайфово. Вот есть люди мои, это очень жаль, что у вас никогда не бывает кайфово, что бы ни происходило. Тебя рынок рисковал остаться вообще без тачек, вместо этого есть все. Электрички, гибриды, свою электричку сделали, свою собственную свою. Кирилл Лубяка спрашивает, какие условия этой программы. Условие одно, самое главное, вы покупаете автомобиль «Волга». Все, вот условия этой программы. Дальше условия, надо читать, ну, подробные, вы имеете в виду там какие-то совсем уж подробные, думаю, что это на сайте «Волги» надо читать. А вообще вы покупаете автомобиль, и автоматически пришита к автомобилю уже на 2 года эта программа бесплатная, она оплачена самим брендом. Эта программа. Про 500 километров я сказал. Сайт «Волг». Давайте зайдем и почитаем. Про 500 километров я сказал. Я думаю, что, наверное, как-то... Модельный ряд автомобилей в наличии, кредитный калькулятор. Наверное, как-то могут ли дилеры отказать в помощи на дороге? Вы не связываетесь с дилером для того, чтобы вам оказали помощь на дороге. В том-то все и дело. Вы звоните в службу поддержки конкретно этой программы. У нее телефон свой, горячая линия. То есть вы звоните, по сути, в «Волгу». Вы не дилеру звоните. Все вопросы с дилерами, там, обслуживание, доставка, все остальное решает «Волга». Так. Это интересно. Кредитные программы, акции, спецпредложения, страхование, техническое обслуживание. Условия. Интересно почитать. Совкомбанк, кредитные программы. А вот, помощь на дорогах. Владельцам помощь на дорогах. Помощь на дорогах. Открываю. Я на сайте прям. Вот, помощь на дорогах. Круглосуточная телефонная линия для звонков. 8 800 511 30 40. Круглосуточная телефонная для звонков в России. Бесплатная. 8 800. 24 часа в сутки. 365 дней в году. Так, консультация, техническая консультация по телефону, помощь на дорогах, олицетворяющее качество, это понятно. В случае поломки дорожно-транспортного происшествия обратитесь на горячую линию, будьте готовы назвать идентификационный номер, ВИН, номер автомобиля. Специалист примет ваш звонок, контролирует, были приняты необходимые для оказания помощи меры. Услуги в рамках программы «Волга. Помощь на дорогах» оказывается ООО «Русский автомотоклуб». О, видали? Желаем счастливого. 2 года с даты покупки нового автомобиля официального дилера. Так, предоставляемые услуги. Техническая консультация по телефону, техническая помощь на дороге. Если техническая консультация не помогла, но вероятность устранения поломки без эвакуации автомобиля в дилерский центр высока, организуется выезд технического специалиста с целью устранения причины обездвижение автомобиля на месте. Эвакуация. Техническая помощь на дороге не помогла. Или изначально было принято решение эвакуировать обездвиженный автомобиль. Организуется доставка такого автомобиля в сервисный центр ближайшего дилера. Не города, где вы купили. Вот ответ на вопрос. Ближайшего дилера. Транспортировка водителя и пассажира. В случае эвакуации... Водителю и пассажирам предлагается организация транспортировки до дилера или места назначения на такси. Возможно, компенсация затрат водителя на транспортировку прочими средствами. Проживание в гостинице. Значит, подменный автомобиль. В случае, если после доставки автомобиля на эвакуаторе в рамках программы помощи на дороге по причине неисправности к дилеру ремонт не может быть закончен в течение 2 часов, водителю предлагается бесплатное предоставление подменного автомобиля до окончания ремонта, но не более чем на 5 календарных дней. При организации услуги с водителем может быть взят залог за подменный автомобиль в сумме, предусмотренной используемой арендной компанией. А, вот. Но он бесплатный подменный автомобиль, но с залогом. Все. Территория действия. На территории Российской Федерации в радиусе 500 км от административных границ города, в котором присутствует официальный дилерский центр. Не там, где вы купили, а где есть дилерский центр. То есть вы можете ехать тупо по всей стране, на всякий случай, если есть опасения, прокладывая маршрут, чтобы он проходил всегда из зоны в зону покрытия 500-километрового радиуса. То есть это круг диаметром 1000 километров. Такой, блин, 1000 километров, 1000 километров. Прокладываете маршрут и просто проезжаете сквозь эти круги, все время находясь в зоне действия программы. Рамки применения программы. Программа покрывает следующие события, произошедшие с автомобилем на дороге и на прилегающих к ним территориях, в том числе на обочинах дорог общего пользования, дворах, на тротуарах, на парковках, на частных территориях, в результате наступления которых движение на автомобиле стало невозможным, небезопасным, либо запрещено правилам дорожного движения. Неисправность автомобиля, то есть технический дефект, недостаток, поломка, приведшая к выходу из строя того или иного узла или детали автомобиля. Дорожно-транспортные происшествия с участием автомобиля. Повреждение колеса или колес автомобиля, в том числе в случае вандализма или умышленного повреждения. Полная выработка топлива в бензобаке автомобиля. Очень актуально. Недостаточный для запуска двигателя автомобиля заряд аккумуляторной батареи. Невозможность начать или продолжить движение на автомобиле по причине неисправности его противоугонной системы. Отсутствие возможности проникнуть в салон по причине заблокированных замков дверей автомобиля. Вот, значит, и ограничения, как всегда, есть ограничения. Так это же не новая тема про помощь на дорогах, она существует давно, выдается почти у каждого дилера, пишет Даниил. Даниил, доброе утро. Жаль, что вы присоединились только сейчас. Никто не подает это как изобретение Волги. Просто эта программа начала работать в октябре. Это новость, Даниил, новость. Не о том, что существует в мире такая программа, а о том, что у «Волги» она заработала и предоставляется при покупке любой модели бренда в подарок на 2 года. Все, это просто новость. И сейчас я знакомлюсь с условиями по заданию некоторых слушателей, которые написали, с условиями ее работы и ограничениями. Даниил. Да что ж такое? Одно и то же все время, поймите, граждане. Ну вы хотя бы меняйте немножечко эти самые буквы в словах и слова в предложении. Ну что ж вы все время одну и ту же фигню-то пишете? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Даже как-то,
5: доброе утро,
0: даже
5: Роман.
0: Как-то смешно.
5: Спасибо за эфир.
0: Спасибо вам, да, доброе утро.
5: Знаете, товарищ у меня пользовался данными услугами, ну, конечно же, не Волги, а еще как Toyota у него была давно.
0: Ага.
5: Все. Он ездил постоянно на Украину, но он на Украине. Uh-huh. Ему по гарантии 3-летний, уже 3-й год шел в машине, сделали.
0: Uh-huh.
5: Но он, к чему я вообще хотел сказать, он умеет грамотно аргументировать свои просьбы и пожелания, uh-huh. что немаловажно.
0: Uh-huh.
5: Мало иметь бумажку, надо еще уметь грамотно
0: аргументировать. А, в смысле, ну да, да, да, извините. Тут я согласен с вами, тут вообще не поспоришь. Значит, по мне так кайфовая программа поддержки, пишет Илья. Ты по мне тоже. Ну, то есть тебе говорят, слушай, купи просто тачку. За деньги потом страхуй ее там все эти. Или купи тачку за те же деньги. Ну, мы тебе еще 2 года вот этой всей, всю эту программу на 2 года бесплатно. Что тут вообще обсуждать, я не пойму. Ну, можно обсуждать, только жаль, что на 2 года... Вот, ну, первый вопрос, который приходит в голову мне, вот мне лично первый бы вопрос, который пришел, если статистика не врет, я просто не езжу так на дальники, чтобы у меня ломались тачки раз в год, но если статистика не врет, или, может быть, я как раз тот, который первый, потому что статистика говорит, каждый второй автовладелец сталкивается с неисправностью автомобиля на дороге. Я, может быть, как раз первый, а уже за мной второй, который тот сталкивается, а я нет. Но если статистика не врет, и все так, как они пишут, а то, что они пишут, это официальная оферта, ну, это заявление официальное, это правило пользования программы, и вот они описаны. Я на сайте официальном «Волга» их читаю. Вот, соответственно, программа так и работает. Тогда получается, что главный вопрос у меня, а сколько это будет мне стоить потом, когда я захочу продлять ее на третий год и четвертый? Это, ну, пожалуй, это единственная въедливость, которую я бы применил. Ну и чисто ради любопытства. Я бы, конечно, спросил, а сколько она стоила бы, если бы за деньги покупать? И я уже вижу, что у нас среди аудитории есть люди, определенной национальности, которые уже говорят, что мне бы лучше денежками. Вот. Вот это тоже тема. То есть, сколько стоит? Они такие, ну, это 150 тысяч в год стоит. А можно я за 2 года денежкой возьму? А? Не надо. Не надо мне помощь на дороге. Я бы денежкой, конечно. Ограничения. Интересно вам это действие программы это или нет? Обледенение узлов агрегатов дверных проемов тормозной системы вызвано нарушением правил эксплуатации, хранения, мойки или подготовки автомобиля к эксплуатации при отрицательных температурах окружающей среды. Возгорание от внешних источников. Разбитые поврежденные стекла при оптические приборы, кроме разбитого переднего ветрового стекла. Ну, потому что оно во время движения может разбиться. С другой стороны, оптика передняя тоже может разбиться во время движения. Застрявший автомобиль вне дороги. Для этого покупаете внедорожник, а к нему еще трактор. Это же вам не внедорожник. Значит, застрял автомобиль, простите, это за денежки. Все случаи блокировки автомобиля силами охраны порядка, в частности, при серьезных нарушениях. А тебя заблокировала полиция, ты такой, братцы, помогайте, приезжайте, вызволяйте. Значит, все случаи законодательно предусмотренной блокировки, например, арест имущества, природные катастрофы, иные обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор, например, затопление водой. Если неисправность автомобиля произошла в то время, когда управление осуществлялось лицом, не имеющим права управления данным автомобилем, или лицом, не имеющим водительского удостоверения. Если неисправность автомобиля произошла в то время, когда управление осуществлялось лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вот. Ну, тут ну, нормальные ограничения. В общем-то, это ограничения по любой сервисной программе, они так работают. Так, что у нас тут еще? А, ну и еще мне сказал человек. Да, они никогда там трубку не возьмут. Да, я знаю, они там трубку никогда не возьмут. Сейчас позвоню. Вообще не люблю этого. Вообще-то в ГЛОНАСС за это штрафуют. За ложный вызов. Понимаете? За то, что ты звонишь, а у тебя нет никакой проблемы. Я однажды так нажимал кнопку этого аварийной сигнализации. Но поскольку тогда ГЛОНАСС только начали впиливать, это был ВАЗ, этот, Лада X-Ray, а я снимал телевизионную программу, и мне надо было продемонстрировать, что там, ну, как бы это все работает. Я ее нажал, и там действительно тетечка ответила мне. Я задал ей вопросы.
6: Вы позвонили на горячую линию «Волга. Помощь на дорогах». Для обеспечения высокого уровня сервиса наш разговор записывается. Оставаясь на линии, вы подтверждаете согласие с условиями программы «Волга. Помощь на дорогах» и даете свое информированное и сознательное согласие на обработку ваших персональных данных ООО ДЛА и его аффилированным лицам с целью оказания услуг по программе. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист.
0: А за что он сидит, специалист? И когда он?
7: Волга, помощь на дорогах. Меня зовут Светлана. Здравствуйте. Чем могу вам помочь?
0: Светлана, здравствуйте. Простите, пожалуйста, что я вас беспокою как бы просто так, но не просто так. Я сейчас в эфире «Радио говорит Москва» в программе «Моторы» рассказываю о работе сервиса «Волга, помощь на дорогах». Вот. И один из моих слушателей сказал, что в такие сервисы обычно никогда не дозвонишься. Я, чтобы его переубедить, точнее убедить, что это не так в случае с «Волгой», вам позвонил. И вот вы ответили, за что я вам абсолютно очень благодарен. Спасибо вам большое.
7: Да, чем-то могу еще помочь?
0: Ну, все же так, как у вас в условиях написано, правильно? в работе?
7: Все правильно, все также указано на официальном сайте. Да, мы работаем круглосуточно, поэтому можете обращаться.
0: Скажите, пожалуйста, Светлана, а если я захочу купить уже после 2 лет, когда сейчас «Волга» дарит эту программу, сколько это может примерно стоить мне? На 3-й год, допустим.
7: Ну, программа действует с 20 сентября 2026 года для всех новых автомобилей, купленных в официальном дилерском центре «Волга» в Российской Федерации, начиная с 2026 года. Срок действия программы 24 месяца, только на 2 года. Пока дополнительных никаких условий.
0: А, пока даже еще не оценивали эти перспективы дальше. Понял. Спасибо вам огромное.
7: Да, можно, да.
0: Спасибо большое.
7: Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго. И вам тоже. Есть еще вопросы по этому самому? Кирилл Михайлович пишет. А вы попробуйте, позвоните. Там трубку-то возьмут. Еще вопросы есть по этому поводу? А если в кувет свалился? В кувет. Ну, еще раз читаю. Программа покрывает следующие события. Неисправность автомобиля, технический дефект, недостаток, поломка, приведший к выходу строя того или иного узла или детали автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие. Далее. ДТП. Вы в кювет свалились в результате движения. Это означает, что имело место дорожно-транспортное происшествие. Таким образом, да, если вы свалились в кювет, вы смело можете звонить по этому телефону, и Светлана если в Кувейт, то это ваша проблема. Если в Кувейт, то это уже вопросы Саддама Хусейна, этому Муаммару Тони Блэру, всех Дональду Трампу. Если в Кувейт свалил, то вопросы Дональду Трампу задавайте. Это так не работает. Короче, она бесценная, эта программа, просто на том основании, что у нее нет цены. Ибо рассчитана она на 24 месяца сейчас. И вы получаете ее бесплатно при соблюдении условий, ключевой из которых вы покупаете автомобиль «Волга». Значит, тут же написал мне, вчера я эту новость запостил, просто в почте пролистывал сообщение, чистил, и вижу начало программы «Помощь на дороге Волга». Думаю, фига себе, что это я пропустил. И нашел эту новость. Она у меня была 1 октября. Значит, хорошая реклама, но, скорее всего, это и дальше присказка такая, что якобы это вранье. Ну, мы только что все это выяснили, так что тут комментировать нечего. Значит, другой человек пишет. Месяц назад, покупая авто в Рольфе, мне втюхали эту помощь за 165 тысяч наших родненьких. За 165 тысяч. А бесплатный сыр известен в мышеловке. Ну, про сыр это ладно. Я его спрашиваю, как месяц назад могли втюхать, если программа с 1 октября? Он говорит, так я не про «Волгу», марка-то другая. Оцените степень иронии человека. Пишет, месяц назад мне втюхали эту помощь. Я пишу про «Волгу», про конкретную программу. Он говорит, эту помощь втюхали. На конкретный вопрос уточняющий он пишет, да нет, это была не «Волга». И вообще мы так и не выяснили, что это был за бренд, потому что он пишет, да я же говорю в «Рольфе». Он такой, да я же говорю в «Рольфе» купил. Да я же говорю, что «Рольф» — это не название бренда, это, в общем, как бы... Ну ладно, я уже не стал там выяснять, что он там купил, еще что-то. Но таким образом мы узнали, что есть какая-то цифра. Вот появилась цифра 165 тысяч. За год или за 2 года такой же программы мы не знаем. Но какие-то 165 тысяч. В общем, братцы, требуйте свою бесплатную помощь на дороге. Хотя нет, не надо требовать, она автоматически вам будет полагаться при покупке «Волги». Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
8: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте! Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании конфликта на Украине больше Владимира Зеленского. Глава Белого дома подчеркнул, что украинский лидер должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. С таким заявлением Трамп выступил во время беседы с журналистами в овальном кабинете. «Думаю, что Владимир Путин в большей степени хочет заключить ее, чем Зеленский. Нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку», — сказал президент США. В сторону московского региона с вечера понедельника летели 417 БПЛА. Это данные, полученные с 20.30 12 октября до 7 утра 13 числа, отметил мэр столицы. В своем канале в мессенджере Макс Сергей Собянин написал, что большинство БПЛА нейтрализовано на дальних подступах на подлете к Москве 65. При этом Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуков. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Специалисты открывают его поэтапно для снижения нагрузки на систему. Такие подробности привел руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. Постепенно также возвращаются переводы в сейвах по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими, говорится в сообщении в телеграм-канале Яндекса. Кроме того, по словам Пирогова, платежи по суперсплиту и кредиту Яндекса, оформленные вне недоступности сервиса, не будут считаться просроченными. Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Ар-Джей Митт. Он скончался в возрасте 34 лет. По данным властей округа Кэмерон в штате Техас, мужчина был найден мертвым в доме в Браунсвилле. Причина смерти Митта пока не установлена. Актер, у которого был диагноз ДЦП, получил известность благодаря роли сына главного героя Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие». Он снимался почти в каждом эпизоде 5 сезонов проекта. Сам актер отмечал, что личный опыт борьбы с болезнью и ее последствиями помогал ему в работе над ролью. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94 рубля 6 копеек. И час столицы пасмурно, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
14: Фриси. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Птицы – это динозавры. В
9: центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
19: Oh my goodness!
18: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
19: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский

0: главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, колокольчики, ракеты на Рутюбе нажимаем, QR-код сканируем, подписываемся в Дзене, в Максе, в Телеграме, на наши каналы.

Так, Анатолин пишет: здравия, Георгий, снова в строю. Денис Девятиэтажник желает доброго утра. Ваш слушатель тоже желает доброго утра. Вот мне больше всего понравилось, конечно, от Хишанова, то, что он написал. Георгий Романович, он пишет: добрый вечер, добрый вечер. Я с вами в этой команде, я тоже не понимаю, то вечер, то утро. Какая разница, слушайте, вообще без разницы. Так, вот 36-й пишет, что голос Евгения Нагорной является божественным. Божественно. Вот так вот. Так, зря Трамп со СМИ немного поссорился. Сейчас бы все были против Зеленского, пишет Денис. О чем вы конкретно говорите? Привет умному ведущему, пишет Д. Это понятно. Все та шутка про умных хороших продолжается. Хорошая шутка была, мне понравилась. Ну как шутка, это истина была в исполнении, правда, не моем. Одним словом, пишет Сергей Зет, с днем рождения. Спасибо, очень приятно. Мне очень приятно. Спасибо большое. Да, вот действительно день рождения у меня. По поводу СМИ не очень я понял. А с кем он там ссорился, с какими СМИ? Мне кажется, с теми СМИ, с которыми он ссорился. А вы имеете в виду историю, с, когда он там выгнал CNN из Белого дома? Эту, что ли, историю со СМИ? Ну, кстати, говорят, штука-то замялась плюс-минус. Они вернулись туда. И больше, да, вот Денис подтверждает. Все, я понял, да. Ну, как-то...

0: больше особо они этим и не занимаются. Но там, знаете, за Трампа и против Трампа. Вот, может быть, за Трампа чуть больше было бы людей, хотя вряд ли. Но все, кто против, они как были против, так и остаются против. И никогда свои позиции не поменяют. Те же самые CNN и так далее. И не будут они за вот эту его инициативу по дизелю выступать. То есть это чудо никакого в этом смысле не произойдет, конечно. X пишет, может быть, про еду сразу начнем. Вот я сейчас, кстати говоря, спокойно могу про еду. Мне вообще не хочется есть. Поэтому сейчас неинтересно будет об этом говорить. Доброе утро. Сегодня день рождения, пишет Евгений. Мне 42. Еду на любимую работу. Я вас поздравляю, Евгений, с днем рождения. И с тем, что вы любите свою работу. Тут прям сразу несколько поводов. Эх, рижского бальзама больше не будет. Компания-производитель обанкротилась без российского рынка. Как же так? Санкции сработали как-то не туда. Пишет Василий. Да, я эту новость не видел, но это потрясающая новость. Я считаю. Вот, а у них что еще осталось тогда? Если теперь еще и рижского бальзама нету. А что там есть-то? Шпроты? Есть еще шпроты, нет? Или шпроты уже тоже закончились еще раньше, чем бальзам? Что, у них больше вообще ничего нету? Это же даже мем был, по-моему, вот рижский бальзам. Полушутка такой, что это единственное, что у них оставалось. И оно тоже обанкротилось. Ну, бывает, да. Трамп ночью не отжигал, спрашивает Павел. Ну, смотря что вы подразумеваете по отжигал. Ваши заявления были. Вообще, вчерашний день много интересных заявлений принес на всю ту же самую тему. Вот эту историю, связанную с перемириями, с атаками по МПЗ, с торговлей дизелем. Ну, как будто торговля дизелем история решенная, а вот все, что вокруг этого, оно продолжается. Продолжается здесь дележка. Ну, давайте я вот вас немножечко в это все дело погружу. Значит, издание The Atlantic вчера сообщало о том, что Трамп заставляет Киев капитулировать. Со ссылкой на представителя Белого дома сообщалось, что самонадеянность Владимира Зеленского, игнорирующего приказа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, выводит Дональда Трампа из себя. Американский президент неоднократно требовал от Киева отказаться от атак на НПЗ, но каждый раз наталкивался на отказ. Он пригрозил прекратить обмен разведданными, если Киев не согласится бить по российским НПЗ, требуя от Украины отказаться от самого эффективного оружия, не требуя ничего взамен от России, пишет издание. По данным The Atlantic, Трамп также назвал Зеленского препятствием для переговоров и предложил ему уйти в отставку. Это произошло на фоне телефонного разговора Трампа с Путиным, который, по мнению автора, был долгим и дружеским. Но это мы знаем, что он был долгим и дружеским, и там все никто не мог понять, как его закончить этот разговор, и кто первый должен положить трубку. Это мы все знаем, это правда так. Трамп снял санкции на импорт российского дизеля Абью, ну это ладно, это бэк, да, значит, это и новости. Что интересно, по поводу разведданных. Вчера, как раз тоже к ночи, начали прилетать ракеты в Киев. Не только в Киев, но в Киев особенно было заметно. И поговаривали вчера, что никакой тревоги перед прилетами этих ракет не было. Как это обычно бывает в Киеве. И сразу пошла история о том, что тревоги нет, потому что информации не было. Потому что американцы вчера демонстративно показали, как они отключают от разведданных Украину. Не знаю, подтвердится это или не подтвердится, что они действительно все-таки забрали у них эти разведданные, даже если и демонстративно, и один раз. Может быть, все равно не подтвердится, да? Но вчера такое проскакивало. И факт заключается в том, что действительно не было никаких тревог. А тревоги они запускали как раз на основе этих разведданных. Где-то там обнаружить самостоятельно, что летят эти ракеты, они не в состоянии. Это делают только американцы. Ну вот, понимаете, уже как будто, может быть, и началось. Не знаю. Будем... Сегодня надо следить за руками Зеленского и всех прочих. Потому что вчера он, конечно, заявление наделал. Он даже целых два интервью дал. Изданию ABC, по-моему, и изданию Fox. В телевидении прямой эфир. Он пришел в прямой эфир, ну, по видеосвязи, и давал это интервью. Я их все посмотрел, сейчас вам тоже об этом расскажу. А, значит, еще какие были заявления, да? Значит, заявил Дональд Трамп о том, что Россия и Соединенные Штаты заключили сделку ради всего мира. У него спросили, как вы ответите на критику республиканцев по поводу вашей дизельной сделки. Он сказал, что эти республиканцы просто не могут быть серьезными. Мы производим много нефти, мы могли ввести ограничения на нефть, но остальной мир сильно пострадает, если мы это сделаем. И мы могли бы ввести ограничения на потолок на дизель, оставить все себе, это оказало бы большое влияние. Но на самом деле эта сделка не со мной, это сделка для остального мира. Так что все, что может помочь нашим фермерам, нашим скотоводам, мне нравится, сказал Дональд Трамп. Ну, немножко сумбурненько, как у него обычно и бывает, но вот сказал, для всего мира сделка была. Он все-таки, надо помнить, миротворец большой, очень серьезный и никогда не устает думать о всем мире. Тоже интересная история. Вот Reuters вчера передавали, что все, что сейчас происходит с этим дизелем, это такая попытка американцев в том числе, ну, то есть не только они это для своих очков политических делают, но еще и попытка задобрить Россию. Что имеется в виду под задобрить Россию? Они сейчас заключают сделку, на фоне этой сделки заставляют Украину перестать наносить удары по МПЗ, и после этого приходят, как бы, с одной стороны они приходят к Украине, с другой стороны они приходят к России. И Украине говорят, вот смотрите, мы сейчас, вы сделаете, как мы говорим, а мы пойдем и это продадим России. И покажем, что на самом деле с вами можно договариваться, что мы способны все-таки определенные свои решения и договоренности приводить в жизнь и сделать так, чтобы они реализовывались. И на этом фоне мы сможем сейчас с Москвой договориться о том, чтобы Москва была посговорчивее и тоже пошла на какие-то компромиссы. Соответственно, эти перестают бить, на все соглашаются. Они, ну, Вытков и Кушнер, я имею в виду, конечно же, едут в Москву. А разговаривают, они вот должны же были приехать. Они немножечко отложили свой визит. К ним приезжала украинская делегация и поспешно со скандалом уезжала потом она из Майами, это украинская делегация, потому что это все как раз произошло на фоне этой сделки с дизелем, как будто Дональд Трамп даже и конкретно к этой встрече объявил тогда об этой сделке, и она как раз вот, они встретили в аэропорту Майами новости о том, что такая сделка существует, тоже изящно, и даже если это совпадение, что тоже может быть с Дональдом Трампом, полностью устраивает, классное совпадение, было весело. Типа они хотят показать нам, что они способны реализовывать подобные вещи и попробовать на этом фоне продать нам идею перемирий, может быть, длительных перемирий, но вот всей вот этой истории, которая была и до, уже на протяжении вот всего срока Дональда Трампа второго. Но пока не получается, потому что вчера были наши заявления по поводу... Ну, Зеленский говорил. Ладно, сейчас к Зеленскому перейдем. Там то, что много. Также, значит, Дональд Трамп сказал вчера, что на самом деле Европа финансирует Россию. Все это время вот его типа обвиняют в том, что он финансирует Россию. На самом деле Европа финансирует Россию, тратит на финансирование России. С 22 года потратили что-то типа 250 миллиардов евро. Мы, кстати говоря, вышли, сказали, ну, на самом деле не совсем правда, потому что 300 с лишним миллиардов евро потратила Европа за закупки наших энергоресурсов тем или иным способом. И, ну, тоже так было достаточно это интересно, хотя, к сожалению, на заявление Дональда Трампа, ну, с одной стороны, к сожалению, вот в данном случае, к сожалению, в многих остальных случаях, может быть, и нормально. К его заявлениям через соцсети перестали относиться прям очень всерьез. Когда он выходит к прессе и делает какие-то заявления, это все-таки котируется больше. Там есть лицо его, он действительно сам это все произносит, говорит эти фразы, это разлетаются эти фрагменты с разным СМИ, по телеканалам и все прочее. Когда он это делает через соцсети, ну, конечно, тоже разлетается, но реже на это бывает реакция от тех, кому адресованы бывают эти сообщения. Ну, то есть вот когда он говорит про европейцев и про то, что они потратили такое-то количество денег на финансирование России, как он выразился, скорее всего, мы с вами не увидим, как Макрон, фон дер Ляйен там, и прочие мерцы реагируют на эти заявления. Понятно, что в сущности это вообще ничего не меняет. Это просто забавная картинка. Как они друг с другом спорят и ссорятся, на это смотреть лично мне приятно. Ничего в этом плохого нет, для нас одни сплошные плюсы. Пускай ссорятся вот до бесконечности. Нам только хорошо от этого. Но вот на сетевые заявления Трампа все-таки реагируют поменьше. Значит, что было еще? Давайте сейчас я вот попробую найти. А, ну вот как раз это интервью было. Дональд Трамп, то есть вышел пресс-подход лично. Сказал, что он думает, что Путин хочет действительно заключить сделку. А Зеленский сделку не хочет заключать. Точнее, Путин хочет заключить больше, чем Зеленский. Да что, значит, ему какой-то там из репортеров сказал, что вот Россия уже нарушила энергетическое перемирие. Дональд Трамп сказал, я не уверен в этом, мы это проверим. Сказал он. С энергетическим перемирием, кстати, тоже интересный такой трюк. Вот тут уже переходим к Зеленскому. Дал он два интервью. Самое, наверное, яркое получилось вот вчерашнее, тоже вечернее, на Fox News. В чем загвоздка? Существует интерпретация слов Дональда Трампа об энергетической сделке. Якобы он имеет в виду только НПЗ. То есть вы, он говорит Украине, не бьете по их НПЗ, русские не бьют по вашему НПЗ, говорит Дональд Трамп. При этом у Украины, насколько я понимаю, один НПЗ. И он давно-давно не работает. Мы давно его вывели из строя. Это не секрет. И это даже вот в данном контексте может быть и выгодно Украине, потому что они об этом и говорят. Что, ну, о чем речь? Вот как раз вчера было вот это интервью Fox News, ведущий задает ему вопрос, он говорит, вот, как у вас там энергетическая сделка, соблюдаете или не соблюдаете? Он говорит, вот русские не соблюдают, они нанесли удар по нашей энергетике, мы, да, собираемся соблюдать, но они не соблюдают. Он говорит, не, подождите, по МПЗ русские вам наносили какие-то удары, будете ли носить вы? На что Зеленский говорит, да у нас нет МПЗ. Он в этом смысле даже прав. Ну, нет у нас, уже все уничтожено. У нас есть электричество. И нас беспокоит электричество. А их действительно беспокоит электричество. Блэкауты по всей стране, у Киева там, ну, просто задница самая настоящая с этим. Вот уже без каких-либо «но». Просто самые настоящие блэкауты. Там длиною в несколько, ну, в несколько дней, не знаю, но в день точно был уже. А потом включается на какой-то короткий промежуток времени это электричество и пропадает снова. И вот еще посмотрим, что происходило у них и будет происходить после сегодняшней ночи. Он говорит, у нас электричество. У нас не МПЗ. Но ведущий Fox News, так как это все-таки протрамповская СМИ, не особо обращал на это внимание. Он продолжал задавать ему вопросы, пытался там мочить Зеленского дальше. Но вот в конце этого интервью Зеленский сделал интересное заявление. Я сейчас вам его найду. Так, где это? А, вот я тоже хорошую публикацию нашел вчера. Издание Newsweek начали сразу вбрасывать, на всякий случай освежать в памяти у своих читателей, кто может прийти вместо Зеленского. Они начали считать кандидатов. Даже Порошенко, экстремист-террорист, вошел в этот список. Ну, там, Федоров, Залужный, Буданов, экстремист-террорист. Ну, это вот классика, да, уже такая. Украинских никогда не состоявшихся выборов. Так, а где у меня это было? Вот тут, по-моему, было. Сейчас я хочу вам просто процитировать. Так, да, Трамп еще вот тоже интересное, кстати. Вчера тоже сказал, что надо бы, чтобы Зеленский и Путин как-то встретились и положили конец этой войне. Такое заявление тоже было, справедливости ради. А Зеленский... А, все, вот оно, да? Вот, да, нашел. Он сказал, что цены на дизельное топливо... Давайте, говорит, быть честными. В эфире Fox News делает это заявление Зеленский. Давайте быть честными, что цены на дизельное топливо зависят не от украинских атак на русские нефтеперерабатывающие заводы, а от блокировки Ормузского пролива, сказал он. И все, что там происходит в Ормузском проливе, именно это влияет на цены на дизельное топливо. И он опять же прав. То есть это так оно и есть, да. Другое дело, что начальник твой, ну как начальник, хозяин твоей жизни, вот тот человек, который, от которого зависит эта самая жизнь, считает иначе. И в открытую уже много-много раз тебе тоже говорил, ты тоже должен считать иначе об этом. Вот сейчас другая у нас тема в моде. В моде, что это вы виноваты с вашими ударами по МПЗ, а не я с тем, что я устроил на Ближнем Востоке. Но Зеленский в открытую подыгрывает демократам на этих выборах. Опять. Вот он опять это делает. Прямо в эфире главного трамповского телеканала. Что самое интересное. Удар Трампа в спину. Но это даже не в спину. Он это делает прям, честно говоря, в лицо. Потому что он это делает на канале Fox News. И я так скажу, Дональд Трамп сам виноват в этом. Эта ситуация должна была произойти. Он это делал и в прошлые разы, и в 2020 году, и в 2022 году, в 2024 году. Он делал все то же самое с Дональдом Трампом. И я бы очень сильно удивился, если бы он не попробовал сделать что-то подобное сейчас. Потому что он его политический враг, он в другом лагере находится. Он играет в команде врагов Дональда Трампа и все время играл. Ничего здесь не поменялось. Эта схема старая. Но Дональд Трамп вот эту гадину он не задушил просто в тот момент, когда он мог это сделать, особо даже не напрягаясь. И теперь получает вот такие удары в спину ли, или в лицо, неважно, но получает эти удары. Это его, безусловно, бесит. Прям раздражает невероятно. Он видно, что злой. Заявление, которое он делает, показывает, что он злой. История с ракетами самое яркое, что вчера произошло. И отключением от разведданных, видимо, показывают, как чувствует себя Дональд Трамп на этот счет. Но задавить пока окончательно все-таки не задавил. Не добивает гадину. А вот добьет или нет, ну посмотрим. В ближайшее время узнаем. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 8:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Политика» узнало о начале подготовки Еврокомиссии 23-го пакета антироссийских санкций. Как ожидается, он будет представлен к концу года. В материале говорится, что за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. «Политика» пишет, что представители этих стран на заседании Европейского совета 15 октября планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы на фоне договоренности Москвы и Вашингтона о поставках дизеля. Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список более 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Здание школы повреждено в Калужской области при атаке украинских БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что в течение вечера и прошедшей ночи силы ПВО ликвидировали над 16 муниципальными округами на окраинах Калуги и Обнинска 73 беспилотника. В результате атаки в Масальском округе повреждена школа, два частных дома и один автомобиль, говорится в публикации. Глава региона добавил, что на местах ЧП работают оперативные группы. Росстандарт утвердил ГОСТ на фруктовые и овощные полуфабрикаты. Нормы вступят в силу с 1 июля 2027 года. Они распространяются на продукцию, изготовленную из целых, измельченных или протертых фруктов и или овощей, подготовленную в соответствии с технологией, с добавлением сахара, предназначенную для дальнейшего применения в пищевой промышленности. Документ устанавливает общие технические требования к таким полуфабрикатам, а также требования к их внешнему виду и консистенции, вкусу, запаху и цвету. Гидрометцентре назвали самый холодный день в Москве на этой неделе. Им станет среда, 14 октября. Столбики термометров в дневные часы будут фиксировать отметки плюс 9, плюс 11 градусов. После температура начнет постепенно повышаться, отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозам, в четверг в столице будет плюс 13 градусов, а к субботе потеплеет до плюс 16. Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее назвала возможные сроки выпадения снега в Москве. Она заявила, что формирование временного снежного покрова может произойти в первой пятидневке ноября. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шел Иванушка дорогой длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
8: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
9: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 октября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А еще у нас идут прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, на ракеты на Рутюбе, сканируйте QR-код, добавляйте себе через него бота в мессенджере Макс, ну и не забывайте про наши каналы в Дзене, в Телеграме, ну и в Максе тоже есть канал, про него тоже забывать не стоит.

0: Дмитрий Александрович спрашивает, видно ли его в боте в мессенджере Макс. Вас видно. Доброе утро. Сергей пишет, если на то пошло, то Трампу нужно будет отключать не только разведданные, но и GPS для режима наркофюрера, так как беспилотники, которые он запускает, ориентируются по GPS. Понимаете, Дональду Трампу нужно... Еще раз, не забываем, какая задача стоит перед Дональдом Трампом. У него задача попробовать повлиять на свои выборы. Вот все, что он сейчас делает, он должен был сделать, конечно, намного раньше. Закрыть для себя вот эти проблемные позиции. Может быть, перед ним вообще бы сейчас не стоял такой вопрос. Он должен был задавить этого Зеленского, заблокировать ему разведданные, таким образом попробовать его прогнуть на определенные соглашения, на переговоры, на то, чтобы он на этих переговорах на что-то бы соглашался. Вот это все он должен был делать после, ну вот ровно год назад, после Анкориджа. Он мог спокойно заниматься как раз этими вопросами. И тогда, наверное, у него бы как раз и не было бы этих проблем, с которыми он сталкивается сейчас. Вообще все бы пошло по другому сценарию, скорее всего. Но он этого не сделал. Он затянул. Он, помните, игрался с томагавками. Тогда вот по этому графику он был вонючим пиндосом у нас. Он говорил о том, что я, может быть, дам Украине томагавки. Он решил, что он может на Россию попытаться оказать давление. Кто-то ему подсел ли на уши на этот счет. И, может, и свои, типа Рубио, может быть, европейцы. Тогда много всего у него происходило, да. Он в Иран залез, у него не получилось с этим Ираном. Ну, всякое было. Ну, он явно затянул. Сейчас он делает то, что он должен был делать год назад. Но, видимо, руководствуется принципом «лучше поздно, чем никогда». Старается хоть как-то. Поэтому сейчас ему надо в короткий срок задавить этого клопа. Вот вопрос, будет ли он в этот раз доводить дело до конца. Сделает ли он ему совсем больно, этому Зеленскому? При этом я думаю, что у него прям довести там до того, чтобы его сняли с позиции со своей, чтобы он ушел в отставку, чтобы он действительно объявил какие-то выборы. Вот это вот все, этого не произойдет. То есть он может только действительно там лишить их разведданных, с Старлинком что-то сделать, вот это вот. Этим он может заняться. А реально довести дело до конца с Зеленским он уже не в состоянии. Я вчера там слушал некоторых неполживых наших, где у них, значит, выступал какой-то украинский эксперт очередной в эфире, который как раз рассуждал. Там такая любопытная была мысль. Вот. Сейчас зацените мыслительную эквилибристику. Говорит, вот Дональд Трамп самый влиятельный человек в мире. Говорит Зеленскому, что он просроченный, и он должен уйти. Самый богатый человек в мире, Илон Маск, говорит Зеленскому, что он просроченный, и он должен уйти. А значит, этот просроченный Зеленский не уходит и наоборот даже дерзит в ответ и говорит, что это вообще не ваше дело, просроченный я или не просроченный. Так вот, говорит украинский эксперт, может быть, это делает как раз самым влиятельным человеком в мире как раз Зеленского? Потому что он дает отпор самому влиятельному человеку и самому богатому человеку. Вот уже такая логика пошла в ход. И она бы на самом деле даже, может быть, бы и работала. Если бы не одно «но», если бы Дональд Трамп не был бы... Вот, он не самый влиятельный человек на Земле. В этом его самая большая проблема. Он себя таковым считает, и он таковым даже в какой-то момент был, когда только избрался. Но сейчас это уже не так. Никакой он не влиятельный, он свое влияние растерял. Сам его раскидал по разным странам и все профукал. Нет у него уже больше никакого влияния. Ну, в тех масштабах, конечно, как у президента США есть, но не в тех масштабах, которых было. Поэтому он уже никакой не самый влиятельный. И чуть-чуть подпортить Зеленскому картину, ну, на самом деле, очень серьезно подпортить, но не до конца, не раздавить его окончательно, не выгнать, там, не убить и так далее, он может. Будет ли он это делать или нет, не знаю. Дональд не ищет легких путей. Биполярка по Фредовичу, пишет Нигматуллин. Валерий пишет, что Месси приедет на вручение золотого мяча и будет вручать его Ямалю Скринте. Я тоже об этом вчера подумал, когда увидел эту новость. Про Месси на золотом мяче. Но еще лучше будет, если просто Месси будет его вручать. И он будет Ямалю. Конечно, не получилось задавить Россию. Будет давить хохла теперь для вида, пишет Игорь Иванович. Трамп помешало его собственное эго ЧСВ, а сейчас начинает подгорать, пишет Нилс Майкл. Если на то пошло, то Трампу нужно будет отключать не только разведданные, но и GPS для режима наркофюрера. А это я, по-моему, уже читал, что у него беспилотники будут ориентироваться по GPS. Ну, по поводу, значит, GPS и так далее, будет он отключать это, я сомневаюсь. Ему будут с разведданными разобраться. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Чуть опять вечером.
1: Доброе утро, Артур, Москва.
0: Да, здравствуйте,
1: Артур. Сейчас такие заявления на центральных телеканалах США от Зеленского становятся действительно не по себе. Значит, человек, ну, конечно, можно сказать, что он понимает, что он говорит. Возможно, он уверен в том, что новый виток и новый цикл будет уже не за республиканцами, а за демократами, то есть за теми, кто за ним стоит. И, значит, он как бы уверен в их победе, это значит продолжение, к сожалению, да, военных действий и поддержки Украины. От этого становится не по себе, можно хоть как к этому относиться, но когда вот так вот впрямую человек, ну, как мы все понимаем, да, там Трамп, влиятельный человек, ему впрямую об этом говорят, значит, видимо, большие шансы в том, что та сторона окажется права. Я имею в виду, что те, кто стоит за Зеленским. Спасибо.
0: Но это они даже этого особо не скрывают. Что у них... им действительно, они так и говорят. Вот нам надо пережить 3 недели сейчас. И потом он проиграет, и ему будет уже типа не до нас. Они... Еще раз, это не выборы президента. Многие путают. Сейчас не будет никаких выборов президента в США. Там будут, это выборы в парламент. Но этот парламент будет избран, если он будет избран демократическим в основном, если демократы получат большинство, этот парламент будет называться парламентом попыток выдвинуть импичмент Дональду Трампу по тем или иным вопросам и вообще сделать так, чтобы нагадить ему в душу по полной программе. Вот так будет называться этот парламент. Усилить поддержку Украины, ослабить, это не в их компетенции будет. Они не могут это решать в одиночку без Дональда Трампа. Вот этого как раз не будет. Но сделать так, что ему будет уже не до всех этих историй, он будет бесконечно просто отбиваться от этого парламента, это да, это они будут делать с удовольствием. Ну а там как раз выборы, потом уже подойдут президентские, и по их плану будет свернуть окончательно шею вот этому магодвижению и вот этому республиканскому, я даже не знаю, как это правильно назвать, ну, какой-то реинкарнации вот этой вот республиканской консервативной идеи. Надо будет свернуть шею и вернуться уже на круги своя, на вот этот весь повесточный турболевый движок. Так, парламент поп и так. Еще да, будет ли парламент симплов-димплов? Вот, это вот, конечно, глубоко поп и так. Это хорошее, такое мне нравится. Каламбуршное сегодня открылось пораньше. Вообще, само мнение Трампа заразительно, наверное, воздушно-капельным. Вот и Роналду, или как там этого португальца, который заявил, что он самый великий футболист всех времен и народов. Ну... у Криштиану Роналду это врожденное. Это не передается через Дональда Трампа. Это у него было всегда. Не переживайте. Вообще, а так это было, да. Трамп остановил 8 конфликтов и проиграл 2. В Иране и на Украине. Он не проиграл на Украине, потому что это не его конфликт. Это конфликт Байдена. Вообще, если бы он был президентом, эта война никогда бы не началась. Она никогда не должна была начаться. Процитирую я вам прям президента Соединенных Штатов Америки дословно. Поэтому нет, он не проиграл. Ну, и он никогда в жизни это не признает. В случае даже если и проиграет. Хотя сейчас в его логике надо было бы, да, да уже давно... В этом вот проблема, вот вообще вся проблема нынешней американской политики, я не знаю, с чем это связано. Может, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, поделитесь. проблема и одного фланга американской политики, и второго фланга американской политики в несвоевременности. В том, что они не могут принимать необходимые им решения в нужный момент. Они к ним приходят все-таки, к этим решениям. Но когда уже поздно. О чем я говорю? Я говорю про, например, демократов. Я говорил им о том, что надо там, с нами договариваться, как-то попробовать, для того, чтобы Байдену потом выходить на выборы. И за год до этих выборов, я говорил об этом, может быть, даже за полтора, и надо было уже тогда постараться как-то решить с нами этот вопрос, закрыть для себя украинскую историю, отвязать Зеленского, который просто только и делает, что гадит. Он проклят. Есть же даже вот эта история, да, с рукопожатиями. Все, кому он руки жмут, они потом куда-то исчезают. Он проклятый в этом смысле политик. Но не с точки зрения какой-то мистики, а просто потому, что вот он такой персонаж. Он из тебя все соки выжимает. Он финансовый, энергетический вампир. Какой угодно вампир. Надо было его отвязать от этой истории, сделать так, чтобы он не имел никаких рычагов давления на американскую политику, не мог влиять на выборы и заниматься своим имиджем. Желательно, наверное, надо было найти другого человека. Нужно было Камалу Харрис сразу двигать на этих выборах. Заранее. Не после того, как президент, действующий, может быть, в переносном, а может быть и в прямом смысле, обгадился на сцене в дебатах с Дональдом Трампом. И потом спешно надо было делать вид, как будто мы... Вы же помните, как это было? Помните эти дебаты страшные Трампа-Байдена, когда Трамп сказал, я вообще не понял, что он сейчас произнес. И там действительно никто не понял, потому что Байден так вот разговаривал. Будучи в полном неадеквате. И тогда они все сделали вид, как будто первый раз заметили, что с Байденом что-то не так. Демократические силы, они сказали, боже мой, у нас президент не умеет говорить. Да что ж такое делается-то? Они тогда вот сделали вид, как будто только это заметили. И быстро начали перелопачивать всю программу предвыборную, сменили кандидата, и обделались, проиграли по полной программе в пух и прах. Были разгромлены. Потому что вовремя не начали эти процессы. А сделали почему-то все в последний момент. И теперь приходит Дональд Трамп и наступает ровно на эти же грабли. Зачем-то лезет в бесконечное количество болот. Он мне в этом смысле напоминает, вот для тех, кто в компьютерные игры играет, вот Геральт из Ривии, из игры про Ведьмака, вот там, особенно первый акт третьего Ведьмака, вот ты там постоянно по болотам по каким-то ползаешь. Вот это вот, реально вот эта история. Вот он, как будто ему по приколу в болотах оказаться, вот он решил, украинское болото, посмотрим, попробуем его на вкус. Иранское болото, нырну с головой в это болото, прям вот по полу, ух, как хорошо, а там ныряешь, а там в этом болоте еще и болото нефтяное, нефтяного кризиса, и туда тоже нырнул. Все болота решил попробовать, ни из одного не выбрался. И вместо того, чтобы принять своевременные решения, полтора года назад примерно, он их принимает тоже в последний момент, даже меньше, чем месяц, он даже еще хуже, чем демократы. Меньше месяца до выборов осталось. У них-то хотя бы несколько месяцев оставалось. А у него меньше месяца. И Лютик Зеленский пишет, Никита, да. Ну нет, это, слушайте, Лютик слишком хороший персонаж. Это, ну, надо какую-то другую роль там выбрать. Сейчас надо подумать, да. Надо подумать, кто он там, может, какого-нибудь убогого, кто там из убогих был-то, Ведьмака. Сейчас надо подумать, да. Конечно, там, стихотворение кореша Ведьмака подходит к Зеленскому, но персонажи тоже не его калибра, сильно выше. А вообще, абсолютно не факт, что демократы, пишет Андрей Буб, победят на этих промежуточных выборах в США. Но я вчера говорил, вот, три ведьмы с болот, да, кстати, вот, чисто внешне похоже. Много вас там таких. Значит, по поводу того, что не факт, что демократы победят. Если вдруг демократы не победят, я вчера об этом говорил, но я буду шокирован. Это будет удивительно. Это будет невероятно, я бы даже сказал. Потому что, чтобы республиканцы выиграли, нету ни единого повода. Ни единого. Вообще. Они идут на выборы без каких-либо успехов в принципе. А только с громкими, свежими, что самое интересное, свежими, громкими поражениями. Такими, как энергетический и топливный кризис. Ламберт-Ламберт. Да-да-да. Вот, да, пишет. Ламберт-Ламберт. Ровно оно. Поэтому демократы, они вообще ничем не замешаны за последнее время. Они просто молчат. Да, мы вот раньше мы были полностью по голову просто зарыты в кал. Ни одного чистого места на нас не было. Но мы последние 2 года сидим, не отсвечиваем, говорят они. И этого достаточно. Рейтинги только растут на этом фоне. Тут даже, знаете, здесь даже вот это South Park, конечно, великая вещь. Это сэндвич с дерьмом и огромная клизма. Вот это вот в очередной раз эти выборы. То есть это битва антирейтингов, а не рейтингов. Кому относится хуже? Тот и проиграет. Утопец! Джошуа пишет. Вот оно, правильно. Это вот в точку. Утопец. Спасибо. Вы молодец, Джошуа. Утопец подходит. Зато Мерц красавчик. Для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Да, я видел это вчера. Ну, вас что-то сильно удивляет? Европейцы, это немножечко другого пошиба, ребята. Если американцы пытаются исправить каким-то образом ситуацию, но делают это поздно, то европейцы не пытаются исправить ничего до самого конца. Они вот продолжают копать. Когда и кажется, что это дно, нужно просто взять лопату побольше и продолжить копание. Вот это европейцы. Фридрих Мерц, рекордсмен по антирейтингам, проигрывает его партия выборы там, где не проигрывала никогда в истории, проигрывает разгромно. Не самый ненавистный канцлер Германии, и он продолжает делать те заявления, которые он делает, ездить на Украину, поддержку им демонстрировать всяческую и так далее. Макрон туда же, у Макрона, Макрон рекорд побил. Самый неодобряемый президент в истории Франции. За все время социологических замеров. Самый неодобряемый. А у них был Олланд. Представляете? Все это время у них был Олланд. Президент. И Макрон хуже Олланда. Это вообще, это книга рекордов Гиннесса, честно говоря. Тут надо умудриться. Новый премьер-министр Великобритании. Да тут даже уже нет смысла запоминать, как их звать. Берном? Или как там у него фамилия? Вот все его предшественники сгорели с этой Украиной. Он говорит, Украина сюда. Украина до последнего. Посмотрите на протесты, которые происходят сейчас в Европе. Да, школьники. Типа школьники бастуют во Франции. Но это, во-первых, уже перекинулось и на другие страны. Но началось все во Франции. Но, во-первых, какие школьники? Обратите внимание на цвет школьников и районы, из которых эти школьники. Это все те самые дети мигрантов, которых они бесконечно туда загоняли. Протестуют против разных реформ, которые срезают финансирование в образовании. И которые эти реформы, они считают, что они несправедливы к ним. К этому ко всему присоединяются уже и просто мигранты, и просто всякие левачки, социалисты. А посмотрите, что происходит в Испании на фоне жилищного кризиса и этой женщины, которую выселили из квартиры, которую она всю жизнь арендовала, подняв ей цену в 3-4 раза. Так она еще и умерла на фоне этого всего. Эта женщина умерла в больнице, не справилась. С теми нервами, которые просто вот на нее упали. И жилищный кризис – это проблема не только Испании. Эта проблема есть по всей Европе. У них нету жилья. И это перекидывается тоже. И вот на этом, на всем фоне, они продолжают делать заявления про Украину. Поэтому это вообще совершенно другие ребята, совершенно другого теста. Они неисправимы. Поэтому пускай. Пускай продолжают ссориться с американцами. Пускай продолжают гробить свои политические партии, политические силы, свои страны. Пускай перестают гробить. В принципе, нас это полностью устраивает. Пускай они это делают. Трамп не утопится, он скорее Мюнхгаузен. Не, не Трамп, Зеленский утопится. Трамп-то наверняка Мюнхгаузен. Сам себя любит погружать и вытаскивать за голову из болота. Да, только вот это невозможно. Понимаете? Одно дело это врать. А другое дело это верить в собственное вранье. Если ты врешь, ты хотя бы знаешь, где правда. И ты можешь действовать относительно того, где на самом деле правда. А если ты веришь в свое вранье, то ты не знаешь, где уже правда, ты заблудился. И значит, все твои действия, они исходят ошибочного мышления. И значит, каждое твое действие будет неправильным. Потому что ты не знаешь, где истина. Поэтому в этом случае, если он действительно хочет себя за голову из этого болота достать, он там утонет раз и навсегда. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп выразил уверенность в отсутствии поддержки Ирана со стороны России и КНР. Президент США поделился мнением во своей соцсети True Social. «Я вижу со стороны радикально левых безумцев много комментариев о том, что Российская Федерация и Китай помогают Исламской Республике. Если они и делают это, то совсем в небольших масштабах. Ну, а вообще, я в это не верю», — говорится в публикации Трампа. В середине апреля в Пентагоне заявили, что Пекин заверил Вашингтон в отсутствии поставок оружия Исламской Республики. В МВФ предупредили о риске нового скачка цен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Речь идет об энергоносителях и других сырьевых товарах. С таким заявлением на встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка выступила главный экономист МВФ Сильвана Тенрейра. Она подчеркнула, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке резко выросли цены на сырую нефть, газ и продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и авиакеросин. При этом по словам Тенрейра, мировая экономика продемонстрировала устойчивость, однако она подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации. Росавиация вводила временные ограничения в Домодедове. Они действовали в течение 15 минут. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. В ведомстве пояснили, что мера была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее вводились в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара, Череповца, а также в Жуковском. Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Специалисты открывают его поэтапно для снижения нагрузки на систему. Такие подробности привел руководитель финтех направления компании Дмитрий Пирогов. Постепенно также возвращаются переводы в сейвах по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими, говорится в сообщении в телеграм-канале Яндекса. Кроме того, по словам Пирогова, платежи по суперсплиту или кредиту Яндекса, оформленные в дни недоступности сервиса, не будут считаться просроченными. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки доллар, 83 рубля 92 копейки евро, 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 10 градусов, атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников – Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 октября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Подъем утром нет. Люди, которые этого, которые, люди, которые то ли сами просыпаются и едут на склад, или на работу, на склад на работу, видимо, идиоты. Люди, которые вынуждены просыпаться из-за работы, другое дело, они герои. Ну, хорошо, ладно. Мне кажется, это какая-то прям точечная история со складом. Ну, ладно. 6 утра, так зовут человека. Ага. Так. Елена пишет. Очередной премьер Вилбр. Подозреваю, что как-то Англии попахивает в этом Вилбр. Обвинил Россию в их Брексите. Да, кстати... Кстати говоря, было такое. Да, смешно до коликов. Там всех официально назначенных надо лечить. Ну вот, понимаете, да. Он правда об этом сказал. Вот этот вот, Эндрю Берном. Новый у них премьер-министр. Посмотрим, сколько он продержится. Пока, судя по всему, недолго. Но посмотрим, как оно пойдет. Стармер, кстати говоря, кто-нибудь считал, сколько он был премьер-министром? Сколько он продержался? И сколько вот будет этот? Мне кажется, что должен меньше даже Стармера. Покупаем лоток, пишет Василий. Ну, не настолько прям. Там-то надо было постараться, чтобы такую выбрать. Но этот тоже, конечно, молодец. Брексити, да, Россия виновата. Россия вторгалась в их выборы. И вообще, конечно, Россия... Если бы мы могли вот так делать, я бы был очень сильно рад, если бы мы прям вот во все их выборы вторгались налево-направо и везде бы решали их исход. Это было бы супер круто. К сожалению, я в этом сомневаюсь, что мы действительно можем во все так выборы без исключений внедряться. Но а самое интересное, на кого это просто рассчитано должно быть? Вот этот абсолютный бред. Каждый раз везде Россия, во всем Россия. Брексит тоже Россия. Главное, сказали бы спасибо. Потому что да только выиграли они от этого Брексита. Они с тонущего корабля соскочили. А сейчас этот, но так как это лейбористская партия, он попытается запрыгнуть в Европу назад. Этот Берном, он, видимо, сейчас будет делать на этом свою политическую карьеру. Будет это делать своей главной темой. Представляете, надо насколько быть больным, чтобы вот сейчас хотеть в Европу. Не будучи там, вот, я не знаю, Украиной или Молдавией, а будучи Британией, хотеть запрыгнуть назад в Европу. Вот уж прекрасное место, надо снова присоединиться. По-моему, вот прям мы пожалели о том, что оттуда вышли. Это подходящая фраза сейчас для Британии. Ну, абсурд. Георгий, а вы что, не голосовали за Брексит на госслугах? Мне не приходило уведомление. Нет, не голосовал. За Брексит не голосовал. За Трампа, конечно, да. За Брексит не пришлось. А где сейчас Борис Джонсон? А не поверите, я про Бориса Джонсона недавно слышал. Он недавно делал очередное заявление, как раз на фоне дизель вот этой истории, о том, что надо только санкции вводить против России, ни в коем случае этой самой России не помогать. Борис Джонсон — это вообще одна из самых печальных фигур за последнее время. Потому что, будучи одним из самых харизматичных лидеров в мире, немножко так... Он, конечно, да не немножко, он такой, да, был шизой. Но он выстраивал свою карьеру очень-очень долгое время. И он там же мэром Лондона был. Имидж этот выстраивал. Он вообще-то не глупый мужик, на самом деле, Борис Джонсон. И в итоге закончить просто украинским подсосом. Вообще, ты когда был премьер-министром Британии, в итоге закончить шестеркой Зеленского, ну, это задачка со звездочкой. Это надо постараться вот в этом статусе в итоге завершить свою работу. И он справился с этим. И это вот масштаб политического падения, сравнимый, наверное, с Горбачевым, который рекламирует пиццу. Хотя, может быть, даже и серьезней. Потому что Горбачев хотя бы
рекламировал просто еду и

0: компанию, которая этой едой торгует, а этот рекламирует самое, наверное, конченное государство сейчас на свете, которое существует, которое во многом способствовало тому, что его политическая карьера подошла к концу. И он продолжает на них работать, ну, безусловно, за деньги. Такое, наверное, все-таки за убеждение делать это надо совсем больным быть. А я, он вот весь из себя такой тю-тю, с прической с этой странной. Но это все специально выдуманный ход. То есть он это действительно выстраивал просто этот эпатажный имидж, на нем играл и зарабатывал себе определенных очков узнаваемости. Так-то он, еще раз, он не дурак. Может, Зеленский главный злодей, пишет Икс. Проблема как раз в том, что он не подходит на роль главного злодея. Вот в этом тоже парадоксальность нашего времени. Они все падают один за другим, рушат свое политическое наследие и свои политические карьеры из-за фигуры, которая, по идее, даже с их, рядом с их небольшими фигурками, которые не их масштаба. Они разбиваются об украинский айсберг, который на самом деле тут небольшая льдиночка. Они с упорством барана летят на этот айсберг и летят, и еще в процессе еще и кричат о том, как им это нравится. И все, и друг друга, ну не друг друга, а свои карьеры прям мочат и мочат, мочат и мочат, мочат и мочат. Ну, в такой фильм, знаете, если Зеленский главный злодей, то он тогда должен быть вот злодеем из фильмов Marvel, где ни одного нормального злодея не было. Это достаточно известная история. Вот они всех в своих знаменитых там комиксных этих злодеев, они их всех слили, потому что, ну, вот такие писали сюжеты. Но он не подходит на роль главного злодея. А они зачем-то с упорством барана продолжают его таковым лепить. Самым главным, самым великим борцом, издыхают политически от этого дела. Да хитрый этот рыжий, ест за все платит, а у Трампа ВПК на полную катушку работает. Для нас это все пыль в глаза, пишет Андрей. Что для нас пыль в глаза? Это, сейчас я правильно понимаю, опять концепция, он же бизнесмен. Пошла в ход. Он на самом деле великий продуман. Это Дональд Трамп. Откуда вы знаете, может, у мертвеца Зеленского самый высший орден рептилоида? Ну, это очень сильно вряд ли. А Горбачев занимал должность, когда в рекламе снимался? Нет, никакой он должность не занимал. Он, более того, еще и выборы проиграл к тому моменту, уже в России. Никаких должностей он не занимал. Он это делал из нужды, на самом деле, потому что у него деньги закончились. Но, так, ну и Джонсон не занимает никакой должности сейчас. Он уже давно не занимает должности, на самом деле. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Давайте пообщаемся.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый день, меня Денис зовут.
0: Добрый.
1: Ну, я думаю, что мы, опять же, так называемый у нас мир постиронии, постмодерна, пост всего, просто как бы злодей вроде, не до злодей. Как бы герои, не до героя.
0: Чмошник поэтому... самый настоящий, злодей.
1: Ну, можно сказать так. Другое дело, что пока там, грубо говоря, Запад находится в некой парадигме победы над СССР, и вот он следует там же, Нулан как раз же все сказала Чуркину. Говорит, вы же проиграли эту холодную войну, чего вы тут выпендриваетесь? Они не могут понять, что как бы, ну, мир чуть-чуть изменился, что они сами создали себе Китай, там еще у нас уже сзади Индия будет... поддавливать, что уже, ну, грубо говоря, внутри США фактически, ну, я не называю это перестройкой, но когда, извините, основные СМИ игнорят президента, причем делают это максимально демонстративно, ну, это со стороны выглядит, вы поймите, ладно, ваша внутренняя борьба, это ваша внутренняя борьба, но вы же уничтожаете себя как гегемона, поэтому, вот имеем то, что имеем. Как бы, когда этот постмодерн кончится, ну, он кончится большим, как бы, это, большим бумом. Единственное, как бы, я так... Хотелось бы, чтобы это не кончилось атомными ударами. Потому что они могут пойти уже, как бы, как это... Последний этот, как он называется, там... Ой, довод, последний довод, когда уже будут прижаты, а гори все к черту, как там сказать, после нас хоть потоп. Вот мы можем получить потоп. Алло?
0: Да-да-да, понял вас. А, ну, я не знаю насчет того, может ли это... Не, мы, безусловно, можем, конечно, может быть потоп, может быть... Да как потоп, зима, да, ядерная скорее. Это все может быть. А, приведет ли вот этот вот путь бреда к этому... Не знаю, но постмодерн, да, стопроцентный. Постмодерн здесь присутствует в этом во всем. И то, что злодей, значит, не злодей, добро, не добро, и все оно какое-то все перемешанное. Ну, во-первых, вообще такой фигуры, да, речи, это все очень сильно упрощенное, что есть злые, есть какие-то добрые, это не совсем все выглядит так. И меня просто удивляет, как государства, которые должны... Аватар «Путь бреда» Осипов сыграл бы главную роль, пишет, да. А, меня удивляет, как государства, которые должны преследовать свои собственные интересы, эти интересы, от этих интересов в какой-то момент отказываются или преследуют его, эти интересы, самым дебильным способом из тех, которые могут быть. Вот это меня удивляет очень сильно. А по поводу того, что они живут в парадигме победы над СССР в холодной войне, они, конечно, живут, может быть, даже до сих пор в этой парадигме, это правда. Проблема в том, что, еще раз, вот ты начинаешь верить в свое собственное же вранье. Европейцы какое к этому имеют отношение? К победе над СССР в холодной войне. Какое они имеют к этому отношение? Они, честно говоря, к этому имеют отношение такое же, как, ну, не знаю, какие-нибудь чехи, ну так, к примеру, чехи к проигрышу СССР в холодной войне. Вот можно сказать, что Чехословакия — это главная причина поражения СССР в холодной войне и развала Советского Союза. Можем мы так сказать? Ну, это же бред, правильно? Не играла Чехия такой главенствующей роли, Чехословакия, являясь частью нашего блока. Но никакую роль не играла. Ну, такую, ведущую. Она не является причиной. Так же и Европа. Они не субъектны были в этой борьбе. Это не они. Это американцы. А они здесь ни при чем. Они подсосники. Они, их задача делать так, как начальник скажет. Начальник им за это платит деньги. И обеспечивал их безопасность. А они поверили в то, что это они. В этом проблема, понимаете? Они не перестали чувствовать реальность. Они сейчас пожинают плоды этого по полной программе. Это сейчас они начали, до них дошло. Но вот ты, когда начинаешь верить в свои же собственные заблуждения, это тебя в итоге в задницу и приводит. Вот их привело. А последний довод — это когда крысу в углу зажимаешь, она как... Когда понимает, что это в 90%... Что... Так. Короче, когда крысу зажимают в углу, и она понимает это, в 90% случаев нападает первая. Это по поводу ядерного, значит, этого удара. Англичане хотя бы какое-то отношение имели. Англичане, ну да, хорошо, англичане, может быть. Англичане, может быть, имели. Но Франция, Германия, Италия. О чем речь просто? Прости, господи, Голландия. А они, видите, поверили в то, что это они. Тоже победители. В холодной войне. Ну, я вас умоляю просто. А самое интересное, что уже неважно. Уже победитель ты в холодной войне или проигравший в этой самой холодной войне, решающего влияния на то, что происходит сейчас, не оказывает. Уже все. Вот эта эпоха завершена. Эпоха однополярного мира – после холодной войны. Ее уже нет. Можете сколько угодно. считать себя победителями в этих войнах и так далее, это уже ни на что не влияет. Тем более, что это еще и не было нигде зафиксировано. Потому что вот можно сказать так, ну тогда и победа во Второй мировой войне не влияет уже. И я бы даже, наверное, согласился. За одним небольшим но, что существует ООН и существует Совет Безопасности ООН. По результатам холодной войны ничего подобного не существует. Нет никакого ООН, нет никакого Совета Безопасности. Нету. Холодная война, история необъявленная, официально ничем не завершенная. На самом деле никакой войной не являвшаяся, это такое название, да, большое противостояние из серии разных маленьких противостояний. Поэтому надо было сфиксировать тогда хотя бы. Как-то. Ну, я думаю, что они тоже там, как-то ногти-то все сгрызли себе в последнее время, обдумывая это, что лучше было бы и зафиксировать. Ну, то время уже все равно прошло. Сейчас уже новый мир. Георгий, доброе утро. Еду в поезде. Какие же ужасные рельсы. Сосед поддержал, какие же бездарности... А, сосед, видимо, по поезду поддержал. Какие же бездарности занимаются этой нишей, спасибо. По рельсы. Мне кажется, прекрасно у нас рельсы. Какие проблемы с рельсами? Вообще, как можно понять, что какие ужасные рельсы или нет, когда вы в поезде? Добрейшее утречко. Хорошо вы все изложили. А теперь представьте, что вся эта гопота брюссельская, да и из Берлина, Парижа, Лондона и прочих мировых столиц реально доковыляет до демократов. До демократов Уайтхаус. И сольются они в экстазе гегемонии однополярности евроатлантизма. Им тут, в общем, немного осталось потерпеть. Выборы в Конгресс вот-вот уже скоро. Президентская гонка, считай, начинается после этих выборов. Будут присматриваться к кандидатурам. Трамп в штаны сам себе нагадил. По самое не балуйся. Его наследнику будет тяжело. И не забываем главное. Как писал еще Бисмарк, Трамп всегда сдает назад. Да, я помню эту цитату Бисмарка. Было такое. А я вам больше скажу, я думаю, что вот так оно и будет. За исключением только экстаза, в котором они будут сливаться. Потому что то, что мир поменялся, это повлияет как на американцев, так и на европейцев уже повлияло. Причем на американцев, которые вроде как вот как раз вот евроатлантизм, тыры-пыры, восемь дыры. А не будет уже никакого евроатлантизма. Все, он уже по естественным причинам не сложится. Потому что европейцы уже к этой схеме не готовы будут. Они уже поняли, что ненадежный партнер. С ним иметь дело полноценно, с той степенью интеграции, которая была, просто небезопасно для них. Демократы, которые придут к власти и в Конгрессе, и как... президент. Это тоже будет уже... Вы представляете, вот все это натворил Дональд Трамп там за последние полтора-два года. А у него будет еще два. Да, если проиграет, он сейчас, его партия проиграет на выборах, у него не получится прям так интенсивно, но еще что-нибудь да получится. То есть это тоже будет президент, который уже приходит править совершенно в другой мир. И прям экстаза не получится. Экстаз — это чувство забытое для этих взаимоотношений. Там уже все это будет с привкусом предательства, с привкусом того, как непонятно НАТО для чего существует вообще. Это пошлины, это вот вся история. Там уже не будет экстаза. А безусловно, будет намного больше уровень сотрудничества, нежели чем есть сейчас. И то это при условии, если дотерпят вот те, которые сейчас сидят в Европе, они придут новые. А тут тоже, знаете, большой вопрос. Смогут ли они все дотерпеть? В некоторых странах как будто точно абсолютно не смогут. Типа Германии. Так что это будут уже другие взаимоотношения американцев и европейцев. При любых раскладах. Эта старая схема развалилась. Так, скажите, Георгий, пишет мне Герман, если бы у вас была возможность стереть одну страну с лица земли, какая это была бы страна? Ну, как будто стирать с лица земли страны, это очень жестоко. Я человек не жестокий. Ну, вот мне никогда Голландия не нравилась. Я вот так отвечу. Голландия прям не нравилась. Наверное, больше, чем Голландия, мне всегда не нравилась Великобритания. Вот Британия... Да, Британия, наверное. Вот Британия прям сильно не нравилась. Да, Дания, конечно, что за вопросы, пишет Альфили. Датчане мне, да, Дания мне тоже никогда не нравилась. Дании я не был, правда, но да и Британии не был. Ну вот, да, но стирать с лица земли страны — это очень жестоко. Так мы, конечно, не можем. Мы же гуманисты, мы не можем так рассуждать. Но что Дания, что Британия... Что... Кто там еще был? Польша, Хишатов пишет. Польша. По Польше нет. Польша... Где-то должна быть эта Польша. Обязательно. Вот. Она где-то рядом должна быть. Без Польши будет как-то скучно. Не, ну... Ну, не страны прям, пишет XMR. Пару городов. Ну, да... Так вы гуманно, пишет Миша Николаев, одним махом, разом. Ну, это достаточно гуманно, да. А Бельгия, пишет Олег. Много что-то набралось-то. Прям списочек. Но мы нет. Мы, наверное, не будем так делать. Мы не жестокие. Мы очень добрые. Мы ко всем расположены. Но Британия прям действительно раздражает. У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 604 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 12 октября до 8 утра 13 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Тверской, Ростовской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в Московском регионе, Ставропольском и Краснодарском краях, а также над акваторией Азовского моря. Германия, Италия и Бельгия предложили ввести механизм блокировки решений Еврокомиссии. Письмо с соответствующей инициативой представители стран направили председателю Европейского совета Антонио Коште. В документе говорится, что страны ЕС должны получить возможность блокировать новые законодательные инициативы Брюсселя, если они создают чрезмерную нагрузку на государство, объединение и бизнес. Обращение политики называли такой инструмент механизмом стоп-крана, который, по их мнению, поможет повысить конкурентоспособность европейской экономики, пишет политика. Представители Германии, Италии и Бельгии также призвали к существенному сокращению бюрократических барьеров внутри Евросоюза. Эммануэль Макрон заявил о задержании ВМС Франции танкера в Индийском океане. Предположительно, судно шло под ложным флагом и было задействовано в незаконной перевозке топлива. Какой стране принадлежит нефтетанкер, неизвестно. При этом в своей соцсети, с публикацией в соцсети X французский лидер написал, что операция у острова Ериньон была проведена в соответствии с международным морским правом. Франция полна решимости бороться с теневым флотом по всему миру, заявил Макрон. В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В Роспотребнадзоре заявили, что это чуть ниже показателя, зафиксировано в предыдущие 7 дней. Представители ведомства добавили, что среди циркулирующих сейчас вирусов преобладают риновирусы – более 51% и парагриппа – почти 17%. Кроме того, встречаются свиной грипп и грипп Б и С. Специалисты указали на важность своевременной вакцинации, которая считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. Прививочная кампания в Москве стартовала в начале сентября. Бесплатно пройти вакцинацию можно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 10 градусов, атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 октября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. И трансляция у нас есть во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе. Подписывайтесь на нас в Дзене, в Телеграме и в Максе, на наши информационные каналы. Сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс, пишите нам сообщения.

0: Интересный вопрос у Германа Грефа с утра. Пишет Виталий Фили. Не, я не уверен, что это был Герман Греф. Ой, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Алло.
1: Алло. Алло, да, Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что экономические потери Великобритании от выхода из ЕС огромные. Это подсчитано, это не чьи-то домыслы, это официально подсчитано. Прежде всего, это потери в банковской сфере и в страховой сфере. Большинство британцев по всем опросам уже сожалеют об этом. И, во-вторых, если в Евросоюзе что-то так плохо, что же тогда пророссийские всякие там Венгрии, да Словакии, что же они руками и ногами-то за него держат? Что же они оттуда не выйдут?
0: А вы сейчас, при всем уважении, Венгрию, Словакию и Британию решили сравнить?
1: Нет, ну что ж они держатся там, если там все плохо?
0: Так потому что оттуда они... бабки перепадают.
1: Ну, так вот пусть они скажут, что там хорошо, мы хотим быть там.
0: Так они и сказали. Что значит, пусть они скажут, они и говорят, вы же сами об этом сейчас сказали.
1: Ну вот, так что не надо говорить, что там плохо. Там есть, конечно, проблемы, но по сравнению с теми проблемами, которые сейчас есть в России...
0: Да я вас умоляю.
1: Земля и небо.
0: Да вы серьезно?
1: Конечно.
0: В Евросоюзе?
1: Конечно.
0: Помните эту песню, такая была хорошая песня? Фантазер.
1: У меня
0: ты
1: мама
0: меня
1: учитель,
0: называла.
1: У меня мама учитель с высшим образованием. У нее зарплата 32 тысячи. Посчитайте это в евро.
0: И что? И зачем я должен читать зарплату вашей мамы в евро?
1: Вот мама, человек с высшим образованием, она едва-едва сводит концы с концами.
0: Ну давайте, такой, если мы про высшее образование, давайте мы про высшее образование. Объясните мне, пожалуйста, зачем я должен считать зарплату вашей мамы в евро? Ну, она живет, в еврозоне? Она в еврозоне живет?
1: Нет такого.
0: Она в еврозоне живет? И работает.
1: Она живет в рублевой зоне, ага. Но цены у нас в Карелии практически такие же, как в Финляндии.
0: Это вообще неправда. Если вы сравниваете вот зарплаты в евро, и вы там где-то в евро у вас будут зарплаты больше, но вы тогда должны сравнивать покупательную способность евро.
1: Да.
0: И так с любой валютой.
1: У нас товары гораздо меньше.
0: И ваша зарплата вашей мамы, при том, что зарплата в 30, там, как вы сказали, тысяч, я правда не знаю, меня проверить не могу, но я вам поверю на слово. Это небольшая зарплата. Но переводить ее в евро, это абсолютный абсурд. И просто бессмыслица.
1: Как это?
0: Давайте переведем зарплату вашей мамы в туркменские манаты.
1: Да, давайте.
0: Да, давайте. И вот, окажется,
1: вот
0: что
1: это наш уровень,
0: окажется тогда,
1: наш
0: нет,
1: уровень,
0: окажется
1: да.
0: тогда, что она очень богата.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет, даже по туркменским
0: очень богата.
1: Она не очень богата.
0: Очень богата. Космически
1: нет,
0: богата.
1: Уже нет.
0: Поверьте
1: уже
0: мне, я только что оттуда вернулся.
1: Уже нет.
0: Я оттуда. Вы были в Туркмении?
1: Нет, не был.
0: Ну вот, а я только что оттуда вернулся. Вот буквально только что.
1: Ну вот наш
0: она
1: наш
0: будет космически богата.
1: Нам надо но сравнивать
0: нет, это абсурд. Это не надо сравнивать, потому что она не в Туркмении, не получает деньги в манатах, зарплаты в манатах. Ну вот и все. Это не так работает. Видите, экономика работает по-другому. И сравнивать это не нужно. Это не наш уровень Туркмении. При всем уважении к Туркмении. Туркмении мне понравилось. Это просто разно. Там другие цены. В Туркмении совершенно другие цены. Кстати, манаты и шоколадки привезли из Туркмении. Манат привез. Просто потому, что не успел потратить то, что у меня там было. Честно признаюсь. Я собирался потратить все до копейки. Но в последний момент... Не осталось той пахлавы, которую я хотел купить. Вот прям честно могу сказать. У меня осталось ровно на пахлаву, а ее она закончилась, к сожалению. И вот поэтому я немножечко манатов с собой привез. Но шоколадки, там наши шоколадки. Там никаких особенных шоколадок нет, там наши шоколадки. А кормят как? Кормят очень хорошо. Очень хорошо кормят, очень вкусно. Так, в Финляндии, пишет Паншев, уже давно не такие цены, как раньше. Да это есть, это уже как, я не знаю, как такая околорелигиозная какая-то секта, людей, которые вот они верят без каких-либо оснований в какие-то. Это про, без шуток, человек про образование, про сферу образования решил мне привести в пример Европу в вопросах образования ровно в тот самый момент, когда пол Европы горит в прямом смысле этого слова из-за того, что там школьники и их учителя устраивают забастовки, бунты и погромы из-за реформ в образовании, которые отрезают им все, что только можно отрезать в этом самом образовании. Срезают расходы на образование. Решил, мне человек решил про образование в этот момент поговорить со мной. Ну, это, конечно, класс, да. Сравнить Венгрию, Словакию и Британию? Ну, это тоже, конечно, отлично. Дело как раз в том, что та самая... отрезают обычно не в образовании, а в новообразовании. Пишет, да. Вы начальник каламбурушный у нас сегодня, я понял. Ровно в том и проблема, что Венгрия и Словакия — это те, кто получают в основном в Европейском Союзе. А такие страны, как Британия, это те, от которых получают в Европейском Союзе. Ровно поэтому они оттуда и свалили. Потому что им это надоело. Ну, в том числе. Много было причин. В том числе и поэтому. Но это нельзя сравнить. Нельзя сравнить. Пока еще. Может быть, британцы работают усердно над этим, но пока еще нет. Так, вот еще тут, да, это даже я вот не знаю, можно ли мне такие сообщения от Виталия Фили зачитывать. Угу. Так. Тим пишет, очень сильно ошибаюсь, предыдущий звонивший. Для того, чтобы сравнить зарплаты в России и в Европе, нужно просто посмотреть цену потребительской корзины. И после этого он может что-то говорить про зарплаты и тому подобное. Да, это называется покупательная способность тех или иных денег в той или иной стране. Причем еще Европа, она в этом смысле тоже неоднородна. В Европе везде по-разному это бывает. Но вот это потрясающе, обожаю этих людей, которые любят переводить зарплаты из рублей в доллары и сравнивать с зарплатами или евро, и сравнивать потом с зарплатой в, там, в Соединенных Штатах Америки средней. Говорить, вы представляете, какие там зарплаты? А все остальные цены мы в расчет не берем. В Соединенных Штатах Америки нам... в Европе вообще такого нет, по моему опыту. А вот в Америке есть, наверное, ну, так в первую очередь приходит одна вещь, которая дешевле, чем в России. Это одежда. Вот одежда, если откроете сайты американских разных брендов и посмотрите на цены на одежду, наверное, вот одежда будет чуть подешевле. Все остальное в разы дороже. В разы дороже. Причем одежда не дешевле в разы. Одежда из хлопка? Спрашивает Миша Николаев. Пу-пу-пу. Интересно. Да. А машины? Да, машины еще. Вот, машины. Ну, это, слушайте, это везде дешевле. Машины дешевле везде сейчас. Ну да, машины дешевле. Правда тоже, да. Вот вторая есть машина. Хорошо. А все остальное, ну, это, там колоссальная разница. А в Европе ничего не дешевле. Ну, кроме машин уже, как мы с вами понимаем. Ничего не дешевле. Машины, когда европейские автомобили были представлены на нашем рынке и собирались здесь, были дешевле у нас. Ну, в это, сейчас, конечно, эта ситуация сильно поменялась. Но все остальное сильно дороже. Всегда было так. Да, там можно про жилье поговорить. Вот. Я еще раз говорю, это надо умудриться мне было сейчас привести в пример эти прекрасные все страны ровно в тот самый момент, когда в этих странах улицы горят. Из-за тех проблем, которые у них там есть. Улицы горят! Просто ну, кошмар, что там происходит. Если вы можете сказать, во Франции это норма. Да, во Франции это норма. Больная, но норма действительно. В Испании нет. Мне кто-то, кстати, писал по поводу, значит, а у нас что, нет проблем с жильем, когда я сказал, что есть жилищный кризис жилья в Европейском Союзе, особенно в Испании, по сравнению с Испанией, у нас не просто нет кризиса жилья. У нас здесь, ну, испанец с ума сошел бы, если бы узнал, что у нас происходит с жильем. Там нету недвижимости. Нету свободных квадратных метров. На людей не хватает этих квадратных метров. Они все раскуплено. Негде жить. А там, то, где есть жить, оно стоит очень-очень дорого. И цены еще взвинчивают. Продают туристам. А как живут тогда? Так вот так в том-то и дело, что вот так и живут. По своим квартирам, с родственниками живут. А где-то еще и просто оккупируют жилье. И это уже начинает там всех напрягать. Не могут позволить себе купить квартиру. Не могут позволить себе снять квартиру. Что самое интересное. Арендовать квартиру не могут. При этом есть огромное количество недвижимости, которая стоит пустая. Но она кому-то принадлежит, потому что кто-то проинвестировал таким образом в недвижимость, а кто-то очень много из-за рубежа людей привезли свои деньги и вложили в испанскую недвижимость. И во Франции та же самая история. И вроде как это зарубежная инвестиция. Это для государства-то хорошо было. А свои граждане жить не могут. Им негде. И это вот копится. Причем там недовольны и одни недовольны, и вторые. Там нету довольных в принципе. Одни недовольны, которые вот левые все эти, которые говорят, что вообще-то это базовая потребность человека, жилье, и вы должны нам ее обеспечить, а вы не можете это нам обеспечить. А с второй стороны, недовольны как раз те, кто владеет всей этой недвижимостью, и говорят, алло, мы заработали деньги, купили квартиры, хотим сдаем, хотим не сдаем, это ваше право ее снимать, не снимать. Какого черта кто-то приходит ко мне в жилье и здесь живет просто так? И не платит мне, еще я должен за это за все платить, я еще его выселить не могу. Это что такое, во что превратили страну? Там все недовольны, там довольных нет. Ну, это, как вы понимаете, ни к чему хорошему такая ситуация не приводит никогда. Срочно высылаем к ним Воркунова, он наведет порядок. Воркунов там сейчас бы на площадях с красным флагом бы отплясывал, я думаю. Если бы знал Воркунов испанский, по-моему, не знает, я поговорю с ним на этот счет, но я думаю, что он был бы уже там. Хотя они разговаривают и так все на одном языке, на языке социализма, они друг с другом нашли бы этот общий язык. Воркунову, может быть, как раз, да, сейчас «Эль коммунизму», пишет Виталий Филий. Да, в маске Ленина. Он сам выглядит как Ленин, ему даже маска не нужна. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Алло.
0: Да, здрасте.
2: Алло.
0: Здравствуйте,
2: да,
0: здравствуйте.
2: Да, Георгий, здравствуйте. Ну, на самом деле, вы утрируете. В хорошие времена весь Питер ездил в Синку на закупки 2 раза в месяц. Бытовая химия, сыр, рыба, мясо, коттедж там было снять гораздо дешевле, чем в Тарифе и Выборге. Вы поговорите с питерцами.
0: Да.
2: Потом,
0: как вы думаете,
2: немецкий
0: вот...
2: немецкий дискаунтер, Air Berlin, Москва, Мюнхен, Москва...
0: Вы сами в своей же речи подвоха не нашли? Сейчас.
2: Не, а не нашел. Вообще абсолютно.
0: Вы сказали следующее, что... Про хорошие времена, то, что вы уточнили, это мы не берем в расчет, правильно?
2: А вы думаете, сейчас там все подорожало в разы?
0: Я не думаю, я знаю, вы что там все подорожало в разы. Я знаю, разы, потому что хорошие времена, хорошие времена закончились. Забудьте.
2: Вы сказали, что там всегда все было в разы дороже. Это
0: там всегда было в разы дороже, да.
2: Заявляю.
0: Там всегда было в разы дороже. Ну, может, не в разы, но дороже.
2: Это абсолютно не так.
0: Я там жил.
2: Я еще раз говорю, с питерцами поговорите, зачем они тогда ездили.
0: Я там жил. Вы жили там?
2: В закупке.
0: Вы где? Там жили?
2: Конечно, жил.
0: Сколько? Конечно. И где?
2: 5 лет.
0: Где?
2: Я там работал по контракту.
0: Где и когда?
2: В Мюнхене.
0: Время? Год какой?
2: 12-18 год.
0: И в 18 году в Мюнхене, вы мне хотите сказать, не было дороже,
2: абсолютно,
0: чем в Москве?
2: Абсолютно точно.
0: Не было дороже в 18 году в Мюнхене, чем в Москве?
2: Единственное, что там было дороже, бензин, коммуналка. Все.
0: Коммуналка была дороже, кстати говоря, в разы? А коммуналка была дороже, кстати, в разы?
2: Коммуналка была дороже, наверное, в разы, да. Но, заметьте себе, доля от ежемесячного дохода на коммуналку у среднестатистического статистического немца гораздо меньше, чем у россиянина.
0: Это неправда.
2: Это абсолютно
0: неправда. Особенно сейчас. Это неправда. Там доходит уже до 40% доля как раз вот этих самых.
2: Да вы что говорите? Да. Это смешно, правда.
0: Ну, посмейтесь.
2: Вы утверждаете, что если, например, средний немец получает зарплату условно 3000 евро, то полтора он платит коммуналку?
0: Да, да, бывает и такое.
2: На чем вы говорите, Георгий?
0: Бывает такое, особенно сейчас. Особенно, когда греть надо будет сейчас газом. Себе квартиру.
2: Газ у них подорожал.
0: И воду надо, когда будет прогреть газом. Конечно, надо будет сейчас. Отдать такие деньги.
2: Они там 300 евро в месяц, допустим, за там 100 квадратов, двушку, там трешку, да? А сейчас он платит, ну, хорошо, 500.
0: Да, 500 вот, евро.
2: В общей структуре расходов...
0: 500 евро.
2: Не такая критичная.
0: 500 евро в месяц на коммуналку.
2: Да?
0: Это не критичная.
2: Ну, смотря какая зарплата. Для 3000 долларов...
0: Да понятно, да, а там все по 3000 евро получают в Германии. Мы сейчас с вами просто какие-то цифры с головы берем, пытаемся их сравнить, и главное, даже эти цифры из головы они должны ошеломить нормального человека. Ну, просто, ну, бред какой-то мне пытаются здесь впарить. Какой смысл сравнивать сейчас и раньше? Никакого! Ну, вообще никакого. Мы тоже можем с вами сравнить. Ой, в 84-м году, помните цены? Можем сейчас, да, про это поговорить. Про 86-й год, про цены там в 86-м году. Нет никакого смысла сравнивать, как было раньше и как есть сейчас. Сейчас вообще все по-другому. Все цены поменялись. 500 евро за коммуналку это мало? 500 евро, ну, видимо, да. Кто-то считает, что это мало, 500 евро за коммуналку. Правда, вот Алик пишет, про Мюнхен это ложь, живу в Германии, подтверждаю, звонивший просто лжет. А это, вот знаете, это в глаза Божья роса, это вот, вот эта история. Это, в моем понимании, та же самая ситуация, как, кто же это говорил-то из этих неполживых, что вот сравнивая Москву и какой-то там средний европейский город, именно европейский, не американский, типа, что вот у нас в Москве можно в любое время дня и ночи, там, в 4 утра, в ночь с, я не знаю, вторника на среду, ты можешь пойти в круглосуточный магазин, по соседству у тебя там будет какой-нибудь кинотеатр, ты там в кино посмотришь, в магазине закупишься, музыку послушаешь, на концерт сходишь, какой-нибудь торт купишь, в подарочную бумагу это все завернешь. Все это в 4 утра. А в Европе ничего подобного невозможно, у тебя там есть даже целые дни, когда, ну, типа воскресенье, когда ты просто даже продукты не купишь. У тебя супермаркеты будут закрыты. И вот тогда, значит, такой был тезис, что да это потому, что там-то свобода в Европе, а здесь не свобода. И комфорт, и комфортная жизнь в большом мегаполисе, это признак несвободы. Поэтому жрите и не обляпайтесь большой ложкой свободу побольше. И наслаждайтесь тем, что у вас нормального комфортного комфорта в доступе нету в этой самой Европе. Но есть люди, которые в это верят. И которые, ну, вот так, таким образом живут, отталкиваясь от таких воззрений. Пожалуйста, с другой стороны, никаких проблем нет. Идите и наслаждайтесь. И считайте, что это окей. Да, вот свобода — это жить в отсутствии комфорта, не свобода — это жить в комфорте. Все хорошо. Это примерно те же самые тезисы, которые мне сейчас кидают. Некоторые люди так, так считают. Так. Я, честно говоря, не понимаю этого питерского прикола про финку. Я в Финляндии был в 2018 году. Цены в разы дороже, чем у нас. у нас САП из Сабвея тогда стоил что-то вроде 200-200 рублей, а там 15-18 евро, что даже по курсу 2018 года будь здоров. И это не центр Хельсинки, типа что-то Беляева. Цены в финских супермаркетах тоже не как в Пятерочке, поэтому этот питерский понт именно понт. Мол, Порошок и Ферри из Финляндии, они из Пятака, завидуйте, мы не такие, как все, мы культурная, блин, столица. Но это тоже, знаете, это история с тем, что, ой, вот там вот это настоящее качество. Ой, вот это вот качество, а вот у нас вот это не качество, вот это у нас совсем не то, а вот там то. Я вот другу как-то машину подбирал несколько лет назад, мы с Осиповым этим занимались, и мы приехали смотреть, это трешка BMW, и приехали к девушке, ну, объявление, видно, что девушка, у меня просто опыт большой, машина с небольшим пробегом относительно для ее возраста. Мы приехали, смотрим, а она, ну, она какая-то неухоженная для машины, вот с таким пробегом. Мы задаем вопрос, а когда вы, говорит, масло меняли последний раз? И оказывается, что она последний раз масло меняла 45 тысяч километров назад. Для тех, у кого есть машины, понимают, что это просто, ну, это жесть. Машине ездить на 45 тысячах одного масла. Говорю, а почему вы так сделали? Мы уж поняли в тот момент, что машину эту мы брать не будем, ни при каком раскладе. Говорит, я ездила просто к родственникам, в Латвию. Я там последний раз делал ТО в Латвии, а там вот настоящее масло, БМВшное, европейское. И я поэтому, я вот здесь эту бурду местную лить не буду. Я вот на том, на настоящем масле буду ездить до потери сознания. Я думаю, что эта машина больше не ездит. Но есть люди, которые религиозно верят в то, что верят. Кто мы такие, чтобы им запрещать? Пускай верят, пускай живут в своем бреду. Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 10:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударах по предприятиям ВПК Украины. Кроме того, целями российских военных стали логистические центры и объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, использующиеся в интересах ВСУ. В сводке ведомства говорится, что вооруженные силы России поразили в Бугском лимане судно с грузами военного и двойного назначения, шедшее в порт Николаев. Также нанесен удар по цеху предприятия Pulp Mill Print в Киеве, в котором производились ракеты и беспилотники большой дальности. Сергей Собянин сообщил о еще 5 сбитых на подлете к столице дронах ВСУ. Обновленные данные появились в канале мэра Москвы в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. Всего с начала суток, согласно поступившей от Сергея Собянина информации, силы ПВО ликвидировали 28 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина переобъявили в розыск. Информация появилась в базе МВД. В карточке указано, что мужчина разыскивается по уголовной статье, какой именно не называется. Дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Разина возбудили в ноябре 2025-го. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для присвоения выплат. Потерпевший по делу признана вдова. Поэта. В декабре 2025 года Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера, а сам он был объявлен в международный розыск. После возбуждения уголовного дела Разин, по некоторым данным, вылетел в США. В гидрометцентре назвали самый холодный день в Москве на этой неделе. Им станет среда, 14 октября. Столбики термометров в дневные часы будут фиксировать отметки плюс 9, плюс 11. После температура начнет постепенно повышаться, отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозам, в четверг в столице будет плюс 13, а к субботе потеплеет до плюс 16. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва, 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 10.06 в столице России, Москве. Сегодня вторник, 13 октября. Это программа «Револьвер». Меня зовут Герман Бабаян. И сегодня с нами в студии Алексей Николаевич Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, доброе утро.
10: Здравствуйте, доброе утро.
9: Сегодня мы будем стрелять по всему, что связано... Поняли? Револьвер, стрелять. Будем стрелять по всему, что связано с экономикой, бюджетами, дефицитами, профицитами, сделками и так далее. Координаты нашего эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Пишите нам в Макс и в Телеграм. У нас там есть боты. Они называются «Говорит МСК-бот». Все сообщения я вижу, все сообщения буду зачитывать. Звонки в прямой эфир. Не стесняйтесь, звоните. 8-495-73-73-94-8. Ну и смотрите наш эфир, не только же слушать, в конце концов, на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляция идет, везде они называются «Револьвер». Заходите, слушайте.
10: Да, смотрите, смотрите в наши честные глаза.
9: Да, вот, махаю в камеру.
10: Да.
9: Начнем с вопросов, которые вам, Алексей Николаевич, задали в вашем телеграм-канале. «Река Смородина» называется, подписывайтесь, очень интересный канал. Первый вопрос следующий. Вас просят прокомментировать инициативу новых людей о создании государственного алиментарного фонда и законопроект о введении минимального порога алиментов в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума. Что можете сказать на эту тему?
10: Ну, смотрите, мы в этой студии там пару лет назад очень активно обсуждали всю эту тему с алиментами и с как раз вот разного рода способами поддержки, ну, потому что совершенно очевидно, что нельзя оставлять проблему алиментщиков, да, вот и невыплат алиментов на как бы вот на самотек, а при этом, значит, вот активно там агитировать за рождаемость, да, за повышение рождаемости. То женщина, вот когда она выходит замуж, она держит в уме вариант, при котором, собственно, вот муж может ее покинуть, и она останется с детьми без денег. Mm-hmm. Да, вот. И это, конечно, фактор, который сильно сдерживает рождаемость, желание заводить детей.

0: там и заберет ваши деньги, если вы там задолжали какие-то налоги или штрафы или что-то еще, просто со счета возьмут и спишут. Угу. А вот, и почему-то у них все это хорошо получается, искать людей и взыскивать с них налоги. А вот почему-то у них не получается искать и наказывать алименщиков, которые оставляют там детей без прокорма, да? А вот, поэтому совершенно... Я, кстати, об этом тоже говорил, вот 2 года назад это было, что на самом деле, то есть для того, чтобы вот как бы когда там нет алиментов, нет выплат, эту историю должно брать на себя государство, бюджет, там, социальный фонд, а дальше уже взыскивать эти средства в социальный фонд с людей конкретно. То есть люди, пострадавшие, дети и там матери, оставшиеся без денег, не должны страдать. То есть идея, то есть возвращаясь к итогам, да, во-первых, идея про алиментный, алиментарный фонд, она, в общем, здоровая, здравая и, в общем, должна быть реализована, это во-первых. А во-вторых, да, необходимо возвращаться к идее повышение алиментов и доводить их до размера бюджета содержания ребенка. Содержание ребенка, как я уже сказал, это от 30 тысяч выше в месяц в России. Ну и а дальше индексировать алименты на размер инфляции.
1: А разъясните такой момент. Алиментарный фонд, который хотят, предлагают создать в партии «Новые люди», это как? Вот отдельная какая-то статья налогов?
0: Или... Думаю, что нет. Я думаю, что в рамках социального фонда все это решается очень просто.
1: Угу. Хорошо. Пойдемте тогда к следующему вопросу. Пишет ваш читатель. Существует версия, что премии по экономическим наукам памяти Нобеля в ряде случаев могут иметь идеологическую подоплеку. Имеет ли такое место?
0: Знаете, вот я что-то не видел за последнее время Нобелевские премии, там выданные вот по чисто идеологическим соображениям. Скорее нет, чем да, все-таки премии по экономике более, как бы сказать, да и идеологизированы, несмотря на то, что экономика, понятно, это социальная наука. И она не может жить в отрыве от общества. Но, в общем, вот то, что я помню за последнее время, это вот там премии по поведенческой экономике, премии по экономике, вот моделирование вот экономического человека, homo economicus, экономический человек, он существует или не существует? Понятно, что его нет. А вот, и как люди принимают решения в конкретных ситуациях? Вот эта Нобелевская премия нынешняя выдана, опять же, за поведенческую экономику. А вот, ну, в общем, я бы не сказал, что тут какие-то, в общем, идеологические приоритеты есть, хотя, безусловно, все эти премии, которые вот выданы за последние годы, это премии, которые укладываются в экономический мейнстрим, но чистой политики я тут не вижу.
1: Нам очень много слушателей пишут вопросы, прям, видимо, предыдущий эфир был очень активный, и... Много заведенных слушателей. Вот нам Нильс Майкл пишет. Дума хочет повысить МРОТ до 35 тысяч прямо сейчас, а не как Силуанов к 2030 году. Ваше мнение по этому поводу? Есть ли у вас...
0: Целиком поддерживаю и одобряю. Во-первых, ну, для начала, во-первых, в России никто не работает за 30 тысяч. Угу. То есть, если там у кого-то зарплата 30 тысяч, то это либо неполная занятость, либо серая занятость. То есть, если есть, ну, как бы низкие зарплаты, но предполагается, что есть некий там конверт, который там человек получает вне кассы, и, собственно, это уход от налогов. Это во-первых. А во-вторых, надо бороться с трудовой бедностью, когда люди там получают какие-то небольшие деньги, а при этом работают полный рабочий день. Вот. Но, с другой стороны, надо понимать, что цена рабочего дня, вот полного рабочего дня, там 5 дней в неделю по 8 часов, начинается от 50-60 тысяч. И вот к этому порогу 50-60 тысяч надо поднимать МРОТ. А вот, и это полезно не только для, вот, как бы для трудовых людей, которые получат какие-то, ну, если они получают мало, получат более высокие зарплаты. А во-вторых, это полезно для, как бы, сбора налогов. То есть серая схема при, вот, при высоком МРОТе, они теряют экономический смысл. Поэтому вот я думаю, что в частности Силуанов идет по пути ускоренного повышения там вот МРОТа, в том числе и из-за того, что надо повышать налоги. Ну, не сами налоги, а собираемость налогов, в том числе с фото.
1: His Shadow пишет по поводу серых схем и зарплат в конвертах. Так и есть, так и есть. Вот, но да, из тени не выйду.
0: Сошлись. Ну, да, извините, за как это. Если у вас маленькие деньги в тени, ну да, вы

0: останетесь в тени. Если большие, за вами придут. А в бюджете дыра и как бы, ну, проблемы, скажем, с дополнением бюджета. И вот Минфин, в частности, налоговая, они, в общем, настроены очень решительно. Они там намерены собрать там до копейки, по возможности. Но надо их тоже понимать, им поставлены задачи по сбору денег, и понятно, что они будут собирать их как бы с повышенной решимостью. Ну и если у вас там 3 копейки, то за вами не придут, а если большие деньги, то придут рано или поздно.
1: Дамир нам пишет по поводу алиментарных фондов. Почему бы государству не выплачивать алименты за должников и, в свою очередь, долги взыскивать в пользу государства? Вот может, это дело пойдет веселее?
0: Ровно вот об этом я сказал 5 минут назад. Угу. Что так это работает должностная схема, то есть человек, который женщина, который не планирует, или мужчина, да, бегство женщин из семьи с оставлением детей, это редкое явление, но тем не менее существует.
1: Да.
0: А вот, значит, люди разные бывают. И вот если как бы противоположная там вторая половинка счастливого брака сбежала в неизвестном направлении, то да, безусловно, должно быть там какое-то решение, судебное, несудебное, там социальный фонд принимает решение о выплате этих алиментов, они начинают выплачиваться из социального фонда, а дальше уже там налоговая ищет этого сбежавшего, как это, чудолюбивого отца или наоборот... злостного неплательщика, и взыскивают с него деньги там со штрафами, с пенями и так далее. Да, именно об этом идет речь.
1: Ну, это звучит как интересная схема. Ну, ладно, пойдемте дальше по тому, что вам писали.
0: Нет, смотрите, просто когда у нас очень часто, как это, наше правительство живет по библейскому принципу. Правая рука не знает, что делает левая. Или наоборот, левая, а левая не знает, что делает правая. Ну вот нельзя одновременно агитировать за повышение рождаемости и при этом спокойно там сквозь пальцы смотреть на невыплату алиментов.
1: Ну да, противоречащие друг другу истории немного. Пойдем дальше по тому, что вам писали в Телеграме. Спрашивают вас, можете прокомментировать высказывание бизнесмена Алексея Репика, который сказал, что лучше повысить налоги сейчас, чем вечно жить с высокими ставками. Какие у этого могут быть последствия? И правильно ли ваш читатель понимает, что это касается только налога на прибыль предприятий?
0: Смотрите, нет, это неправильно. Налога на прибыль предприятий и налогообложения в целом, ну, естественно, что оно должно, чем оно ниже, тем оно как бы лучше, включая там НДС и так далее, включая налоги на бизнес. Но, в принципе, я вот, если честно, я не очень понимаю весь этот кипиш, который у нас там в стране царит по поводу ставки Центробанка. Я знаю массу предприятий, малых, средних, там, крупных, которые вообще, ну, берут кредиты в крайнем случае, а так обходятся без кредита. Потому что если ваша бизнес-модель эффективная, и вы получаете хорошую прибыль, хороший доход, то кредиты вам просто не нужны. Поэтому это либо какие-то программы развития длинные, и понятно, что в условиях высокой ставки все эти длинные программы развития, их просто откладывают и как бы в долгий ящик, да, на будущее. А, вот, а в части как бы финансирования текущей деятельности, текущих операций, ну, должно хватать тех доходов, которые человек получает, ну, бизнес получает. Поэтому вот если у людей есть проблемы с ключевой ставкой, ну, наверное, у них есть проблемы не столько с ключевой ставкой, сколько с рентабельностью собственного бизнеса. Угу. Поэтому, собственно, можно плакать про кредиты, а можно посмотреть, где у вас что не так. Продукты, которые вы продаете на рынке, они востребованы или не востребованы. А еще посмотреть на косты, на издержки, и там заняться сжатием издержек и так далее. В общем, не надо плакать про ставку, надо оптимизировать собственный бизнес. Вот это мой взгляд на вещи. Потому что ставка, ну да, это вещь, которая зависит от Центробанка, от каких-то там решений макроэкономических, которые нам не всегда понятны. Ну и слава богу, но выживать надо в любых условиях. И для этого надо просто прикладывать голову к собственному бизнесу.
1: Сухарики спрашивает, а есть ли куда повышать налоги без обвала экономики?
0: Есть. Могу вам сказать, как это оптимист? Чем отличается оптимист от пессимиста? Пессимист говорит, что хуже быть не может, а оптимист говорит, нет, может. Налоги всегда есть куда повышать. Вот. Другое дело, что, да, без обвала бизнеса, ну вот, повысили налоги. Сейчас вот мы видим за последнее время достаточно активное повышение налогов, да, там разные варианты, в том числе там налоги непрямые, потому что мы понимаем, что рост тарифов ЖКХ – это непрямой косвенный налог на население. Ну и что, вот упало? Нет, не упало. Экономика как была, так и осталась. И чувствует себя, в общем, не сказать, чтобы очень плохо. Я бы сказал, даже вполне неплохо, и, в общем, темпы, как бы, ну, понятно, что там темпы роста, они минимальные, близкие к нулю, но, тем не менее, падения пока мы не видим.
1: Будем надеяться, что и не увидим.
0: И не увидим, да.
1: А следующий вопрос из вашего телеграмма очень философский. Пишет ваш читатель: хотелось бы затронуть такую сложную категорию, как справедливость. Почему понятие справедливости находится на одном из первых мест у наших людей? И есть ли какие-либо исследования по возрастным группам? Какие тенденции, есть ли запрос на справедливость или преобладает апатия ко всему? Вот не совсем про экономику вопрос.
0: Да-да-да, но это интересный вопрос. Смотрите, про что справедливость. Есть такая фундаментальная работа Rawls, автор Rawls, англичанин, по-моему, неважно. Теория справедливости. Вот всем рекомендую, всем, кто интересуется темой справедливости, она, как это, она написана более-менее понятным языком, там ничего сложного нет. Ну, а если хотите, можете просто прочитать ее выжимки, там ссылки на теорию справедливости, их довольно много. А вот, читается одна из классических фундаментальных книг 20 века по философии. А вот, теперь, что касается справедливости самой. Справедливость — это следствие неравенства. То есть, когда мы говорим о справедливости или несправедливости общества, то когда мы в нем покопаемся, в этом понятии, мы увидим, что вот есть неравенство, да, и люди видят перед собой, рядом с собой образцы высокого качества жизни — там богатые люди, у которых там есть медицина, есть хорошее жилье, есть там транспорт, и продовольствие хорошее, а у нас этого нет. И это несправедливость. То есть это несправедливость — это проявление неравенства. Для того, чтобы бороться с несправедливостью, надо обеспечить самым бедным людям, ну вот те, которые страдают от несправедливости, приемлемый уровень качества жизни. Это не обязательно, что они должны быть богатыми, но у них должно быть жилье, должна быть медицина, должно быть продовольствие и так далее. То есть на том уровне, который они для себя будут считать достаточным. А вот в России несправедливость — это одна из ключевых проблем современной России, это показывают все опросы. Связано это действительно с огромным неравенством, которое у нас есть на сегодняшний день, и тем, что низшие страты, имущественные страты лишены вот тех благ, на которые они рассчитывают. И ключевая история — это, конечно, медицина. Даже не жилье и не продовольствие. Вот, да, значит, и что там в конце было?
1: Сейчас я вам скажу. Конец. Есть ли запрос на справедливость?
0: Да, безусловно, запрос на справедливость есть. Это основной запрос, один из основных запросов у нас в обществе. И бороться с несправедливостью надо путем повышения уровня жизни небогатых людей. Что касается этих самых социальных трат, то пенсионеры, да, пенсионеры, как и вообще пожилые люди, которые вот в наибольшей степени страдают от вот, ну, недоступности там разных,
1: да,
0: благ,
1: да,
0: включая ту же самую хорошую медицину, что для них особенно важно. Да, действительно, эти люди очень часто высказываются о том, что общество устроено несправедливо. Ну, то есть, проще говоря, пенсии надо повышать, как им рот.
1: Сергей нам пишет: справедливость — это неравенство. Это каждому по труду, а трудовой вклад у всех разный. То есть это уже неравенство.
0: Смотрите.
1: Витиевато.
0: Ну, да, то есть каждому по труду, да, труд у всех разный, доходы разные, но смотрите, по большому счету общество является несправедливым, когда вот, ну, да, одни люди завидуют другим. Но если, смотрите, вот разница между квартирой 500 метров и квартирой там 50 метров, она не принципиальная. И более того, если вам там... вы станете обладателем квартиры 500 метров, ну, вы, скорее всего, взвоите, просто потому что вы не сможете ее содержать. Поэтому разницы принципиальные в части вот как бы качества потребления между обычной квартирой и большой квартирой нет. А цена между ними, она колоссальна. Да, то есть, начиная с определенного уровня цен на товары и услуги, их потребительская ценность не растет. Более того, она начинает снижаться, потому что дорогой там, я не знаю, Porsche Cayenne по своим потребительским свойствам хуже, чем обычный там, я не знаю, этот самый, как его, минивэн для перевозки большой семьи.
1: Угу.
0: Вот. И проходимость у него плохая, да? А вот... Ну, Cayenne, ладно, еще высокая. Cayenne, да, ну, да, у обычного нормально. Porsche, если мы берем простой Porsche.
1: Да.
0: Да, вот у него, да, там, ну, он по потребительским свойствам, он отстает от обычного минивэна. Но цена его кратно выше, поэтому разница в цене – это не главная разница, которая вот определяет справедливость и несправедливость. Справедливость и несправедливость зависит от того, есть у вас машина или у вас нет машины.
1: Угу.
0: А вот у соседа есть, тогда будет, вы ему будете завидовать, а вот, и будет несправедливость. А если у вас есть машина, даже если она в 10 раз дешевле, чем машина соседа, вы не будете чувствовать зависти к соседу. Вот это вот принципиально важная вещь. То есть несправедливость и как бы вот распределение людей по уровню потребления определяется не ценой благ, а самим фактом их наличия.
1: Mm-hmm. Интересно, хорошо, пойдемте дальше с вами. А, еще один ваш читатель спрашивает, а знает ли или интересуется ли президент в принципе о других, более или менее альтернативных или хотя бы дополнительных и не перпендикулярных путях развития экономики, чем ему докладывают правительство и Центробанк? Или текущая политика — это максимум из степени свободы, что у него и у нас есть в наличии?
0: Ну, вы знаете, у нас всегда в нашей стране, там еще с 90-х годов, было распределение на экономический блок, который живет как бы сам себе, да, внутри себя, и вот политический блок, который занимается там войной, там международными отношениями и так далее. Экономический блок всегда был как бы вещью в себе немножко, да, там понятно, что контроль за ним осуществляется, там есть финансовые потоки. А вот, но если финансовый блок справляется со своими функциями, ну, как бы внутрь никто и не лезет. А финансовый блок с точки зрения руководства страны справляется со своими функциями. Потому что главная функция на сегодняшний день – это не развитие, это сохранение устойчивости. Сохранением устойчивости Силуанов и Набиуллина справляются, ну, в общем, нормально, да?
1: Да.
0: И оценка, которую им дает, там, неоднократно давал за последнее время президент России, да, она позитивная. А вот, если говорить об альтернативных идеях по развитию, ну, наверное, вы имеете в виду там идеи Глазьева, например, того же самого, который вот у нас считается большим экономистом, но, опять же, я не беру личность Глазьева, там, бог с ним, это и... А вот, но идеи Глазьева среди в экономическом сообществе не считаются там, или Делягина того же самого, который там депутат Госдумы,
1: наш регулярный гость.
0: Ну и слава богу, да. Он трибун, как это, горячий трибун, пламенный, я бы сказал. Но экономистам среди в экономическом сообществе это не мейнстрим, и, в общем, это не камильфо обсуждать там идеи Глазьева и Делягина. Потому что, смотрите, эти идеи сводятся к тому, что надо сейчас быстро потратить деньги в инвестиции. Они оба горячие сторонники потратить деньги. Потратить деньги можно, это не есть проблема. А дальше возникает вопрос, кто это купит? Тот товар, который там произвели, потратив деньги в развитие промышленности. Понятно, что есть какие-то отрасли развития промышленности, которые необходимы, тот же ВПК, например, а есть то, что проще купить за границей. Если мы там займемся производством смартфонов, например, своих, ну, опыты были неоднократно, и дальше что, вот да, в них там вложили какие-то деньги, а потом эти смартфоны никто не хочет покупать.
1: Mm-hmm.
0: Ну, это длинная история, которая долго обсуждает, но вот эта история про то, что мы сейчас должны потратить деньги, обеспечить развитие промышленности, ну, да, но это лоббизм тех людей, которые хотят добраться до денег. Я не знаю, там понимают ли Делягин и Глазьев, что они делают, кого они продвигают и какие идеи они продвигают на самом деле, и кто за ними стоит. Ну, не знаю, врать не буду. Но то, что эта идея не жизнеспособна, в экономическом сообществе это совершенно очевидно и всем понятно. А вот, поэтому, ну да, это некий не мейнстрим, а это вот, ну не сказать, чтобы фрики.
1: Да.
0: Но люди, которые стоят, не стоят на, вот, на основном мейнстримном пути развития экономики.
1: Валерий нам пишет, что идея Глазьева — это чистый популизм. Макс Федосимов пишет, что надо с Китаем мощнее контачить, развивать с ним экономику.
0: Ну так уж больше некуда. Можно сказать, главный наш партнер уже сейчас.
1: Ну, то есть и так уже контачим, да, с ним?
0: Так, одеваться некуда. С кем добротно еще контачить?
1: XMR пишет, мы не можем делать хорошие смартфоны, топовые чипы нам просто не продадут.
0: Ну, для смартфонов не нужны топовые чипы, нужны, в общем, вполне обычные чипы, которые Россия там умеет делать. Но проблема для того, чтобы сегодня быть лидером на рынке смартфонов, надо было быть лидером смартфонов там 20 лет назад.
1: Uh-huh.
0: Сегодня на этом рынке лидером стать нельзя. Либо нужны очень большие деньги. Вот Китай там потратил на создание своей электронной промышленности там несколько сот миллиардов долларов, а говорят там о нескольких, там больше, чем о триллионе, да, но у нас нет лишнего триллиона, и мы не можем ждать 30 лет, пока не окупится. Вот в этом разница между Россией и Китаем.
1: И по поводу справедливости нам пишет XMR, пишет, что у некоторых вообще машины без крыши и с двумя дверьми, бедные.
0: Особенно в октябре это не очень хорошо.
1: Да. Программа «Револьвер», сейчас у нас будут новости, а потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударах по предприятиям ВПК Украины. Кроме того, целями российских военных стали логистические центры и объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, использующиеся в интересах ВСУ. В сводке ведомства говорится, что вооруженные силы России поразили в Бугском лимане судно с грузами военного и двойного назначения, шедшее в порт Николаев. Также нанесен удар по цеху предприятия Pulp Mill Print в Киеве, в котором производились ракеты и беспилотники большой дальности. Германия, Италия и Бельгия предложили ввести механизм блокировки решений Еврокомиссии. Письмо соответствующей инициативы представители стран направили председателю Европейского совета Антонио Коште. В документе говорится, что страны ЕС должны получить возможность блокировать новые законодательные инициативы Брюсселя, если они создают чрезмерную нагрузку на государство, объединение и бизнес. В обращении политики назвали такой инструмент механизмом стоп-крана, который, по их мнению, поможет повысить конкурентоспособность европейской экономики, пишет политика. Представители Германии, Италии и Бельгии также призвали к существенному сокращению бюрократических барьеров внутри Евросоюза. Посольство на Маврикии призвало россиян к осторожности на фоне беспорядков. Нашим соотечественникам следует отказаться от поездок на автомобиле без необходимости и не посещать места массового скопления людей на острове, отметили дипломаты. Обращение дипмиссии связано с обострением социально-политической ситуации. По данным местных СМИ, в ночь на вторник в разных частях Маврикии произошли массовые беспорядки. Посольство России продолжает работать в штатном режиме. Михаил Мурашко назвал число прошедших в 2025 году диспансеризацию и профосмотры россиян. Это сделали более 106 миллионов человек. Глава Минздрава привел такие данные на форуме в Новосибирске. Мурашко отметил, что профилактика – это фундамент современной модели отечественного здравоохранения, а диспансеризация служит главным инструментом для своевременного обнаружения скрытых угроз здоровью. Особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сказал министр. Ранее глава ведомства заявил о снижении количества повторных инфарктов. По данным Мурашко, с 2019 года показатель уменьшился на 40%. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 9:00. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 200 33-38-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Флиси.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.36 в Москве, сегодня вторник, 13 октября. Это программа «Револьвер». Меня зовут Герман Бабаян. Сегодня у нас в студии Алексей Николаевич Зубец. Алексей Николаевич, доброе утро еще раз.
0: Здравствуйте еще раз.
1: Координат нашего сегодняшнего эфира СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Боты в Телеграме, в Максе работают. Все сообщения вижу, читаю. Мы даже с них иногда смеемся. Боты называются «Говорит МСК-бот». И звонки в прямой эфир по номеру 8-495-7373-94-8. Звонки нам прямо-таки посыпались. Как считаете, возьмем звонок или сначала
0: обсудим? Да, я что-то наушников не вижу.
1: Злободневно. Нужны наушники. Пока нам подключают наушники, давайте парой слов пройдемся по самому злободневному такому экономическому инфоповоду, который есть. Это, конечно же, то, что вечером 9 октября было подписано, обговорено соглашение о поставках отечественного дизельного топлива на берега Соединенных Штатов Америки. Как вообще к этому относиться? Какое это окажет влияние на мировую экономику? Хорошо это или плохо для нас?
0: Для нас-то, ну, не сказать, чтобы очень хорошо, вернее, хорошо, но как бы не надо переоценивать экономическое значение этой сделки, потому что в России никогда не было проблем продать этот дизель, за ним всегда, ну, вот с весны нынешнего года, когда началась война в Персидском заливе, за российской нефтью, топливом, там, дизелем, бензином всегда стояла очередь. Ну, продать было легко. Проблема вот для нас были финансовые расчеты, во-первых, и во-вторых, были вот, значит, платежи в долларах, и во-вторых, вот то пиратство, которое было там налажено европейцами, преследование теневого флота. Да. Сегодня, в условиях, когда танкеры плывут с благословения Соединенных Штатов, ну, наверное, это пиратство прекратится. Хотя вот сегодня с утра я видел, что там опять французы задержали какой-то танкер.
1: Остров Реюньон.
0: Да, да. Где-то вот, собственно, в Тихом океане, по-моему, ну, неважно. Угу. неважно. Вот. И вторая история — это платежи. И вот эти две важные истории помогают вот снять вот та самая дизельная сделка. Ну, а для Трампа она нужна для того, чтобы снизить цены на дизель. Вот мы до начала передачи смотрели, что там с дизелем. Ну, вот на пике дизель стоил там 5,5 долларов за галлон, а сейчас он стоит там 5,3. Ну, то есть 20 центов, это там не бог весть что, это, можно сказать, вообще ничего. Но, с другой стороны, тенденция, она есть. То есть дизель начал дешеветь. И возникает вопрос, в какой степени это поможет Трампу выдержать давление оппонентов и выиграть выборы промежуточные выборы, да, в Сенат. То есть сохранить за собой хотя бы Сенат. То есть речь идет о том, что, контролируя Сенат, он сможет избежать импичмента. Вот. Вот это вопрос, который стоит. Ну, посмотрим. Надо смотреть за ценой на топливо и за рейтингами Трампа.
1: Сухарики пишет вопрос, задает вопрос, который, мне кажется, многих интересует и многим не дает покоя. Он спрашивает, зачем нам продавать дизель тем, кто нас убивает?
0: Ну, а давайте продадим его не тем, кто нас убивает, а тем, кто с нами дружит. Например, Бразилии там, или Индии, или кому-то еще. За счет этого произойдет снижение цен дизеля на мировом рынке, а вот, и Трамп, в общем, как бы сказать, получит дополнительные шансы усидеть у власти. Трамп на сегодняшний день, вот этой дизельной сделкой, пошел нам навстречу в честь снятия санкций. Надо понимать, что, да, это основной его интерес, избавиться от, вот, как бы, преследования демократов, и что он там получит возможность от них отбиться в случае успешного развития выборов. Но для нас тоже важно, потому что нам надо снимать санкции. Трамп пошел по этому пути. Для нас очень важно. Давайте не будем продавать дизель Америке, продадим его в Бразилию.
1: Мы с вами перед эфиром буквально пару слов затронули то, что Евросоюз готовит 23-й пакет санкций. Была такая новость, что вот они что-то пытаются придумать.
0: Да-да, как раз числе, против, да, чтобы против заблокировать этой дизельной сделки. Ну, пусть попробуют. Потом, в любом случае, это на разработку этого пакета уйдет там несколько месяцев. Но через несколько месяцев посмотрим, что они придумают.
1: Я просто к тому, что может быть то, что... Вот мы заключили прямое соглашение с Соединенными Штатами, не остановит их пиратство?
0: Нет, не остановит. Ну вот опять же, сегодняшняя история вот с этим островом Реюньон, где там опять там захватили российский танкер, показывает, что не остановило. Ну потому что, в общем, если честно, то мир сходит с ума. То, что такого иррационального поведения политиков в мире я, ну, за всю свою жизнь, довольно долгую уже, я такого не видел никогда. Предполагается, что политик — человек рациональный. Сегодня люди, вот те же самые европейские политики, делают какие-то абсолютно безумные вещи, которые никак не сопрягаются с рациональными интересами их стран. Ну, просто люди понимают, что как бы мир меняется, они пытаются остановить изменения, ну и вот дергаться начинают. А дергаться — это плохо, потому что, ну, могут начаться какие-то неприятности, типа большой войны, вот, это тоже имеет свои негативные последствия. Но то, что старый мир кончается у нас на глазах, да, это чистая правда.
1: Ну, будем посмотреть. Давайте возьмем звонок. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
12: Такой вопрос. Скажите, с какими, на ваш взгляд, самыми серьезными вызовами на сегодня столкнулась российская экономика и которая требует безотлагательных решений исполнительной власти? Спасибо.
0: Самый Спасибо главный вам. Вызов, с которым столкнулась на сегодняшний день российская экономика, это инфляция. Да, то есть большие деньги, которые попадают в экономику через там, бюджет, через военные расходы, не встречают в экономике встречного спроса и желания там, вот, как бы, предоставить товары и услуги, не увеличивая цены. Значит, рост цен — это на сегодня наибольшая проблема, которую я вижу в России. А какие действия может предпринять там Россия для того, чтобы сбить инфляцию? Ну, в частности, для этого необходимо, например, резко понизить курс доллара, чтобы сделать импорт более доступным. Но Россия не пойдет на это, правительство не пойдет на это значит просто угробить российскую внутреннюю промышленность. Ну, потому что если там сделать, там, я не знаю, китайские автомобили в два раза более доступными, ну, на ВАЗе можно ставить крест. Поэтому падение курса, снижение курса, агрессивное снижение курса, которое могло бы сбить инфляцию, к сожалению, использовано не будет. Поэтому вот инфляция останется довольно высокой, ну и по большому счету бороться с ней особо никто не будет.
1: Понятно, надеюсь, мы ответили Сергею Алексеевичу, возьмем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
13: Алло, доброе утро, Вадим, Подмосковье.
1: Здравствуйте.
13: Вы упомянули Китай, я хочу задать с этим вопрос, о котором вот стыдливо почему-то умалчивают наши все эксперты. Китай практически гробит Россию вот своей открытой торговлей с нами, потому что мы туда гоним сырье, оттуда оно нам благополучно возвращается, как в последнем примере, вообще диком, гигантским количеством, например, покрышек. Ну, вообще всего остального. Мы с Западом воюем, а в то же время Китай на этом деле все наживается. До какой степени вот наша вот политическая уступчивость, я считаю, что это чистая политика, мешает нам закрыть хотя бы ну, часть торговли с Китаем, как это делает Евросоюз? Спасибо.
0: Ну, интересно. Смотрите, почему Россия не может остановить поток товаров из Китая? Потому что Россия, как и Китай, члены ВТО. То есть, вступая в ВТО, а Россия приняла на себя обязательство не препятствовать импорту, в том числе и импорту из Китая. Сегодня вот мы как бы его, этот импорт, и видим. При том, что на самом деле ограничение импорта существует, и те же самые рынки на рынке покрышек есть какие-то договоренности, которые ограничивают китайский импорт покрышек. Там тарифные, нетарифные ограничения существуют и так далее. Вдруг в китайских покрышках выяснилось, что в них есть какие-то там вредные ингредиенты, запрещенные в России и так далее. То есть говорить о том, что Россия ничего не делает для защиты собственного рынка, так сказать, нельзя. Ну, классический пример — это вот рынок грузовиков, коммерческих грузовиков,
1: да,
0: тяжелых. Это вот КАМАЗ. Ну, вот КАМАЗ по-прежнему держит половину рынка новых грузовиков в России. Почему? Ну, потому что есть какие-то договоренности, которые ограничивают китайский импорт в Россию. То есть говорить о том, что Россия вот открыла ворота и терпит прямые убытки. Нет, это не вполне так. Там здравые люди, которые понимают, о чем идет речь, есть ограничения.
1: А по поводу прошлого вопроса предыдущего звонящего, Виталий Филий вдогонку вопросом задает. Если старый мир кончается, то может ли уйти в историю еврозона так, что страны Европы вернутся к дойчмаркам, эскуду и франкам?
0: Да, это вполне возможно, потому что, смотрите, в чем недостаток евро? В том, что конкретные страны, находящиеся в еврозоне, не могут управлять своей валютой.
1: Да.
0: А если они не управляют своей валютой, они не могут ее там обесценить и выровнять там свой торговый баланс. Поэтому есть там страны, где с экономикой все более-менее неплохо, и которые, наверное, не будут как бы настаивать на разрушении еврозоны, но есть слабые страны, которые туда входят, ну, Прибалтика та же самая, которая, да, со временем, скорее всего, выйдет из еврозоны, ну, просто по чисто объективным соображениям.
1: Чтобы экономику свою спасти.
0: Да-да-да, чтобы спасать экономику.
1: Кто-то нам тут, His Shadow про покрышки пишет, что самый вредный ингредиент у них — это их низкая цена.
0: Ну, возможно. Не исключено, да.
1: Да. Возьмем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире.
14: Здрасте. Вот вы сейчас про еврозону сказали, да?
1: Да.
14: А вот такой вопрос, а вот если у нас будет единая евроазиатская зона, Евразес, да, то есть страны СНГ и Россия, для России это больше плюс или минус, вот есть какие-то оценки?
0: Ну, Евразес — это плюс, совершенно очевидно. Вы имеете в виду слияние с Европой? Или...
14: Ну, на аналог Европы, только на нашем постсоветском пространстве. Ну, вообще, перспективы, возможности есть такие?
0: Ну, он уже есть, это Евразес. То есть Евразес, когда возникал этот вот блок, это была попытка построить Европейский Союз на постсоветском пространстве.
14: Но у нас нет валюты единой. А вот я говорю, что единая валюта,
0: Ну, в Европе тоже нет единой валюты, потому что есть евро, а есть национальные валюты. Например, в Венгрии там своя национальная валюта и так далее. Вот. И в Польше, кстати. У нас на пространстве Евразес роль национальной валюты исполняет рубль российский. Ну, то есть над национальной валютой, извините.
14: Понял, спасибо.
1: Спасибо вам. Валерий пишет, видимо, по поводу создания какой-то единой валюты на постсоветском пространстве. А не будет ли как в СССР, когда центр кормил все окраины? Прибалтика ведь кратно лучше жила, чем она живет сейчас.
0: Нет, но все-таки Прибалтика сейчас живет лучше, чем она была при Советском Союзе, это правда. Но она живет за счет дотаций из европейского бюджета. Если бы не те там десятки, сотни миллиардов, которые они получили, то, конечно, Прибалтика жила бы хуже, потому что у Прибалтики нет экономического смысла. То есть экономический смысл Прибалтики – это посредник в торговле между Россией и всем остальным миром. Mm-hmm. А вот. Ну и Финляндия, кстати, то же самое. А при разрыве экономических отношений Прибалтика теряет, собственно, фундамент своего благополучия. А вот. А что касается там кормить, не кормить, странное, вот Евразес на сегодняшний день, ну, смотрите, это сложная тема, потому что тут же есть еще политические интересы, но прямого вот кормления там из центра той же самой Киргизии там или Армении на сегодняшний день нет. Ну, за исключением того, что Россия там приняла на своей территории там больше миллиона киргизов, которые там отправляют свои деньги, зарплаты в Киргизию. Вот эта форма, там сказать, поддержки, непрямой поддержки на Киргизии из России. Но прямой поддержки, бюджетной поддержки, она не существует.
1: Возьмем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день, меня Денис зовут. Ну, мне очень понравилась тезиса по поводу инфляции бороться. Ну, правительство может посмотреть, подойти к зеркалу, посмотреть на себя. Кто повышает ежегодно цены на энергоносители, кто повышает акцизы на бензин, тот же утильсбор, который непонятно, почему я должен платить, чтобы кормить каких-то криворуких товарищей автоваза. А потом, ой, у нас инфляция высокая.
0: Ну, спасибо. Да, и что, да, действительно. Смотрите, главная причина высокой инфляции – это высокие бюджетные расходы, которые, как мы знаем, в большой степени вызваны тем, что Россия ведет войну. Да? И говорить о том, что утильсбор — это главная причина роста вот, налогов и всего остального, это неправильно. А, действительно, в состоянии там, конфликта там, с коллективным Западом, как это в лице Украины, действительно требуются высокие налоги. Я надеюсь, что после завершения активной фазы этого конфликта налоги будут снижаться.
1: Виталий Фили нам пишет. Выход Прибалтики из еврозоны не очень верю. Они мелкие, их экономика меньше Польши и Чехии, которые держатся за свои злотые и чешские кроны. Поэтому возврат к латам, литам и эстонским кронам не особо верю. От Франции к франкам, а Германия, тем более на фоне роста популистов из АДГ.
0: Ну, согласен. Скорее, да, вы правы, что Прибалтика не выйдет, просто потому что, ну, как бы, в этом случае она, ну, это им ничего не даст. Ну, просто в силу отсутствия экономики. Для Франции, да, действительно. Возврат к франку. Кстати, Марин Ле Пен, которая вот там является одним из кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся весной следующего года, она говорит, что да, возврат к франку – это одна из задач, которая стоит перед Францией. Для того, чтобы просто управлять собственными социальными расходами и ценами на внутреннем рынке. Да, так что, ну, я не очень верю в то, что Франция выйдет из еврозоны, но, в принципе, да, такие тенденции, они намечаются.
1: Сухарики нас спрашивают, проблемы с Яндексом могут потянуть экономику вниз?
0: Нет, проблем с Яндексом больших нет, Яндекс работает, есть какие-то проблемы с отдельными сервисами, но я вот лично не заметил того, что у Яндекса, ну, за исключением одного там, в почте не открываются файлы, да, напрямую.
1: Да, это
0: вот,
1: правда.
0: Все, вот это единственное, что я увидел, больше ничего.
1: Ну, то есть переживем.
0: Переживем, да.
1: Берем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
16: Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва.
1: Здравствуйте.
16: А вот скажите, пожалуйста, Трамп сказал, что Европа купила 250 миллиардов газа у нас на 250 миллиардов.
1: Да.
16: А вот эти деньги, которые мы выручили, мы их как-то забираем или это в рублях они нам перечисляют? Одно время, как-то помните, говорили, что деньги за энергоносители будут в рублях.
0: Нет, ну нет, нет. Если, в рублях они не
1: Спасибо.
0: Платят. Пытались их заставить платить в рублях, они отказались. Ну вот, больше таких попыток не делается, платят они в валюте, есть банки, которые принимают эти деньги, это, в общем, источник, как бы, пополнения российского валютного рынка.
1: Еще один звонок возьмем. Добрый день, вы в эфире.
17: Да, здравствуйте, Герман, здравствуйте, Алексей Николаевич, я бы хотел спросить, кредитная задолженность, в том числе по различным займам, в том числе микрофинансовых, не только банков микрофинансовых структур, достигла рекордная сумма 45 триллионов рублей, сравнимая с расходной частью бюджета. Как это влияет, например, на дороговизну кредитов, по которым так называемые наши граждане, юридические физические лица, размазывают слезы по щекам, говорят, что у нас дорогие кредиты? Может ли это вызвать какой-то финансовый
0: экономический банк? Нет, тут простая Да, извините, я сразу отвечу. Значит, на стоимость кредита влияет ставка. Задолженность на ставку никак не влияет.
17: Да, вот будет ли какой-то коллапс в связи с этим, мы поэтому призываем за различного рода финансовые пузыри в Соединенных Штатах Америки. И почему наши банки практикуют выдачу кратно превосходящих кредитов над доходной частью не только физических.
1: Спасибо, Вася.
0: Смотрите, будет ли... На первую часть я ответил. Задолженность по кредитам не влияет на их стоимость. Если говорить о американской экономике, все говорят, что искусственный интеллект — это пузырь, но об этом говорят уже несколько лет.
1: С самого начала.
0: Да, то есть ждут экономического кризиса уже несколько лет. Пока этого кризиса нет. Поэтому, да, это пузырь, но когда он лопнет, неизвестно. И лопнет ли он вообще, или как-то его погасят другим способом. Вот. Что касается того, что там выдают кредиты банки по высоким ставкам, ну, это понятно, высокая ставка Центробанка определяет стоимость заимственных денег. А то, что там платежи по кредитам выше доходов, ну, так поэтому, собственно, у нас ипотеку получают там 10-15% от населения, 15 максимум, а для остальных ипотека недоступна. Ну, да, то есть дорогие кредиты недоступны для большей части населения страны. Это правда.
1: Интересный вопрос Валерий задает. Прибалтика думает своих солдат продавать. Давеча обещали поставить 50 тысяч на границу с нами. Как думаете, это вариант заработка для них или это экономически бессмысленно?
0: Нет, они не будут продавать своих солдат. Это невозможно. И никто такой задачи не ставит. Задача, ну, они просто играют солдатиков в войнушку. Там типа мы построили забор на границе с Россией, а теперь мы еще к этому забору солдат приставим. Mm-hmm. Но это не более чем пиар, к реальным военным действиям и к там, военной активности это вообще не имеет никакого отношения, про это вообще не стоит упоминать и читать такие новости.
1: Еще один звонок возьмем. Добрый день, вы в эфире.
18: Добрый день.
1: Здравствуйте.
18: Алексей. Вы вот регулярно говорите, что для России главным направлением экономического развития это торговля природными ресурсами. Вот. Но не могли бы вы привести пример трех стран, у которых аналогичная позиция, то есть главное направление их экономической деятельности это торговля ресурсами, и какое у них сейчас состояние, какие у них перспективы?
0: Ну, номер раз это Австралия. Да, mm-hmm. Номер раз это Австралия, страна, которая живет, которая развитая, да, и богатая страна, одна из самых привлекательных для миграции стран мира. Вторая страна это Канада, которая тоже живет за счет, ну, в значительной степени живет за счет экспорта природных ресурсов. Ну и там, например, монархи Персидского залива, которые тоже живут за счет природных ресурсов, и которые тоже вполне развитые страны. Ну или например, Новая Зеландия. Которые продают там говядину, там масло, и что еще они там продают. То есть даже не уголь и не нефть, а вот типа вот шерсть.
1: Продовольственные товары.
0: Шерстью торгуют. И живут очень неплохо.
1: Ну, вопрос интересный был, да. Нильс Майкл нам пишет. Германия все-таки будет размораживать свои АЭС вследствие проблем с электричеством и ценами на него. А, это вопрос. Все-таки будет размораживать свои АЭС? Ведь разморозка АЭС требует денег не меньше, чем заморозка. А тут еще 1,3 миллиарда евро на Украину отправить надо.
0: Да, в принципе, история с атомными электростанциями в Германии обсуждается. Но вы совершенно правы, что, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, экологическое движение в Германии никуда не делось, которое эти электростанции убило в свое время. Так что сегодня говорить о том, что они скорее вернутся к углю, чем к атомной энергии.
1: Интересно, учитывая тренды на зеленую энергетику.
0: Ну, про зеленую энергетику на сегодняшний день уже все забыли, потому что всем понятно, что зеленая энергетика не выгорела. Не выгорела не потому, что это невыгодно и неэффективно, потому что Китай вдруг внезапно стал лидером зеленой энергетики. А развивать зеленую энергетику для Китая, там, в пользу Китая, китайских производителей солнечных панелей, Европы, естественно, не будет.
1: Угу. А Виталий Филина спрашивает, в случае окончания СВО, нужно ли нам возобновлять торговлю с Прибалтикой? Что-то может быть выгодно России? Там же кроме чистого воздуха, Рижского взморья и Лайма-Вайкуля ничего нет.
0: Ну, вопрос хороший. Действительно, я бы вот поставил вопрос о возобновлении торговых отношений не только с Прибалтикой, но и с Финляндией. Я бы поставил условия выхода из НАТО как условия возобновления торгово-экономических отношений с этими странами. А, ну, потому что, собственно, мы знаем, что все, ну, Финляндия особенно, это страна, которая стала развитой и счастливой, и благополучной на торговле с Россией. А, ну, я бы объяснил уважаемым жителям Финляндии, что без России они как бы мало чего значат в экономике. А требование России стоит в том, чтобы не было НАТО на российских границах. Ну, а дальше пусть они решают, выходить им из НАТО или нет для возобновления отношений с Россией.
1: Ну, наверное, последний вопрос на сегодня. Сухарики нас спрашивают, сколько нужно будет денег на восстановление новых территорий после СВО?
0: Много. Ну, точно я вам сказать не могу, но в любом случае это там сотни миллиардов. А триллионы рублей, собственно, там одна проблема разминирования, там на годы вперед и стоит больших денег, вот, и восстановление экономики, переселение людей, проблемы расселения населения, там, потому что есть территории, которые потеряли свой экономический смысл, и вполне возможно восстанавливать их просто никто не будет, то есть надо переселять людей куда-нибудь там к Азовскому морю в Мариуполь, а там оставлять только вот ровно столько, чтобы, ну, поддерживать функционирование государственных структур. Это сложная история, это намного, намного-много сотен миллиардов и намного лет вперед.
1: Очень был интересный эфир, очень много сообщений, очень много звонков. Спасибо вам большое, Алексей Николаевич.
0: Спасибо вам.
1: Да, это была программа «Револьвер», обсудили все, что касается экономики. Отвечали на ваши вопросы. Спасибо всем слушателям, которые писали и звонили. Дальше в этой студии будут Макс, Марина и Герман. Но сначала, конечно же, новости на «Говорит Москва».
11: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 11.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ предотвратила попытку атаковать дронами аэродром в Воронеже. Целями украинских спецслужб были разрушение инфраструктуры и уничтожение самолетного парка и личного состава Балтимора. В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании гражданки России, которая по заданию СБУ должна была собрать и запустить дроны. Атаковать аэродром в Воронеже планировалось с применением 9 беспилотников. Управлять ими в финальной стадии операции противник намеревался с территории Украины. Отмечается, что россиянка была завербована в 2022 году. Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. В ней также упоминается перспективный период до 2036. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Кроме того, стратегия предусматривает оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, а также поддержку детского и юношеского спорта. В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В Роспотребнадзоре заявили, что это чуть ниже показателя, зафиксированного в предыдущие 7 дней. Представители ведомства добавили, что среди циркулирующих сейчас вирусов преобладают риновирусы – более 51%, и парагрипп – почти 17%. Кроме того, встречаются свиной грипп и грипп Б и С. Специалисты указали на важность своевременной вакцинации, которая считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. Прививочная кампания в Москве стартовала в начале сентября. Бесплатно пройти вакцинацию можно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Минобороны Эстонии выделят 250 тысяч евро на создание военных фильмов и видеоигр. Речь идет об аудиовизуальных продуктах, укрепляющих в гражданах волю к защите государства. Местные СМИ пишут, что именно такой бюджет подразумевает объявленный ведомством конкурс на создание контента соответствующей тематики. Фильмы, а также, например, видеоигры – это средства, которые охватывают широкую аудиторию и помогают рассказывать о гособороне так, чтобы это находило отклик у разных поколений, пояснил представитель Минобороны. Ведомство принимает заявки на участие в конкурсе до 18 ноября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
19: 94.8 FM.
11: Реклама.
20: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
23: А вы говорите, милит.
24: Я его что?
23: Мне милит.
24: Рекламирую.
23: Да думайте о своей стране.
25: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Имена. Поверх времен.
25: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
26: «Имена. Поверх времен».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
5: Всем прекрасного, хорошего дня. Сегодня вторник, 13 октября 2026 года. Что нас ожидает в течение ближайших 3 часов? В этом часе мы с вами, друзья, будем говорить о том, что каждый пятый гражданин России живет с избыточным весом и не считает это проблемой. Это нормально. Гражданам России не нужно пытаться быть хорошими людьми, потому что их в аду, как селедок в бочке. Так вот нам сказали в РПЦ.
9: Кого? Хороших людей?
5: Да, да. Как селедок в бочке. Разберем эту стату, подумаем. Еще что неинтересное. Так, почти 8 миллионов граждан России не платят налоги в нашей стране. И,
9: сколько?
5: 8 миллионов.
8: Это как каждый шестой страдает ожирением, да?
5: Ну, типа того, да. И часы, и умные браслеты вот такая становятся причиной раздражения кожи на запястье. В следующем часе, сегодня день неудачника, вот мы будем разбирать, кто такие неудачники.
8: Ой, вообще, как здорово.
5: Сегодня присутствует ли в нашей жизни такое понятие, как неудача? Или все можно вот свести к такой легкой удаче, или такой вот удаче, которая, ну, сложилась. Или
8: где критерии вот этого,
5: да,
8: вот неудачника?
5: Да, где критерии? Угу. В 13.05 в программе «Провиант» мы будем говорить о самом популярном блюде сегодня в России. Угадайте, каком?
9: Азиатская лапша.
8: Точно.
5: Откуда вы знаете? Друзья, поехали в этот день.

0: вас услышат.
1: Настолько что аж до будильника проснулся.
2: Ого. Да. Ого. Ну, бывает, бывает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще у нас есть Макс и телефон прямого эфира 7373 948.

0: Не пошутила.
1: Пошутила шикарно.
0: То есть ты шутишь про кламбуришь, это все должны смеяться, а я тут сижу, шучу, никто не смеется.
1: Мы оценили, хорошо, кошечка, ладно. Нервничай, все хорошо. Мы просто не стали заострять.
0: Почему?
1: Внимание.
0: Я не стесняюсь.
1: Нет, все хорошо, прекрасная Маркиза.
0: Все устраивает.
1: Хорошо, ладно. День побалуй себя, я не знаю, что это значит, но типа того, что позволь себе того, чего ты не можешь позволить в другие дни. Можно ж так сказать, да?
2: Далее. За неделю до зарплаты.
1: Кстати,
2: вот уж побалуй себя.
0: А еще сегодня купец уже чинк выключился давно.
1: Еще сегодня день, когда нужно подумать о целомудрии. А, так,
0: побалуй себя. Или целомудрие? Что?
1: День подумать, день, когда нужно думать о целомудрии.
0: Понятно.
1: Понятно? Вот так вот. Всемирный день борьбы с тромбозом. Как я уже говорил, день неудачников, но об этом чуть-чуть попозже. День гидрографической службы ВМФ Российской Федерации, или можно сказать, что день военного моряка-гидрографа. А, еще сегодня отмечается день арахиса. Вот, так что, так. Ну, впрочем, и все. А, сегодня еще день инфобизнесмена.
2: Mm-hmm.
1: Это что такое?
2: Коуч.
1: Неважно.
0: Инфобизнесмен?
1: Да.
0: Почему это коуч?
2: А почему нет?
1: А почему нет? Да.
0: А коуч — это человек, который помогает
1: тебе тренер,
0: учитель. Понять, чего тебе хочется, прийти к какой-то своей цели. Разобраться
1: так,
0: в себе.
1: Да, так и есть. Но...
0: А инфобизнесмен — это кто?
1: Ну, вот я тоже не знаю, кто такой инфобизнесмен.
0: Так-то почему он как... коуч?
1: Можно. Ну, это Гера, это не ко мне.
0: Гера.
1: Гера сказал.
0: Это к тебе. Ваше окошко.
2: Просто сдаешь.
1: Конечно. Вы мне сдаете бесконечно.
0: Мне просто спросить, справочник.
2: Инфобизнесмен, можно провести цепочку. Инфобизнесмен — это синоним инфо-цыгана. А на заре коучинга и вот этого инфо-цыганства и всего прочего... А любой инфо-цыган называл себя коучем.
0: Вот говорил, типа... и поэтому, когда говоришь, что ты коуч, многие думают, что ты какой-то инфо-цыган.
1: Да.
0: На самом деле это не так.
1: У
0: коучинга есть международная система, международные экзамены, да, которые нужно сдавать и соответствовать определенному кодексу, который как раз подразумевает то, что ты не занимаешься инфо-цыганством. Инфо-цыган я очень не люблю тоже. И
1: я
0: чувствую
1: тоже,
0: их за версту. Знаете, когда вот из серии человек начинает говорить, вот вы ходите к психологам, вот вы ходите к каким-то там коучам или кому-то еще, забудьте. Вот вы пообщаетесь со мной 1 час или 15 минут, и я вам смогу помочь в решении вашей ситуации. Вам вообще никакие другие специалисты не нужны. Я знаю, что с вами делать. Вот я такое очень сильно не люблю. Когда обесценивают труд других людей.
2: Никсимар пишет, инфорумен.
1: Инфорумен, да. Слушай, я тебе хотел по секрету сказать. Так. Эту тему лучше не поднимай.
0: Какую?
1: Все, поехали дальше.
0: Про еду?
1: Да какую еду? Про коучи, инфо-цыган и прочее. Так, друзья, давайте... А, ну я уже рассказал. А, еще и сегодня Международный день ханга. Такой инструмент у нас часто... И Елены тоже. Вот, как угодно. Пусть будет так. Гера ни то, ни другое не понял, мне кажется. Нет, ханг, да ты знаешь, что это такое. Да. Так, смотрите, какая интересная тема.
0: Все, ты все рассказал, да?
1: Да.
0: Нас
1: да.
0: смотреть-то можно, вы знаете, где?
2: Да,
1: ты, может,
2: я сказал.
0: Да, я забыла.
1: Каждый пятый гражданин России с избыточной массой тела живет в нашей стране, на нашей планете, и не считает это проблемой.
0: Ожидается,
1: такой вот опрос.
0: Ожидается, что к 2030 году до 1 миллиарда человек в мире будут иметь лишний вес.
2: Каждый восьмой.
1: Мы совершенно недавно говорили о том, что проходит вот эта мода на бодипозитив.
0: Давно уже прошла.
1: Но сейчас еще активнее. Некоторые даже бренды одежды отказываются от размеров XXL и так далее. А поэтому...
0: Ну, на самом деле, очень большая проблема людям, у которых есть лишний вес. Понимаешь, лишний вес бывает приобретенный там вследствие каких-то заболеваний. Это одна история. И приобретенный вследствие, с одной стороны, тоже заболевание, когда у тебя какая-то пищевая распущенность. Но это тоже бывает заболевание. И вот когда ты приходишь в магазин обычный, да, который в торговых центрах, вот эти все вот известные, популярные сети, да, которые там стоят, там обычно L, максимум XL. И вот если ты чуть крупнее, чуть
1: для
0: больше,
1: девочек.
0: Да, чуть крупнее, чуть больше, ты не можешь там ничего купить. Это на самом деле большая проблема. И прям вот реально ущемление. Потому что ситуации в жизни бывают разные. Не всегда ты можешь, не знаю, там в S, M и L помещаться.
1: Это
0: Мне кажется, должен быть у людей выбор.
1: Марина, еще история такова, что у нас люди по какой-то причине с годами становятся более бестактными, я бы сказал вот так. Ладно, магазины, там марки, они не в открытую, а как бы бы скрыто так тебя, ну, человека будет.

0: и позитивно, тебя может, так сказать, ну, оскорбляет. А есть люди, которые, например, кто-то говорит, ну, ты отрастил себе там что-нибудь,
1: мамон.
0: Да? Мамон. Мамон, да, или там еще что-нибудь.
2: Или когда мне
0: а
2: мой коллега...
0: А есть-то поменьше надо.
2: Коллега мой один, Герд, ты его знаешь, говорит, ты пообедала, что ли, плотно? Что у тебя живот какой-то? Или что у тебя?
0: Что ты гонишь, кошечка? Когда я тебе хоть раз такое говорил?
2: На прошлой неделе.
0: Про живот?
2: Да.
0: У тебя живот к спине прилипает. Меня всегда это бесит в тебе.
2: А ты говорил,
0: что у тебя живота нету. Ну, там все так очень хорошо.
2: Поэтому мне нужен новый ремень. Потому что у меня старый уже...
0: Она хочет ремень с бляшкой такой, знаешь, Луи Виттон, что-нибудь такое, пожирнее.
1: А кто не хочет? А можно,
0: я не хочу.
1: А можно просто дырки в ремень
0: сделать? Хочу.
2: Мне уже сделали, опять велик стал.
1: Я как-то пытался сделать.
0: Короче, друзья, я хочу призвать всех...
1: Сломал ремень, когда пытался сделать дырки в ремне себе.
0: Молодцы. Я хочу всех призвать к тому, что даже когда ты видишь в своем друге, своей подруге, коллеге какой-то лишний килограмм или какие-то изменения в фигуре, ну не надо, правда, так лупить прям по щекам, что как ты поправился, как у тебя тут отвисло, как еще что-то. Вот вы не поверите, есть люди, которые на это вообще закрывают глаза и не реагируют никак. А есть люди, которые очень сильно переживают.
2: Да, почему человек набрал вес, и вы не вправе это комментировать, обсуждать и так далее. Возможно, проблемы со здоровьем, возможно, психологические какие-то проблемы. Поэтому задавать такие вопросы — это бестактно. Это говорит о вас, как о человеке, бестактном и невоспитанном.
1: Вы из тех, для кого такт важнее честности?
2: Это не честность.
0: А в чем честность? Если человек другого оскорбляет, ты думаешь, это честно?
1: Почему оскорбляет?
0: Ну, если ты видишь, вот ты меня увидишь и скажешь, если мне, Макс, а что у тебя пузо-то такое? Ты уже, там, не знаю, с тележкой ходить впереди должен, что ли, возить его.
2: Ну, я могу пошутить, конечно, что ты там можешь что-то носить или ручки удобно складывать, но...
0: Совершенно удобно. Это будет для меня будет оскорбительно.
1: Констатация факта может быть оскорблением?
0: Может быть.
2: Знаешь, прямота не всегда нужна,
0: вот именно, да. Прямота хуже... Нет, подожди.
1: Честность — это лучшая хуже... политика.
0: Воровства, говорят. Что?
1: Честность — это лучшая политика.
0: Вообще нет.
1: Honesty
0: политика — это как раз все полностью целиком вранье вокруг. Не надо, Герушку, честность — политика. Честность даже в семейной жизни совсем не обязательно. Знаешь, иногда порой
1: но
0: лучше
1: мы помним,
0: что-нибудь...
1: Что семейная жизнь — это узаконенная проституция.
0: Да, ну, ты прям радикально
1: это
0: сегодня.
1: Мы помним.
0: Это на тебя влияние программы «Револьверы» действует.
2: Ничего, мы сейчас любим эту дурь.
0: Ну, вот именно. Алло.
3: Добрый день, Марина. Добрый день, Максим. Добрый день, Герман.
0: Здравствуйте. Да, здрасте. Ну что, вы заметили бестактность? Повысился градус бестактности в наших людях?
3: Ну, мне кажется, вообще, как бы да. Потому что, как бы сказать, меньше люди читают-то. Когда люди меньше читают, все-таки они становятся более бестактными. Откуда черпать, так сказать, классические устои общества и социальных отношений?
0: Хороший поворот, я даже как-то не сразу понял.
3: По поводу лишнего веса и размеров, вот я как раз из той категории, которая приходит, там, 54-й и пипец, а дальше-то нет, 56-й уже. А я вот не считаю прям, что я такой, ну, как бы, не, у меня есть лишний вес, безусловно, но на пятый этаж ты еще пока пешком поднимаюсь, значит, еще живу. А вот реально...
0: Ой, я забыл, как вас зовут, извините, перебиваю.
3: Руслан,
0: да, смотрите.
3: Рушан.
0: Рушан, да, смотрите. Главное быть в согласии с самим собой.
2: Чтобы
0: вот,
2: вам было комфортно.
0: Да, если это не мешает вам жить, если вам не мешает это нет отдышки, вы не задыхаетесь при ходьбе, у вас не учащается сердцебиение при поднятии на этаж, и вам самому комфортно и не опасно для организма, то вы совершенно имеете право ходить в любом своем весе. Да, это может быть не так эстетично, чем накачанное какое-то подтянутое тело, но какая, блин, разница там всем остальным? Ну, хорошо, мы хорошо. Марин правильно сказал, кто знает, может быть, это не запущенность твоя, а это просто-напросто
2: какое-то
0: болезнь,
2: состояние,
0: это физическое, психическое.
3: Я добавлю, позвольте, все мы разные, мы же не инкубаторские цыплята, понимаете?
0: Конечно.
3: Не могут быть стандарты этих одинаковых, потом... Уже доказано давно, что эти стандарты модельной внешности девушек придуманы, извините,
0: куклы Барби,
3: которые предпочитали мальчиков. И то есть даже вот есть сравнение, когда вот модель ложится на живот, да, лежит, и подросток. Вот это то, что их привлекало. То есть вот эта фигура. Это тоже для женщины полуанорексичная фигура, она неестественна природой.
0: Да, согласна. Спасибо, Ружан, спасибо большое.
2: Марина пишет, высказывание в другую сторону тоже неприятно. У вас что-то болезненное, худоба, это бестактно. Я согласна, потому что очень часто, когда человек испытывает стресс, он не ест. Кто-то наоборот ест, да, а есть те, кто не едят, и они начинают худеть и выглядеть, ну, не очень здорово, скажем так, да, потому что теряют мышечную массу.
0: Ну вот, смотри, Виталий как раз пишет, а кто защитит права дрищей? Почему их ущемляют, что они тонкие, как рельсы?
2: Он просто завидует.
0: Вот, с одной стороны, да. У меня есть одна знакомая, которая при росте 1,78 м весит там чуть меньше 50 килограммов. Угу. Она высокая, худая, а вот чуть постарше меня, и она всю жизнь переживает, что она говорит, я кожа до кости. Говорит, я могу спрятаться за шваброй. А там вот эти всякие, когда появилась фраза «похороните меня за плинтусом», вот она говорит, вот это вот про меня. Я могу влезть в любую щель, в замочную скважину.
1: Кальмар.
0: И так далее. Ну, типа того. Я при этом, вот я не замечаю в ней ничего особенного. Она может как облегающее платье надеть, будет неплохо. Как и какую-то безразмерную кофту. Нет, она правда страдает.
2: Хочет
0: она,
2: поправиться.
0: Да, она слушай, пила, мы, представляешь?
2: Мы знаем, как это сделать.
0: Дрожжи с какой-то... нет, с бананом, с бананом. Бред,
2: она не мне
0: я бы тебя...
1: Звучит как
0: тебя...
1: просто какое-то крафтовое пиво банановое.
0: Ну да, я бы тебя, ее к тебе бы отправил, она не в этой стране живет, понимаешь?
2: Да я с ней созвонюсь, ничего страшного.
0: Ну вот надо будет как-то с ней поговорить и предложить твои услуги ей. Она прям вот всю жизнь, я ее лет 30 знаю, вот 30 лет она страдает. Так, ну все, ну давайте еще мнение.
2: Не видишь, это такая тема, ты скажешь, и все.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я в эфир хотела дозвониться, сказать...
0: Вы в эфире говорите.
4: Светлана, Москва. А почему вы привязались к полноте? Есть масса других вариантов. Почему ты так подстриглась, тебе не идет? Ваше же мнение никто не спрашивает. А вот у тебя там бородавки, папилломы на шее, а почему ты их не удалишь? Это, может быть, человека ранит? Это некрасиво, это мое мнение. Но мое мнение никто не спрашивает. Оно неинтересно этому персонажу, у которого это есть. Поэтому я думаю, что это не дело такта или бестактности, а дело просто вашего мнения, которое, может быть, этому человеку неинтересно. Он и так это знает. И зачем его ранить этим?
0: Понятно, прекрасно, спасибо, принято.
1: А почему все такие нежные? Почему комментарии о том, что тебе прическа не идет, тебя ранит? Может, проблема в тебе, а не в том, кто сказал тебе, что прическа тебе не идет?
2: А может быть, твое ценное мнение никто не спрашивает?
1: У нас вся межличностная коммуникация построена на обмене мнениями, которые друг у друга никто не спрашивает.
2: Сейчас же знаете, как принято в психологии? Как принято? Я вам расскажу, что в моде сейчас, так как я веду эту программу. Скажи, пожалуйста, могу ли я тебе сказать комментарий по поводу твоей прически? Или, ну вот вообще, могу я тебе что-то там посоветовать, какой-то совет?
0: Это, да? Что ты говоришь, это так построена нынче психология, да?
2: Да, но когда ты спрашиваешь разрешение, можно ли прокомментировать какое-то замечание, пожелание, наблюдение и так далее.
0: Это надо постоянно держать себя на чеку.
1: Все стеклянные и сахарные стали, а потом вдруг возникают вопросы, а как так получается, что
2: Макс,
1: у нас молодежь не умеет пользоваться стиральной машиной?
2: Наш зуммер повзрослел.
0: Да, да.
2: Чувствуешь,
0: не умеет пользоваться стиральной машиной. Ты знаешь, что?
2: Ну, вот пару месяцев программа «Револьвер».
1: Все претензии к вот этим вот зумерам, альфам, что они какие-то не приспособленные к жизни в этом мире. Так это мир изменился. У нас теперь надо спрашивать разрешение. Парикмахер должен у клиента своего спросить разрешение его потрогать.
0: Но ты понимаешь, это немного...
1: Человек пришел, сел к тебе в кресло.
0: А как по-другому?
1: Наверное, он знал, что его там будут трогать.
0: Ты знаешь, вот в Америке тут произошла история, я не знаю, как у них и почему так кончилась эта история, но вот у нас бы точно бы подняли бы в СМИ, это все осветили 100%. Девушку уволили с работы за отказ ехать в командировку, где будут они жить в коттедже с 8 мужчинами-коллегами. Она и 8 мужчин-коллег. Она просто поняла, что она как-то не вписывается в компанию, сотрудница и 8 мужчин-коллег. Она взяла, отказалась.
1: Это сомнительная история.
0: Я бы, наверное, понял. В итоге...
2: Это увлекательный был
0: аттракцион. Увлекательный уикенд. В итоге она отказалась ехать, и уединенное место ради благ компании в этот коттедж. Директор посчитал, что она относится к работе несерьезно, и уволил ее. Понимаете? Вот, вот где...
1: Это в Штатах?
0: Да, вот где
1: в Штатах там
0: хваленая
1: демократия. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Если ты отказываешься работать 95 часов в неделю, то ты уволен. А вот мне очень нравится, что Игорь Владимирович пишет. Он нам говорит,
0: давай,
1: что
0: романула?
1: Уверенный в себе человек не обратит внимания на всякие мнения завистников.
0: Это неправда, Игорь Владимирович. Вы знаете, вот любой и уверенный в себе, и побитый уже хейтерами со всех сторон какой-нибудь артист, певец, блогер и так далее.
2: Ой, я обожаю.
0: Каждый хейт. Человек, да, я тоже, каждый это человек все равно имеет свою ахиллесову пяту. Не то словом, не то действием, а любое слово плохое, смотрите, оно всегда воздействует на твою психику. Я... Как говорят, доброе слово кошке полезно, так приятно. И плохое слово, да, приятно, так и плохое слово ранит любого
2: завистники,
0: человека.
2: Какая вот психика завистники, у него не была. И вот эти люди, которые близкие вас окружают, которые вхожи к вам в дом, которые знают, как вас задеть, что вы любите, которые с вами делились самым сокровенным в момент, когда вы там ругаетесь, выясняете отношения, еще что-то, или ваш там отношения прерываются, они что начинают делать? Они начинают давить в самое больное место.
0: Это...
2: И говорить самые неприятные вещи.
0: Психологический ход. Такой,
2: да, да, заниматься газлайтингом и... Ну, вы понимаете, в общем, о чем я говорю. И вести себя не очень порядочно, потому что... Ну, я сейчас не буду в эфире говорить, да, вот эти все слова, потому что они достаточно грубые.
0: Ну, ладно, говори.
2: Ну, не буду, они грубые. Но ведут себя непорядочно. Ведут себя непорядочно, не по-человечески. Потому что не завидуют просто вам.
0: Я, извините, ради бога, я почему-то сейчас пришла мысль в голову. Я тут в выходные или на днях вдруг, ни с того ни с сего, увидел, что в интернете есть такое движение. Знаете, да, что такое мизогония?
2: Да.
0: Вот. И есть такое, оказывается, движение. В нем подписчиков около 300 тысяч.
1: Да.
0: Это мужчины, которые, ну, по половому признаку дискриминации женщин занимаются.
1: Да.
0: Они учат специальные правила. Вот раньше были...
2: Пикаперы, мы
0: пикаперы,
2: поняли, Максим,
0: а сейчас наоборот, Марин. Как заблокировать девушку и не дать ей знакомиться с другими мужчинами в интернете. Они находят ее плохие черты, ее там какие-то минусы, и начинают ее хейтить.
2: Унижать.
0: Да, унижать. И после этого другие мужчины перестают с ней общаться. И все, и девушка уходит из какой-нибудь сайта знакомства, с какой-то программой и так далее. Но мало того, они еще просто оскорбляют. Там, например, ты жирная
2: корова.
0: Зачем
2: они это делают?
0: Вот я тоже не могу понять, и при этом психолог объясняет это тем, что это, ну, опять же, или слишком мужик не удовлетворен своей жизнью, или настолько наглый, настолько
2: Гера.
0: Вот...
1: А у нас в обществе сейчас, я не знаю, вы обращали на это внимание или нет, я практически каждый день это замечаю. В принципе, это на глобальном уровне.
0: Ну,
1: из-за того, что проклятый маршал Маклюин придумал глобальную деревню, у нас информационная сфера очень маленькая. И нам достаточно руку вытянуть, чтобы понять, что происходит где-то в других странах. Из-за этого происходит взаимное проникновение повесток. И это глобальная история, что сейчас... На историческом максимуме, причем недосягаемом вообще в какую-либо другую эпоху, накален градус ненависти мужчин к женщинам, а женщин к мужчинам. У нас просто два разных пола, которые, ну, как будто бы, да, природно были созданы для того, чтобы существовать в гармонии, ненавидят друг друга.
0: Я что-то... Прости, просто... откуда такие наблюдения?
1: Социальные сети.
2: Социальные сети. Вот как раз социальные сети, мне кажется, в этом виноваты, потому что если открываем социальные сети,
1: безусловно,
2: там психологи начинают рассказывать о том, что это не так, это не так, это не так, уходи от него, уходи от нее. Red flag, еще какой-то флаг, это не так. Да, если видите вот это, значит, это все, это конец. Даже не думайте продолжать эти отношения. Не начинайте.
0: Да.
2: Если вас что-то не устраивает, все, бегите. И
0: я не замечал.
2: Убегают. Подожди, вот. Максим. И все, не все, а большинство людей не готовы, к сожалению, строить серьезные отношения, потому что они, получая какую-то негативную реакцию, негативный опыт, который можно обсудить, в принципе, обговорить и продолжить отношения, они просто эти отношения разрывают. Никуда
0: окей,
2: это ни к чему не приводит.
0: Такое, что говорит Марина, присутствует, такое есть. Эти советы дурацкие, да, не нужно бороться, просто уходи, это лучше, меньшее сопротивление, чем ты будешь в себе копаться, прощать мужчину и понимать ее или женщину. Я не понимаю, почему, откуда взялась вот эта ненависть между полами. Я вот сколько общаюсь, я вот не замечаю.
2: Потому что ты изначально считаешь, что в твоем партнере что-то не так, и что с ним все
0: не
2: в порядке.
1: Это паноптикум всеобщей повсеместной цифровизации. Любая твоя ошибка так или иначе окажется в пространстве всеобщего обсуждения. И ты там, я не знаю, можешь своей жене что-то не так сказать.
0: Из-за этого я начинаю ненавидеть женщину.
1: Она потом выложит видео в социальную сеть, где будет плакать, рассказывать о том, какая ты вообще сволочь, как ты с ней поступил плохо. Да. И ты получишь себе на голову сотни тысяч разъяренных комментариев от разъяренных одиноких женщин, которые не способны на нормальную межличностную коммуникацию.
0: Это он еще не женат. Это... Все, новости, дальше продолжим. Поехали.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 11:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин заявил о ликвидации еще 5 БПЛА на подлете к Москве. Мэр столицы привел обновленные данные в своем канале в мессенджере Макс. Городоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток, согласно поступившей от Собянина информации, средства ПВО сбили 33 дрона, летевших в сторону Москвы. Германия, Италия и Бельгия предложили ввести механизм блокировки решений Еврокомиссии. Письмо соответствующей инициативы представители стран направили председателю Европейского совета Антонио Коште. В документе говорится, что страны ЕС должны получить возможность блокировать новые законодательные инициативы Брюсселя, если они создают чрезмерную нагрузку на государство, объединение и бизнес. Обращение политики назвали такой инструмент механизмом стоп-крана, который, по их мнению, поможет повысить конкурентоспособность европейской экономики, пишет политика. Представители Германии, Италии и Бельгии также призвали к существенному сокращению бюрократических барьеров внутри Евросоюза. В МВФ предупредили о риске нового скачка цен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Речь идет об энергоносителях и других сырьевых товарах. С таким заявлением на встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка выступила главный экономист МВФ Сильвина Тернейра. Она подчеркнула, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке резко выросли цены на сырую нефть, газ и продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и авиакеросин. При этом, по ее словам, мировая экономика продемонстрировала устойчивость, однако она подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации. Миноборнауки предложила запретить прием отчисленных студентов в тот же вуз. В приказе ведомства отмечается, что срок действия ограничения 5 лет. РИА Новости со ссылкой на документ уточняют, что речь идет об учащихся, отчисленных из-за дисциплинарного взыскания мер, применяемых за серьезные нарушения. К таковым относятся систематические прогулы, а также нарушения устава заведения, правил внутреннего распорядка или норм этики. В случае принятия нормативный акт вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действительным до 1 сентября 2029. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
4: Как-то я сложно выговорил фамилию Бабаян.
3: Вторник, 13 октября. Сегодня, конечно, горяченький эфир. В редакции у нас тоже пошли такие, скажем, дебаты на тему отношений, взаимоотношений мужчин и женщин. Почему они сегодня на таком уровне.
4: Накал такой.
3: Накал. Я, например, этого не замечаю, в отличие от Германа. Я не знаю, господа, может быть, у кого-то есть и дамы высказаться, мнение какое-то, телефон работает.
4: По поводу
3: работает.
4: Какого накала объяснить?
3: Между мужчиной и женщиной. Почему вот Герман утверждает, почему вот это вот я вчера наткнулся на этот, не знаю, на эту группу, посвященную мизогинии, например. Почему вот это вот оскорбление происходит? Зачем? Мне кажется, ну и так уже градус какой-то нервозности, тревожности в мире, в стране витает, летает. Еще и вот это напрягает.
5: Еще надо понимать, что такая замечательная, прекрасная вещь, которая так или иначе станет погибелью для нас, как для человечества, как всемирная сеть, она дает возможность любому фрику и маргиналу и вообще да, абсолютно конченному человеку найти единомышленников.
4: Аудиторию.
5: Найти людей, которые разделяют все маргинальные, идиотские и вообще, извиняюсь за выражение, мразотные наклонности и интересы, которые разделяет этот человек. Это работает и с хорошими хобби и наклонностями и интересами.
3: Гер,
5: но
3: ты знаешь,
5: в том числе это работает вот
3: в
5: сторону тех людей, которые такие: «Ай, да, залетим на сайты знакомств и будем булить всех, кто вообще дышит и двигается». Это очередной минус в карму всепоглощающему паноптикуму цифровизации, которая
3: главенствует
5: в нашем обществе.
3: Ты просто не жил в то время, когда не было интернета.
4: Ты еще не жил,
3: да,
4: Гера, послушай.
3: Когда не было интернета, но да, это было и в, пардон, повторюсь, и в те времена.
5: Сложнее
3: когда,
5: было найти
3: сложнее, но все равно стоило выйти на куда-нибудь в общественное пространство и что-нибудь сказать именно о том: «Ой, не знаю, это дерево уродское, давай». И обязательно кто-нибудь подойдет и тоже будет с тобою в унисон тебе этому дереву говорить, что ты уродская, давайте его спилим и так далее.
5: Но при этом ты вряд ли мог выйти на улицу,
3: мог?
5: Сказать о том, что «Вау, я очень люблю есть людей». И вряд ли к тебе кто-нибудь подошел бы и сказал:
3: бы,
5: «Вау,
3: да,
5: я
3: конечно
5: тоже это люблю».
3: Сейчас,
5: а в интернете
3: тоже
5: таких
3: не...
5: форумов полным-полно.
3: Ну не.
5: Час гугления, уже... и ты залетаешь на такие форумы.
3: Ну, не знаю, я, видно, не залетаю, потому что мне это неинтересно, но
5: и, слава
3: поверю
5: Богу, мне
3: тебе,
5: тоже.
3: Ладно. Окей,
5: так, для
3: здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Категорически не согласен, что сейчас накалились отношения между мужчинами и женщинами и стало хуже, чем раньше. Сейчас появился интернет, соцсети, но, уверяю вас, в советские времена приходили женщины на работу и начинали рабочий день с того, что обсуждали мужей, знакомых, соседей. Вчера, допустим, рассказывал, он, оказывается, такой козел, и понеслось, и поехало. И это могло продолжаться полчаса, час. По телефону обсуждали мужчин, не стесняясь выражать все время на рабочем
3: но,
6: месте.
3: Олег, телефон, короче, это... вы к тому вы ведете, что ничего не изменилось. Как было 40 лет назад, женщины не любили мужчин, так и сегодня. Это может продолжаться, и это случается в интернете, по телефону, на кухне, на работе, верно?
6: И 40, и 140,
3: все,
6: и 540 лет.
3: Спасибо, Олег.
4: Ясно. Елена пишет: мы все дальше от Бога, нет любви в сердце. Многие считают, что любовь — это только то самое первое чувство трепета, которое нас побуждает к началу общения. На самом деле любовь намного больше и шире. Я вот согласна, да, что мы все дальше от Бога, нет любви в сердце. Потому что многие живут так, как будто они будут жить...
3: Не по велению Бога.
4: Нет, они как будто будут жить всю жизнь, и свой черновик своей жизни, извините, что я в 1.40 про это говорю, смогут переписать. Или думая о том,
3: ну,
4: что...
3: это нормальная человеческая сущность, что
4: да,
3: ну,
4: вот...
3: у меня все впереди, еще успею и то прочитать.
4: Я сейчас
3: прочитать,
4: вот какое-то говно
3: съездить
4: сделаю человеку. Да ничего страшного не произойдет. Да, он не обратит прикинь. На это внимание.
3: Мариночка, что? Хорошо.
5: Мне вот очень нравится, что Зурита пишет. Да. Это социальная инженерия ультраглобалистов и их политтехнологии. Разжечь ненависть между всеми. Это на самом деле...
3: И гендерная конкуренция он еще добавляет.
5: Это на самом деле такая достаточно известная история, что... Это по Дугину, между прочим. Что это классический пример «разделяй и властвуй».
4: Да.
5: Чем сильнее ты раздробишь все возможные ячейки общества,
4: тем сильнее над ними поднимешься.
5: Тем легче над ними будет
3: управлять.
4: Да, конечно.
3: А, так, Террент Т. пишет. Могу сказать, что девушки скорпионы злые.
4: Почему? Что за ярлыки?
3: Игорь Владимирович пишет. Я лично выступаю за запрет разводов. Слюбиться, стерпится. Отдали замуж, живи и храни семейный очаг.
5: Ну, феодализм тоже, наверное, скатываться.
3: Игорь Владимирович, вы с одной стороны и правы, потому что мы люди другой немного закалки, а с другой стороны сейчас по-другому, ну, более молодое поколение к этому всему относится. Вот Зурит написал «Гендерная конкуренция». Она всегда была. Может быть, правда, сейчас какое-то обострение идет.
5: А, ну, просто... не
3: знаю. А скорпионы, женщины злые, это, знаете, это надо на кого-то скинуть. Это не мое мнение, это гороскоп. Вот почему Марина.
4: Это встретили вы женщину, которая была скорпионом по знаку зодиака, она что-то не то сделала, то, что вам не понравилось, и теперь она вам кажется злой.
5: Да, по поводу того, что...
4: Вы еще с рыбами не общались.
5: Вот это вот то, что перемывание косточек друг к другу было и 40, и 140 лет назад, безусловно, но увеличение масштаба возвышает степень. Чем больше людей вовлечено в диалог, тем больше вероятность того, что этот диалог докатится до радикальных нот.
4: Mm-hmm.
5: А радикализм в любой сфере, вообще в любой, радикализм — это всегда зло. Всегда.
3: Ну, хотите еще одну такую?
4: Очень хотим.
3: Дело в том, что в нашей стране до такого, вот я уверен, не дойдет.
5: Проблема в том, что доходит.
3: Ну вот доходит. Где-то в каких-то маленьких, далеких уголках вот интернета может
5: наоборот,
3: быть.
5: Наоборот, это, скорее всего, произойдет там, где...
3: Кто-то вякает, другой еще, а так вот в глобальном масштабе людей. Нет.
4: Мы если крупный вот блогер.
5: Здесь... В Москве.
3: Да тут же прикроют крупного
5: наиболее
3: этого блогера.
5: Близки к радикализации межгендерного диалога. Наиболее близки именно здесь, потому что, ну, Москва прогрессивный, наиболее близкий к западным повесткам и тенденциям город. И идем к этому, к сожалению.
3: Ну, давайте, моему огромному, знаете, господа сожалению. И дамы, что я вам
4: крупный
3: советую.
4: Блогер Максим будет рассказывать про...
3: Марин, закроют.
4: За,
3: если
4: за что
3: он будет
4: закроют?
3: Влиять так на умы человека, и за ним пойдут, особенно если он будет какой-нибудь радикал,
4: да
3: там,
4: не радикал,
3: левый
4: я не про
3: или
4: такое.
3: Еще какой-нибудь.
4: Причем здесь я не про это. Какой-нибудь крупный блогер-психолог будет рассказывать о том, что вот это, если человек делает, нужно от него там бежать, например, ну, или не бежать,
5: у нас,
4: или
5: кстати,
4: еще что-то.
5: Действительно,
3: если есть... с точки зрения будет вот какого-то подрыва общественного мнения, разлада людей между собой на какие-то мелкие, как Герман
4: да нет,
3: говорит, ячейки
4: Максим,
3: разбивать,
4: не нужно,
3: то
4: это.
3: Его тут же. Или будет писать постоянно жирных нельзя любить.
5: Того, как одного крупного, я бы даже сказал, наверное, слишком крупного блогера, который начал скатываться в радикализм, закрыли. У нас есть такой
3: пример.
5: Арсен Маркарян, я не знаю, на всякий случай скажу, экстремист, террорист, иноагент, все прочее, до сих пор сидит. И еще пару лет будет сидеть.
3: Да, вот, кстати, знаете, есть выход.
4: Куда?
3: Из этой
5: скоро
3: всей ситуации.
5: Рассвет.
3: Да. Нет. Выхода гражданам нет. России посоветовали молиться Иисусу перед началом рабочей недели. Это как бы помогает. По словам священника, это поможет справиться с задачами, негативом со стороны начальства, коллег и общества. А тем, кто работает в офисе, порекомендовали обращаться к Иоанну Златоусту за помощью с документами. А тем, кто занят физическим трудом, к Сергею Радонежскому. Сергию Радонежскому. Но...
4: Сергей Радонежский хорошо звучит.
3: Такой блогер новый. Новый блогер. Короче, вот понятно, господа, все равно все дорожки ведут в одну сторону. Так, все, давайте поменяем тему, хорошо?
5: Mm-hmm.

0: Вот мы говорим, что 40 лет назад мужчины и женщины ругались, сейчас ругались, а вот тут эпоха ушла.
1: Куда?
0: Эпоха! Даже куда? Какая? Эпоха соды! Пачка соды какого цвета раньше была?
2: Желто-красная.
0: Оранжево-желтая. А теперь она синяя.
1: Да ты что?
0: Представляете, бренд поменялся.
1: Зенитовый купил? Что произошло?
0: У кого что? Марина Зенит. Наверное, я не знаю. Ну, короче, ушла эпоха, она теперь не желтая, не оранжевая, она теперь синяя. Друзья, не удивляйтесь, если вдруг увидите. Так, про зиму мы давно не говорили.
1: Максим.
0: Климатологов и не было.
1: Я знаю, куда тебе нужно поехать.
0: Сейчас, подожди, подожди. От зимы. Россия будет, в России зима теплая, бесснежная, стекобадная. Будут короткими, снег быстро будет сходить, шанс увидеть сугробы у вас практически 50 на 50, а новогодняя оттепель станет просто вообще вот для вас сюрпризом. Куда мне надо поехать?
1: Целый район с российскими пенсионерами появился во Вьетнаме.
0: Зараза.
1: Бабушки сдают свою квартиру и уезжают зимовать в Нячанг. Средний размер пенсии позволяет вести полноценный образ жизни в городе. Местные жители получают похожую зарплату. Обед в кафе стоит примерно 226 рублей, смузи 60, а порция устриц 300.
0: Какой-то перескок такой огромный. Фруктовый смузи 60, а потом устрицы 300 рублей. Мне кажется, бабушки и дедушки, уехавшие во Вьетнам, даже не знают вкус устриц. Ну ладно, нет, если они там его познают.
1: То есть они квартиру 1000 за 60, за 70 сдают
0: и живут, да.
1: Получают пенсию.
0: Я прочитал, когда эту новость, и я порадовался, что наконец-то вот это мировой тренд, да, когда люди из зимы, именно в возрасте, могут себе позволить уехать в теплые страны, там, где эта зима будет стоить дешевле. Например, вся старая Англия, но все вот пожилые англичане, большинство уезжают на Кипр, переезжают на Кипр. Вот зимой на Кипре когда-нибудь были?
2: Там очень летом не был.
0: Но там очень много именно англичан.
1: Я была
0: летом.
1: Как
0: Германия уезжает в Турцию.
1: 50 градусов.
0: Где?
1: Летом на Кипре.
0: А, господи, я перепугался.
2: А кто в Турцию уезжает?
0: Немцы.
2: Я думал, это турки в Германию переезжают.
0: Нет, зимой открывают там немцы кебабные. Переезжают.
2: Сами хидиры Мясо-Той Зимы не дадут
0: соврать. Турки уезжают в Германию, а немцы едут в Турцию греться зимой. Так что это все нормально. Слава тебе, Господи, но получится поехать на
1: Максим,
0: старости
1: ну
0: лет
1: ты знаешь.
0: Во Вьетнам? Конечно, прям побегу.
1: Вот Гера был во Вьетнаме, ему очень понравилось, я помню.
0: Я тоже был во Вьетнаме.
1: Да, когда?
2: Я был во Вьетнаме.
0: Это было лет 15 назад.
1: Гера, ты же был во Вьетнаме.
2: Нет.
0: Он в Китае был.
2: Я был в Китае два раза. А, и все, я больше в Азии не был.
1: А, да, точно в Китае.
0: Я был во Вьетнаме.
1: Я, в общем-то, знаешь, когда говорят Вьетнам, я про тебя сразу думаю, что там было, тебе понравилось.
2: Я не был во Вьетнаме. Я думал, мне бы там понравилось, я футбол люблю, но...
1: Тебе нужно увидеть, я
0: чувствую. Мы вот сегодня в час поговорим в программе про виант, как раз про эту еду. Так, Россия заняла второе место в мире по числу замороженных людей. Еще одна разводка.
1: Все в Вьетнам.
0: Уже 109 наших граждан отдали свое тело на криосохранение в надежде, что их оживят через лет 100, то есть в будущем.
2: Всего на планете таких 740. Больше всего в Штатах. Там их 566. Тела хранят в жидком азоте при температуре в минус 196 градусов.
0: Ну, конечно, это не лето. Не лето на Кипре, хотя сколько лет ездил на Кипр, жил там.
1: Слушайте, я лучше в Вьетнам поеду, чем в крио.
2: Кстати, минус 196.
0: Это разводка.
2: Это
0: даже не в космосе.
2: Это высоковатая температура. Это
0: очень.
2: Это в том плане, что
0: там,
2: наверное,
0: уже живого ничего не остается.
2: Для максимально эффективной заморозки человеческого тела нужно поближе к абсолютному нулю. А тут еще, ну, я бы сказал, градусов 60 не дотянули.
0: А, нет.
2: То есть долго они все равно не протянут.
0: Кто?
2: В такой заморозке. Замороженные
0: 196?
2: Люди. Да.
0: Почему?
2: Потому что
0: но это как
2: не все процессы
0: вечные
2: биологически остановлены.
0: Вечные ледники. Почему? Наоборот, тут все уж погибает.
1: Слушайте, у меня мясо год в морозилке лежит.
0: При температуре минус 7? Сколько у тебя
1: да
0: в морозилке?
1: Я без понятия.
0: Минус 10?
1: Вообще без понятия.
0: Нет, тут это нормальная температура. Я просто хотели мы взять эту тему, обсудить
1: тело
0: в эфире. Да, вот эти тела. Но дело в том, что это, оказывается, достаточно шокирующая тематика. А есть люди, которые прямо вот затопят вот за это, значит, криосохранение. А другие, есть такие, которые это считают, ну, мракобесием.
1: Я прям посмотрела недавно американскую историю ужасов, третий сезон про ведьм. Там как раз эта тема хорошо раскрывается. Ну, не то, что прям про криосауны. Сауны, господи.
0: Сауны. Маринка, куда ты? Куда ты, Маринка? Кстати, про сауны сейчас.
1: У меня все сауны.
0: Сауны, баньки. Просто мало кто знает, что организм человека, тело, не может сохраняться при одной температуре одинаково. Понимаешь?
1: В одинаковом качестве. Как
0: да, да, да. Например, мозг, голова, она при такой температуре, ну, как бы все, разрушение происходит. Тело, наоборот, нормально. И поэтому при, того... сейчас при криосохранении разделение происходит.
2: Я исхожу из того, что абсолютный ноль — это самая низкая возможная с точки зрения физики температура, при которой все молекулы останавливаются. Все
0: при этом
2: все
0: тело продолжает, может распадаться, может
1: гнить. Слушайте, но все растения белоснежки.
2: По идее, не может. Никаких процессов быть не может. Нет. А вот до абсолютного нуля не дотянули.
1: Принц придет, поцелует, и все.
2: Да.
1: В криосауне.
0: Прекрасно. Про криосаун где-то была же здесь информация. Боже мой.
1: На самом деле это полезно. Криосауна полезна.
2: Для восстановления мышц.
0: Вообще баня полезна. Тут была информация, банщик один говорил, ищите про баню. Где, где?
1: Короче, баня, баня, баня. Гера, давай.
2: Я ищу, я пытаюсь.
0: Интересная информация, но нет, не распечатали. Нам информация в том, что в Москве появились такие банные трипы, банные путешествия за миллион трипы. Рублей. Ты покупаешь, выкупаешь баню, приглашаешь туда друзей. Стоит это где-то в районе миллиона.
1: Где-то это уже было в 90-е.
0: Да, да, ну нет, сейчас, Марин, не то. Подожди, давай не надо, да, не, без грязи будем.
1: Почему?
0: Вот. А ты имеешь в виду, что приглашать туда всякие...
1: Ну, переговоры в банях проходили.
0: Нет, здесь ходят именно принимать различные процедуры.
1: Нет, массажи, сейчас бани такие, что, да, боже мой, конечно, это очень круто, это вот целая субкультура.
0: Да, от 2000 у нас можно посетить баньку на одного до миллиона на компанию. А, вот такая вот история. Ладно, идем дальше.
1: Здравствуйте, Антон, Максим, меня... Марина и Герман.
2: Да.
1: Максим, вы уверены... А, это не то, подождите. Гера, скажите, пожалуйста, в Китае и, в частности, на территории отеля есть аквапарки?
0: Конечно.
2: В каких-то отелях есть, в каких-то нет. На Хайнане есть замечательный отель, я не помню, как он называется, но этот отель позиционирует себя как семизвездочный отель. Ой. Здоровая высокая их башня.
0: Видно, какие-то арабы укусили.
2: И там со всех других отелей собирают платные поездки в аквапарк, который при этом отеле. Ну, там реально крутой, классный аквапарк. А так, там же, так же, как и везде, где-то есть аквапарки, где-то нет.
0: И просто каждый отель не может иметь аквапарк, иначе он разорится на своем аквапарке. И они договариваются между собой, что через 5 отелей аквапарк, через 5 отелей аквапарк. И они продают и приглашают гостей из других отелей. Это турецкий и египетский формат. Александр пишет, абсолютный ноль — это еще когда атомы останавливаются, полный покой. Да, вот про атомы это правда, а про то, что замедляется вот целиком жизнь в организме при нуле...
2: Так, если атомы стоят, какая жизнь может быть?
1: Слушайте, но мы там с вами еще... Принцип еще работы синхрофазотрона не обсудили.
0: Ой, да, точно, давай. Ну,
1: давай следующий.
0: Давай, поехали.
1: Надо подготовиться.
0: Смотрите, еще какая беда нам грозит из-за вот этой всей истории с дата-центрами. В России может начаться дефицит газированной воды из-за системы маркировки. После ударов по дата-центрам Яндекса поставки лимонадов оказались под угрозой.
2: PepsiCo и производитель Доброго предупредили магазины о возможных задержках поставок. С 4 утра 11 октября из-за выхода из строя дата-центров Яндекса происходит сбой в работе сервиса маркировки, что мешает логистике напитков.
0: У кока-голиков такая вот формулировка.
1: Траур.
0: Короче, кока-колы нам не видать еще вовремя и еще не скоро.
1: Знаете, сколько калорий в небольшой бутылочке пепси-колы?
0: Да представляем.
1: Вот 0,5.
0: 500. 300.
1: Нет. Меньше, ну, вот 0,5, как вы думаете? Ну, примерно.
0: Ну, я думаю, 375.
2: Больше 5.
1: Чего 5?
2: Чего? Калорий.
1: Нет, который с сахаром.
0: 300. Хорошо, 280 калорий.
1: Гера. Ну, давай.
2: 865.
1: Нет, около 200.
2: Эх.
0: Около 200?
1: Да.
0: Ну,
1: в одной бутылочке.
0: Ну, угадали. 0,5. Примерно.
1: Да.
0: Mm-hmm. А в литре это получается 400, что ли?
2: 560. А, нет, почему 560? Я почему-то подумал, что 280 калорий.
1: В районе 400, нет.
0: Да, 400. Так, еще одна напасть грядет на наш город. Клопы-вонючки могут захватить Москву и Подмосковье из-за теплой осени. А что такого?
1: Биологи предупреждают, что насекомые уже адаптировались к местному климату в ЦАО и перестали бояться заморозков в районе Сущевки. Чтобы клопы не пробрались в дом, он советует плотно закрывать окна, задергивать на ночь шторы. Обрабатывать щели и подоконники средством от насекомых. А зачем задергивать шторы, чтобы они не подглядывали? Я понимаю, что...
0: Ты помнишь того Полоза, который в ванной из вентиляции вылез и увидел мужчину моющегося? И он так перепугался, что уполз обратно хозяевам.
1: Ужас.
0: Скажи мне, я вот напомню, у Марины кто-то есть на Сущевке живущий? Она каждый раз. Я не живу на Сущевке. Я тебе еще раз 500. Там разные валы, ты понимаешь? Вал Сущевский, а у меня Бутырский.
2: Ну, плюс-минус. Виталий Филипп пишет, ну, если они все на Сущевке, то нам в Филях нечего бояться.
0: Опасаться, да.
1: Подожди, сейчас они еще на Бутырку зайдут.
0: Не будем за шторы закрывать.
1: Максим, ну я же не могу твой адрес раскрывать, поэтому у меня Сущевка. Это такое, знаешь...
0: Бутырка целый километр идет.
1: Ну, все.
0: А еще вот про клопы-вонючки. Вчера мы говорили о том, что божьи коровки упали в спячку, да? Не упали, куда, что нельзя. Залегли в спячку, а клопы проснулись, вонючки.
2: Я только из Сочи вернулся. Там эти клопы вообще на каждом шагу.
1: Серьезно?
2: Да.
0: Из Сочи?
2: Да.
0: Да?
2: Там клопов немедленно.
0: Сколько раз я был в Сочи, ни разу... А нет, клопы...
1: Они тебя боятся, Макс.
0: Ну, я вот так не видел. Он
1: чувствует конкурента.
0: Вообще, если честно, я после Сочи подумал, что какая по насекомым и мелким животным малонаселенная территория.
1: Кого
2: да,
1: тебе там не
2: хватало? Там кроме клопов-то почти нет никого.
0: Да, там...
2: Только клопы.
0: Не, ну там никаких-то тараканов я не видел, ни бабочек, ни кузнечиков. А, ну, вообще...
1: Ты знаешь, где они?
0: Конечно.
1: На Сущевке.
0: На Сущевке. И вы на Сущевку, все туда. Так, в школах начали учить песни шамана наизусть. В младших классах школьники тихо разучивают «Россию, маму», «Я русский» и «Конь». В некоторых школах песням нужно нарисовать и иллюстрацию. Нет, ну, с одной стороны, я просто почитал тексты этих песен. Мы знаем, да, что стихи для песни — это не те стихи, которые для, ну, там, Тютчев, Тургенев, Пушкин.
2: Ну, да.
0: Это гораздо сложнее. И там повороты такие не очень, не везде в рифму и так далее. Если ребенок выучит такое стихотворение, то это же хорошо для мозга. Почему нет? И шаману хорошо, подпевать будет новое поколение. Согласна же? Так, не все, не хрипи. Все,
2: не
0: ладно.
2: Знаю, не знаю. Не, ну, я русский, идеологически хорошо заряженная песня.
0: И «Россия, мама» тоже.
2: «Россия, мама». У «Россия, вот, мама» самое крутое — это клип.
0: Ну,
2: вот клип «Россия, мама» просто потрясающий.
0: Марина...
2: Всем, кто не видел, советую к просмотру.
0: Да. Марина класс, пишет Евгений.
1: Это правда.
0: Вот, спасибо большое, спасибо. Евгений. А что я спасибо говорю? А он по Марине говорит комплименты. Я говорю спасибо. Ну, неважно. Ладно, давайте у нас сейчас рубрика. Затем у нас новости. Ну, а дальше продолжим обсуждать эту и главную тему дня. Неудачники. Поехали.
3: Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. Про виант. Гастрономическое представление.
4: Абсолютно не важно, кто и когда впервые приготовил эту колбасу. Ингредиенты ее не изменились и по сей день. Каждый народ издавна делал ее, используя мелко рубленное или молотое мясо. Фарш разбавляли свежей кровью, из которой предварительно убирались все сгустки специальным венчиком.
5: Поговорим сегодня о кровяной колбасе, кровянке или черном пудинге.
4: Кровяная колбаса – одна из самых неоднозначных. Люди разделились на два лагеря. Есть те, кто с удовольствием уплетают поджаристые кусочки, а другие с подозрением относятся к крови и не жалуют жирность и терпкий аромат.
5: Чтобы приготовить колбасу, свежую кровь смешивают с измельченным жиром, мясным фаршем и крупой, обычно гречкой, рисом или перловкой.
4: Обязательно специи. Молотый, черный перец, мускатный орех, гвоздика, кардамон, чеснок, майоран. У каждого повара свой душистый набор.
5: На Канарских островах, например, в кровянку добавляют изюм, миндальный орех и корицу. Есть еще необычные добавки – мед, сахар, цедра апельсина.
4: Фаршем с кровью, специями и добавками заполняют искусственную или натуральную оболочку – кишку.
5: Затем колбаску отваривают и охлаждают, а перед подачей обжаривают на сковороде или готовят на гриле и нарезают на кусочки. Едят ее с овощами – картофелем, капустой, кабачками, а также готовят на гарнир каши, рис или гречку.
4: У этого вида колбасы пикантный вкус. Она немного рыхлая, мягкая и сочная.
5: Блюда, подобные кровяным колбаскам, готовят по всему миру. Например, во Франции это буден-нуар, а в Испании – марцилла.
4: В Шотландии это традиционное блюдо для завтрака. Черный пудинг состоит из говяжьего сала, овсянки, лука и крови. Считается географически защищенным продуктом и производится только на острове Льюз.
5: Очень любят подобную еду в странах Азии. Например, у жителей Китая в почете кровяной тофу. Готовят блюдо без оболочки из свернувшейся свиной или утиной крови. Нарезают брусками и подают к супу.
4: А вот чилийская колбаса готовится с большим количеством овощей. Помимо крови и жира добавляют лук, капусту, перец, крес-салат, рис, мясо, орехи и даже сухофрукты. Чилийская кровянка очень популярна, продается во всех мясных лавках и супермаркетах.
5: В США же от кровяной колбасы осталось только одно название. Ее готовят без крови. В составе свиная печень, свинина, зеленый лук и рис.
4: Кстати, кровяная колбаса во многих странах осталась символом праздника или карнавала.
3: Приятного аппетита! Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
6: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Издание «Политика» узнало о начале подготовки Еврокомиссии 23-го пакета антироссийских санкций. Как ожидается, он будет представлен к концу года. В материале отмечается, что за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. «Политика» пишет, что представители этих стран на заседании Европейского совета 15 октября планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы на фоне договоренности Москвы и Вашингтона о поставках дизеля. Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список более 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Минэнерго США объявила чрезвычайную ситуацию в энергосистеме 13 штатов. Режим также распространяется на Вашингтон. Причина его введения – дефицит электроэнергии, следует из приказа ведомства. В регионе работы PJM существует чрезвычайная ситуация в связи с резким ростом спроса на электроэнергию, либо нехваткой энергии или мощности для ее производства и передачи, говорится в документе, подписанном американским министром энергетики Крисом Райтом. При этом сроки действия режима ЧС в приказе не обозначены. Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости внебольничными пневмониями. Болеют преимущественно взрослые, сообщили в ведомстве. Там добавили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в России в соответствии с эпидпрогнозами. При этом, по данным Роспотребнадзора, доля гриппа среди циркулирующих вирусов постепенно растет. Евгений Тишковец назвал сроки завершения «Золотой осени» в Москве. Она перейдет в категорию «глубокой» 14 октября на праздник Покрова. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС уточнил, что в столице такое совпадение происходит нечасто, примерно раз в 10 лет. Синоптик добавил, что среда станет самым дождливым днем с начала октября. В городе выпадет до 15 литров воды на 1 квадратный метр. По прогнозам Тишковца, максимальная температура в дневные часы составит плюс 9 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
7: 94,8.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело принципа».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
13: А мы свободны для всех. И даже для министра.
14: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
15: Мы с вами на одной волне.
16: Hello! Общежитие слушает.
13: И мы вас слушаем.
17: Галочка, ты сейчас умрешь.
13: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.06 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Вторник, 13 октября. На дворе, друзья, за окном плюс 11. Сегодня обещают дождь. И максимум плюс 12. Так что зонт, что-то непромокаемое. Мне вот лень. Я сегодня надел еще летние кроссовки трепишные. Короче, буду стирать.
1: Насквозь,
0: сегодня.
1: Да?
0: Практически, да. У меня мокрые оказались части на кроссовках. Придется сегодня их в стирку.
1: А еще воздух в Москве оказался более чем на 15% чище, чем год
0: более?
1: Назад.
0: Так написано, кошмар.
1: Да, более-менее, да, более чем.
0: Более-менее, да.
1: Да, среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Москвы в минувшем сентябре не выходили за пределы нормативов. А все благодаря тому, что месяц стал самым влажным за последние 4 года. Выпало 73% нормы осадков.
0: Традиционная незасушливая погода особенно сказалась на уровне мелких взвешенных частиц. Их концентрация снизилась по сравнению с сентябрем прошлого года на 15%. Ну и продолжают анализировать воздух столиц. Короче, хороший у нас воздух стал, друзья. Поэтому...
1: Выходим, дышим. Чище, да?
0: Да, да. Еще по поводу... Все-таки город — это наши соседи. Мы же живем, да, рядом кто с нами? Соседи, клопы, вонючки.
2: Да.
0: Да. 64% москвичей дружат с соседями. 14% из них активно общаются и помогают друг другу. Еще 50 знают многих в доме и держат приятельские контакты.
2: Дворовые разговоры же перешли в домовые и районные чаты. Там решают бытовые вопросы и шутят локальными мемасиками.
1: Да, вот эти вот чаты, конечно, домовые, это прям...
0: Я... В чат попал
1: обожаю.
0: Буквально
1: особенно
0: недавно.
1: Особенно, когда там начинают выяснять отношения. Сосед с 10 этажа, там с 20 этажа, там с 5, не знаю, с какого, какие там этажи. Перестаньте двигать стулья! Что-нибудь еще.
0: А мне очень нравится, выключите как в моем музыку. Чате, знаешь, где-то в пятницу в час ночи сообщение приводит. Соседи, у кого-нибудь есть лишняя бутылка виски? До утра займите, деньги переведу. И такое шуршание.
1: Пусть опьющий дом.
0: А?
1: У тебя пьющий дом.
0: Ну, наверное, сколько получается? 14 подъездов. Конечно, пьющий. Ну, короче, вот такое вот общение у нас в чате происходит. А какой-то ругань вот я даже не замечаю. Единственное, вот сейчас у нас ворота должны менять.
2: Сейчас будет.
0: Или
2: сейчас
0: ремонтировать.
1: Будет, да,
0: вот
1: подожди.
0: Я жду, да, когда скажут, Челноков, а ну-ка денежки скидывается. И начнется. Господа, вы со своими соседями дружите? Вы, например, знаете, как зовут соседа внизу, соседа наверху или справа, слева? Мне просто интересно, ты знаешь своих
2: моего
0: соседей?
2: Соседа снизу зовут Вкусвилл.
0: А твоего?
1: Ням-ням.
0: Ням-ням зовут?
1: Нет.
2: Этот зеленый монстрик из Кадыров.
1: Да-да-да. Ам-ням.
0: Понятно. Я вот знаю, как зовут соседей, я тоже прекрасно общаюсь. У меня даже есть одна была фишка, я, правда, вот уже года два ее не делаю. В день соседей я однажды поставил, ну, предложил всем по кусочку торта. Я испек торт. Ну, как испек? Я купил, но сказал, что испек.
1: Я так в школе делал.
0: Сейчас услышат соседи, да. Такой обычный торт, медовик он, да, называется, такой коричневый цвет.
1: Я не знаю, какой ты купил.
0: Ну, медовик обычный коричневого цвет, приятно посыпанный сверху. Сказал, что это я сделал, и по кусочку разнес.
1: Потрясающе.
0: Все были очень рады.
2: Ели и думали, блин, на вкус как покупной.
1: Да, да, да.

0: Мне так понравилось. Но у них место есть.
1: В наших, новых домах.
0: В моем старом доме там место, господи, там два стула поставишь, уже
1: там таракан повесился.
0: Вот.
1: Лет 20 назад.
0: Вот. Знаю только собственников. Дом Сталинка, 5 этажей. А те, кто понаехали и снимают, не успевают даже в лицо запомнить. Сам я хороший, не подумайте. Родился на Пресне, проживаю в Щукино, пишет Александр Николаевич.
2: После того, как вы написали «сам я хороший, не подумайте», теперь вот сомнения закрались.
1: Что вы хороший. Наверное, очень хороший.
0: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да. Старая дурацкая поговорка. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Михаил, Москва.
2: Здравствуйте, Михаил.
3: Ну, шестиэтажный дом 1915 года постройки. Угу. Дешевый царский доходник. Соседей, которые тут много лет живут, мало. Отношения прекрасные просто. Конечно, вместе столы не выставляем, ничего не это. Но есть какие-то проблемы... решаем вместе. Я отвечаю за техническую часть по подъезду. По договоренности две соседки занимаются ушатыванием госорганов, если это нужно.
1: Это очень удобно.
3: Ну, бывает, когда бывало и там с участковым нужно было проблемы решать и все остальное. Потому что, конечно, те, кто квартиры снимают или делают ремонт, непонятно когда и во сколько. Но, в общем-то, достаточно редкий случай, друг друга знаем, общаемся, и прекрасные вот отношения.
0: А конфликта вообще, что ли, не возникает? Там коврик...
1: Так тянет устроить скандал, да?
3: Вы знаете...
0: Как-то запачкали.
3: У нас, скажем так, во дворе номера советских машин на автоместах закрасили только лет 5 назад. Конфликты есть и возникают, но безумно редко именно из-за машиномест. Потому что люди, которые там покупают по одной, по две квартиры, очень хотят под окнами машины ставить. Но у меня машины нет, поэтому меня не волнует. В остальном все просто прекрасно. Сейчас вот по дереву постучу.
0: Совет вам да любовь, Михаил. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Сухарики, значит, рассказывает, как, почему они живут вместе и ходят на работу. Не-не, мы раньше у подъезда сидели, а когда нашли работу, пить перестали, в разных местах работали.
1: Важная информация, радостно. Максим, да. Прям вот мы переживали, как же вы там?
0: Не, ну просто мне раньше вместе пили, а теперь ходим на работу.
1: Действительно, да.
0: Где вдруг нашли работу.
1: Продолжение.
0: Да. Идем дальше, поехали.
1: Давай. Макс.

0: Так, как в начале эфира мы говорили, эта часть программы будет посвящена таким людям, как неудачники. Сегодня Всемирный день неудачников.
1: С чем вас поздравляем?
0: Кто эти люди? Вот вы, господа, коллеги, можете себя назвать?
1: И дамы. Молодец, мой мальчик.
0: Назвать себя удачливыми людьми или нет? Я вот вчера в редакции провел опрос, да. Скажем так, было человек 10, из них 6 сказали, что они неудачники, 4 сказали, что удача.
2: Да, я по жизни очень везучий человек. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Чтобы не сглазить.
1: Я не могу, как можно сказать, что ты неудачлив. Ну, про себя я сейчас говорю, да, про конкретно вот про себя. Потому что я неудачник, мне не везет. Нет, я так не считаю.
0: Угу. Я могу сказать так, например, у меня есть какие-то сферы в моей жизни, где я удачный, где я, ну, как мне кажется, удачно зашел, удачно там спросил, удачно, да, каким-то образом себя отметил, отметился, а есть какие-то стороны, где, ну, да, удача мне не сопутствует. Например, в той сфере, что вот я не умею, не могу, например, копить деньги или там откладывать какие-то сберегательные счета вести. Ну, вот это вот в этом я была неудачник. Полный, пардон, лошара. Ну, вот поэтому я...
1: Кантара.
0: Да. Поэтому кто они и что такое удача и неудача, давайте разберемся. К нам присоединяется врач-психотерапевт Екатерина Тур. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да. Вот Хишедо пишет, удачно покатался на самокате. Да, это моя главная удача в жизни. Потом
1: но мы никогда не знаем, для чего нам это дается.
0: Да, Екатерин, можете сказать с точки зрения психологии, все-таки неудачники, это кто? Почему они вот такая у них жизнь?
3: Давайте мы начнем с самой удачи и неудачи, а потом перейдем к
0: неудачникам. Давайте,
3: давайте. Да, слово «удача» — это не мистика, и это не какое-то слепое везение, это совокупность навыков, ресурсов, а также того, как человек относится к жизни, к себе и к ошибкам. Угу. Вот тут вот мы можем с вами составить портрет неудачника, который крайне сложно переживает любую свою ошибку,

0: очень плохо воспринимает разные формы психосоциального стыда, например, когда он ощущает себя потерянным, ощущает себя дефектным или дефицитарным. Также такой человек, который считает себя неудачником, скорее всего, обладает пессимистичным типом характера. То есть он настраивается изначально на какой-то негативный исход той или иной ситуации. Ну а дальше у нас возникает вопрос по поводу его талантов, ресурсов, во что он вкладывает свое время, свое действие. И как он, в принципе, выстраивает, ну, скажем так, жизненные маршруты. А вот если мы поговорим про тех, кому везет, то мы увидим, что они в большинстве своем более позитивные люди, которые, если и сталкиваются с ошибками жизни своей, то они воспринимают их мудро и легко.
1: Екатерина, а можно маленькое уточнение, маленькое? Но все-таки, мне кажется, в психологии понятие, как воспринимают удача, неудача, это такое эфемерное значение имеет. Все-таки здесь, если человек неудачлив и ему не везет в каком-то деле, то он должен стремиться преодолеть эту неудачу и преодолеть это невезение. Вот тогда человек становится удачливым. А если ему лень, если он начинает прокрастинировать, хандрить, то тогда это уже это состояние психологии, состояние его характера, я правильно понимаю?
0: Ну, смотрите, вот мы с вами не все должны преодолевать. То есть у нас есть такая тенденция, что мы слушаем все проработанные, осознанные, и когда у нас что-то не получается, мы должны в это идти. Но это заблуждение. Нам не все нужно преодолевать или там с чем-то справляться. Иногда очень важно увидеть, где у нас не получается, и, может быть, сделать шаг назад. И не пытаться свое время и ресурсы направлять на то, что, может быть, вообще является не вашим. И вот в разделе «Удачи» это, кстати говоря, нам уже говорит про нейропластичность нашего мозга, то есть умение переключаться. И удачливый человек, он более пластичный, то есть более подвижный и более психически активно настроенный на то, чтобы менять свои цели. Но при этом...
2: Да, договорите.
0: Да, но при этом, если такой человек удачливый, видит, что где-то ему нравится, где-то он хочет именно это дело развивать, он, конечно, в него идет и может довольно много времени на него потратить. То есть это не про то, что я отказываюсь от сложностей. Нет, это про то, что я выбираю себе свое.
2: Екатерина, а бывает вот такая история, когда человек говорит, я как будто бы притягиваю какие-то неудачи, какие-то случаи в своей жизни, ситуации.
1: Не пятый, так десятый.
2: А бывает ли здесь какая-то история, когда мы правда что-то притягиваем своими мыслями?
0: Да, это называется самосбывающееся пророчество. Угу. Очень сложная, многослойная штуковина, с которой, я вам честно скажу, сложно работать, потому что это те самые негативные мысли, которые, к сожалению, ведут человека по негативному сценарию. Что самое сложное, очень часто это мысли не его, это мысли из бессознательного. То есть мы не можем так просто взять пальцем, да, и начать с ними управлять. Но при этом работают они жестко и довольно быстро сцепливаются с реальностью. Поэтому тут нам с вами нужно постепенно подходить к тому, кто мы с вами есть, работать с внутренней опорой. Мы, конечно, не станем с вами тут же позитивными оптимистами, да, но мы будем учиться переключать внимание. И единственное, за что мы будем бороться по-настоящему, это за нашу с вами нейропластичность.
1: Екатерин, правда, что, и правильно я понимаю, что у таких людей, вот неудачников, формируются, ну, как бы определенные черты характера и такие определенные модели поведения. Например, ну, вот низкая самооценка, неуверенность в себе, это вот одна из черт неудачливого человека, склонность к какому-то самобичеванию, там он себя постоянно в чем-то винит,
2: пассивность. Низкий уровень энергии,
1: как раз. Да, негативное мышление. А вот зависимость от мнения окружающих, что вот Иван Иванович сказал, стало быть, я плохой, значит, я плохой. Что-то такое есть вот в понятии неудачник?
0: Да, конечно, это и есть та самая система, с которой мы начали. То есть это система человека, его мышления,
1: короче,
0: его
1: это мы сами себя выстраиваем, эту модель поведения, и сами идем, беря на ваш ответ вот, предыдущий, мы как бы сами себя и делаем неудачниками, правильно?
0: Ну, не совсем так. Вы же знаете, что все начинается с детства. Поэтому, когда взрослый человек вырастает, он просто следует тому сценарию, который ему прописали. И тут у него, может быть, не быть сил на то, чтобы этот сценарий взять и изменить.
2: Хорошо. Это когда родители говорят, не знаю, надень...
1: Не делай этого.
2: Нет, не так. Надень вот эту обувь, иначе ноги промочишь. А я говорила, чтобы ты этого не делал.
1: Папа или мама нас на это программирует, получается? То, что мы обязательно промочим?
0: Удача, неудача, все наши сбывающиеся пророчества, все это есть установки, да, скажем так. Эти установки, они прописывают сценарий жизни человека. И в зависимости от того, что происходит внутри семьи, такой сценарий у нас и закладывается. Таким образом, можно выращивать детей удачливых, а можно выращивать неудачников. Вот. Наша с вами задача сейчас, уже будучи взрослыми, увидеть, что у нас внутри работает, что нами управляет, и попробовать привести в свою жизнь удачу.
1: Ну вот если у меня бабушка, когда меня родители отдали на танцы, мне бабушка всегда при встрече говорила: «Господи, ну зачем вы его на танцы отдали? Да ничего у него не получится. Он и толстый для танцев, и он какой-то неуклюжий». А я, наоборот, боролся, учился, репетировал и шел, закончил, работал и так далее.
2: Окончил,
1: вернее, да, академию. Это получается, что я против бабушкиного пророчества, против ее такой программы, что я неудачным буду в этом деле, но я как-то выучился.
0: Да. Вы имели ресурсы на то, чтобы преодолеть эту программу, с ней не согласиться. Это очень здорово, когда такая возможность есть у ребенка. Вот. Ну и плюс, возможно, бабушка не была таким 100% авторитетом, и у вас была ресурсная поддержка других взрослых. А может быть, это вы сами сделали. Поэтому я в таких ситуациях всегда радуюсь, когда ребенок сам выбирает свой путь и настаивает на том, чтобы развиваться в определенном направлении. Это очень здорово.
2: Екатерина, а психотип человека зависит от того, будет ли он удачливым, неудачливым, например, флегматики, холерики, да, или какая-то, может быть, другая градация?
0: Ну, если мы пойдем по разделению Гиппократа, да, это он ввел это разделение, то мы все равно увидим, что флегматиками не рождаются. Да, меланхоликов, сангвиников тоже создают в семье. Все это есть результат жизни ребенка в той микросреде психологической, в которой он родился. Поэтому это, с одной стороны, не приговор, да, с другой стороны, мы понимаем, что вот мы с вами сейчас уже взрослые, мы уже выросли, уже семья на нас как будто бы и не влияет. Это повод для того, чтобы разобраться. Если что-то мне в себя не устраивает, то, значит, нужно на себя внимание обратить.
2: А негативное прогнозирование, да, когда ты думаешь, ну, у меня ничего не получится, да. Или вот это вот, зачем вообще делать, не нужно, насколько это сильно влияет на качество нашей жизни?
0: Это сильно влияет, но помните, вот я уже сказала, иногда нужно послушать свои внутренние прогнозы и так головой встряхнуть, а может быть, это правда не мое, может быть, мне туда и не нужно свою энергию сливать, психическую энергию, я имею в виду. Может быть, нужно внимание что-то другое переключить. Вот. Ну и тут мы тоже, конечно, тренируемся. Мы практикуемся, чтобы хотя бы из негативного прогноза уйти хотя бы в нейтральный.
1: Ну, короче, Екатерина, делая вывод вот из всей нашей беседы, мы сами себе прогнозируем и закладываем вот эту неудачливость, верно? Как подумали, так и обязательно случится.
0: При учете того, что действует совокупность факторов. Но наша мысль, правда, многое определяет. Да.
1: А наши характеры тоже имеют значение. Плюс, какие бы то ни было, вот эти вот мнения окружающих, это тоже имеет значение. Как они на нас воздействуют, конечно. Негативное мышление от этих людей. Вот Марина, слушательница, пишет: «Неудачливость я воспринимаю как сумму негативных внешних воздействий на человека, на которые он не может воздействовать или повлиять». Марина поняла, что от нее ничего не зависит, а все только внешние какие-то воздействия со стороны. Вот поэтому и возникают неудачи. Это же не так.
0: Тоже бывает, действительно. Тогда нам нужно сменить среду.
1: Ну, что-то какая-то если вообще долго... безысходность.
2: Просто я думаю, что Екатерина как раз говорит о нашем окружении, которое очень сильно на нас влияет. Если рядом с нами находятся люди, которые нас наполняют, дают нам энергию развиваться и верить в себя, это прекрасно. Но если рядом с нами находятся люди, которые нам завидуют, которые не хотят, чтобы у нас что-то получалось, вот здесь вот, скорее всего, мы будем себя прогнозировать на то, что у нас действительно что-то не получится. Екатерина, я права?
0: Верно. Это означает, что нам нужно поменять среду.
2: Вот. Да. А как это сделать, это уже, мне кажется, тема другого эфира.
1: Короче, это, Екатерина, вот это все, что мы перечислили, это не приговор. Поменяешь среду, поменяешь свое отношение, и из неудач можно выкарабкаться, верно?
0: конечно, это все большая тренировка. Наша настоящая жизненная тренировка.
1: Окей, а вот если правильно пишет Александр, вот сколько я чего, не покупаю какие билеты лотерейные, не участвую в каких-то розыгрышах, ну никогда, вот единственный раз я вот в эти выборы выиграл 1000 рублей, ну это все так получили.
3: Выбор?
1: Выбор, я понял, имеется в виду Госдуму. А так, любой билет я покупаю лотерейный, мне никогда не светит удача. Это как-то откуда? Это же не влияние факторов, я не мыслю негативно, у меня позитивно в основном мышление. Почему я ни разу не выиграл в лотерею? А нет, это вопрос не к психологу.
3: Это, да, это, наверное, не к психологу.
0: Вопрос не к психологу, да.
3: А вот такой у меня вопрос, не знаю, до конца пока не понял, как его сформулировать. Давайте просто вместе попробуем разобраться. А вот если, далеко чтобы не ходить, я такой человек, который вот если не выиграл в лотерею, все равно могу это воспринять как удачу, потому что мне не надо будет возиться с налогами или там еще с чем-то. Да. И в целом любое какое-то негативное...
1: Действие?
3: Не действие, а события, да, обстоятельства какие-то плохо сложившиеся. Можно, и я часто так делаю, воспринять как кризис, а кризис — это всегда
2: ты дорога, в плюсе,
3: дорога к новым возможностям. Угу. Вот можно себя просто как-то убедить в том, что ты человек везучий?
1: Что неудача — это удача.
0: Ну, в целом, вся психотерапия и строится на убеждении. И учитывая, что это творческое самопознание себя, внутри этого самопознания мы приходим к тому, что убеждаем себя, ну, что мы здоровый, счастливый и богатый человек. А потом уже окружающий мир складывается под наше убеждение. Поэтому в этом есть, на мой взгляд, мудрость, к которой нам нужно прислушаться и любые ситуации, правда, рассматривать с двух сторон.
2: Через
0: возможно,
2: позицию,
0: это
2: да.
0: и есть. А самая удачливость, которая строится на нейропластичности, это живой пример.
2: Это очень здорово, когда у тебя есть возможность видеть хорошее в каком-то, может быть, даже негативном опыте и понимать, что это для чего-то тебе дано, чем когда ты все, даже что-то хорошее, что с тобой происходит, начинаешь через негативный опыт транслировать.
1: Вот Виталий пишет, мы все удачники, мы выиграли в лотерею в жизни, мы живы, можем творить, развиваться, родились не в Сомали. Ну, Виталий, я тоже, кстати, это мой девиз по жизни. Слава богу, что я не в Сомали родился.
3: Всегда есть кто-то, да, кому хуже.
1: Кому хуже, это главное. У меня такой вопрос, Екатерина. Ну вот все, мы поняли, что удача-неудача зависит от твоей психики, от окружения. Психолог тогда, получается, может помочь тебе стать удачливым человеком?
0: Ну, кто такой психолог? Психолог — это инструмент, это который мы используем. Ну да, но мы все инструменты. Это очень так важно это понимать и разделять, что психолог — это не кто-то, знающий все обо всех. Да, это просто инструмент, который помогает человеку на пути самопознания. Поэтому источником всех изменений, убеждений, трансформации является только сам человек. И мы всегда стремимся ко внутреннему. Да, вот все вот эти вот лотереи, вся эта внешняя мишура, все это просто способы отвлечения. А мы же сами должны идти к своим себе. И вот сегодня можно подумать, а вот я удачливый человек или неудачливый? А каким я себя считаю? Какие мысли меня по утрам сопровождают? Да, вот я просыпаюсь, я настроен на удачу или на неудачу? Просто понаблюдать, это очень интересно, и многое дает нам сразу же увидеть и посмотреть, может.
1: Ой, ну я
2: мне
1: вот
2: кажется,
1: сейчас...
2: ключевой здесь опора в себе должна быть.
1: Да, я вот сейчас вас послушал и понимаю, что все-таки я в большей удаче, чем не в неудаче. Потому что
2: Максим, все
1: умею,
2: для тебя.
1: Не умею я вот так грустить непонятно с чего. Потому что хорошо же все, более или менее. Не в Сомали.
2: Ну что ты, соберись, да?
1: Екатерина Тур, Кать, спасибо большое.
3: Спасибо.
1: До следующей встречи.
0: Спасибо.
1: И удачи вам, Екатерина. Да, врач-психотерапевт была с нами, да. Друзья, ну вот решайте, удачливые вы, неудачливые. Вот вам все разложили.
3: Всех неудачников с праздником.
1: Да, вам разложили все на тарелочке. С праздником, новости.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 12:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ предотвратила попытку атаковать дронами аэродром в Воронеже. Целями украинских спецслужб были разрушение инфраструктуры и уничтожение самолетного парка личного состава Балтимора. В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании гражданки России, которая по заданию СБУ должна была собрать и запустить дроны. Атаковать аэродром в Воронеже планировалось с применением 9 беспилотников. Управлять ими в финальной фазе операции противник намеревался с территории Украины. Отмечается, что россиянка была завербована в 2022 году. Кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. В ней также упоминается перспективный период до 2036. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Кроме того, стратегия предусматривает оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, а также поддержку детского и юношеского спорта. В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В Роспотребнадзоре заявили, что это чуть ниже показателя, зафиксированного в предыдущие 7 дней. Представители ведомства добавили, что среди циркулирующих сейчас вирусов преобладают риновирусы – более 51% и парагрипп – почти 17%. Специалисты указали на важность своевременной вакцинации, которая считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. Известия узнали о возникших у россиян проблемах с погашением задолженности по кредиткам. Банки начали чаще блокировать операции по пополнению таких карт при наличии долгов по налогам. Как рассказал изданию управляющий партнер одной из юридических компаний Артур Лейер, деньги, которые клиент вносит для погашения займа, в приоритетном порядке списываются в пользу налоговой службы, а операции по кредитной карте ограничиваются. При этом Федеральной налоговой службе уточнили, что такая схема предусмотрена законом. Если средств на счете недостаточно для погашения всех обязательств, кредитная организация обязана соблюдать очередность платежей. Взыскание налоговой задолженности относится к третьей очереди, а погашение кредита к пятой. По этой причине деньги сначала направляются на уплату сборов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.
9: Право знать. Говорит Москва.
6: на правах рекламы.
9: Программа в записи.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайшие полчаса мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается, ну, скажем так, каждого из нас. Оказывается, в современном мире до 80% жителей городов страдают теми или иными расстройствами сна. Причин огромное количество. Стрессы. Гаджеты, не могут долго уснуть, не провести и минуты без этих гаджетов. Плюс сюда же попадают в этот список еще и клещи, которые в нашем постельном белье и в наших подушках, матрасах живут. Ну и так далее. И самое главное, оказывается, влияет на наш сон. Это даже не сам матрас, а оказывается подушка, на которой мы спим. Друзья, вот сегодня о том, как выбрать правильно подушку. Потому что с ней мы проводим в день практически 6-8 часов. Это ежедневно. И поэтому сегодня мы поговорим и разберемся, как выбрать подушку правильно, какая она должна быть и как она влияет на наш сон. И у нас в гостях специалист, значит, исследователь физиологии сна, специалист по изучению влияния нарушения сна на здоровье человека Фаина Полазник. Фаина Борисовна Полазник, извините, Полазник. Да. Фаина Борисовна, добрый день.
10: Добрый день, добрый день. Конечно, мы сегодня будем с вами говорить о подушках, потому что это очень важно, потому что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье. Я сразу хочу отметить один очень существенный момент, если позволите. Которые в большинстве своем мы как бы не принимаем во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни. Но при этом почему-то мало кто обеспокоен качеством своего сна. Я вот хочу сейчас обратиться к вам, уважаемые ведущие, и к тем, кто нас слушает. Если вот вдруг у вас появляются какие-то головные боли, недомогания, скажите мне честно, с чем вы их прежде всего связываете?
1: С давлением моим высоким, можно так, так сказать. Так. Ну, какие-то проблемы на работе могут быть, там огромный поток информации, новости.
10: Да, ну новости. вот именно, наверное, у наших слушателей, да, тоже слушают. Примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет ответить, что крепко спит, но все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы нашего организма. А нарушения сна влияют на ухудшение самочувствия, а также приводят к снижению умственной и физической активности. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Знайте, пожалуйста, это. Помимо нервной системы страдает и организм в целом, каждая клеточка страдает. Нарушается гормональный баланс, нарушается система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. А ведь многое из этого можно избежать, если правильно подходить ко сну. Например, всего лишь сменив обычную подушку для сна на ортопедическую.
1: Получается, все дело все-таки в подушке.
10: Да, выходит, что так. Однако
1: зависимо от нее.
10: Да. Проблема, однако, в том, что большинство людей, хоть и знают о существовании ортопедических подушек, продолжают спать на самых обычных. А они, мои дорогие, к здоровому сну отношения практически не имеют. Вы наверняка замечали, что по утрам у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи. Ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает, утром вставать тяжело, в теле нет легкости. Одним словом, не выспались. Если хотя бы три симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз уточним очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение идет хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, получите ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
1: Вы смотрите на меня, Фаина Борисовна, потому что это смена подушки, вы хотите, чтобы я сказал вам?
10: Да, представьте
1: давайте
10: себе.
1: Давайте, надо новую ортопедическую смену.
10: Понимаете, Я хочу сказать о том, что следует обратить самое пристальное внимание, если есть означенные мной проблемы, на ортопедическую подушку. Ортопедическую подушку под голову, она называется Felicity, у нее анатомическая форма. Что это значит? Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают вашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры головы и шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются. Дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без боли и тяжести. Всем, кто хочет узнать подробности, получить бесплатную консультацию и скидку, надо просто позвонить по номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Записали 8 800 200 ровно 3050.
1: Николай вот пишет, у меня ортопедическая подушка, но просыпаюсь два раза ночью. Вот, Николай, берите вот эту вот подушку Felicity и будете, может, лучше спать. Фаина Борисовна, у меня такой еще вопрос. Я позволю себе немного быть скептиком. Почему именно ортопедическая подушка? Ведь как бы я могу сделать свою обычную подушку, например, повыше, как-то ее уложить.
10: Можете, там, можете, сбить. Уважаемый, можете, но на полезный эффект не рассчитывайте. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему со своей подушкой вы не сможете добиться такого же успеха? Обычная подушка сомнется, а подушка Felicity примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь давайте попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы в первую очередь. Так вот, для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используется в космической индустрии. Как в полетах, в частности, в ложементах, это кресло для астронавтов, так и при восстановлении после них. Это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт доступен не только космонавтам. Подушка Felicity создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму. При этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется подушка для здорового сна на долгие годы, и вы навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
1: Так, давайте вот тогда таким образом сделаем, посмотрим немного шире, поговорим вот не только о бессоннице, о которой вы уже говорили, боли в спине, но еще вот я читал, что неправильное положение во сне может привести, например, к такому заболеванию, как остеохондроз. Это действительно так?
10: Да, давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Давайте разберем эту ситуацию. Вы должны понять, что боль в шее... Боль от остеохондроза – это не просто боль. От остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне. А это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, понимаете? Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? Правильно, инсульт.
1: Давайте подробнее об этом поговорим, Фаина Борисовна.
10: Вы знаете, с удовольствием, потому что это гиперактуально. Ведь существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и атеросклероза. Но почему-то забывают добавить. А еще это результат плохого, неудобного сна на той же самой старой подушке. Ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупные артерии пережимаются, а если в них есть пусть небольшие атеросклеротические бляшки, они слипаются и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались, в спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Felicity, ортопедическая подушка нового поколения.
11: Наш слушатель 916 спрашивает, может ли появиться остеохондроз, если человек спит в неудобной позе? Вот,
10: а вы знаете, образом? Что неудобная эта поза зачастую связана или почти всегда связана с неудобной подушкой? Вспомните, как вы сами ее во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный из остеохондрозов – шейный. Ведь шея постоянно испытывает нагрузку и отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода и питательных веществ. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – раннее старение, снижение активности, уменьшение продолжительности жизни. Вам это не подходит? Тогда самое время получить детальную информацию о подушке Felicity. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-30-50. Еще раз. 8-800-200-30-50. Звоните прямо сейчас и получите вторую подушку в подарок.
11: Еще один вопрос от нашего слушателя. 713-й вот спрашивает, а как долго нужно спать на ортопедической подушке, ну, вот, чтобы полностью избавиться от симптомов остеохондроза?
10: Вы знаете, использовать ортопедическую подушку можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете жить нормальной жизнью, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания. В мозге сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза. Ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму, внимание, самостоятельно и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеей, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз и помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом всех анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание и поддержит шею во время сна в правильном положении.
11: Вот, Фаина Борисовна, я вас слушаю, да, и понимаю, что сейчас вот многие у меня знакомые, вот встречаемся мы там, например, в выходные, да, и они говорят, вот всю ночь спала, что-то там хорошо так, много, но все равно просыпаешься как разбитый,
10: да.
11: Как разбитый человек. Но вот помимо того, что там влияют какие-то другие факторы, но в большинстве своем, как вы утверждаете, что эта подушка все влияет. Как
10: нужно обратить самое пристальное внимание на это, потому что проблема плохого самочувствия после сна, она существует у огромного количества людей, но она решаема. Пожалуйста, внимательно послушайте меня, хотя бы вот до конца нашей сегодняшней программы, и вы поймете, насколько важно, чтобы у вас была правильная подушка. Вот от чего ощущение разбитости и боль в теле? Природа нас устроила так, что мы просыпаемся за ночь несколько раз, но сами этого не замечаем. Это древний инстинкт самосохранения, который помогает уловить опасность. Вот такой поверхностный сон. Но он легко превращается в бессонницу, если что-то мешает спать или нам неудобно. А ведь когда мы плохо спим, нарушается выработка мелатонина. Это гормон, и он выполняет ряд важнейших функций. Он регулирует деятельность эндокринной системы, кровяного давления, периодичность сна, замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему. Недостаток мелатонина приводит к развитию патологических состояний, к бессоннице, к снижению иммунитета, к депрессивным состояниям, быстрому старению, нарушению регуляции веса, развитию опухолевых процессов. Баланс мелатонина в организме ограждает нас от онкозаболеваний, заболеваний, поэтому сон обязательно должен быть полноценным и своевременным. Бессонница отнимает у нас самые ценные годы жизни, а ведь природа заложила в нас годы долголетия, и ими надо пользоваться, и о них я сейчас вам и рассказываю. Чтобы избежать проблем с позвоночником, с плохим самочувствием, следует соблюдать одно основополагающее правило. Во время сна следует занять наиболее физиологичное положение. А для этого необходимо, чтобы шейный отдел составлял прямую линию с прочими отделами позвоночника. Это не только обеспечит вам полноценный отдых, но и станет лучшей профилактикой развития остеохондроза. Именно в таком положении и поддерживает шею и нашу головушку буйную ортопедическая подушка Felicity. Узнать все полезные свойства подушки и как ее получить со скидкой можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Звонок и подробная консультация абсолютно бесплатны.
11: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях специалист по физиологии сна Фаина Полазник. Мы говорим о бессоннице, о подушках, как она, подушка, помогает нам во сне. И вот тут был такой вопрос. Борьба с бессонницей для многих наших слушателей – это не пустой звук.
10: Ну, еще бы, еще бы. Это очень большая проблема. Как я уже сказала, наш головной мозг – это наш главный компьютер, признанный определять и поддерживать состояние всего организма. Теперь давайте поговорим об этом в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, как я уже объясняла, полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима. Вы с этим согласны. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизнедеятельности. И мы просто должны, да нет, мы обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Felicity. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти подушки производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для его полноценного питания кровью во время сна.
11: Вы ранее вот говорили про эффект памяти. А если вот у этих подушек удостоверение там, ну, Росздравнадзора, например, подтверждающее, что они этим самым вот эффектом памяти обладают?
10: Ну, конечно. Выданы регистрационные удостоверения на подушке противопролежневые, ортопедические, с эффектом запоминания формы. Они придут вместе с подушкой. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение, за счет чего это достигается. В составе нашей подушки наноструктурированный эластичный наполнитель с ионами церия. Проще говоря, это частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным и не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо – материал животного происхождения. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не отпускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и невыносимого запаха. В подушке Felicity все иначе. Ее наполнитель экологичный, дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит, бережет здоровье.
11: Фаина Борисовна, но вы, я что-то не услышал про эффект памяти, все-таки еще раз, да, расскажите. Вы много информации, но вот про эффект памяти.
10: Действительно, это очень важно. Давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляете.
11: Обязательно спиной.
10: Да, или боком, или на ушко.
11: Боком можно, вот Сергей спрашивает,
10: ваше собственное
11: можно.
10: Тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев, а оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства. И вот за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей вашей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Это особенность материала. потеряла. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контур тела, делая это плавно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя крепкий, здоровый и спокойный сон. Ощущение, будто голова парит на невесомом мягком облаке, она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Звоните нашим консультантам, узнавайте, интересуйтесь. Более подробная информация по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050.
11: Вот Светлана пишет такой вопрос, задает. Значит, у нее такая подушка, но она выбросила инструкцию. Как ухаживать за этой подушкой? Понадобится ли какой-то особый уход? Она уже у нее... 3 месяца.
10: Всем напомню, дорогие мои, никаких трат, не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке особой или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирается только чехол. Он из натуральной ткани. Стирается в машинке или руками, если хотите, при температуре 30 градусов.
11: Ну вот вы, как исследователь физиологии сна, Фейнберг, скажите, а вот если спать вообще без подушки, ведь в древности, например, же их не было, а
10: скажу
11: вот просто
10: вам
11: лежать
10: честно,
11: на матрасе.
10: Дорогие мои, спать без подушки нельзя. Отказываясь от подушки, человек в итоге получает массу проблем со здоровьем. Тот же храп возьмите. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушение мозгового кровообращения, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Это преступно по отношению к своему организму. Вот вспомните своих домашних питомцев, у кого они есть. Так вот они как раз с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что, уважаемые мои радиослушатели, давайте заботиться о себе и своем здоровье. Начните жизнь без боли в шее прямо сейчас, подарив себе, родному человеку или другу-подруге ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Это здоровье, полноценный сон и, наконец, долголетие. Ортопедическая подушка Felicity – лучший подарок на долгие годы.
11: Я тут недавно прочитал, что вот ортопедические подушки очень полезны и хороши вот где-то в районе после 40-45 лет. Вот уже можно начинать.
10: Но,
11: или
10: знаете,
11: это ошибка, или
10: это,
11: раньше
10: это
11: уже
10: ошибка.
11: Можно?
10: Это ошибка. Можно начинать уже с 16 лет.
11: Кому потом... вот она? Ага.
10: А вот компьютерным детям, которые половину жизни или две трети проводят у компьютера, они сидят сгорбленные, как правило, у двух третей сколиоз констатирован.
11: Говорили, вот
10: да, остеохондроз.
11: Вот
10: я, конечно, я рекомендую обратить внимание на ортопедическую подушку людям в возрасте от 45 и выше. Но имейте в виду, что более младшее поколение тоже от этого страдает. В любом возрасте необходима поддержка здоровья шейных позвонков. Людям преклонного возраста, тем, у кого присутствует избыточный вес, тоже полезно спать на ортоподушке. Даже если сейчас вы чувствуете себя более или менее прилично, подумайте о будущем. Пусть оно остается таким же бодрым и активным. Оградите себя от остеохондроза и боли в шее и спине. Выбирайте подушку Felicity. Она подарит вам здоровый сон, радость жизни и здоровое долголетие, что, согласитесь, очень важно. Проводите времени с остеохондрозом, с любимой семьей, друзьями, на даче. Занимайтесь любимым делом, живите с удовольствием. А для этого берегите себя, друзья мои, и сделайте свой сон здоровым уже сегодня.
11: 961-й вот еще вопрос задает. Скажите, можно ли решить проблему остеохондроза, пока он не стал хроническим?
10: Ну, безусловно, безусловно. Легко решить эту проблему, просто выбрав ортопедическую подушку и поняв, насколько она помогает вам, насколько вы после всего этого чувствуете себя хорошо. Она поддержит вас в прямом смысле слова. Она выстроит вашу шею, позвоночки, артерии в нужном порядке, восстановит кровообращение. Она будет верным помощником в борьбе с остеохондрозом. И это подушка Felicity.
11: Еще, Фаина Борисовна, времени не остается. У меня к вам, давайте обратитесь, к кому вы хотите обратиться, кто считаете, что они вот как раз находятся в группе риска, и кому нужна подушка.
10: Я обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает, и хочу, чтобы вы поняли, насколько необходимо держать свою шею, свои плечики, свою голову в порядке, чтобы вы были здоровым человеком на долгие годы. А поэтому звоните, номер телефона бесплатный 8 800 200 ровно 3050. Заказывайте подушку Felicity, получайте вторую в подарок. 8 800 200 ровно 3050. Я желаю вам самого крепкого здоровья.
11: Фаина Полазник, исследователь физиологии сна, специалист по изучению нарушений сна на здоровье человека. Спасибо большое, Фаина Борисовна. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Минобороны отчитались об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, целями стали места производства и хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Ведомстве добавили, что силы ПВО за сутки сбили 883 беспилотника. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1285 человек. Михаил Мурашко назвал число прошедших в 2025 году диспансеризацию и профосмотры россиян. Это сделали более 106 миллионов человек. Глава Минздрава привел такие данные на форуме в Новосибирске. Мурашко отметил, что профилактика – это фундамент современной модели отечественного здравоохранения, а диспансеризация служит главным инструментом для своевременного обнаружения скрытых угроз здоровью. Особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сказал министр. Ранее глава ведомства заявил о снижении количества повторных инфарктов. По данным Мурашко, с 2019 года показатель уменьшился на 40%. Миноборнауки предложила запретить прием отчисленных студентов в тот же вуз. В приказе ведомства отмечается, что срок действия ограничения 5 лет. РИА Новости со ссылкой на документ уточняет, что речь идет об учащихся, отчисленных из-за дисциплинарного взыскания. Это мер, применяемых за серьезные нарушения. К таковым относятся систематические прогулы, а также нарушения устава заведения, правил внутреннего распорядка или норм этики. В случае принятия нормативный акт вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действителен до 1 сентября 2029. Дитранс сообщил о возгорании автобуса на западе Москвы. В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве уточнили, что инцидент с участием транспортного средства коммерческого перевозчика ООО «Старттранс» случился на Веерной улице. По предварительным данным, во время движения водитель заметил задымление, остановил автобус, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы, говорится в сообщении Департамента транспорта столицы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 6 копеек. И час столицы пасмурно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
15: Фрицы. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Люсь, Лёш, обедать все стынет.
19: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: И Макс Челноков.
11: Ну что, всем приятного аппетита, если вы прямо сейчас за столом, у вас обед, может быть, ужин уже, а у кого-то только завтрак. Мы сегодня будем говорить об очень вкусном блюде, о видах блюд. Это огромное разнообразие.
3: О самом вкусном, на мой взгляд.
11: Да?
3: Да.
11: Ты любишь.
3: Обожаю.
11: Любишь вот прямо так вот.
3: Обожаю.
11: Втянуть в себя
3: почти
11: вот это.
3: Почти во всех проявлениях.
11: Понятно. Значит, это огромное разнообразие видов, которые различаются по ингредиентам, текстуре и способам приготовления. Она популярна в кухнях Вьетнама, Кореи, Японии, Таиланда, ну и других стран.
2: В общем, мы про лапшу сегодня говорим, друзья.
11: Марина, как всегда, обрубила, не дала мне вот это вот красивое развитие.
2: Сути переходим.
11: Да, друзья, азиатская лапша. И у нас в гостях историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Антон.
21: Добрый день.
20: Ну и, конечно, Макс, слона-то вы и не заметили. Главный же у нас по лапше кто?
3: Китай.
11: Я его перечислил.
3: Не перечислил.
11: Нет, ну извините.
2: Я перебила.
11: Марина, да, все перебила мне. Антон, почему сегодня она так популярна? Я тут прочитал, что она входит в топ-5 вообще блюд в мире.
2: Популярнее ли она обычных макарон, например?
20: На данный момент, да. Угу. Дело в том, что паназия, паназиатская кухня, это восходящий много лет тренд, который завоевывает рынки популярности. Если мы посмотрим на динамику открытий и закрытий ресторанов в Москве, это отдельная печальная песня, с одной стороны. А вот что касается открытий, то здесь абсолютный лидер – это вьетнамки. То есть заведение вьетнамской кухни. А там, конечно, самые... Да, это не тапки.
3: Да, я шлепки сразу представился.
20: Ну, это уже такой вот жаргонизм профессиональный. И, конечно, самое популярное блюдо в этих заведениях – это суп с лапшой фубо.
2: Это правда, да.
20: Да. Причем он везде разный. Но чуть попозже об этом поговорим. И вообще в ресторанных трендах паназия, использование паназиатских... трендов актуально последние несколько лет. То есть это восходящая такая вот звезда. Вообще кухня, она циклична. Сегодня будет паназия, потом сменится опять моды на Италию. И так весь мир крутится, но все равно вот оно сейчас вот на подъеме.
2: Ну, давайте не будем делать вид, что мы не выросли на одной лапше, которая, знаете, так быстро заваривалась. И, конечно, к паназиатской лапше не имеет никакого отношения.
20: А мы к Мамафу Канды еще подойдем.
11: Простите, куда? Чему?
20: Не переключайте меня, да. Собственно говоря, популярность вот этой всей истории, она связана не с азиатскими кухнями, а с паназиатской. То есть это некое такое единение всех региональных традиций. Есть великая китайская кухня.
2: Фьюжн.
20: Которая делится... Нет, фьюжн это уже с европейскими нотками.
2: Извините.
20: Вот, а паназия это, да, паназия это про Азию. Азиатские технологии, азиатские продукты. Но уже без привязки к региональным особенностям вот великих кухонь. Китайской... с ее шестью или семью вот такими великими подкухнями, японской, корейской. И возникает паназия у нас аж 50 где-то лет назад вот на перекрестке культур Сингапур, Малайзия, то есть где происходило вот такое вот бурление различных традиций, куда приезжали представители всех народностей стран этого региона. Они хотели свою еду, привносили свои традиции, и в результате получилось то, что мы имеем. То есть взрывное развитие вкусов, обмен...
2: Они знаете, что не пробовали, Антон? Извините, что вас перебиваю. Они не пробовали лапшу с молоком и с пенкой.
20: Вы недооцениваете китайскую кухню. Хотя надо сказать, что, скорее всего, да, потому что молочные продукты в Юго-Восточной Азии мало по той простой причине, что ну, у них хватает других кулинарных традиций.
2: И они плохо перерабатывают лактозу.
20: И откровенно говоря, там особо-то пастбищ для коров нет, за исключением севера Китая, но там уже свои культурные особенности. Да. То есть вот, да, они немного что-то про молочку знают, но вот немного ключевое слово.
1: Вы сказали, что это большое разнообразие продуктов, но мне кажется, продукты, они везде одинаковые. То же самое лапша, правда, она там разных видов, имеется в виду рисовая, там стеклянная.
20: Ну да, давайте так, пройдемся по продуктам.
1: Просто я к чему? К тому, что паназиатская кухня, она богата именно своими соусами, своими

0: происходит от китайского ламана. Вот.
1: А китайский от татарского лагман.
0: А вот нет. Татары тут вообще ни при чем. Китай настолько самодостаточная цивилизация, что обогатила, соответственно, всех, до кого могла дотянуться. И, в общем, наши пельмени, скорее всего, как бы тоже немножечко оттуда.
1: Ну, это уже, да, доказано, да, практически, да, что пельмени родина Китай.
0: Да.
1: Антон, а вот это вот лапша... ну, хорошо, пусть. А вот эти вот виды лапши, в них... ну, вот для меня, что яичная лапша, я не знаю, что какая-нибудь гречневая, ну, а по цвету различается.
0: Да, по цвету.
1: Но по вкусу мне очень близки они друг к другу.
0: Ну,
1: нет?
0: Безусловно, они достаточно близки. Но, опять же, пшеничная, она будет другая, более такая плотная, более сладенькая, гречневая с легкой кислинкой, рисовая нейтральная, вот, так сказать, из бобовой, вот стеклянная фунчоза, она вообще прозрачная, и вкус у нее такой же, она прекрасно впитывает вкус, ароматику. Потому что, вот совершенно, Макс, правильно сказали, что главное во всей этой истории это не только разнообразие видов лапши, это разнообразие способов приготовления. Ладно, пусть не очень большой, то есть ее едят в холодном виде, ее варят, ее тушат, ее жарят. Но, кстати, вот действительно особенность паназиатской кухни, ну, там... количество кулинарных приемов, скажем так, не так велико. То есть, если европейская кухня, она берет вот именно технологичностью, да простят меня поклонники азиатской кухни, то азиатская кухня берет разнообразием ингредиентов и их сочетанием. То есть в любом таком блюде изначальных ингредиентов будет гораздо больше, чем в скучном, скажем, европейской. То есть тот же бульон – это отдельная история, который может вариться как на японский рамен длительное время, так и на, например, вьетнамский фо, то есть с большим количеством специй, вывариваться, просто вытягивать дух из исходного продукта. Бульон должен быть глубоким, насыщенным, ярким, то есть это само по себе уже почти готовое блюдо. И потом еще это оттеняется яркими соусами на основе перца чили, на основе бадьяна, на основе там добавляется сычуаньский перец, выжаривается, вытягивается в масле лук. То есть, кстати, тоже особенности паназиатской кухни. Это использование в достаточно большом количестве раскаленного масла, ну и вообще технология вок. То есть представить себе паназию без вока и лапшу без вока невозможно. Вот мы говорим про рамен. Рамен бывает в виде такого супа. Это, да, но бывает и, знаю, где-то, ну, половина всех, да, видов, да, лапши, обжаренная на воке. Без этого тоже никуда. Ну, а вок, сразу скажу, должен огорчить уважаемых радиослушателей. Скорее всего, дома на обычной плите, особенно электрической, вок...
2: Так не получится,
0: не получится, потому что это особая технология. Она не то чтобы очень сложная, она просто требует определенных условий. Все-таки особенность Юго-Восточной Азии – это постоянная нехватка топлива. Несмотря на то, что вроде джунгли, зелень, ну, простите, зелень, она не горит. Вот. А то, что горит, как правило, это мелко, это какой-то бамбук, мелочевка. То есть это дает быстрый, резкий жар, но очень-очень быстрый.
1: Ну, поэтому блюдо по, да, азиатской кухне быстро готовится.
0: И поэтому вок требует узкого такого направленного пламени, который будет разогревать вот самое донышко сковородки. Наша кухня, она про другое. То есть даже есть специальные такие вот насадки на газовые плиты, которые направляют жар и имитируют вок. Ну, в принципе, можно и своими руками сделать, это, конечно, целое дело.
2: Это так сильно влияет на вкус?
0: Это на самом деле ключевой момент, потому что вок – это очень быстрая, очень сильная термообработка при максимально высокой температуре, больше, чем мы жарим мясо.
1: Ну, есть... а чем отличить, например, жареный картофель в масле, да, от вока? Они схожи же по приготовлению, или все-таки там,
0: ну, нет,
1: больше концентрации?
0: Вок быстрее и жарче.
1: Менее безопасен,
0: поэтому,
1: для организма.
0: Нет, все прекрасно безопасно. То есть там раскаленная сковородка, небольшое количество масла и овощи, которые соприкасаются, выделяют пар и одновременно обжаривается и протушивается, причем практически мгновенно. То есть, приготовление вока происходит при этом при постоянном помешивании. Ничего не успевает пригореть, ничего не успевает прижариться. Я бы сказал, что не хватает реакции Майяра, но это не так. Она тоже происходит, то есть там получается, собственно, проходят все нам нужные

0: химической, биохимической реакции, и получается полноценный вкус. Единственный, кстати, небольшой лайфхак, как можно дома сделать что-то подобное на вок, готовить все ингредиенты по очереди, чтобы посуда успевала нагреться между этими паузами, потом их соединять и быстро доготавливать. То есть,
1: в смысле, отдельно лапшу, отдельно овощи?
0: Сначала отдельно лук, отдельно морковь, отдельно перец, быстренько обжарили.
2: Но постепенно все добавляете.
0: Пока мы, нет, вынимаем, пока мы вынули, протерли, положим, посуду, или не, ну, не протираем, конечно, она успевает снова нагреться, снова новая порция. Ведь каждый раз, когда мы закладываем ингредиент, поверхность охлаждается. Угу. Когда у нас раскаленная вок-сковорода, ей вот на эти вот несколько грамм, ей вообще все равно. Угу. Потому что если мы посмотрим, как готовят в паназиатских ресторанах, либо это специально вок-сковорода на индукции, которая дает такой нагрев, что, в принципе, неправильную сковороду она просто расплавит. Угу. То есть это должна быть низкоуглеродистая сталь или чугун. Ну, или это специальная вок-горелка, которая с таким турбоподдувом. То есть она вот дает вот этот самый экстражар. И, соответственно, там главное постоянно помешивать, чтобы продукт не прогорал. То есть это вот как раз технология, опять же, если в любой такой вот заведении с азиатской кухней, вы посмотрите, как работает повар на воке, он все время вертит лопаткой и, так сказать, подворачивает сковороду. Именно за тем, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, циркуляцию масла, циркуляцию жара.
1: И... Антон, сейчас, секундочку, а вот для того же жареной лапши мы масло используем?
0: Обязательно,
1: паназиатской?
0: Обязательно используется масло, угу. Используется, кстати, вот очень часто такие вот страшилки из азиатской кухни, как жарят на таком черном непрозрачном масле, да, вот часто видео...
2: Я не видела, кстати.
0: Ну, пугает туристов. Ну, конечно, есть свой путь фритюрного масла в Азии.
2: Это правда,
0: то есть
2: да.
0: Свежее масло поступает в хороший ресторан европейской кухни, там его используют по нормативу, продают в хороший ресторан европейской кухни, но уровнем
2: пониже.
0: Там его используют уже до почернения. После этого он приходит в хороший ресторан азиатской кухни. И, в общем, это долгий жизненный путь оканчивается на улице.
1: Есть же очень известная история. В Вьетнаме, вроде бы, сейчас могу ошибаться, есть ресторан, в котором не выключают фритюр и не меняют масло уже 40 лет. Ну, якобы, ну, наверняка это легенда, и в нем даже люди сами подходят и на шпажках туда курицу, фрукты, овощ какой-то прям вот обжаривают сами.
0: Ну, это красивая легенда, но так ни одно оборудование столько не выдержит, конечно, масло.
1: Ну, там стоит какая-то печь вот такая.
0: Оно и выгорает, его, конечно, доливает, то есть происходит, на самом деле,
1: и вот оно там
0: ротация. Чёрное. Вот, а черное, ну, потому что это не... растить в непривычное нам рапсовое или подсолнечное масло. Как правило, используется, ну, у нас подсолнечное, в основном в мире рапсовое. Вот.
1: А в
0: паназиатской кухне соевое или кунжутное, оно просто темнее, у него другой специфический запах. То есть это тоже надо учитывать, когда мы готовим. Вот как, например, для плова используют хлопковое масло, нам совершенно незнакомое, по виду как машины. Для нас нам покажется. На самом деле прекрасный тоже продукт.
1: Ну, кунжутное масло, если вот так его использовать, оно забирает вкус и запах основного продукта.
0: Ну, в основном соевое, конечно.
1: Потому что кунжутное масло, кто помнит, это резкий такой ярко кунжутный выраженный
0: запах,
1: да. Кунжутный да. Запах.
0: И вкус. А это да? Вы говорите про нерафинированное. Рафинированное оно такое же.
1: Такое же, как подсолнечное?
0: Да, ну, любое рафинирование, оно убирает вот этот вкус, ароматику. А, в основном, но сохраняет, конечно, специфика и цвет. Но вот, например, когда я в свое время был в Владивостоке с презентацией продукции компании, где я работал, в том числе и фритюрного масла, для меня стало открытием, что для местных шефов использование привычного нам безароматного фритюрного масла – это, ну, в новинку, потому что они из-за близости Китая и отдаленности Москвы, средней полосы
1: Европа.
0: России, да, они привыкли работать на соевом, потому что оно там как минимум дешевле. Да, оно дает специфический запах, да, оно быстрее срабатывается, но просто вот так сложилось.
2: А что с лапшой быстрого приготовления, наши любимые?
0: Да, вот лапша быстрого приготовления. То есть вот есть целый огромный мир лапши. Мы только вот к нему подошли, обозначили, что вот он есть.
2: Да.
0: Что есть нереальное количество разновидностей в Китае. Есть догоняющее их количество разновидностей в Японии. И когда после поражения Японии в Второй мировой там начался вполне предсказуемый голод, потому что в Японии всегда была проблема с едой. Вот, особенно, так сказать, после проигранной войны, это снова нарастало, и американцы поставляли большое количество пшеничной муки, тогда, в принципе, японцам не особо привычный. то основатель, собственно говоря, производитель вот этого лапши быстрого приготовления, Момофуку Анда, придумал концепт, когда он приготовленную лапшу потом выжаривал в масле, ее достаточно после этого было запарить и добавить вкус и ароматику. Самое интересное, что когда вот компания Chicken в 1958 году начала производство этого рамена, выяснилось, что изначально оно продавалось как продукт, скажем так, дорогой, престижный. Но технология оказалась настолько хорошо масштабируемой и позволяющей удешевлять производство, что достаточно быстро, во-первых, она стала не только культовой и популярной, но еще и дешевой. А учитывая то, что рамен – это просто культовое блюдо Японии, то, соответственно, возможность без лишней суеты и с хорошим качеством повторить его дома – это стало, конечно, просто взрывом. И поэтому она быстро завоевала нишу еды быстрого приготовления. Ну, а в условиях коллапса уже советской и постсоветской экономики, вот те самые дошираки уже стало и нарицательным именем, быстро стали палочки-выручалочки, потому что советская, на тот момент уже постсоветская пищевая промышленность, никаких таких быстрых и недорогих решений потребителям, то есть целой стране, предложить просто не могла. А здесь, пожалуйста, вот просто добавь воды, высыпи один пакетик, другой пакетик, завари и съешь.
2: Это не совсем, да, настоящая лапша по сравнению с тем, который
0: вообще,
2: мы обсуждали.
0: Вообще-то настоящая.
2: Настоящая,
0: да. То есть, хороший, качественный рамен, а сейчас это вообще тоже хит среди молодежи. Это просто модно-модно. Последние несколько лет появились...
1: Доширак?
0: Да, да-да, появились заведения опять в Москве, где можно прийти, взять вот этот самый пакетик лапши, но уже качественный, как правило, это корейские производители, причем весьма недешевый.
2: А что значит, извините, Антон, качественный? Чем он отличается от обычной лапши, которая вот...
1: Доширака, скажем.
0: Ну, качество муки изначально, то есть там должна быть все-таки мука высшего сорта, а дешевые производители... Нет, доширак, кстати, хороший.
2: А в дешевом производителе что?
0: Экономим на муке.
2: Там не мука, а что там?
0: Нет, мука, только сортом пониже, то есть там второго сорта.
2: А, понятно. Да. Так, и что, значит, появились вот эти вот, значит...
1: Кафе.
0: Да, появились кафе, вы приходите, выбираете себе пакетик с лапшой с подходящим вкусом, а дальше можете набрать заранее подготовленных запаянных ингредиентов. Это может быть креветки, курица, овощи. И сами собираете себе эту веселую картину. На самом деле, ведь как мы привыкли есть доширак из чашки с ложкой, это не суп. То есть лапшу мы завариваем,
3: а бульон
0: потом
3: сливаем
0: воду.
2: Это же самое вкусное.
0: Нет, это не
2: это
0: бульон.
2: Это как вода из-под горошка.
0: Это просто вот вода из-под горошка. Можно оставить, да. Можно
1: зачем
0: как
1: сливать?
0: Суп. Но потом добавляем все ингредиенты, соусы, перемешиваем, у нас получается вот такая лапша.
1: А я еще туда стругаю иногда сосиски.
0: И
1: куда?
0: Сыр.
1: В эту, в доширак,
0: да,
1: это безумно вкусно.
0: Да, ну вот, собственно говоря, вот...
1: А вот сыром я не пробовал.
0: Нет, вот в этом формате...
2: А майонез?
1: Нет, тоже нет.
0: Ну, кстати, и майонез добавляют. Но, пожалуйста, там все есть, и сыр, и майонез, и сосиски ваши, Макс, тоже там присутствуют.
1: Я просто, когда был в Китае, жил в Китае, там они
2: боремся
1: в такую лапшу...
2: за здоровое
1: да,
2: питание.
1: Они в такую лапшу режут соевые сосиски. Они прям ножницами вот так
0: тык-тык-тык-тык-тык.
1: И вот эта соевая сосиска, она у них достаточно длинная такая, и это очень
2: сосиска должна
1: быть
2: безопасной.
1: Но, да, должна быть безопасной,
0: но вообще сырные вкусы вот сейчас, это, конечно, просто топчик. И вот
2: а почему, с чем это связано, как вы думаете?
0: А потому что сыр дает такую приятную округлость вкуса.
2: Угу.
0: Он, и вообще единственное, что немножко, чем можно сбить остроту, это молочные продукты. То есть это молоко. Если вы съели что-то очень острое, выпейте молока, и вам полегчает. Вас попустит.
2: Но это не про правильное питание все же.
0: Нет,
1: ну подожди, про правильное питание...
0: Мы говорим про лапшу, какое правильное питание, вы о чем?
1: В Индии обязательно к блюдам тот же самый карри, рис карри, обязательно подают стаканчик с йогуртом. А йогурт, он перебивает, да, вкус вот этой остроты, и ты не хочешь пить. А когда ты начинаешь пить после острова, у тебя еще больше за вот этот огонь.
0: В Юго-Восточной Азии йогурта практически не знали до последних там нескольких
1: десятилетий. Ну вот в Индии есть. Но это не столько йогурт, это какой-то соус а-ля похоже.
0: Вообще, на самом деле, Юго-Восточная...
1: Ну, типа того.
0: Юго-Восточная Азия, она вообще не про остроту. Вот индийская кухня, она про остроту. Юго-Восточная Азия, она про пряность. То есть вот то, что мы видим, как готовят китайский соус старая ма, выжаривают мясо, выжаривают кучу овощей, закидывают гору чили На самом деле, да, это очень вкусный соус, только используют маленькую кофейную ложечку на порцию. Это придает пряность и легкий оттенок, а не, и этим не надо забивать вкус. Или знаменитый вот, острый соус шрирачи из перца. Mm-hmm. Его же надо добавлять по чуть-чуть, а не заливать все как кетчупом.
3: Как это?
0: Ну, тогда
1: вот
0: у вас...
1: агер.
0: Да, тогда да. У вас будет что-то яркое.
1: Слушайте, давайте закончим с лапшой быстрого приготовления. Она все-таки сегодня, вот не то, что доширак, сегодня я вижу, есть и другие, и корейские.
0: Корейские, да, бульдак, например, да.
1: Бульдак,
3: да. Бульдак, это кайф. Но там как раз там надо вот этим острым соусом все заливать.
0: Да, но там еще и сыриком посыпать не вредно будет.
3: Не вредно, а да, очень полезно.
2: Каким? Ужас.
0: Да, самым любой ноунейм полутвердый, который там растворится и Марина, будет весело тянуться.
1: С точки зрения нутрициологии, скажи, в чем кошмар?
2: Кошмар.
1: Ну, можешь другие слова сказать?
2: Огромное количество калорий, огромное количество жиров. Качу-пепа обожаю, но... это моя любимая паста.
0: Бинго!
2: Но качу-пепа все-таки готовится из муки твердых сортов. Правда?
3: Просто итальянская паста.
2: Это ключевое.
1: Качу-пепа?
3: Да, качу и пепа.
1: Они с собой, а мы с тобой разговариваем.
2: Да, а лапша, про которую мы говорим, готовится из муки высшего сорта. Или вообще непонятно из какого сорта. Еще обжаривается в каком-то масле, еще добавляются какие-то усилители вкуса. И что в этом хорошего?
0: Ну ладно, сейчас она просто высушивается. Это мамафуканду в марте обжаривала. А сейчас есть, соответственно, технологии, которые позволяют просто... под горячим воздухом всю влагу оттуда вытянуть, и все.
1: Короче, все эти с быстрого приготовления лапши не очень полезны для организма, можно сказать.
0: Нет, они полезны, просто от них толстеют.
1: Они бесполезны, скажем так. В них мало чего полезно, но от них толстеют.
2: Я бы лучше качу-пепа съела.
0: Да, надо сказать, что тут я соглашусь с Мариной, это действительно, как любая еда быстрого приготовления, это что-то сверхпереработанное.
2: Да.
0: То есть там нет длинных углеводов, там они просто спринтеры.
2: Да-да-да.
0: Чемпионы мира по всасыванию.
1: Поэтому после доширака всегда хочется есть
2: очень быстро.
0: Да, да.
2: Да.
0: А вот если вы поедите...
2: Есть хочешь.
3: И жиры.
1: А я слышу из жены. После доширака и жены есть хочется.
0: Но если жена кормит вас дошираком, вы задумаетесь.
2: Задумайтесь. Ну, хотя рекламы были, знаете.
1: Нет, я понимаю. Я, например, больше чаще, чем один раз в месяц, это не могу. Ну, как бы я себе не разрешаю это.
2: Мы видим.
0: Все мужчины поймут, что дошик оттягивает. Как ничто больше.
2: Совет от шеф-повара.
1: От чего это оттягивает? Я думаю, куда?
2: От жены, Макс, от жены.
1: Скажите мне, вот из всех перечисленных, рисовая, фунчоза стеклянная, соба гречневая, удон пшеничная, рамен пшеничная, они вот яичная лапша, самая такая, ну, Марин...
2: Гречневая,
1: легкая, не...
2: Не легкая, но самая нормальная.
0: Фунчоза.
2: Самая, окей, фунчоза, да.
1: А фунчоза самая легкая.
0: Она,
1: да,
0: из бобовых,
3: самая,
0: да.
3: Самая любимая. Да.
1: А, например, вот для супов
2: есть
1: и для жарки, это одна и та же может быть лапша? Или это разные будут?
0: Ну, как правило, все-таки в этом разнообразии исторически, культурно, рецептурно их разводят по разные стороны баррикад, но все равно все смешивается, как правило. Тот же рамен, его и жарят, и его делают супчики.
1: Антон Прокофьев сегодня наш гость, шеф-повар, историк кулинарии. Говорим мы сегодня об азиатской лапше. После новостей продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал договоренности по дизелю отвечающими интересам России и США. По словам официального представителя Кремля, это взаимовыгодная статья сотрудничества Москвы и Вашингтона. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит делать это. Президенты России и США 9 октября провели телефонный разговор. Дональд Трамп отметил, что в ходе беседы было достигнуто соглашение о поставках из нашей страны на американские и мировые рынки дизельного топлива. Для реализации договоренности Вашингтон временно ослабил рестрикции в отношении Москвы. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не получила ночью разведданных от партнеров. К сожалению, предупреждения не было, написал он в телеграм-канале. В публикации Зеленский отметил, что разведывательные данные – это один из наиболее критических вопросов. При этом представители военно-воздушных сил Украины заявили, что радары обнаружили цели непосредственно над Киевом. Минобороны России утром отчитались об ударе по цеху предприятия Pulp Mill Print в украинской столице.
6: столице, где производили ракеты и дроны. Кроме того, целью вооруженных сил России стало депо, в котором ремонтировались ЖД-составы, используемые для перевозки военных грузов. Накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон не на выходных направил Киеву предупреждение о готовности прекратить передачу разведданных. Политика пишет, что ВСУ также могут лишить доступа к спутниковой связи Starlink. Официального подтверждения этой информации пока нет. Посольство на Маврикии призвало россиян к осторожности на фоне беспорядков. Нашим соотечественникам следует отказаться от поездок на автомобиле без необходимости и не посещать места массового скопления людей на острове, отметили дипломаты. Обращение дипмиссии связано с обострением социально-политической ситуации. По данным местных СМИ, в ночь на вторник в разных частях Маврикии произошли массовые беспорядки. Посольство России продолжает работать в штатном режиме. В гидрометцентре назвали самый холодный день в Москве на этой неделе. Им станет среда, 14 октября. Столбики термометров в дневные часы будут фиксировать отметки плюс 9, плюс 11. После температура начнет постепенно повышаться, отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозам, в четверг в столице будет плюс 13, а к субботе потеплеет до плюс 16. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
9: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
10: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
11: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
12: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
13: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Говорит Москва. 94,8.
16: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
1: 13.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: И Макс Челноков.
1: И сегодня мы говорим о азиатской кухне, об азиатской лапше. И нам в помощь шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон.
3: Добрый день.
1: Так, ну все, мы про быструю лапшу поговорили, да?
2: Быстрого приготовления.
1: Да. А вот Денис пишет, говяжий доширак с похмелья – это блюдо богов.
0: Так а я о чем?
1: Да. Давайте перейдем уже к чему.
2: К чему?
1: Мы рассказали о видах лапши, о том, из какого муки она делается. Давайте ингредиенты выбирать. Например, мы хотим что-то быстрого дома. Ну, вот сказали, вок.
0: Очень... Нет, вок
1: ну,
0: это...
1: Тяжело, Антон, дома.
0: Макс, на самом деле, это вот... Я просто...
1: А если я в обычной кастрюле...
0: Да я запугиваю всех.
1: Сейчас, подождите. А если я отварю ее потом, сначала, а потом обжарю быстро? Альденте там сделаю или до половины готовности, а доведу уже до готовности в обычной сковородке?
0: Обычного как раз лапшу...
1: Это уже не то?
0: О, кстати, вот есть, например, шикарный способ. Сейчас вот появился буквально вот-вот просто писк современных технологий, лапша в вакуумной упаковке, готовая к употреблению.
2: Так.
0: Вот, то есть у нас...
2: Когда совсем варить не хочется.
0: Да. То есть она уже готова, его вскрыли пакетик, как-то минимально обработали, запарили в кипяточке нам буквально 30 секунд, вытащили ее, кинули на сковородку, соус, готовые ингредиенты. Ну, пожалуйста, вот вы пришли домой, вы взяли лапшу. Как правило, лапша... Ну, она вообще быстро заваривается, в отличие от пасты. Все-таки это не твердые сорта, а мягкие.
2: Да.
0: Вот. Та же фунчоза, ее вообще замочить можно в горячей воде.
2: Да.
0: Если вы планируете ее обжаривать, ее буквально чуть-чуть замочили и подвергли дополнительной термообработке, чтобы она у вас не разошлась. А если вы, например, планируете ее в салат, после термообработки ее надо в холодную воду кинуть, потому что остановить процесс приготовления, чтобы у нас что-то снова тоже кисель не превратилось. Вот, кидаете лапшу, например, вы уже обжарили какие-то овощи, лук, чеснок, перчик, ну, собственно...
1: Морковь.
0: Ну, это уже не совсем аутентично на самом деле.
1: Окей, без моркови, грибы,
3: ростки сои,
0: грибы, шиитаке, да.
1: Не шиитаке, давайте эти возьмем.
3: Эноки.
0: О, ну это уже на богатом,
2: Я вас не узнаю, мои дорогие коллеги.
1: Мы только что поили быструю приготовление доширак, да.
0: Обязательно какой-то протеин надо внести. То есть это может быть у нас, ну, самая, конечно, азиатская классика, да нет, курицу, конечно, что ли.
1: А что Марина сказала?
2: Говядина.
0: Креветочки обычно, ну, причем непривычные нам, какие-нибудь северные креветки там или лангустины, нет, речные азиатские креветки.
2: Мелкие, практически.
0: Нет, они как раз крупные.
2: Они крупные.
0: Как правило, азиатские креветки крупные, вот, но они пахнут тиной, потому что они еще и пресноводные, их специально разводят в каких-то космических масштабах. И
2: кунжут.
0: Поэтому они недорогие. А нет, кунжут в конце.
2: Потом.
0: То есть мы все обжарили, добавили лапшу и добавляем соусы. Это обязательно соевый соус, без него никуда.
2: Угу.
0: Капелька кунжутного масла для аромата, а дальше смотрим.
1: Мы прям в сковородку или
0: да,
1: уже прям, вытащили?
0: Да, прямо в сковородку. Все в сковородку перемешиваем, чтобы оно у нас поженилось. Помните, да, что когда мы что-то готовим в сковородке, мы постоянно
1: мешаем. Марина.
2: Подружились.
0: Простите, какая разница?
2: Я не люблю вот эти выражения относительно еды, когда говорят,
1: Морюшка,
2: что кто-то...
1: поженились, это и Маринины слова Red
2: Когда поженились
1: флаги, да.
2: Именно в контексте еды, когда еды. Какие-то продукты встретились
1: да.
2: и поженились.
1: Окей, подружились, а все продукты, масло еще кунжутное, значит,
0: да. Соус. Да, и какой-нибудь соус, потому что их, на самом деле их огромное количество.
1: Ну какие, перечислим, еще полчаса болтать.
0: Ну хорошо, давайте вот, пожалуйста, ну с банальной свет чили, кимчи.
1: Это острые свет чили, да?
0: Перечный, кунжутный
1: соус,
0: устричный, терияки, рыбный. Унаги. Ну, рыбный соус – это как вот, на самом деле, римский гарум. Хотя вот гарум в Риме как кетчуп, то есть везде его лили, то в современной как бы нашей... представление, его немножечко чуть-чуть для того, чтобы и соленость выровнять, и вот сладость чуть пригасить, и более, больше глубину вкуса, потому что концентрированный умами, как и, кстати, соевый. Вот, это терияки, это унаги, это целый пласт корейских соусов, кстати, мало нам известных, то есть это вот та же вот старая ма, это соусы на основе мисо-пасты, Ну, тот же, например, кочуджан
1: корейский. Антон, а вот мы сверху добавляем тот же самый перец какой-нибудь черный, молотый? Или это все достаточно...
0: Простите, а зачем?
1: Ну, вот мне интересно, или это достаточно соуса?
0: Нет, достаточно...
1: Соль, перец, вот этого не нужно?
0: Нет, абсолютно не нужно, потому
1: что... Паприку копченую.
0: Ну, кто же вам мешает? Это кто вам мешает, но она там совершенно потеряется. Потому что все вот эти соусы, они очень мощные.
1: Я просто на выходные готовил рамен. И я понял, я добавил туда и соевый соус, и рыбный, но мне не хватало. Мне вот кажется, пустовато это все. Mm-hmm. И вот как-то мне захотелось, и я добавил все-таки соли еще, и добавил еще... Потому что больше соевого соуса, ну, как-то уже вкус соевого соуса один.
0: Нет, но соевый соус и рыбный соус — это как основа, это грунт на холсте. А дальше надо красить. То есть дальше мы добавляем, собственно говоря, соусы, которые дают вкус.
1: Нет, вот у меня только два было дома, поэтому я как-то мне разойтись-то некуда было.
0: Вы, собственно, сделали вкусовую основу.
2: Можно остановиться просто на соевом соусе.
0: Да даже кетчупу нет.
2: Нет, нельзя остановиться.
0: Соевый соус – это просто соль и умами, все.
2: Да.
0: Там нет вкуса, его мало. Поэтому, да, без него вот ничего не будет. Ну, например, вот та же, я тут подсел на пасту кочуджан, она обычно острая, я нашел пряную, не острую.
1: Что
0: я прямо...
1: это зеленую? Такое?
0: Нет, это перечная паста с добавлением сброженной сои.
2: Интересно.
1: Это азиатская.
0: Это азиатская, это корейская история, да. Корейская фишка, да. То есть, на самом деле, действительно, целый мир, который вот надо исследовать, это очень интересно.
2: А белок мы какой используем? Вы сказали, курица.
0: Ну, курица, креветки, говядина,
2: а
0: свинина.
2: Просто филе мы берем.
0: Филе или... Ну, лучше, на самом деле, бедро, но сочнее. Хотя как раз именно с точки зрения особенности приготовления на воке, даже грудка будет сочная, она просто не успеет прожариться, очень быстро готовится. Она пропарится, она приготовится, она и схватится по краям. Но сохранит сочность.
2: А свинина?
0: И свинина, потому что вот как раз говядина для Паназии — это, ну, не совсем характерная история. Пожалуй, только север Китая, да и то с большой натяжкой.
1: Таиланд очень много едят говядины.
0: Таиланд, да,
1: Вьетнам
0: есть говядину. Вьетнам есть говядина.
3: Фобо, как
0: но
3: раз.
0: Но свинину едят больше. Фобо вообще, кстати, это Вьетнам с французским прононсом. То есть вот эта идея бульона, такого вываренного, коричневого бульона, это привет французскому влиянию.
1: Ну, конечно, а потом закусывать этот фубо еще и багетом французским. Это же чистый Вьетнам.
2: Каким багетом французским?
1: В Вьетнаме.
0: Да,
1: ну,
0: так
1: багет,
0: и есть,
1: Марин.
0: Так и есть.
1: Ты не поверишь, Вьетнам очень долгое время был под патронажем Франции.
2: Я это подозревал, чтобы они ели багет с фубо.
1: Да.
0: И вообще,
1: вот я был удивлен во Вьетнаме, когда мне фубо подали, вот такой таз и вот такой вот багет. По французским стандартам, сколько там, 45 или 48, сколько, до 50 сантиметров, короче.
3: Значит, аппетитно.
0: И фобо – это утренний суп.
1: Да?
0: Во вьетнамской традиции.
1: А еще подадут тебе мисочку с маслом, и рядом набор соусов. И вот можно в набор соусов положить сливочное масло. Сливочное оно или соевое? Какое оно?
0: Сливочное.
1: Сливочное. И это все смешать и макать туда багет. Вот такой вот завтрак.
2: Мечта нутрициолога просто. А потом ты у гастроэнтеролога будешь.
0: Не-не-не-не-не-не.
1: Это все сбалансировано,
0: мне кажется. Это же там всего по чуть-чуть, на самом деле, да.
2: Ложечка майонеза, я понимаю.
1: Да, а мне интересно, к этим топпингам, вот грибы, они сейчас так модно всякие, вот эти вот мы...
0: Эноки,
1: шиитаки, еще какие-то сейчас появились новые грибы, я забыл, как они, вот. Герман?
3: Шампиньоны.
1: Новые.
3: Древесные.
0: Древесные, да, кстати, тоже их только надо запаривать немножко заранее, сушеные обычно, такие вот, они, похоже, тоже вылетели из головы, на белые, такие очень мясистые.
1: Мясистые. Вот они же готовятся дольше, чем тот же самый лук, те же самые перец, или мы прям
0: нет,
1: в
0: общий так же,
1: набор топливных добавляем?
0: Они быстро готовятся. Все это мы же их не целыми кладем, мы тоже все измельчаем.
2: Эдамами.
0: Эдамами, да. Спасибо большое.
1: Точно.
0: Эдамами — это лапша. Ой, лапша, это бобы.
2: Да.
0: Зелененькие такие, да, очень тоже модные.
1: А вот для...
0: Цвет дадут.
1: Форма нарезки, все-таки чисто паназиатская. Это что, это соломка?
0: Соломка, тонкая-тонкая соломка.
1: Тонко-тонко.
0: И никаких гвоздей.
2: А капуста? Добавляется ли капуста?
0: Китайская, да. Обычная все-таки не очень.
1: А мне это что? Оговорка. Но... А? Что это было? Это название?
2: Это оговорка. Это ты говоришь так близко к сердцу.
1: Не, Антон говорит в простой речи такое множество названий, мне показалось. Он говорит, капуста мне.
0: Я и подумал, что это... Не, ну помилуйся. Ну какая кочанная, белокочанная капуста в Азии? Ну о чем?
1: Нет, так я и услышал. Капуста мне.
0: Да, хотя...
1: Я и подумал, что это название
0: капуста. Пекинская капуста, конечно, да, но тоже не везде.
1: Мне подарила знакомая подруга корейскую...
3: Морковку.
1: Корейскую терку. Это такая терка, которая делает как раз вот эту вот соломку тоненько-тоненько.
0: Да-да-да.
1: Боже мой, я, во-первых, себе урезал все пальцы. Во-вторых, это так долго и неудобно это нарезать для этого рамена.
3: Зато соломкой.
1: Зато эта соломка, да, красивенько получается, но это ужасная терка.
2: Я знаю классную терку.
0: Но с капустой есть, конечно, великое блюдо, это кимчи.
2: Да.
0: Это корейский специалитет. Но любители, но это великая история.
1: Вообще-то, если я помню, это же, как это, Марин, называется, когда долго-долго
0: ферментированное, да. То есть там тоже происходит молочно-кислое брожение.
1: Дома разве можно кимчи самому сделать?
0: Так это домашняя кухня, конечно.
1: Ну мы квасим же капусту обычно.
0: Только не белокочанная капуста, а все-таки пекинская на самом деле.
1: Или мне.
0: Да, или мне.
1: Просто мне. Так, давайте пробежимся.
2: ИТБ.
1: Хватит балагана. Давайте пробежимся по лапшу мы приготовили, имеется в виду там какую-то...
2: Манго-шейк нужно делать.
1: Нет, какой манго-шейк?
0: Да, ласси. Да.
1: Нет, подождите.
0: Смотрите, вот мы приготовили...
1: Лапшу жареную какую мы делаем? Что мы можем приготовить? Рамен?
0: Мы можем взять пшеничную лапшу пожарить.
1: Нет, я имею в виду по названиям блюд.
2: Про роман.
0: Например, по-ланчжоулски лапша сейчас очень популярна. Ламянь, вот тот самый китайский.
3: Ну, обычно в супе же.
0: Да, паттай, это тоже тайская история с жареной лапшой.
1: А что
0: туда добавляется тофу. Разница в том, как бы происхождение, во-первых, блюда. Во-вторых, способ приготовления, вернее, способ приготовления примерно одинаковый, ингредиенты. То есть тофу добавят либо в Тае, либо в Японии. Тайцы добавят специальный соус паттай, он такой пряно-сладковатый. Например, вот сингапурская кухня, ну, предпочтет, наверное, перечный соус, то есть он более такой солененький. Кто-то хайсин добавит сладкий, тоже такие будут китайские нотки.
2: Звучит как песня просто.
0: Да.
1: А вот мне еще интересно, лапша в том-ям можно добавить или все-таки том-ям с рисом?
0: Можно, пожалуйста. Тут на самом
2: Сделай,
0: деле,
2: что
0: вот,
2: хочешь,
0: вот о чем особенность Паназии, то есть если национальная кухня, она подразумевает какие-то достаточно четкие, сложившиеся веками традиционные рамки, то Паназия – это вот такая вот свобода. Хотите том-ям? Да, пожалуйста,
2: если вам нравится этот вкус. Да. Антон, а получается, что лапша – это только вот какие-то овощи и какой-то белок, либо там тофу, да, если растительный белок.
0: Тоже белок, да.
2: А если говорить, может быть, о каком-то нестандартном приготовлении лапши, может быть, я не знаю, с ней сделать какие-то, извините, гнезда, либо как-то запечь, либо какой-то пирог сделать, или она неупотребима в таком виде?
0: Ну,
2: только...
0: это уже фьюжн пошел. Вот это уже пошел. То есть, нет, почему нет? Почему бы не сделать, например, десерт с лапшой, да?
1: Угу. Это же... как раз вот этот сладкий лапша из детского сада с молоком и сахаром.
2: И да. С пенкой.
0: То есть это, в принципе, сейчас можно подать как модный тренд.
2: Да, ностальжи.
1: К супам можно перейти? Супы с лапшой.
0: Святое.
1: Давайте, что мы скажем.
0: Ну, тот же рамен, это просто классика-классик, то есть хороший насыщенный бульон, это душа
2: рамен. Это как костный
0: рамен.
2: Бульон варится?
0: Как что?
2: Как костный бульон.
1: Из кости.
0: Да, кокосный бульон.
1: Я назвал тоже кокосный, как из кокоса.
2: Что сегодня с вами?
1: Капуста-мне.
0: Кокосный бульон
1: из кокоса.
0: Спонсоры сегодняшнего эфира.
1: Плохая дикция называется.
2: Если собраться, нет, дело не в дикции, дело в том, что в
3: духе. В слухе, да.
0: Ну, например, вот тот же бульон на фубо варится там чуть ли не 12 часов. Ну, собственно, на рамен то же самое. То есть вытягиваем все. На медленном огне томим.
2: А туда добавляется какой-то сахар, еще что-то?
0: Туда добавляется как раз и рыбный, можно добавлять и рыбный соус, и сахар, и специи, бадьян, сычуаньский перец, тут там не грех и корицу вкинуть, например.
3: Это то мы есть... про фубо говорим?
0: Нет, это мы про рамен. Ну, там бульон это похоже. То есть, например, бадьян, он будет хорошо чувствоваться в фубо, и совсем на акцентах в бульоне для рамена, потому что тут вот надо вот, он должен быть сдержанный, но насыщенный. То есть фобо, он такой мощный, бьет по рецепторам. В рамена нет.
1: Антон, а можно такой момент? Вот вы говорите, паназиатская кухня, это Япония, Китай, Корея, там, Филиппины и так далее. А вот китайская, японская, вот я обожаю эти кухню паназиатскую, но вот корейская, она немного выбивается. У меня такое ощущение, что там она кислее, что ли. Вот тот же самый, я вот недавно был в ресторане, он сейчас почему-то закрылся, хороший был ресторан корейский, лапша кукси, супы мне подавали, или кукси.
0: Куксина, да.
1: Ну вот кисло мне. Они добавляют что туда? Какую-то кислоту, это лимон, это что, уксус?
3: Кимчи, по идее, туда
0: кимчи добавляется,
1: вот
0: да.
1: Вот не люблю кимчи, значит, вот не моя кухня.
0: Нет, уксус.
1: Тоже идет.
0: Вообще, мы, кстати, забываем, да, потому что рисовый уксус, это тоже одна из важнейших составляющих наравне с соевым соусом. Мы вот туда тоже, кстати,
2: тоже добавляем.
0: Да.
1: Но в китайской и японской как-то меньше заметно. Есть ли
0: корейская
1: вопрос,
0: кислее, да.
1: Кислее, это
0: согласен,
1: нормально.
0: Да. Но это их национальная кухня.
2: Но эти супы мы до конца не доедаем, едим там не все.
0: Почему все?
2: Все?
1: Нет, а вы же сказали, вот из той же самой доширака бульон надо сливать.
0: Нет,
1: а
0: когда мы запариваем лапшу, и мы делаем не суп, мы делаем лапшу, мы потом заправляем уже распаренную пасту. Распаренную лапшу. Вот. А если мы говорим про суп, то мы берем бульон, завариваем, добавляем туда, например, в случае с раменом, соусы, добавляем туда водоросли, добавляем туда яичко, кладем хороший кусочек мяса сверху, и все это
2: съедаем.
0: Такую лапшу надо есть палочками, и еще и. Припускаем воздух, причмокивая, да. Да, кстати, это ну, отдельная тема, особенность азиатского этикета. То есть, если вы не чавкаете, значит, вам невкусно. И поэтому лапшу надо втягивать шумно. Даже подогнали под это целое обоснование, что там обдувается воздухом, вкус чувствуется ярче. Угу. Может быть, но на самом деле это, чтобы немножко объяснить вот этим вот диким гайдзинам, зачем так делается.
1: Я думаю, что европейцы могут и не причмокивать. Знаете, это в азиатской кухне, это вот Ближнего Востока, не азиатская, а восточная. В конце трапезы, извините меня, они должны рыгнуть.
0: В Китае обязательно.
1: Да, это на, типа благодарность хозяину.
2: Мы с этим справимся обязательно.
1: Нет, думаю, же не обязаны это делать.
0: Нет, на, ну нет, конечно.
2: На фудкорте, просто... я представляю, это многоголосие.
1: В китайском ресторане масса такие, эх, и камбэй.
0: Поверьте, в китайском фудкорте так
2: просто, если говорить о порции фубо, например, да, если брать целую где-то в ресторане, она же огромная.
3: Литр.
0: Ну, кстати, обычно, ну, во-первых, на самом деле, там не так много еды.
2: Да.
0: Как таковой. То есть там много жидкости, да. Вот. А во-вторых, как правило, никто же не ест фубо ложками. То есть начинку съедают палочками, а бульон выпивают через край.
1: Да.
0: Это касается, собственно говоря, всего остального тоже. Бульон выпивают.
1: У меня был случай, мы прилетели в Таиланд и в первый вечер пошли поужинать. А получилось так, что мы вдвоем только из всех прилетевших были голодными и сели в ресторане и заказали, ну что мы?
0: Том-ям, конечно.
1: Том-ям. И я говорю, две порции. Она смотрит на нас удивленно, говорит, сколько? Я говорю, две. Ну, нас двое и две порции. Она, ну окей. И через там минут 10 приносят два вот таких таза.
0: Ведра, да.
1: Два ведра. В центре еще какой-то костер. Ну, не костер, а какая-то труба. Внизу огонь, и из этой трубы идет еще и дымок. Короче, там литра полтора-два. Это было рассчитано одна порция на 3-4 человек. А мы вот на двоих взяли таких вот литров.
3: Все съели.
1: 6, ну, прям с собой забрали. Но вкуснота неимоверная.
2: Но в том-яме нужно не все есть как раз.
0: Да,
2: ну,
0: потому конечно, что вот как раз в отличие от...
2: Я однажды оступилась, когда первый раз его ела в Таиланде. Лимонграссика? Когда там только прилетела.
0: Но много лимонграссика, да.
2: Чили я съела.
1: О, это тоже хорошо.
0: Нет, чили они едят.
2: Да не, я понимаю, не Антон. Я уже это узнала после того, как съела чили, и то, что там еще было.
0: И причем сразу же узнали.
2: Меня же, да, меня же приучили, что нужно доедать суп, пока не съешь, из-за стола не выйдешь. Ну,
0: да,
2: вот я и доела.
0: Вот особенность том-яма, действительно, правильного том-яма в том, что там нарубленный, средненарубленный галангал и лимонграсс, которые, собственно говоря, не едят. Вот его не едят, да.
1: То есть, его невозможно
0: прожевать. То есть аккуратно вычерпывают ложкой жижу, соответственно, овощи, грибы, креветки. С рисом, кстати, том-ям всегда едят. Если что.
2: А лапша у нас идет только в азиатские какие-то, паназиатские блюда? Или, например, мы тоже можем у себя где-то использовать в каких-то обычных наших традиционных...
0: А кто же мешает-то?
2: Куда бы вы добавили лапшу?
1: В лагман!
2: Не мелкую, ну не лагман, не куриный суп какой-то, а вот, может быть, еще куда-то? пойдет хорошо.
3: Борщ.
0: Даже вот я прямо даже завис.
1: Я люблю очень
2: часто.
0: Соусное блюдо какое-нибудь сделать, да?
2: Соусное блюдо, это что значит?
0: Это тоже без строганов.
2: А, классно,
1: а я люблю из фунчозы делать салат.
0: Классика, да.
1: Это салат обжаривается, мясо, вот как вот Антон сказал, запаривается, туда добавляются различные. Но я делаю единственное, я покупаю в пакетике соус уже готовый, такой корейского происхождения, отрезается туда, все
0: да,
1: это смешивается.
0: И это прекрасное решение, собственно говоря, также мелко
1: потом
0: соломкой.
1: Потом холодненьким можно.
0: Да, соломкой нарезается овощи, и не забываем, кстати, вот мы сейчас, что мне все время вылетает из головы, обязательно посыпаете все это кинзой и кунжутом. Хуже
1: вот
0: точно не будет.
1: Вот я не понимаю, откуда кинза в паназиатской кухне.
0: А разве там ее растет космическое количество, конечно. Но
1: вот
0: там вообще
1: был,
0: на самом деле,
1: я ни разу нет, кинзу не слышал.
0: Ты Таиланд, да? Но там они много добавляют.
2: Мы же выяснили.
0: Там много чего добавляют, то есть, ну, чтобы вот это все разноцветие прекрасных юго-восточно-азиатских трав нам недоступное как-то компенсировать, добавляем ароматную кинзу. Потому что петрушка не дотягивает, укроп он вообще про другое.
2: Это правда, да.
0: Да, и извините, да. Еще важная вещь. Не забываем про лайм, потому что он там тоже примерно везде.
2: А его в какой момент добавляем?
0: В самом конце.
2: Просто
0: немножко
2: выжимаем?
0: Немножко подкислить, да, и это еще дает ароматику. Ну, можно и сайдру добавить, хуже
2: и
0: не будет.
2: И кунжут, да?
0: И
2: тоже
0: кунжут,
2: в конце,
0: да,
2: добавляем вместе с зеленью.
0: Ну, это, опять же, все вот на усмотрение, но тоже вполне себе освежит и будет похрустывать, играть текстурами.
1: А давайте какие-то особенности по приготовлению. На что обращать внимание? Во-первых, в среднем, например, для приготовления того же рамена, ну, сколько времени обжаривать, чтобы вот она не развалилась, чтобы она была такой альдент.
0: Смотрите, ну, как правило, лапшу, если она у нас высушена, ее заранее замачивают, она себе лежит и просто опускает кипяток прогреться. Или если она у нас той или иной степени подготовленности, например, если лапша пшеничная, она идет в вакуумном, как правило, пакете, мы ее вынимаем и оживляем, регидрируем в булькающей воде, в булитере, так мы в ресторане, да, мы называем, собственно говоря, специальный аппарат для варки лапши, ну, там необходимое время. То есть по рекомендации производителя, ну, обычно это там несколько минут. Если она сухая, там же варим там 2-3 минуты. Соответственно, мы начинаем собирать. Там, у нас есть готовый бульон, у нас есть подготавливаемые овощи, соус, то же самое яичко, мясо. Лапша готова, выкладываем, заливаем бульоном, выкладываем уже по рецепту. То есть водоросли, в рамен они, как правило, идут. Вот это яичко красивое,
1: да,
0: и овощи.
1: Я...
0: Овощи, извиняюсь, мясо. Или креветки, или...
2: А яйцо в каком должно быть состоянии?
1: Половиночка, вареное.
0: Вареное, да. Но, как правило, если еще вареное, а в мешочек, чтобы желток немножко растекался.
2: Угу. Перепелиное есть... не подойдет.
1: Подойдут,
0: да.
2: Можно?
0: Конечно.
1: Подойдут. А мне очень нравилось в таких супах, в том же самом собо, знаете, вот как делают для щавелевого супа. Когда туда прям в кипяток вливается яйцо в кипящее,
0: и размешивается.
1: И размешивается.
0: И такое тоже, да.
1: Да, то есть, и такое сопливое получается.
0: Технологий,
1: яичко.
0: На самом деле, огромное количество. Вот мы за час, мы только-только, по сути, потоптались на окрестностях вот этой вселенной лапши. Мы даже не перечислили все, мы только перечислили основные ингредиенты, но не погрузились в разновидности. То есть это целый прекрасный мир, который можно изучать с палочками наперевес, прогуливать по фудкортам, потому что уж то-что... А вот лапша — это что-то демократичное.
1: Я на всю жизнь
2: на фудкортах она самая дешевая, кстати.
1: Капусту мны.
0: Мне.
3: Мне.
0: Мне — это, если что, из Стругацких.
1: Мне
0: кот так говорил. Мне.
1: Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии и специалист, как выяснилось, по азиатской лапше. Антон, спасибо. Да, и капусты мне. Спасибо, господа.
0: Приятного аппетита.
1: И дамы, приятного аппетита. Марина Александрова.
2: Герман Добоян.
3: И Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
18: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
6: Кремле сообщили о контактах по вопросам возможного энергетического перемирия. Они ведутся, отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Мы накануне обсуждали эту тему. К вчерашнему разговору пока добавить нечего. Скажу только, что контакты по этому поводу продолжаются, заявил Песков. Официальный представитель Кремля в понедельник не стал отвечать на вопрос, может ли касаться вероятное энергетическое перемирие только нефтеперерабатывающих предприятий или других объектов, а также с кем конкретно ведутся контакты. Дональд Трамп 11 октября выступил с утверждением, что Москва и Киев согласились на энергоперемирие. Портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что президент США рассчитывает на то, что Владимир Зеленский будет соблюдать его. Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Пензенской области. По предварительным данным, никто не пострадал. В региональном управлении МЧС заявили, что инцидент в селе Волчково случился из-за нарушения технологического процесса. На место ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и специалисты газовой службы. К ликвидации последствий аварии привлечены 34 человека, задействовано 12 единиц техники. Фридрих Мерц прокомментировал свои низкие рейтинги. Канцлер Германии заявил, что не намерен становиться любимчиком нации. «Что я собираюсь сделать, так это направить страну по такому курсу развития, чтобы у нас в первую очередь появилась разумная перспектива для молодого поколения», сказал политик на конференции Федерального объединения работодателей Германии. Согласно последнему опросу, проведенному аналитиками для телеканала АРД, рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до рекордно низкого уровня 10%. Этот показатель стал минимальным для главы правительства ФРГ за всю историю проведения подобных опросов с 1997 года. Евгений Тишковец назвал сроки завершения «Золотой осени» в Москве. Она перейдет в категорию «глубокой» 14 октября на праздник Покрова. Ведущий специалист Центра погоды Фобос уточнил, что в столице такое совпадение происходит нечасто, примерно раз в 10 лет. Синоптик добавил, что среда станет самым дождливым днем с начала октября. В городе выпадет до 15 литров воды на 1 квадратный метр. По прогнозам Тишковца, максимальная температура в дневные часы составит +9 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около +12 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
18: А вы говорите «милит».
19: Я его что?
18: Тоже мне «милит».
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
20: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
20: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная.
23: Марин, ну куда ты опять собралась?
24: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
20: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
23: Рассказываем по пятницам после 12.
20: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
20: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И в течение этого часа самые последние интересные новости с вами обсудим. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК.
5: В движении.
8: На движение давайте посмотрим, что нам сейчас нарисует Яндекс, какое состояние. В Москве. В Москве трехбальные пробки, внутренняя сторона МКАДа на западе. Здесь будьте внимательны, от Немчиновки пробка тянется до Новорижского шоссе, в обратную сторону от Волоколамского до Новорижского. Внешняя сторона еще простаивает тут примерно от съезда Кладкарина до северо-восточной Хорды, третье транспортное кольцо. Здесь внешняя сторона пробка от Южного порта, и тянется она примерно до Рубцовской набережной. Также внешняя сторона в районе Хамовников. Здесь Хамовнического вала простаивает. И внутренняя сторона от Беговой улицы пробка до проспекта Мира. Садовая. Вот особенно тяжело сейчас, если вы выезжаете с улицы Казакова вот сюда, к Садовому кольцу, по внешней стороне, если едете, то пробка прямо от улицы Казакова начинается и заканчивается она в районе Маяковки.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Поток. Новости этого дня.
8: Начнем с того, что 417 украинских беспилотников летели в направлении Москвы с вечера до утра. Это отчет Сергея Собянина. Миноборнауки разрабатывает изменения в правила приема в вузы, согласно которым отчисленные студенты не смогут вновь поступить туда же в течение 5 лет. А далее Трамп выразил уверенность в отсутствии поддержки Ирана со стороны России и Китая. И более 30 миллионов рублей часами и драгоценностями отдал мошенникам 21-летний москвич. В «Умных парнях» Дмитрий Ольшанский, публицист.
20: «Поток». Успеем сказать главное.
8: Итак, 417 украинских беспилотников летели в направлении Москвы с вечера до утра 13 октября, сказал мэр столицы Сергей Собянин, сказал, что большинство беспилотников были сбиты на дальних подступах. На подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 65 устройств. Росавиация сегодня ограничивала работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Еще по поводу беспилотников тоже были сегодня отчеты. Много беспилотников летело в разных регионах, по разным регионам России. Что здесь есть? Так, под Брянском при тушении дома атакованного БПЛА трое пожарных ранены. А далее ФСБ показал гараж, в котором были БПЛА для сорванной атаки на военный аэродром в Воронеже. Это тоже сегодня очень такая значимая новость, что Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Воронежской области сорвана масштабная диверсионно-террористическая акция Службы безопасности Украины, планировавшая нанести огневое поражение военному аэродрому Балтимор Минобороны России с использованием БПЛА ближнего радиуса действия. Задержанная россиянка после атаки на военный аэродром хотела уехать на Украину. Это тоже видео ФСБ сегодня. ФСБ большой отчет по поводу вот этой сорванной украинскими спецслужбами попытки атаки как раз на аэродром в Воронеже. Сейчас должен быть с нами на связи Алексей Леонков, военный аналитик, потому что важно здесь, конечно, проговорить, о каких возможностях, например, украинской беспилотной промышленности может свидетельствовать применение такого количества аппаратов. была статистика, согласно которой вообще начиная с начала прям осени до середины вот октября было сбито очень много, порядка 10 тысяч беспилотников, которые летели в сторону Москвы на дальних подступах. То есть в эту статистику входят и беспилотники, естественно, которые были сбиты в различных других регионах России. И, соответственно, неоднократно эксперты говорили, что украинская сторона наращивает производство этих беспилотников, и, соответственно, плюс эти беспилотники отгружаются с территории Европейского Союза, известно, какие склады, какие заводы все это производят, но вопросы здесь действительно, как это, традиционная битва щита и меча. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Вопрос здесь такой, что часть беспилотников удается обнаружить, уничтожить на значительном удалении от цели, другие все-таки каким-то образом приближаются к городской черте, и, соответственно, да, есть на связи? Не на связи наш спикер сейчас. По поводу беспилотников еще. Да, здесь есть заявление Дмитрия Пескова по поводу того, что Яндекс устраняет последствия атак БПЛА. Тема обсуждается в правительстве. Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Компания сильная, мощная. Она столкнулась сейчас с трудностями. Конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно принимает меры для ликвидации последствий этого нападения.

0: после отражения атаки ВСУ. Далее, значит, что здесь еще есть? 3 беспилотника были сбиты над Рязанской областью. Ночью пострадавших нет, об этом сказал губернатор. Его отчет, представители разных регионов как раз давали сегодня отчеты по беспилотникам, какое количество летело, какое количество было сбито. Алексей Лянков с нами на связи, военный аналитик. Алексей Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, о каких возможностях украинской беспилотной промышленности может свидетельствовать применение такого количества аппаратов? 417 штук летели в направлении Москвы с вечера до утра текущего дня.
1: Ну, дело в том, что здесь вопрос, скорее всего, не об украинской беспилотной промышленности, а об промышленности, которая находится в Европе под украинской вывеской.
0: Пожалуйста, продолжайте.
1: Деле, европейцы делают беспилотники, а не украинцы. Украинцы их собирают, комплектация приходит, собирают беспилотники и запускают в сторону нашей территории.
0: Вопрос мощностей и вопрос перспектив наращивания. Как вы оцениваете?
1: Ну, дело в том, что перед всеми вот этими массовыми атаками в Европе была создана беспилотная коалиция, которая, скажем, и привела к тому, что в прошлом году Украина получила порядка 4 миллионов беспилотников. В этом году планировалось поставить 5 миллионов беспилотников. Конечно, не все из них те, которые будут атаковать наши регионы, примерно процентов 15 составляют уже эти беспилотники. Поэтому Российская Федерация, когда поняла вот этот масштаб катастрофы, начала вот эту стратегическую противовоздушную операцию, в которой есть две составляющие. Первое – это внесение всей инфраструктуры, которая обеспечивает вот эти террористические полеты. И второе – это укрепление и расширение системы противовоздушной обороны.
0: Какие факторы сильнее всего влияют на способность ПВО отражать массовые атаки беспилотников? Это количество комплексов, радиолокационное поле, особенности рельефа, характер полета этих аппаратов, с учетом того, как говорят, они модернизируются?
1: Ну, вы знаете, здесь весь комплекс факторов и комплексные, как бы, соответствия нашей страны. Это не только зенитно-ракетные комплексы, комплексы радиотехнической разведки. Это мобильно-огневые группы и дроны-перехватчики. И все это объединено в единую систему воздушной обстановки под названием «Сводка», в которой участвует система искусственного интеллекта, военного искусственного интеллекта.
0: А вопрос тактики применения беспилотников с вражеской стороны. У них тактика, очевидно, это одновременное применение беспилотников с разными скоростями, высотами и маршрутами полета. Почему такая выбрана и есть ли здесь сложности для систем защиты?
1: Ну, дело в том, что тактика у них постоянно меняется. Основная тактика, которая сейчас они используют, это волновая. То есть, если они выбирают направление по данным разведки, которые они получают, так, когда беспилотники летят, происходит сразу обмен разведданными, то есть снимается свежая информация, где находятся наши комплексы защиты. Волновая она заключается в том, что с определенным периодом летят различные виды беспилотников с малыми скоростями, с большими скоростями, на разных высотах. Главная их задача преодолеть вот эту систему ПВО, которая, понятное дело, на подавление вот этой атаки тратит определенный боекомплект для того, чтобы прорваться к конкретной военной цели. Конечно, противодействие этому есть. Есть стационарные комплексы, а есть, которые подвижные. То есть Россия тоже постоянно меняет, адаптируется под новые тактики, которые применяет Украина, с использованием технических средств, которые им дают страны-спонсоры, такие как США и Великобритания. Вот. И поэтому борьба в небе идет нешуточная. Мы видим с вами, что количество беспилотников, оно варьируется. Если раньше в 22-м году 300 беспилотников сбивали только в месяц, то сейчас вот 400 вот этих беспилотников
0: за ночь.
1: А, кстати, в течение одного дня.
0: Интересно, что 417 за одну ночь – это прежде всего демонстрация производственных возможностей противника или попытка перегрузить систему ПВО?
1: Нет, это как раз второе, потому что возможностей у них достаточно много, но, кстати, вот эти удары по наземной инфраструктуре, эти возможности как бы сокращают, но еще некое количество сохраняется. Главная задача – это перегрузка эшелонированной системы ПВО, потому что вот этот опыт применения вот этих беспилотников в террористических атаках практически изучается в режиме реального времени в штабах стран.

0: надо.
1: Спасибо, Алексей Петрович. Вас благодарю. Алексей Лианков был с нами, военный аналитик.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, Миноборнауки разрабатывает изменения в правила приема в высшие учебные заведения, согласно которым отчисленные студенты не смогут вновь поступить в тот же вуз в ближайшие 5 лет. Отчет запрета начинается с даты исключения. В проекте приказа, который изучил ДАС, подчеркивается, что ограничения касаются именно дисциплинарных взысканий, мер, применяемых за серьезные нарушения. В случае принятия документ вступит в силу с марта 2027 года. Сейчас будет с нами на связи Павел Азыркин, руководитель программ направления развития детей и подростков фонда Тимченко, преподаватель Высшей школы экономики. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Какую проблему в системе высшего образования Миноборнауки пытается решить такой инициативой?
4: Ну, с одной стороны, вообще очень понятно, что они хотят решить проблему с каким-то трудным поведением, с каким-то, не знаю, может быть, насилием, агрессией, с нарушениями устава, с вот такими вещами.
1: Это проблема? Ну, насколько это серьезная проблема для вузов, там, не знаю, девиантные студенты? Ну, получается так, что ли?
4: Ну, с одной стороны, такая работа, правда, сейчас ведется, и в университетах задумываются про благополучие студентов, про девиантное поведение, то же самое. Но говорить о том, что это массовая проблема, наверное, нет, но, с другой стороны, это все в, как бы в повестке современной. Про поведение студента стали больше думать.
1: Ну, а с чем это связано? Это связано с, ну, скажем так, есть ряд скандалов, которые мы знаем за границей, вот, и, соответственно, да, много случаев таких, и там был скандал, что там студенты, которые, в общем, вели себя отвратительно, и там было насилие и так далее, а там даже кого-то не отчислили, а просто отстранили от учебы на месяц, и, соответственно, это как бы условно купирование рисков и демонстрация, что мы такого не потерпим, или у нас есть свои какие-то уже ситуации накопленные, которые требуют вот подобного рода решений?
4: Мне кажется, что да, сейчас проблема как будто бы становится более, ну, как бы выпуклой, да, угу, потому что, ну, вообще в целом студенты всегда были самой активной еще со времен Петра и первых университетов, самая активная часть населения.
1: Нет, активность-то да, в чем? Смотрите, одно да, дело активность...
4: Активность
1: вот, проявляет. Да, активность такая, что он, не знаю, запрещенные вещества употребляет в общежитии, или активность, что он какие-нибудь, сам издатом каким-нибудь занимается, в общем, и говорит какие-то не те вещи, которые нужно говорить. Ну, это да, же разного рода бывает.
4: Это разного рода, и поэтому, когда мы говорим про такой запрет на поступление в течение 5 лет, как будто бы он... Но его очень сложно, как бы посмотреть на его соразмерность нужно. Да, как бы одно дело, правда, употребление каких-то психоактивных веществ запрещенных, а с другой стороны, ну, какой-то проступок, связанный там с трудным поведением подростка и так далее. Всем запрещать на 5 лет, как будто бы очень грубая мера.
1: Почему предлагается именно 5-летний запрет на повторное поступление в
4: это
1: тот же вуз?
4: Да, угу. Это хороший вопрос, откуда эта цифра в 5 лет, почему не 3, почему не 2 или 10 лет, да, это пока непонятно.
1: А еще интересно, запрет предлагается распространять именно на тот вуз, из которого студенты отчислили. Почему не ограничиться, например, запретом на восстановление или повторное поступление на ту же образовательную программу? Или получается, скажем так, это же, наверное, и в личное дело записывается, если его отчислили по, там, за неподобающее, например, поведение, а он с этим пойдет в другой вуз. А другому вузу такой студент зачем?
4: Ну вот если с этой стороны посмотреть, да, то это такая палочка-выручалочка для университетов, может быть, для того, чтобы они избавлялись, уж так грубо скажу, от студентов, которые мне нравятся. Потому что непонятно, почему тогда этот запрет не распространили на все университеты. Вот. Ну понятно, почему на самом деле, потому что это нарушает, как бы, конституционное право на образование. Вот. Но все равно не очень понятно, да, почему именно отдельный вуз, почему не специальность, почему, не знаю, 5 лет вот эти. Слишком много вопросов и мало ответов.
1: Но смотрите, Павел Дмитриевич, насколько я знаю, в вузах там специфических, например, там в военных университетах и так далее, там очень жесткая дисциплина. Там, да, могут отчислить даже за то, что, в общем, в гражданском вузе даже не обратят на это внимания, условно. Но потому что специфика, потому что там особое воспитание и так далее. Здесь вопрос, как это, в принципе, может повлиять на студентов, например, да? Это может их немножечко остудить их пыл какой-то студенческий. Это задача, ну, приструнить студентов коллективно. Здесь есть что-то еще, потому что вопрос, да, 5-летний запрет, влияет он на образовательные и карьерные траектории молодых людей, которые отчислены за дисциплинарные нарушения? И плюс еще, а отчислено за дисциплинарное, там какой-то комитет заседает, который определяет, он заслуживает самого высокого наказания в виде отчисления или что-то другое?
4: Ну, скорее всего, правда, какой-то отдельный орган будет в университете, который будет решать такие вопросы, и проректор по воспитательной работе. Скорее всего, это его вопрос, его ведения. Но повлияет ли это на образовательную карьерную траекторию? Конечно, повлияет. И опять же, понимая, что университет, ну, как бы должен иметь какую-то возможность себя защищать от агрессивного, насильственного поведения, да, но с другой стороны, как будто бы должен быть этот запрет более, ну, более настроенный, что ли, с точки зрения тяжести того проступка, mm-hmm. который этот студент совершает.
1: Вопрос, есть ли здесь все-таки юридические и какие-то практические нюансы, потому что вопрос, какие именно дисциплинарные нарушения могут считаться основанием для 5-летнего ограничения, насколько четко они определены, вопрос уставности, ну, то есть, как бы, сила внутривузовского устава и сила, соответственно, законодательства.
4: Тут, наверное, университеты будут в первую очередь руководствоваться своими mm-hmm. уставами, уставы у всех. Ну, если мы говорим про общую массу университетов, типовые, они, конечно, соответствуют и, ну, значит, законодательству, уголовному, гражданскому кодексу и так далее. Вот. Ну, то есть, в первую очередь, будут руководствоваться уставом, а дальше уже, ну, вопрос в том, как они будут им руководствоваться, да, потому что, ну, с одной стороны, где-то что-то будут считать проступком, а где-то нет. Тут Понятно. Есть, конечно, какая-то гибкость, наверное.
1: Спасибо, Павел Дмитриевич. Вас благодарю. Павел Азыркин с нами, руководитель программ направления развития детей и подростков фонда Тимченко, преподаватель Высшей школы экономики. Давайте с вами, наверное, на эту тему поговорим. А было ли в вашей, например, практике такой или на вашем веку студенческом, что действительно вопрос отчисления за неподобающее поведение, оно вот прям работало. А есть статистика, кстати, по поводу отчисленных из вузов. Это я читаю новость годичной, правда, давности. Может быть, кстати, она появится вот через месяц, потому что здесь я читаю 6 ноября 2025 года. Каждый 10-й студент оставил обучение в вузе вот в прошлом учебном году, 24-25. При этом причины отчисления разные. Миноборнауки, это статистика от него, значит, обучались 4,5 миллиона, выбыли по болезни, значит, 1092, оставили по собственному желанию 157 тысяч с половиной. Отчислены по неуспеваемости 186 тысяч, и выбыли по иным причинам 147 тысяч. Иные причины, вот это какие иные причины? Возможно, кстати, среди них есть и дисциплинарные. 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос студентов. 7373-948 по коду 8495. Имеет ли смысл как-то плотнее работать со студентами, с вашей точки зрения? Действительно ли там достаточно поводов для того, чтобы отчислить и что называется, не пускать? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, приемник, пожалуйста, потише сделайте.
0: Здравствуйте. Я вот, конечно.
1: Приемник потише, пожалуйста, сделайте. Совсем сделайте потише. Да, пожалуйста, говорите.
0: Очень жесткая какая-то мера, и какому принципу тоже непонятно. Я вот припоминаю свой случай, я заканчивал университет в Махачкале.
1: Так.
0: И там, будучи командиром стройотряда, только лишь из-за того, что на меня написали жалобу, что я был замечен какой-то аморальный образ, какой-то аморальный поступок. Вот, и оказалось, что это клевета, потом пришлось доказывать. Но строгость была такая, что вплоть до отчисления за такой поступок, это решал вопрос секретарь комсомольской организации вуза.
1: Так.
0: Я, естественно, задал вопрос, говорю, слушайте, а что у нас, значит, по уставу? Тогда я не знал, что существует устав от всех учебных заведений. Он говорит, ну, все, что я могу сделать, я верю. И он начал уже верить в то, что это клевета. То есть был там инцидент, который понравился.
1: Но в итоге вы восстановились или нет?
0: Или.
1: Ой, очень плохая связь. 7373948. А какое аморальное поведение? Вы ходили в женское общежитие? Или что? Какое именно моральное поведение было? 7373948, телефон прямого эфира. Как же свобода слова? А при чем тут свобода слова? 724. Я не очень понимаю. При чем тут свобода слова какая-то? Во-первых, не написано. Я читаю проект приказа, который изучил ТАСС, и там говорится, что ограничения касаются именно дисциплинарных взысканий и мер, применяемых за серьезные нарушения. Серьезные нарушения. Но, понимаете, ну, не знаю, есть студенты, которые, например, по каким-то причинам конфликтуют с педагогами. Такое бывает. Сталкерят, прям сталкингом занимаются за преподавателями. Где-то угрожают, если, например, лекции не посещают, а хотят зачет или пятерку в конце. А он на лекциях не был. И такие тоже случаи бывали. Здесь, пожалуйста, отчислить. Вот, правда, за такое-то, конечно, еще и административка или даже уголовка, но по факту, почему нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Серьезно, это критика? Какая критика? Критика ради критики или что? Алло, здрасте. Алло. Алло. Нет, связи никакой у нас не получается. За хвосты, да за прогулы, пьяный на лекции, например, говорит 879-й, ну, регулярно, наверное, пьяный на лекции. Вот, хотя... Сейчас, насколько это актуально вообще? Мне кажется, как это? Чтобы прийти пьяным на лекции, надо сначала встать. Понимаете? А мне кажется, что сейчас, в общем, люди уже не такие сильные. И они, если пьяные, то они просто дома остаются. И на какие лекции не идут. Вот. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Северном Кавказе повысили уровень защиты от информационных атак со стороны украинских спецслужб. С таким заявлением на заседании комитета выступил директор ФСБ Александр Бортников. Глава ведомства подчеркнул, что противник пытается спровоцировать межнациональные конфликты среди местных жителей. По его словам, международные террористические организации и украинские спецслужбы не снижают свою пропагандистскую и вербовочную активность. В связи с этим силовые структуры и гражданские ведомства округа серьезно усилили профилактическую работу. Особое внимание уделяется защите молодежи от деструктивного влияния в интернете. В Непале завершена спасательная операция по эвакуации российских туристов. Группу из 9 человек, которая оказалась заблокирована на горном треке из-за мощного наводнения, вывезли из опасной зоны на военном вертолете. Как сообщила ТАСС, представительница путешественников Мария Ерохина, армейский борт доставил всех россиян в поселок Аругат, расположенный ниже по реке. Жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. В этом населенном пункте уже открыта автомобильная трасса, по которой группа сможет безопасно добраться до крупных городов Катманду и Пахкара. Наводнения и оползни в регионе вызваны затянувшимися сезонными ливнями, которые повредили транспортную инфраструктуру. Московских курьеров начнут отстранять от работы за незнание правил дорожного движения. Обязательное тестирование вводится с 15 октября, сообщили в столичном Дептрансе. Доставщиков, не сдавших обязательный тест на знание ПДД, автоматически переведут в статус «неактивных» в их рабочих приложениях. Для успешной сдачи экзамена курьерам необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Успешный результат зачтется сразу на год вперед. При этом количество попыток для прохождения тестирования не ограничено. После 3 неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, а затем и пересдачу. Норвежские военные обнаружили, что арендованные китайские автомобили записывали и сохраняли видео во время крупных военных учений, проходивших в сентябре в районе Осло. Камеры фиксировали передвижение военнослужащих, маршруты поездок и даже коды доступа на закрытые объекты, сообщает DN. Выяснилось, что транспорт был арендован через компанию «Херц Норвегия», связанную с брендом «Вольво», который принадлежит китайскому концерну «Джили». Несмотря на выявленную критическую угрозу утечки данных, норвежские военнослужащие были вынуждены продолжить пользоваться этими автомобилями до конца маневров, поскольку оперативно найти альтернативу штаб просто не смог. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
13: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – публицист Дмитрий Ольшанский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: 14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Дональд Трамп выразил уверенность в отсутствии поддержки Ирана со стороны России и Китая. Президент США поделился мнением в своей социальной сети, куда он пишет регулярно, и это потом по всему миру обсуждается. «Я вижу со стороны радикально левых безумцев много комментариев о том, что Россия и Китай помогают Исламской Республике. Если они и делают это, то совсем в небольших масштабах. Но я не верю в это», — сказал Трамп. В середине апреля в Пентагоне заявили, что Пекин заверил Вашингтон в отсутствии поставок оружия Исламской Республики. Григорий Ярыгин с нами, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета. Григорий Олегович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какую политическую цель он преследует этим высказыванием?
16: Сейчас это сигнал об умиротворении для внутреннего потребителя, для конгрессмена в том числе, потому что это связано с с датой, приближающейся 18 октября, когда Дональд Трамп должен ввести или может ввести по своему усмотрению санкции, вторичные санкции, согласно закону о санкциях против России и Ирана, который был принят 19 сентября. Это те самые санкции из ада, которые должны быть распространены на партнеров России, которые покупают, ну, пользуются услугами, либо закупают в России какие-либо товары. И в них, в это число, естественно, попадет и Китай, и Индия, и другие партнеры и союзники Соединенных Штатов. И Дональд Трамп таким образом говорит о том, что он не намерен пока что сейчас обострять отношения, эскалировать перед, во-первых, в преддверии вот этой даты, когда он должен будет что-то предпринять. Что-то, я имею в виду, что этот закон, он его не столько обязывает, сколько дает ему возможность ввести такие санкции. Там фигурируют цифры и в 100%, и 500%, но на самом деле это все инструмент в руках Дональда Трампа. Он может ввести хоть 0,01% санкций в отношении, например, какого-нибудь контрагента, пользующегося услугами или товарами продукции из России. Далее, второй фактор – это сигнал и Си Цзиньпину, и Владимиру Путину о том, что он настроен на проведение переговоров, и мы говорим о возможной встрече, которая может состояться в Китае 18-19 ноября во время саммита ОТЭС. Эта встреча анонсируется, но пока еще не подтверждена. Встреча между тремя лидерами. Перед ней Дональд Трамп тоже не готов осложнять отношения с ключевыми игроками на мировой арене. Поэтому он делает такие заявления, чтобы избежать сейчас лишнего давления со стороны Конгресса, со стороны медиа и общественного мнения внутри Соединенных Штатов, которое было так разогрето в момент принятия закона, ну, который может осложнить отношения Соединенных Штатов вообще со всеми, не только с так называемыми партнерами, ну, кого они воспринимают конкурентами, но и с союзниками, с европейцами тоже. Я имею в виду тот самый закон, который был принят 19 сентября.
1: Смотрите, Григорий Олегович, а мог ли Трамп своим заявлением, мог ли вообще Трамп требовать каких-то заверений от Москвы, как он сказал, Пекин меня заверил? А вот вопрос, является ли эта история с там, помощью Ирану, вот, там, якобы помощью, реальной помощью, действительно предметом или способом, например, американцев давить? С учетом того, что, кстати, есть дизельная сделка, потому что мы же понимаем, что дизельная сделка – это такая история, что, как бы, которая имеет разный политический расклад.
16: Отвечая на ваш вопрос, скажу так, что это не предмет переговоров с Россией и с Китаем, но это предмет, по которому его могут критиковать и давить, как вы сказали, побуждать его к агрессивным действиям в отношении России и Китая. Не до конца понятно, что имел в виду Дональд Трамп в своем заявлении, когда он сказал, что если имеет место какая-то поддержка, то она минимальна, но он не верит в эту поддержку, оказываемую Ирану. Ну, надо сказать, что у России с Ираном есть соглашение о сотрудничестве, стратегическом партнерстве. У Китая есть свои интересы. То есть Соединенные Штаты, конечно же, мощное государство, надо это признать, но это все-таки не то государство, которое может диктовать Китаю или России вот, прекратить какое бы то ни было сотрудничество с партнерами этих государств. То есть Соединенные Штаты сейчас не в том состоянии, чтобы, да и не в тех возможностях, чтобы вот так в инструктивном тоне, без лишнего пафоса, будем говорить, вот диктовать Китаю или России, что нужно прекратить сотрудничество с тем-то и с тем-то. Особенно на фоне того, что Соединенные Штаты сами поставляют и вооружение, и разведданные.
1: Но на это может сказать, что позволено Юпитеру, не позволено Баку?
16: Ну, Соединенные Штаты действительно действуют в такой логике. Тут не надо удивляться, это надо воспринимать как данность. Но вот то, что не позволено Юпитеру, то позволено Баку, сейчас все-таки ограничено и ресурсами Соединенных Штатов, и возможностями, и весь мир это видит. Я имею в виду ситуацию с Ираном, когда Соединенные Штаты ожидали, что они вот тот самый Юпитер, а оказалось, что ну, орбита какая-то пониже все-таки, чем ожидания были.
1: Еще вопрос, Григорий Олегович, а можно ли говорить о расхождении все-таки между публичной риторикой Вашингтона и реальными оценками американской, например, разведки относительно сотрудничества Москвы, Пекина и Тегерана? И плюс еще есть публичная риторика Трампа, вот, значит, которая была перед... Как это? Была в контексте угрозы вот этих вот санкций из ада, а с другой стороны, сейчас как будто бы да нету ничего, и как будто бы разговор окончен.
16: Начнем с конца. Дональд Трамп не был заинтересован в принятии этого закона и в осложнении не так трудного сейчас международного положения и Соединенных Штатов, и в целом международного положения. Этот закон действительно осложняет все-таки ожидания от Соединенных Штатов, и так неопределенность есть, а сейчас ожидают, что вдруг он действительно примет какие-нибудь санкции, предпримет какие-то такие вот шаги. Это не было в интересах Дональда Трампа, но Конгресс, видите, ускоренно принял этот закон, дал на самом деле ему полномочия президенту, ну, которые сейчас его будут побуждать применять. Но он, опять же, их может применить минимально. Второй вопрос, который вы акцентировали, расхождение между разведданными, то есть спецслужбами, и реальной оценкой, и тем, что звучит из Белого дома. Тут, конечно, расхождение есть. Мы помним, что Дональд Трамп, когда критиковал прежнего директора национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, он вообще сказал, меня не интересует, что она говорит. Она как раз говорила о том, что не надо включаться в такие агрессивные формы взаимодействия с Ираном, как военное противостояние. У них нет, во-первых, реальных угроз для Соединенных Штатов, и шансы Соединенных Штатов провести молниеносную операцию были невысоки. Она давала такую оценку, разведка Соединенных Штатов. Но он, Дональд Трамп, пренебрег тогда этими данными и положился на свое представление о военной мощи Соединенных Штатов, что оказалось, наверное, все-таки завышенным. Вот это представление его оказалось завышенным. Да, действительно, есть это расхождение. Да, доминирует политическая точка зрения и политическая необходимость. Дональд Трамп считает, что сейчас он должен быть вот таким победителем. Ну, действительно, в преддверии выборов он и должен быть таким. Но для американцев что важно? Для них важнее внутренняя повестка, для них важнее эффекты вот этого образа победителя. Если Дональд Трамп этим образом, каким-то своим образом, какими-то магическими все-таки операциями сможет понизить цены на энергоресурсы в стране, а это дальше транслируется в цены в обычных магазинах, то его американцы поддержат. Их вообще внутренняя повестка всегда больше беспокоит, чем внешние факторы. И для многих внешняя политика, она, ну, такой фон интересный, но не самый занимательный. Поэтому Дональд Трамп решает сейчас свои внутренние вопросы. Для него важно обеспечить вот энергетическую безопасность, низкие цены, чтобы Федрезерв понижал, а не повышал ставку. Вот чем он занят. И он пытается сейчас не обострять отношения с внешними контрагентами, из-за которых у него могут быть проблемы внутри страны.
1: Не пытается ли Трамп таким образом еще размыть представление о формировании какого-то единого антиамериканского блока России, Китая, Ирана, потому что тема эта внутри как бы американских элит, она очень хорошо циркулирует, и ее используют для того, чтобы там получать какие-то политические дивиденды, особенно накануне выборов.
16: Да, безусловно. Дональд Трамп не хочет, не стремится создать образ того, что он крепость осажденная. Он как раз говорит о том, что он со всеми договаривается. Нет никаких коалиций, направленных против Соединенных Штатов. Он готов переговариваться со всеми и достигать соглашений со всеми. Мы помним его стремление к диалогу с Северной Кореей, конечно, с Китаем, с Россией. Он говорит, смотрите, я могу разговаривать с теми, с кем вот вы не можете, обращаясь к другому Западу. Да, и в тех же самых документах разведки говорится о том, что все те страны, которые обозначаются противниками Соединенных Штатов, их побуждает сплачиваться и группироваться именно поведение Соединенных Штатов. И здесь Дональд Трамп, может быть, он все-таки где-то недалеко от истины о том, что надо сменить риторику, и тогда не будет таких эффектов, когда сама политика Соединенных Штатов побуждает их оппонентов группироваться, становится сильнее и тем самым потенциально бросать вызов Соединенным Штатам.
1: Спасибо большое, Григорий Олегович. Вас благодарю. Григорий Ерыгин был с нами, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета.
2: Внимание! Говорит Москва!
17: 94,8 FM.
18: Поток. Успеем сказать главное.
1: Очередная громкая новость о мошенничестве и о том, что мошенники от своей жертвы получили более 30 миллионов рублей часами и драгоценностями, отдал мошенникам 21-летний москвич. Ему позвонили, предложили заменить домофон в квартире. Парень согласился, назвал код из СМС. Затем ему пришло уведомление о входе в личный кабинет на госпортале с номером телефона якобы техподдержки. Москвич по этому номеру позвонил, там ему сказали, что от его лица якобы выдали доверенность на человека, находящегося в розыске, а чтобы избежать последствий, нужно задекларировать ценности. И, выполняя указания аферистов, парень сложил в чемодан 550 тысяч рублей, 9 наручных часов, 7 ювелирных изделий и передал все незнакомцу. Видимо, для того, чтобы это задекларировать. Одного из участников преступной схемы, именно курьера, задержали. Ну, как говорят, курьера, кстати, задерживать — это самое простое дело. Вот, они светятся довольно сильно, и вот в этих мошеннических схемах прям расходный материал. Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук. Александр Борисович, здравствуйте.
17: Да, приветствую вас, Евгения.
1: Но мы снова с вами на одну и ту же тему. Вот, угу. Но смотрите, я тут...
17: Тема неисчерпаема.
1: Абсолютно, но я предлагаю, знаете как раз делать акцент на таком главном противоречии, потому что молодой дееспособный человек, явный там сам состоятельный или из состоятельной семьи, и вот ему вот это вот запудрили тут же мозги, началось все с домофона, а закончилось тем, что он отдает каким-то людям 30 миллионов. Как это работает, что там происходит? Это что, доверие какое-то, это какое-то, какая-то поломка в мышлении молодого поколения, которое не привыкло сомневаться. Ни в чем.
17: Вы знаете, во-первых, давайте сразу избавимся от вот этого впечатления, что произошло некое чудо, что-то удивительное. Когда мы видим фокусы, нас это тоже впечатляет, но если рассказать, как фокус делается, да, значит, тут надо учитывать, что, значит, он не один такой счастливчик, и для того, чтобы вот попался один такой удачный объект мошенничества, нужно, конечно, обработать не одну сотню человек. То есть это банальная совершенно воронка продаж, банальная конверсия. Угу. Второй момент. Значит, запуск по сценарию, вообще это когда-то называлось, я помню, еще в начале 90-х, в конце 80-х, были такие лохотрончики у нас на улице. Да. И на это действительно наша психика очень падка. То есть каждый шаг, он выглядит очень логичным, если не вникать. И поясните это, может, таким историческим примером, что человек заходит в какую-то комнату, видит, что слышит гудки ту-ту-ту, видит, что на телефоне не лежит трубка. Значит, ну, вам хочется ее положить. Вот здесь примерно то же самое. То есть вам приходит какой-то код, звонят, просят его сообщить. Дальше уже запуск по сценарию, сужает сознание под влиянием эмоций. Не надо думать, что там на другой конце трубки просто человек, который... Значит, вот так размеренно, как я сейчас что-то объясняет. Нет, там идет такая вот...
1: А тумблер, а получается, то есть какого-то тумблера в голове нету, который заставляет сказать, да ну, ерунда какая-то.
17: Вы знаете, эти тумблеры присущи всем нам. Это так. Или желание обогатиться, или наоборот, нежелание потерять нажитое. Поэтому в основном все эти схемы срабатывают именно, когда речь идет о деньгах, о ценностях. В крайнем случае человека начинают запугивать, что его там куда-то призовут, или что его посадят за что-то. Но главный мотив, конечно, это наша человеческая жадность. Но опять же, жадность присуща всем людям в той или иной степени. Это не значит, что каждый становится объектом. Очень многое должно совпасть, понимаете? Что касается этого конкретного человека, то уже в который раз я убеждаюсь в том, что, по-видимому, все-таки наиболее лакомые кусочки, они отслеживаются. И угу. Вот здесь, конечно, нужно вспомнить роль интернета. Сейчас очень многие люди там матов какой-то не хотят все устанавливать. Это просто смешно, потому что, к большому сожалению, мы все для мошенников открытая книга. Поэтому, наоборот, защищенный, например, мессенджер, чисто государственный, он как раз нас защищает вот от таких персонажей, понимаете? Хотя, конечно, наверное...
1: Ну, наверное, для многих молодых людей сейчас будет открытием, что с 90-х годов на любом рынке, типа Савеловского или Горбушки когда-то, можно было купить диск с полными там паспортными данными уже 25 лет назад.
17: Это для нас с вами не секрет, да. Молодежь вот пребывает в наивных иллюзиях, что они такие все анонимные, закрытые. Конечно, это не так, потому что, поймите, вот узнать, что у человека есть нищета, а именно ценности, которые хранятся дома... А мы не в первый раз это уже наблюдаем. Там была еще фигурантка, которая...
1: 300 миллионов.
17: Хранили деньги, да. Еще одна была несчастная женщина, у которой тоже были ценности дома. То есть все это как можно отследить? Благодаря тому, что люди общаются в интернете по каким-то намекам. Поэтому, конечно, еще тут нельзя забывать о том, что современная молодежь, конечно, она излишне, наверное, как мне кажется, доверяет тому, что происходит в сети. То есть, если что-то там...
1: То есть, это та же самая, знаете, как они говорят родителям, не смотри телевизор, там много вредного, а сами смотрят интернет.
17: Вот вы знаете, они действительно, да, они очень часто всем говорят, кого-то учат, считаются самыми умными, но на самом деле они точно так же сидят на тех информационных уточках, которые для них придумали. Как правило, они все располагаются в соцсетях, причем, что характерно, не наших, не отечественных. И там и отслеживают информацию, там их приучают к некритичному восприятию того, что им говорят. И для них сегодня интернет является гиперреальностью. То есть он реальнее, чем повседневная жизнь. Виртуальная реальность более реальна, чем
1: как обучать нормальная этому?
17: Реальность. Я вот даже сейчас говорю,
1: да. Да,
17: и мне кажется, что людям это, наверное, понятно. Поэтому, когда что-то происходит в сети, вот на них кто-то выходит, именно через телефон им что-то присылают, какие-то коды подтверждения, они уже априори считают, что вот это как раз настоящее. Понимаете? То есть, если им придет повестка в какие-нибудь органы внутренних дел, они так посмотрят и скажут, блин, как похоже на мошенничество. Это странная бумага, какой-то цифровой код. Хотя, по-настоящему, если органы вами заинтересуются, они вас пришлют именно так, вот по старинке, понимаете, без всяких кодов.
1: Они в дверь постучат.
17: И QR-кодов, да. В крайнем случае, вам просто позвонят, значит, по старинке, опять же, в всем нам знакомый звоночек. Поэтому вот это погружение в интернет-реальность, виртуальную реальность, оно, конечно...
1: А есть ли проблема, Александр Борисович, смотрите, здесь же еще интересная история, вот это, что есть какие-то курьеры, которые приезжают и забирают. А не является ли это, как бы, условно, наложением, ну, как бы... наложение матрицы. Все привыкли к тому, что даже банковские карты могут курьеры принести.
17: Да. Я вам могу показать конкретные ресурсы, которые в том числе и в Телеграм, допустим, имеются. Конкретные каналы, где предлагается подработка такого рода. Значит, эта угроза, она из каких состоит компонентов? Во-первых, действительно огромное количество, опять-таки, молодых людей, которые очень озабочены своим доходом и, но при этом не хотят, знаете, вот с утра до вечера вставать, идти на радио, допустим, работать или в офис. Им вот нужно как бы сразу срубить бабла по-легкому, и вот это вот эксплуатируется. Им говорят, что это работа не пыльная, просто сходить, принести там чемоданчик, а ты за это получишь 1 000 000 рублей, представляете?
1: Да.
17: То есть это уже питательная база для того, чтобы эти мошенники орудовали. И второй момент, опять же, мы опять снова и снова возвращаемся к соцсетям, которые не защищены, которые непонятно кто контролирует, эти каналы в Телеграм может создать любой человек.
1: Ну, смотрите, террорист, да, но, Александр Борисович, я бы здесь, честно говоря, не акцентировала внимание на соцсетях, потому что мошенничество было и раньше. Мы можем сколько угодно говорить, что вражеские соцсети — это рассадник.
17: Но такого не было. Вот эти темы, смотрите, которые мы сейчас с вами обсуждаем, да, они без интернета нереализуемы. То есть где они найдут курьеров, как они перехватят, значит, коды сообщений, где они найдут данные вашего телефона. К большому сожалению, то, что мы сегодня все погружены в сеть, это создает целый ряд новых уязвимостей, которых до этого не было. Поэтому и шок такой.
1: Но схема-то, смотрите, схема-то, в принципе, одни и те же. Воздействие, я имею в виду. Кто-то заряжал раньше воду.
17: Но методы воздействия совершенно другие. То есть,
1: методы
17: если
1: другие.
17: Упомянутый уже лохотрон, он мог вас носить где? Ну, на рынке каком-то, ну, где-то на Арбате. Понимаете, а сейчас это вам просто звонят и все, то есть вы не на вокзале, вы не где-то, значит, по делам, вы просто сидите в комфортной обстановке, вдруг вам приходит какой-то код, вдруг вам звонят спешно тут из МВД, вы понимаете, значит, на вас уже уголовное дело открывают, вам нужно срочно задекларировать ваши ценности, а вы сидите, просите, в одних трусах и вообще не понимаете.
1: Но это какая-то абракадабра из набора слов,
17: конечно,
1: которые, в принципе,
17: конечно,
1: между собой
17: конечно.
1: Даже не связаны.
17: Конечно, конечно, именно это и воздействует, понимаете, то есть, опять же, вот когда работали лохотронщики, там, так, условные криминальные гипнотизеры, их задачей была выхватить человека, который как бы немножко не здесь, вот, перехватить его внимание, переключить
1: понятно.
17: Его, запустить его по сценарию, каждый раз ему показывать морковку, ну, или там, кнут и пряник, да, чтобы не отпускать его ни на секунду и вести его в нужном направлении. Сейчас это можно сделать, просто позвонить человеку по телефону, проанализировав предварительно его там социальные контакты, его интересы, всю эту информацию.
1: Почему, Александр Борисович, еще такой момент. Чужой голос в телефонной трубке почему иногда оказывается убедительнее собственного здравого смысла и отключаются вот эти темы, как это, не разговаривая с незнакомцами?
17: По той же причине, потому что люди привыкли потреблять контент каких-то ноунеймов, анонимов. То есть, когда мы, например, прокручиваем ленту, мы видим, мы же не задаем вам, ой, кто это такой классный рилс снял. Нет, мы просто смеемся, смотрим следующий. То есть вот эта привычка потреблять анонимный контент, это раз. И второе, ну, слушайте, значит, нет пророка в своем отечестве. Я себя вспоминаю в молодые годы, если мне родители там что-то мы говорили, да, ну, слушай, я тебя там знаю. Видел, как ты чистишь зубы по утрам, там, другие процедуры. Все, это не авторитетно, да. когда звонит человек, значит, с поставленным голосом, определенной интонацией, они это все освоили, ту простейшую систему Станиславского. То есть мне самому звонили, говорили, что Александр Борисович, я, значит, такой-то, такой-то майор, там, генерал взвода Козлов, вот там. Это производит впечатление на людей, которые к этому не готовы, понимаете? Особенно учитывая, что доступ к человеку получают внезапно, когда он лежит на диване, прокручивает ленту.
1: Не готов к нападению. Да.
17: Конечно, для него это будет более реалистично, как я уже сказал, чем какие-то иные формы влияния.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Вас благодарю. Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук. Все, как это, сложнее и сложнее становится отбиваться от мошенников. Но здесь какие варианты? Опять, трубки не брать, в чаты с чужими людьми не вступать. И никакие коды никому не передавать. Просто это вот как мантру надо запомнить. Никому три цифры на обороте карты не давать. Вот здесь, наверное, то же самое. Никому никакие коды не присылать. Моего деда в 90-х развели у подъезда псевдо-соцработники без всякого интернета. Украли деньги, украшения, пока одна отвлекала. Интернет лишь инструмент. Да, Валерий, да. И с моей бабушкой тоже такое было 4 или 5 лет назад. Тоже пришли две женщины на улице, потому что прекрасно знают, что у пожилых людей чего? У пожилых людей нету интернета, а на звонки она никогда не отвечала. И что, и пришли, и сказали, мы тоже соцработники, и вот, значит, мы бесплатно пришли вам помочь, и одна что-то села, начала какой-то якобы массаж делать, и тут они вдруг про какие-то изменения денег стали говорить, что вот что-то будет такое, то ли деноминация, то ли старые банкноты, надо менять, а есть ли у вас, и все. И как под гипнозом человек 300 тысяч отдал наличных своих. Как под гипнозом. А, при том, что на это попадаются удивительным образом люди, которые, в общем, и Крым, и Рим прошли, и очень с недоверием относятся к чужим людям. Но вот это какой-то НЛП, это что это такое? Как это работает? Песенки, наверное, только слушают по ТВ и радио. Интернет давно уже трубят на каждом углу. Алексей, есть история, это вот этот визуальный шум, понимаете? Визуальный шум. Человек слышит что-то, но ухо не выхватывает эту информацию. Может быть, нужны какие-то вот эта система защиты, знаете, она должна... О, кстати, прекрасные были практики от ГИБДД, например, московского, там, областного. Были практики, когда боролись с лихачами на дорогах, когда объясняли с помощью вот этих плакатов, билбордов, что не надо, как это, что надо кресло детское, что надо ремень пристегнуть, что не надо с телефоном сидеть. Вот это, кстати, сработало, потому что это написано человеческим языком, это прям видно, то есть, как это, не шали на дороге, тебя ждут дома, что-то такое, да, не пристегнул ребенка, потерял ребенка, там, еще что-то. И то случаются, конечно, и люди очень часто не видят этого. Но тогда вот эта компания информационная от ГАИ, она была очень эффективна. Там даже статистику замеряли. То есть она была креативная, она была простая, и она доносила. И, видимо, здесь тоже речь идет о том, что должна быть какая-то массовая реклама, не в смысле тревожной музыки, предупреждения не берите, а что-то такое, что вот прям, вот, знаете, как рептильным мозгом ощущается и не выветривается больше. Новости и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Путин обсудил с главой Объединенных Арабских Эмиратов соглашение с Трампом по дизелю. Президент России провел телефонный разговор с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном. По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе обсуждения международной повестки речь шла о договоренностях, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые касаются масштабных поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Кроме того, стороны детально рассмотрели перспективы политического урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. ЧС объявили в энергосистеме Соединенных Штатов. Режим охватывает 13 территорий и Вашингтон. Причина – угроза дефицита электроэнергии, сообщили в Минэнерго страны. Распоряжение действует до 16 октября. Критическая ситуация возникла из-за аномально теплой осенней погоды и массового вывода электростанций на плановые ремонты перед зимой. Документ дает право задействовать скрытые резервы генерации и временно обходить экологические лимиты ради спасения системы. Мера призвана защитить от веерных отключений 67 миллионов потребителей. Дата-центрам и промышленным объектам уже предписано приготовиться к переходу на автономные генераторы. В Домодедове КАМАЗ щебнем раздавил автомобиль с людьми. Погибли 33-летняя женщина и 6-летний ребенок, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. Там уточнили, что они скончались еще до приезда бригады скорой помощи. ДТП случилось на улице Речной. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением. На месте работают спасатели и сотрудники госавтоинспекции. Сгенерированное ради забавы фото медведя обернулось для женщины из Амурской области штрафом в 15 тысяч рублей. Местная жительница хотела разыграть подругу и добавила зверя на фотографию одной из улиц поселка с помощью чата GPT, а затем отправила ей. Фейковая публикация разлетелась по социальным сетям, поднялся ажиотаж. Люди начали звонить в полицию, власти отправили на место охотоведов и технику. Когда были установлены все обстоятельства, женщина признала вину и раскаялась. Штраф с нее взыскали за распространение недостоверной информации. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, ощущается на 2 градуса меньше. Пасмурно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не обещают. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Реклама.
19: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
20: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
21: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
22: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
25: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
27: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
28: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
29: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
30: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
30: «Умные парни».
1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», Дмитрий Ольшанский к нам пришел, публицист. Здравствуйте,
4: добрый вечер.
1: Дмитрий.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. День еще, конечно. Координаты эфира смски +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Ну, давайте, наверное, начнем с такого общественного среза того, что с ЦОДами несчастного Яндекса происходит. Вот, Песков говорит, что как бы вопросы решаются, компания старается и так далее и тому подобное. Примерно, наверное, такой же эффект был в восприятии, когда склады маркетплейсов горели. Вот. И здесь, наверное, вопрос, знаете, какой? Вызов для общества, потому что мы уже успели привыкнуть к вот этой цифровой удобной экономике, а потом оказалось, что вот где-то кабель какой-то перерубается по каким-то причинам, там беспилотник полетел, еще что-то. И вот эта вся электрическая экономика, она настолько эфемерна становится, что для кого-то было большим открытием, что такси, например, может по телефону вызвать.
4: Нет, ну, конечно, вы правы, потому что понятно, что произошло огромное упрощение и удешевление всего на свете за счет вот этой супер-супер концентрации всего, что нам нужно, да, куда мы хотим поехать, что мы хотим купить,
1: удобство,
4: заказать, да, все, что нам надо, да, все, что составляет для нас комфорт, оно все свелось вот к этим нескольким супермонополистам, которые агрегаторам, да, которые вобрали в себя вот миллионы людей, построили эти грандиозные склады, и они всем заведуют, да, и от того... И дальше, кстати говоря, там еще есть перспективы на будущее, потому что вся эта система оценок, да, которую люди друг друга выставляют, она тоже имеет большие и довольно грустные перспективы. В мире уже есть прецеденты, когда, например, в общем, будущее человека дальше начинает оцениваться.
1: А вы опасаетесь такого?
4: Да, конечно,
1: почему,
4: конечно.
1: Почему,
4: кстати? А потому что,
1: понимаете... Китайцы приводили в пример всегда.
4: Да,
1: вот
4: конечно.
1: Они
4: а тут логика цифровая. Простая, на самом деле, потому что развитие техники, развитие всех этих, так сказать, новых роботов, всего остального неуклонно ведет к тому, что люди будут не нужны. То есть чем дальше, тем меньше и меньше будет рабочих мест. Ну, это логика истории, потому что раньше, например, большая часть земного шара составляли люди, которые занимались сельским хозяйством. А теперь, если у вас есть один хорошо развитый регион аграрный, да, то он может прокормить, там, я не знаю, половину такой страны, как Россия. Да? То есть количество людей, занятых в полях, сократилось, я не знаю, там, в 1000 раз, не знаю, в больше, в огромной степени. Потом та же история прошла с заводами, фабриками и всем остальным. Да? Мы помним, что была эпоха, когда везде дымили эти трубы, их люди ходили на эти смены и так далее, все были рабочие. Ну, не все, но очень многие.
1: Слушайте, кучера, скорее всего, тоже опасались, что им работы не найдется, когда ДВС появился,
4: да, но
1: при этом нашлась.
4: Теперь, но теперь произошел еще один качественный рывок, и люди не просто переехали там, условно говоря, из завода в офис, так. Но дальше уже оказывается, что искусственный интеллект уже будет все дальше и больше сокращать уже и офисных людей. То есть он будет сокращать все в огромной степени, и поэтому все равно встанет вопрос. Не забудем про беспилотные автомобили, которые упорно тестируют, беспилотные поезда, беспилотные все, ну и так далее. В общем, на всех фронтах, так сказать, тестируются варианты, при которых человек не нужен. Для меня самого лично это был огромный повседневный шок, когда я впервые зашел в метро, в какую-то популярную московскую станцию, там, кольцевую или какую-то.
1: Там
4: да?
1: Нет касс, да?
4: Да, и там больше нет касс.
1: Ну, то, что... кассиров имеется.
4: Да, ну, потому что с моего детства, как я себя помню, всегда была эта женщина в окошечке, да, все, больше ее нет, понимаете?
1: Ну, а вот. Что вас здесь, ну, как бы, что вас здесь
4: нет,
1: пугает?
4: Нет, просто я здесь выстраиваю дальше цепочку.
1: Давайте. Смотрите,
4: да, ну, вот мы видим, как эти люди будут, начинают исчезать, как будут исчезать люди, так сказать, в разном смысле, в разных местах. Но сами-то люди не исчезают, исчезает их работа какая-то простая. Вот может исчезнуть профессия водителя, да, шофера и так далее. Это занятость миллионов мужиков, да. Придумают сторожей каких-нибудь роботов, да, охранников роботов, да. Тоже это миллионы людей, которые работают этими охранниками. Ну и так далее, да. Значит, что происходит дальше? Нужно что-то делать. Что с этими людьми дальше будет происходить, понимаете? Ну, понятно, что авторы антиутопии нам расскажут, что их всех уничтожат, там, заразят смертоносным вирусом. Там.
1: Ну, слушайте,
4: но мы
1: это
4: не
1: если
4: очень...
1: антиутопия.
4: Но это мы
1: да.
4: в это не очень верим. А в реальности, я думаю, это будет практика такого велфера, как говорят в Америке. То есть...
1: Пособие.
4: Да, понимаете. Будут разрабатываться, да, какие-то варианты базового дохода, безусловно, базового дохода, но тут же встанет дальше естественный вопрос с таким доходом, да? А что, просто так людям давать эти деньги, и они будут на них что, выпивать, безобразничать, там, не знаю, драться и так далее, куролесить будут, да? Нет, да? Мы не можем этого допустить, чтобы да. освобожденные от работы люди куролесили, потому что это опасно. Значит, что мы должны сделать? Мы должны поставить этот доход людей в зависимость от их поведения, естественным образом. Конечно. Но это неизбежно к этому клонит.
1: Понимаете? А почему вы считаете, что... Ну вот тоже это такая история для меня загадочная. Когда какая-то новая технология появляется, сразу говорят, что это, в общем, там, не знаю, действительно антиутопия какая-то, какие-то рептилоиды появятся и так далее, человечеству будет не нужно. Но ведь, во-первых, история человечества показывает, что все-таки люди все равно находят себе какую-то работу. История с базовым доходом, кстати, который в одно время, прям в 10-е годы, помните, очень муссировался, что, мол, люди не будут на скучной работе сидеть, они будут творчеством заниматься. Во-первых, не всем нужно творчество, не все творческие.
4: И дело, конечно,
1: а во-вторых, не считаете ли вы, что, например, вся эта история с искусственным интеллектом,

0: том, чтобы им тянуть разные коммуникации и так далее. Но дело даже не в этом. Дело просто в том, что по сравнению с жизнью в квартирах, это сложная очень история, и она только для вот любителей настоящего.
1: Но это, подождите, это пока сейчас. То есть мы переходили в нашей стране период, когда мы из там, сельской страны как раз стремительно урбанизировались, потому что индустриализация была и так далее. Да. Сейчас это урбанизация, так называемая, там, модная, умная и так далее, другая. Есть концепция там, мегаполисов и так далее. Но мы же понимаем, что люди развиваются по-разному, и есть как раз те, кто, например, устает от больших городов, уезжает.
0: Конечно,
1: плюс
0: есть.
1: Из-за санкций, когда кто-то сказал, ужас, кошмар, нас наказали санкциями, люди стали открывать для себя страну. Да, дорого, да, еще что-то, но сам факт и процесс идет.
0: Нет, понимаете, вы, конечно же, правы, но просто тут вопрос пропорций. И пропорции здесь несопоставимые, потому что, с одной стороны, есть все эти замечательные люди, которые идут в разные прекрасные места провинциальные и что-то там придумывают для себя, а в лучшем случае вообще придумывают для окружающих. Их не так много. А с другой стороны, есть вот эта ситуация вокруг Москвы, которую, опять же, я знаю своими глазами, всегда вижу, где на каждом поле, которым там в моем детстве росли там клубника, горох и так далее, вырастает новый город. Именно да. Город вырастает на 100 тысяч человек.
1: Да? Ну, Сокольники тоже когда-то деревни были.
0: Ну, понятно, я просто имею в виду, что это сейчас у нас происходит не просто урбанизация, а суперурбанизация. То есть сейчас уже люди уезжают не из деревень, как это было там 100 лет назад, да, они уезжают из городов. Да, они уезжают из городов, города находятся на грани выживания, вымирания и так далее. Города, небольшие города, там ситуация очень сложная, потому что люди массово переезжают, конечно, в мегаполисы, массово.
1: А вы думаете, обратного оттока не будет?
0: Когда... Обратный отток очень небольшой, очень, потому что для этого нужно быть или человеком богатым, ну, то есть очень...
1: Или бедным.
0: Или вдруг... Нет, ну как, или так. Очень богатым, или надо все на свете уметь, надо быть мастером на все руки.
1: Смотрите,
0: это другой вариант.
1: А история, вот опять же, вы здесь скептик этого самого, и как это, вот этой умной экономики, электрической экономики, а я вынуждена буду тогда хорошо эти контраргументы вам насыпать. Благодаря развитию вот этого всего масса людей стали работать от розетки. Им не надо в офисы ехать. И поэтому, когда говорят, что в офисы не надо, когда был ковид, многие открыли для себя возможность работать из дома. Купили себе там где-то кто-то там какие-то домики, вот, побогаче, победнее, и стали работать от розетки.
0: Нет, люди, конечно, больше стали работать из дома, это правда. Но дело в том, что современный мегаполис, он дает человеку такое разнообразие возможностей,
1: да,
0: технологий,
1: да.
0: Развлечений, там, образования, ну, всего-всего, какое никто ему сейчас не может даже, а если может, то не хочет обеспечивать, так сказать, за сотни километров от этого места. Да?
1: Ну, хорошо, но это же, опять же, скорее всего, устаканится в какой-то момент. То есть это не может по вот какой-то точке экстремума достигнет.
0: Ну, вы знаете, я на это надеюсь, но я думаю, что, к сожалению, в общем, мы скорее находимся сейчас в том, в той точке, где развитие технологий, оно... Мы, а вообще мы жили достаточно долго, достаточно... Мы с вами там родились и выросли в мире, вот в мире второй половины 20 века, который все время делал жизнь людей немного лучше. В разных странах с разной скоростью. У нас... меньше, чем где-то, да, но так или иначе, это был мир, где расширялся средний класс, где становилось больше комфорта, больше образования, выше культурный уровень и так далее, и так далее. И у меня есть нехорошее ощущение, грустное ощущение.
1: Какое?
0: Что произошел некий перелом в этом смысле, и возможностей теперь будет меньше, а не больше. То есть неоднократно, кстати, по этому поводу я читал исследования, по поводу исследований разных, так сказать, экономистов, социологов, которые говорят о том, что нынешнее поколение в мире, да, ну, такие работоспособные, относительно молодые, это, может быть, первое поколение за много-много-много-много времени, которые не будут жить лучше, чем их родители, чем их, там, и так далее, которые будут жить, ну, если очень постараются, то не хуже, а если не очень им повезет, то хуже будут жить. То есть происходит сползание вниз, происходит как бы невероятная концентрация ресурсов в небольших источниках, экономических и географических источниках, да, и деградация всего остального, что туда не попадает. Именно поэтому обратите внимание, да, что, ну, миграция — мировое явление, да, и я вам даже больше скажу, понимаете, вот современная Украина, да, вот, казалось бы, причем тут Украина, с тем, что мы сейчас обсуждаем. Но на самом деле Украина тоже имеет к этому отношение. Да? Потому что почему не получается?

0: Пытается добиться разумного, правильного, осмысленного какого-то мира, так сказать, тех договоренностей, которые могли бы обсуждаться и которые 100 раз были бы заключены в прошлом, если бы речь шла о какой-то, так сказать, о другом конфликте с другими участниками. Да? И у нас в нашем прошлом были такие конфликты, напомню, скажем, с Финляндией. Да? С Финляндией было 2 войны, и Финляндия 2 раза подписывала мирный договор, которые были выгодны Советскому Союзу, но они были выгодны и Финляндии. То есть там было разумное, нормальное. Все эти войны пришли к какому-то разумному балансу. Да? То есть почему с Украиной не получается то, что, например, получалось с Финляндией? Вот ровно в силу этих причин, вот этой концентрации. Потому что Украина, как политический субъект, да, она не хочет оставаться у себя там на Украине, стратегически думая о том, как она дальше будет жить с Россией.
1: Она не хочет, или ее такой ролью наделили, но как это корпорация войны.
0: Ее ядро, управляющее ядро, то, которое там как бы агрегирует, так сказать, деньги и власть, и люди, которые дальше к этому, извините за выражение, скажем мягче, подтягиваются, да, они не хотят, у них нет стратегической идеи, что мы должны к чему-то прийти, к какому-то балансу, чтобы дальше с Россией как-то жить, взаимодействовать, это наш сосед, глобуса другого не будет. И так далее. Нет. Идея совершенно другая. Идея в том, чтобы мы все переедем на Запад. Вот и все. Да? То есть нет никакой надежды на самом деле на то, что вот это все, с чего, помните, начиналось еще в 2013 году, евроинтеграция, да? Кружевные трусики. Да. Нет этой надежды на самом деле никакой. И все прекрасно понимают, что настоящая евроинтеграция может быть только в одном смысле, да, в одном случае, если вы лично оказываетесь в Европе, да? Кому не очень повезло, оказывается, мойщиком, так сказать, туалета, да? А кому повезло, оказывается, на вилле. Ну, это в зависимости уже от социального уровня, да, человека.
1: Социальная лестница такая, да.
0: Да, то есть имеется в виду, что страна полностью переезжает. Ну, то есть она оставляет там тех, кто, понимаете, стариков каких-то, никому, которые не нужны своим близким, еще кого-то, да, понимаете, самых бедных, самых уязвимых, там, на линии фронта оставляют кого-то с ружьем, да, но они хотят все уехать. Понимаете? И это есть вот глобальная такая история, потому что на самом деле то же самое происходит в Африке, то же самое происходит в Центральной Америке.
1: А вы не думаете, что у нас такого, кстати, не происходит? Особенно, кстати, именно потому, что случилась Украина, именно потому, что случились массовые санкции, и вот как будто бы, знаете как, вот эта пена сошла, и вынуждена, опять же, все обратились внутрь себя.
0: Я бы сказал так, знаете, мне нравится эта трактовка, она хорошая, такая оптимистичная, но я бы сказал трезво, мы не знаем, что происходит с Россией в этом смысле, мы не знаем, потому что мы сейчас живем в условиях некоторого, ну, не стопроцентного, но относительного железного занавеса, наложенного на нас извне.
1: С той стороны, да-да-да.
0: Да, в отличие от советского железного занавеса, который был в огромной степени организован именно советской властью, нынешний железный занавес организован там. Поэтому в силу того, что к русским в этом смысле относятся там плохо, не хотят их там у себя видеть и так далее, мы не знаем, что было, были.
1: Но нет,
0: не понимаем этого.
1: Но подождите, у нас, и вы об этом тоже много писали, в 10-е годы, в 0-е годы как раз, и сейчас как будто все равно история поменялась. То есть, условно, задача противника была какая? Наказать родиной, а оказалось, что, в общем, ну, как бы не все так однозначно.
0: Нет, безусловно, безусловно, нет, нет. У нас, наше положение в этом смысле сейчас не худшее, к счастью, да, но просто я сейчас говорю о другом, о том, что вот есть вот этот вот деструктивный эффект суперконцентрации, понимаете, суперконцентрации денег, людей, вообще ресурса как такового любого, да, и вот я привел пример Украины, потому что Украина, она тоже вот, она туда движется вот в логике этой концентрации точно так же, как вот эти ребята, которые торгуют на европейских улицах поддельными часами, да, которые приплыли там, значит, из Северной Африки, да, и у них там вот это вот, значит, швейцарские часы за 5 евро, да.
1: А вам не кажется, это правда, да. Да. А вам не кажется, кстати, что постепенно история с тем, что как-то надо куда-то стремиться там, со своего места, условно, обязательно, да, там, уехать, куда-то переехать, она во многом сейчас выхолащивается и внутри, как бы, не знаю, как вы относитесь к термину «коллективный Запад»? Понимаете?
0: Ну, нормально, да. Ну, мне кажется, он не очень точный, но для простоты можно и
1: ну,
0: так.
1: Ну, вот условно, да. Там была концепция Трампа, попробуем как-то умеренную изоляцию, да, будем заниматься собой и Латинской Америкой. Европейцы, которые там, значит, поломалась у них концепция открытых границ, открытой экономики, там, ценностей и так далее, в момент, особенно в момент ковида, а сейчас тоже, когда там военная дисциплина уже приходит на смену вот этой открытости и солидарности. И плюс подросли другие страны, которые, возможно, формулируют какую-то новую идею. Мы же в безвремени каком-то оказались, нет?
0: Ну, да, но дело в том, что это очень сложно побороть, потому что не забудьте про эффекты, например, все-таки современных социальных сетей, да, он оказывает колоссальное воздействие на людей, просто колоссальное, потому что когда им показывают какой-то пример образа жизни где-то, кого-то, да, например, ну вот, кто-то на яхте где-то, да, и там миллионы и миллионы просмотров, я условно сейчас говорю, да, и мы понимаем, что есть, например, там социальная сеть одна, так сказать, она сама, я не знаю, она как бы запрещена в России, ну, корпорация запрещена, которая ее...
1: И соцсети тоже, да.
0: Да, значит, запрещенные соцсети, весь смысл которой, на самом деле, изначально стоял именно в демонстрации окружающим определенного своего, да, внешнего, социального, такого, сякого, гендерного, любого, всякого успеха, да, наглядной демонстрации, понимаете? И это очень сильная вещь, и она так просто не сдастся и не уйдет. И не забывай, и мы не забудем, что кроме вот этой вот линии, там, не знаю, какая-то страна и Европа, какая-то страна и Америка, да, есть еще внутренние линии, вот эти, о которых я говорю, да, по поводу городов на гороховом поле, потому что это же на самом деле то же самое, потому что самое, не только важно то, какая зарплата, или что поступить там в университет, все это важно, да, что отправляют детей и прочее, прочее, да, но важно и то, что прикоснуться к чему-то, в частности, вот к Москве, например, прикоснуться, да? Но прикоснуться к Петербургу — это чуть меньшая мотивация, потому что она для более подкованных людей, для более культурных, да? Для них Петербург — это некий фетиш. Вот. Ну, а Москва, она как бы на всю страну в этом плане воздействует, понимаете? И я не думаю, что за счет прекрасных, действительно, усилий замечательных людей, которые поехали куда-то и там что-то сделали, а таких людей... Я вижу таких людей, я знаю таких людей, понимаете? Но, к сожалению, я пока не очень верю в то, что это можно перебороть.
1: Нет, а вопрос, а зачем это именно перебарывать, то есть рассматривать это все с точки зрения конфликта, то есть борьба какая-то идея?
0: Перебарывать нужно было бы на самом деле в идеальном мире, потому что, ну, не должно быть ситуации, когда у нас страна от Балтийского моря до Тихого океана, там самая большая в мире, да, и в ней целые регионы страдают от того, что они опустошаются, причем это именно замечательные регионы, замечательной русской истории, культуры и так далее, да, красотой, замечательной природой, да, и они страдают от того, что там катастрофически не хватает людей, и в это же самое время мы знаем с вами места здесь, да, где плотность населения, ну, просто как вот в Мумбаях и Куала-Лумпурах уже скоро будет, понимаете?
1: Но...
0: Все друг у друга на голове, и строят уже башни 40 этажей, там, 100 этажей.
1: Ну, смотрите, да? А может быть, просто сейчас все очень, как бы, быстро развивается, но эти тренды, они, скажем так, общество в своем настроении все равно меняется, и какие-то обратные, как это, реакции тоже наблюдаются, просто не столь массово, как это было, когда из этих городов там стекались в какие-то крупные города, опять же, в поисках лучшей жизни.
0: Ну, конечно, в поисках лучшей жизни. Я нисколько не виню этих людей, абсолютно нет. Спаси Господь от какого-либо снобизма. Дело же не в этом. Люди тянутся туда, куда, ну, куда логика их ведет, экономическая, социальная логика. Да, это нормально. Просто проблема в том, что наша бюджетно-налоговая политика, наша финансовая политика устроена таким образом, чтобы их всех там концентрировать, понимаете? Вот это очень большая беда. И, конечно, я думаю, что все-таки когда-нибудь встанет вопрос о том, что это неправильно. Я надеюсь. Придет тот день.
1: Были, смотрите, были на этот счет суждения, что, например, драйверами там, развития каких-то региональных центров является, например, проведение каких-то там серьезных культмассовых мероприятий. Вот, на эту тему даже иронизировали. Там мост в Владивостоке появился благодаря тому, что саммит АТС провели, там, или еще что-то. Но вот эта тема с пространственным развитием, она же в любом случае как-то существует, и какие-то там концепции существуют. Или вы не верите в то, что какие-то концепции могут
0: концепции
1: быть реализованы?
0: Концепции существуют, но дело в том, что концепции существуют, но очень сложно это все сделать, потому что у нас в стране есть некая традиция, да, историческая, я бы сказал, традиция, вот к этой, помимо современных тенденций, связанных с тем, как все сейчас устроено вот сейчас, да, у нас еще есть историческая традиция страшной концентрации. То есть у нас страна, которая, конечно, очень очень стремится вот к этому центру, понимаете? То есть у нас, конечно...
1: Скучно жить, да.
0: Ну, и управляться точно так же, да, все распределять из одного места, да, то есть чтобы все проходило через центр, понимаете, чтобы все проходило через столицу, чтобы все контролировалось из одного места. И, конечно, для нас вообще большую сложность, историческую сложность представляет собой альтернативная идея, да, альтернативного управления по отношению к нашему, которую я называю словом «грибница». Да? Когда у вас есть
1: я поняла,
0: много рассредоточенных центров, понимаете, и вы не очень понимаете, кто, что, где здесь главное, да? Что, потому что они как бы перетекают один в другой, да, и как бы вроде как непонятно, да, но они взаимодействуют.
1: Смотрите, а вот возвращаясь, кстати, к истории, там, что все стремятся куда-то уехать, и вы там Украину приводили в пример, все стремятся на Запад и так далее. А, как вы считаете, избавились ли мы сейчас? Вынуждена, например, от такого комплекса провинциала. Помните, в «Мертвых душах» был такой Иван Федоров, который очень хотел быть иностранцем, и он даже повесил себе табличку на магазин, иностранец Иван Федоров. Лавка иностранца Ивана Федорова. Вот эта история, мы избавлены от нее, как вы думаете?
0: Очень сложно. Вот, например, смотрите, Госдума издала закон некоторое время назад, да, посвященный иностранным вывескам.
1: Да.
0: Я не поддерживаю этот закон, хотя я сторонник того, о чем там формально говорится.
1: Русификация.
0: Да, я сторонник, но я его не поддерживал, потому что я не верю в то, что такие вещи можно успешно контролировать, направлять с помощью законов. Это дурацкая идея, она ни к чему не приводит хорошему. Да? Я считаю, что такие вещи должны быть результатом какого-то движения идей, движения моды, стиля и так далее, и так далее. Это должен быть как бы вдохновленный, но естественный процесс. Да? А то, что просто там кого-то штрафовать сейчас будем, ну, где-то да, но так... И вот мы видим сейчас, да, уже какое-то время прошло, я хожу по городу, и я совершенно не замечаю, что кто-то всерьез выполняет этот закон. Вот как были англоязычные вывески, так они
1: там остались. Есть особенности какие-то, что это товарный знак, зарегистрирован.
0: Ну, правильно,
1: как
0: правильно.
1: Бы вот...
0: Тут же начали мелким шрифтом, понимаете, придумывать, почему
1: на жесткие самом деле... Жесткие законы компенсируются,
0: нас это,
1: да.
0: Нас это не касается, да. Потому что понятно, что... А, ну, мы должны прерваться.
1: После немножко, новостей продолжим. Дмитрий Альшанский, публицист с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Су-34 поразили пункты управления беспилотниками и позиции ВСУ в 4 регионах. Российские истребители нанесли удары по целям сверхтяжелыми бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000, сообщили в Минобороны. Атаки подверглись места дислокации личного состава в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, наши военнослужащие сжимают кольцо окружения в Харьковской области и продвигаются в Донбассе. Там они ведут ожесточенные бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка и Нефедовка, где заблокированными остаются украинские формирования. В Брянской области два грибника подорвались на взрывном устройстве. Инцидент произошел в Дядьковском районе, недалеко от деревни Верещевка, сообщил глава региона Егор Ковальчук. 60-летняя женщина и 45-летний мужчина госпитализированы с осколочными ранениями различной степени тяжести. Губернатор призвал граждан соблюдать меры безопасности и на время полностью отказаться от посещения лесных массивов, особенно в районах, граничащих с зоной проведения спецопераций. США с помощью дизельной сделки пытаются вернуть Россию за стол переговоров. Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер раскрыли детали плана украинской стороне на встрече в Майами, передают Reuters со ссылкой на источники. Спецпосланник Дональда Трампа заявил, что поставка больше 2 миллионов баррелей российского дизельного топлива на американский рынок должна смягчить позицию Москвы. Кроме того, Вашингтон вновь призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ, чтобы использовать это как аргумент для диалога. Украинские чиновники отнеслись к инициативе скептически, при этом представители США напомнили Киеву о масштабах уже оказанной военной помощи. С Спасатели предупредили о сильном дожде в Москве в среду. Осадки завтра в столице ожидаются в период с 9 часов утра и до 9 часов вечера, сообщили в Росгидромете. Городские службы призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости и снижать скорость, поскольку сохраняется риск аквапланирования. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров. Пешеходам в черте города советуют обходить стороной рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции и не прятаться от осадков под деревьями. Сейчас температура воздуха в российской столице плюс 12 ощущается на 2 градуса меньше. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, Милин.
9: Я его что, рекламирую?
8: Да думайте о своей стране, а не о том,
7: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня дизельная сделка России и США. Какими будут экономические и политические последствия, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни», Дмитрий Альшанский, с нами публицист. Так, вопрос был от нашего слушателя, сейчас скажу. По поводу надписи, Николай говорит, ну хорошо, не нравятся надписи латинскими буквами, а кому-то нравятся. Почему одни должны подстраиваться под мнение того, кому не нравятся? Нашли способы, и слава богу.
0: Нет, ну, конечно, эти надписи показывают ущербность психологическую, безусловно, потому что...
1: Какие?
0: Когда...
1: На английском языке?
0: Ну, когда, англицизма, у вас, да. Есть, когда у вас есть фирма какая-то, да, русская фирма, которая что-то производит, например, чем-то торгует, что-то делает, да, и она себя называет там как-то, понимаете, чтобы было ощущение, что это иностранцы, да. Да, потому что если русские, зачем к ним, что они хорошего могут сделать?
1: А как вам, кстати, тенденция другая, что, опять же, люди, ну, например, я это сужу по, там, бизнесом, который я замечаю, за которыми я слежу, небольшие какие-то пошивочные, какие-то еще компании, там, туристические даже и так далее. Я обращаю внимание на то, что это люди плюс-минус моего поколения, конец 80-х, начало 90-х годов. И здесь-то, когда поколение целое было взросшено на том, что здесь, ну, ты максимум получишь образование, а потом тебе желательно уехать за границу, люди здесь остаются, и люди начинают адаптировать там фольклор, историю под современность. Русский стиль в архитектуре сейчас моден. Русский стиль в индизайне в моде. Русская вышивка, какие-то зодчество какое-то. Все равно же какая-то тенденция есть.
0: Я с вами согласен. Просто здесь всегда, знаете, я вам приведу такой исторический пример интересный, что у нас в стране сто лет назад,
1: так.
0: Я вам скажу, у нас была такая вещь, это странно прозвучит, у нас было невероятное религиозное возрождение. У нас был просто, знаете, ренессанс православия в нашей стране.
1: После революции, вы имеете в
0: виду? Да, как бы он начался еще до и после, вот это все время. Это был невероятный, так сказать, ренессанс религиозной философии, проповеди, там, каких-то общин верующих и так далее.
1: После себя.
0: Да, но и можно назвать массу имен, и даже тех имен, которые что-то могут говорить людям, потому что известные люди, и так далее, и так далее. Но на самом деле, что в это же самое время происходило в стране? Да? А происходил в стране невероятно агрессивный атеизм, снос церквей, безбожник, 5-10-й Емельян Ярославский.
1: Мир всегда стремится к балансу.
0: Но это не баланс.
1: А что это?
0: Это сочетание мейнстрима, да, и того, что происходит против этого мейнстрима, и потом, через много лет, бывает так, что оно оказывается интереснее, чем был этот мейнстрим. Такой же эффект, между прочим, есть в советском кино, например, да, потому что мы сейчас вот произнесем для себя словосочетание «советское кино», да.
1: И сразу Гайдай вспомнится.
0: Что-то, да, вспоминаем Гайдая, вспоминаем там Марлена Хуцеева, я сразу вспомню, там, не знаю, «Июльский дождь», да, ну и так далее. Такие вещи. И кажется, что советское кино, это вот это оно и есть. Понимаете? Вот это оно и есть. Да?
1: Но это,
0: значит,
1: как это, мы...
0: Данелия, да, да, Хуцеев, Гайдай. Но на самом деле было вот несколько таких замечательных режиссеров. Да? А в реальности каждый год в Советском Союзе выпускали сотни фильмов. Да? И подавляющее большинство этих фильмов были, ну, очень печальные. Да? А те фильмы, которые сейчас мы знаем как классика советского кинематографа, проходили с огромным скрипом. Это был невероятный бой сквозь все эти худсоветы, чтобы их выпустить, понимаете? И никто не мог себе представить тогда, не как себе так сказали, что вот именно это, понимаете, и будет как бы символом времени, да?
1: Так.
0: Символом как бы настроения.
1: А никто не может сказать, что будет символом времени,
0: да,
1: в момент, когда это
0: знает
1: происходит.
0: Но просто, да, я говорю о том, что есть вот такое, как бы сказать, большое и малое, да? Потом они могут поменяться местами, как-то измениться через много лет. Но то, что вы говорите про дизайн, про все остальное, это, конечно, это есть, но это элитарная вещь. Это как фермерская еда, знаете. В какой-то момент можно сказать, вот у нас тут расцвет фермерской еды, да, лавки, ярмарки, вот люди там выращивают.
1: Ну, а где идеально? Понимаете, вот, кстати, тоже интересно. Я иногда наблюдаю всякие паблики, благодаря, кстати, как использую социальные сети, паблики, например, иммигрантов. И вот люди там уже пожили за границей, ну, там, 3 года, 5 лет, вот эмиграция, особенно после последней волны. И знаете, какие суждения очень популярны? Мы судили о Европе и о Штатах по фильмам, которые мы смотрели, снятые в Европе и в Штатах, а жизнь оказалась не как в кино.
0: Ну, я бы сказал, что просто есть временной зазор между тем, когда были сняты эти фильмы, и, так сказать, нынешним временем, потому что понятно, что все меняется, меняется Европа, меняется Америка, меняется там просто, ну, элементарно национальный какой-то баланс в этих странах и так далее. И Америка начинает говорить на испанском, Европа начинает говорить на арабском, ну, и так далее, и так далее. Да, это понятно. Вот. Но, тем не менее, все-таки, понимаете, нужно никогда не забывать о том, что те вещи, которые нам нравятся, они... Ну, это такой редкий оазис, понимаете? А вот то основное движение, которое сейчас происходит, оно происходит именно так, что строятся дома все выше и выше, да? Квартиры у них все меньше и меньше, ипотека у них все дороже и дороже, да?
1: И в конце мы все умрем.
0: Ну,
1: или что?
0: Да, но просто я имею в виду, что эта ситуация нарастает, и мы пока не понимаем, что с этим делать. Не понимаем, потому что пока мы не видим на самом деле выхода из этого положения. Вот этой вот, как я сказал в первой части, гиперконцентрации всего.
1: Слушатель спрашивает, вас интересно слушать, но расскажите, почему, с вашей точки зрения, что произошло с Европой, почему она так озлобилась, или они всегда были такими, а сейчас руки вспомнили?
0: Ну нет, конечно. Европа, вот у нас очень огульно ругают, я вся заступаюсь, потому что мне это неприятно.
1: За Европу?
0: Ну, конечно, давайте. Потому что это наши святые камни там в Европе, и все, включая Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, ну, Тургенева, всех. Все там, кто был, кто не Пушкин не был, ему не, у него не получилось, он очень рвался, да. Но многие другие, так сказать, там проводили много лет, были в восторге. И естественно, что там огромный культурный фундамент, без которого мы, ну, не можем себя мыслить, да. И
1: нет, никто этого не отрицает.
0: Никакая Кая Калас, понимаете, никакая Кая Калас, никакая Урсула фон дер Ляйен, понимаете, не может отменить, да, того вот этого огромного.
1: Но это временщики, как вы считаете, или это все-таки какие-то,
0: ну, конечно,
1: тектонические сдвиги, тоже происходят?
0: Но другое дело, понимаете, что Россия для них является очень удобным врагом, конечно, да, они сильно эту конька.
1: Удобным врагом?
0: Да, удобным врагом, естественно, потому что, во-первых, сторона как бы белая, это очень важно, да, потому что, ну, враг же нужен какой-то, да, если вы будете обижать людей определенных конфессии, национальности.
1: Это расизм,
0: и так далее.
1: Да?
0: Да, будет фашизм, расизм и так далее, и так далее. Это некорректно. Тут как бы белые люди. Нормально, да, можно, да. Кроме того, большая страна. Похоже даже, я не считаю, что Россия — это империя, я не согласен с этим, современная Россия. Но как бы похожая на империю большая страна. Опять же плюс, да, потому что современная западная культура, она вся заточена на борьбу с империями, да. Империя зло, плохое и так далее. Потому что 68-й год определил идеологию европейскую современную, там весь все было про борьбу с империализмом, в том числе не только политическим, но и культурным империализмом.
1: Но они сами-то в империю превратились в итоге, разве нет?
0: Ну, это вот как и у американцев. Это такая специфическая империя, которая борется с империями, понимаете? Вот тут такая,
1: должна остаться
0: такая
1: одна империя.
0: Да, поэтому Россия как бы похожа на империю. Тоже вот можно, да? И так далее. Да, то есть, соответственно, вот те ключевые слова, которые использует Россия в описании себя, например, да? Это же тоже важно. Вот язык, например, риторика, да? Вот как мы о себе говорим, да? Как страна, как государство о себе говорит. У них, у нас, да? Вот мы говорим на каком языке, да, значит, стабильность, безопасность, порядок и так далее, и так далее, да. Значит, если мы включим любой, там, не знаю, американский, голливудский фильм, да, там злодеи только исключительно говорят про безопасность, про стабильность и так далее, да, потому что хорошие они про что говорят? Они говорят только про меньшинство, про свободу, но не для всех, опять же, свободу, а для того.
1: Ну, это современный мейнстрим такой.
0: Да, да, естественно. То есть язык тоже под это подлаживается. Поэтому есть разные факторы, почему им удобно с нами бороться. Хорошо, они вот...
1: Им безопасно, вы считаете, да?
0: Да, да, конечно,
1: бороться?
0: конечно. Потому что, опять-таки, есть страны, с которыми они могли бы побороться. Но, вот, понимаете, жмет. Там, например, с Китаем бороться жмет. Почему? Понятно, почему. Потому что Китай производит такое огромное количество всего, что с ним, понимаете, рвать отношения, ну, никак невозможно. Да? Или Турция, например. Тоже ведь можно было придраться к Турции, но положение Турции таково, что ее всегда, еще с 19 столетия предпочитают иметь при себе. Да? Творцы европейской.
1: А может быть, с Россией как раз то же самое, но это как бы условно-прикладное значение. То есть есть страна-фабрика, это Китай, есть там Турция, понятно, а есть Россия, которая при любом удобном способе будет как это, поводом, чтобы бояться там и, например, развязывать конфликты.
0: Ну вот мы к сожалению, значение. Да, мы очень вписались для них в образ врага, да, на самом деле, понимаете? И по-хорошему, на самом деле, нам бы самим надо с этим бороться, потому что нам в реальности нам невыгодно быть этим врагом. Нам не выгодно
1: так нас нарекли этим врагом.
0: Да, да, но нам не выгодно вписываться в эти шаблоны. Понимаете, то есть эти шаблоны нужно ломать.
1: А
0: их
1: как?
0: Нужно ломать.
1: Как? Хорошо. Но сколько было такого? Давайте торговать, не надо воевать. Но и с высоких трибун это регулярно звучит. Но как это? Когда у тебя кризис целеполагания, ты должен постоянно торговать рисками?
0: Если мы будем масштабно говорить, да, потому что тут в рамках одного дня, месяца и так далее ничего не поменяешь, да, тут десятилетиями, к сожалению, шаг идет, да. Поэтому если говорить вот так более масштабно, то чтобы ломать этот шаблон, нам нужно больше настаивать на всем индивидуальном, человеческом и так далее, да, личном. То есть у нас должно быть меньше, мы должны меньше показывать себя миру, как такая одна большая, единая такая государственная структура, которая ать-два, и больше показывать людей, лиц, конкретных, понимаете?
1: Да,
0: вот
1: слушайте, а
0: у нас
1: все
0: этим...
1: это было? Нет, подождите, получается, по вашей логике, мы как бы должны как-то извернуться, чтобы понравиться.
0: Не-не-не, дело не в том, что извернуться, понимаете? Дело в том, что мы не должны, понимаете, вписываться в этот шаблон, написанный, так сказать, для нас, сочиненный даже, я бы сказал, для нас.
1: А вы считаете, что мы прям вписываемся в шаблон? Есть ощущение, что есть мы, а есть шаблон.
0: Ну, к сожалению, реальная Россия не такая, в том-то и дело. Понимаете? Реальная Россия не такая. Но у нас есть люди, у нас есть в стране очень громкие голоса, которые, конечно, очень рады этому шаблону и делают многое для того, чтобы в него мы нас вписать. Да? Тогда как реально, конечно, страна, естественно, не такая.
1: А есть проблема, что, в принципе, смотрите, как это говорили про...
0: То есть, например, я приведу пример. Я не буду называть фамилии, никаких, конечно. Да. Но я скажу, что люди, например, которые все время любят разговаривать про ядерные удары, например, да, публично, все время, про то, на кого, надо там разбомбить и так далее. Вот это люди, которые работают на вот этот европейский шаблон.
1: А здесь, понимаете, проблема еще в том, что риторика, связанная с ядерными ударами, если так отмотать, она была вообще не нами запущена. То есть эта история такая, что ты невозможно бороться с шаблоном, если с той стороны... Удобно шаблонно мыслить. То есть вот эти взаимоотношения невозможны, когда обе стороны заинтересованы.
0: Бороться с шаблонами всегда можно, понимаете? И не нужно выставлять себя, понимаете, агрессивным дураком. Да, вот не нужно это
1: делать. А мне кажется, наоборот, надо агрессивными быть, нет? Почему не надо быть агрессивными?
0: Не в таком смысле, понимаете? Вот не в таком смысле. Потому что агрессивными можно быть в защите интересов людей. Понимаете, в защите интересов людей. Да? И у нас всегда есть люди, которых нам надо защищать. Это никогда не переведется.
1: Это понятно. Да?
0: Но вот то, что, понимаете, давайте мы там жахнем туда, жахнем сюда, вот, да это, нет, конечно, вот это, потому что это используется как страшилка.
1: Те люди, которые это говорят, они не принимают решения. Понимаете?
0: Я
1: это
0: понимаю,
1: вот...
0: но дело в том, что, для на той стороне, да, для людей, опять же, для людей, это воспринимается как очень удобная страшилка, которую ей запугивают. Они же не понимают, как у нас на самом деле все устроено.
1: Ну хорошо, а были, допустим, а может, и не надо им. Понимаете как? Это история про то, что нет потребности в понимании. И складывается, поправьте меня, если я не права, складывается ощущение, что долгое время мы пытались понять партнера когда-то, да, может, опять они будут партнерами через некоторое время, пытались понять, пытались убедить, пытались еще что-то. Но с другой стороны, возникло удобное... Вследствие того, что там временщики пришли, да, там еще что-то, у них свои внутренние процессы. Создались вот эти шаблоны, и надо мыслить шаблонно.
0: Нет, не могу с вами согласиться.
1: Пожалуйста,
0: очень мало было сделано, конечно, за все эти годы. Очень мало было сделано для объяснения, для того, чтобы для демонстрации того, какие мы, чего мы хотим на самом деле, да, что мы совершенно не являемся, понимаете, вот этим вот медведем с красной звездой верхом на ядерной бомбе, понимаете, к сожалению, вот для разрушения этих шаблонов, на мой взгляд, было сделано очень мало. Да, очень. Потому что нужно было больше показывать людей, понимаете, в том числе вот украинский конфликт, как центр всего этого, да, центр, да, мы очень мало, а первые 8 лет мы просто вообще этого было очень... Я же прекрасно помню все эти годы, как все было, понимаете, когда, например, там вот, к примеру, какой-нибудь 2017-18 год, да, происходит обмен пленными, например, да, происходит обмен пленными. И вот, значит, даже пленными тогда ведь как, не было тогда противостояния каких-то двух армий, да, это были там в том числе политзаключенные всякие и так далее, которые приезжали сюда, с Украины, да, там политзаключенные. Здесь кого-то отдавали, кого здесь задержали за что-то, да, какую-то проукраинскую там деятельность, неважно уже, да. Но я просто помню, как был контраст в приеме людей. Понимаете? Вот какой был контраст? Потому что там их встречали там с цветами, с фанфарами, первые лица, да? А здесь их скромно так эти ребятки проходили, понимаете? И потом я уже последние годы стал видеть, что немножко стали понимать, что нужно как-то это подсвечивать, что нужно об этом рассказывать. А сначала много лет вообще об этом не говорили, понимаете?
1: Потому что, как это, вам на это скажут, что потому что были про дело, а не про шоу.
0: Что было?
1: Были про дело, а не про шоу.
0: Шоу всегда необходимо.
1: Да?
0: Конечно. Всегда.
1: Нам надо этому обучиться.
0: Всегда, всегда. И это должно быть шоу, в центре которого должен быть человек, да? Его история. Вот это вот важный урок как раз западной цивилизации, понимаете, который нам необходимо выучить. Потому что всегда, с Петра Великого еще до этого, мы всегда учились не только плохому, но и хорошему тому, что западная цивилизация может дать. И вот один из этих уроков, что мы должны всегда отталкиваться от человека, понимаете, от того, о чем он мечтает, из-за чего он страдал, за что он боролся и так далее, понимаете. А не только того, что там какая-то...
1: Как мы люди подвига, подождите.
0: у нас, к сожалению, понимаете, очень давит канцелярит, очень давит казенщина, такая обобщенность, что какая-то инстанция что-то решила, доводит до сведения населения. У нас тут, например, есть такое
1: заседание пленума ЦК.
0: Ужасное слово «население», например, у нас есть. Да, вот что такое население? Ну, конечно, ну, как будто это что такое?
1: Люди.
0: Какие-то сразу представляются пассивные людишечки, которым что-то такое из матюгальника кричат, понимаете? И они так вот понуро, да, вот голову в плечи, понимаете? Вот это вот все. Вот с чем надо бороться. Вот это вот важно. То есть важно, чтобы здесь повышалась роль человека, отдельного человека. Да, конечно.
1: Наш слушатель говорит, для меня было самым большим откровением это то, во что превратились митинги в Европе. Сейчас видели этих бунтовщиков, молодежь. Если бы это было где-нибудь в Африке, где интересы европейцев существуют, давно бы уже сказали, что кровавый африканский режим лютует. А сейчас что это? Публичная демократия, стравить напряжение или как вы это видите?
0: Ну, знаете, это французская национальная традиция. Бегать что-нибудь там громить, поджигать. Это там всегда, то есть на самом деле, я вот сколько себя помню,
1: такое.
0: Всегда во Франции что-то такое творится, тем более, что сейчас это усилено вот этим как бы мигрантским влиянием, потому что действительно вливаются в страну огромное количество молодежи, да, такой вот, часто деревенской даже молодежи, наверное, да, приехавшей из каких-то довольно архаичных мест, и они ищут себя в этом новом мире, они себя хотят заявить. А как они себя могут заявить? Диссертацию написать? Вряд ли, да.
1: А это что-то дает? Не кажется ли вам, что это, ну, такая, знаете, тоже своего рода государственный патернализм, который удобно, опять же, с помощью пиара упаковали в демонстрацию как бы демократичности, потому что, ну, там, бизнес точно не в восторге от этого, там, побитые витрины, сожженные машины и так далее.
0: Конечно.
1: А это такой бунт подростковый, но мы вам дадим побуянить, но, в принципе, ничего не произойдет дальше.
0: Но, знаете, это довольно важное искусство, умение вот этот пар выпускать. Это важно, на самом деле, понимаете? И у нас есть люди и структуры, которые не понимают того, что, на самом деле, не такими методами, конечно, я ни в коем случае не призываю к таким методам. Нет. Но я призываю к тому, чтобы понимать, что нужно, опять же, да, учиться вот этому умению как бы постоянно создавать некую контролируемую, ограниченную каким-то образом, да, по времени, по пространстве и так далее, но некую активность для людей, да, и не всегда хорошую, даже дурацкую, но чтобы они могли как-то себя самовыразить, понимаете, а на самом деле все осталось более-менее как есть, понимаете, ведь про это же не только про какие-то бунты, это же про науку, про что, про дебаты. Понимаете? Вот обратите внимание, что у нас, например, совершенно выхлощена культура дебатов, да, политических. Она совершенно умерла. А
1: вам
0: зря.
1: Не хватает?
0: А, конечно. Потому
1: да.
0: что, ну, конечно, ну, потому что люди должны выговориться, люди должны как-то себя проявить.
1: А кто-то скажет, надоел базар вокзал.
0: Вот это вот, понимаете, это какое вот... Что? Прапорщицкое такое, знаете, кровать не заправлена, понимаете, вот это все. Вот это то, от чего мы очень страдаем. Потому что никогда не закончатся люди, которым будет хотеться как-то о себе заявить. Они всегда будут. И нужно уметь с этим работать. Потому что вот Советский Союз совершенно с этим не умел работать. И мы знаем, чем все закончилось. Как только чуть-чуть он ослабился, так сразу все затопило, потому что... Не умели, не знали, не понимали, потому что все было наглухо перекрыто. И думали, что будет навсегда наглухо перекрыто. Нет, не навсегда.
1: Кто-то скажет, что мы немножечко другого такого эмоционального склада, потому что вон, Украина бунтовала, и к чему дело привело?
0: Да, у нас были две революции в 20 веке, очень трагичные, революции. И для того, но, понимаете, правильный урок из того, что у нас были две трагичные революции, сводится не к тому, что нужно сесть одним местом на все и вот сидеть и, так сказать, думать, что мы никогда этого не допустим, понимаете, а нужно уметь именно создавать для людей возможности, чтобы они себя проявляли, да, пускай в каком-то небольшом самоуправлении, там, сям, в этом, в том, чтобы они могли как-то самовыражаться, понимаете?
1: Дэн говорит, ну, смотрите, вы так свободно говорите про спаленные машины, квартиры и витрины, а окажись на месте этих людей, которым спалили машину, квартиру и витрину, вряд ли бы вы рассуждали
0: не,
1: так.
0: Ну
1: многие иностранцы,
0: конечно,
1: наоборот...
0: Слушайте,
1: не закончил просто.
0: Да.
1: Многие иностранцы, наоборот, сейчас, посмотрите, в запрещенной социальной сети посещают Россию и удивляются порядку.
0: Нет, ну что, я совершенно не люблю никакие спаленные машины, паси Господь. Понимаете, меня гораздо меньшие вещи беспокоят. Меня на самокате подростки катаются, со свистом пролетают в миллиметре от меня.
1: Ой,
0: я
1: даже
0: я
1: страшно,
0: в ярости просто от этого. Просто в ярости, так. Понимаете? Даже какие уж тут сожженные машины. Я говорю о другом. Я говорю о самой проблеме того, что скапливается энергия какая-то.
1: Вот, понимаете? Пожалуйста, смотрите. Самокатчиком Есть самокатчики, они катаются, они выплескивают свою энергию, а вам не нравится,
0: не
1: а вы
0: нравится.
1: В то же время
0: очень
1: говорите,
0: сложно,
1: что
0: да, очень сложно,
1: надо
0: конечно,
1: вытравливать
0: конечно, с этим смириться
1: напряжение.
0: Очень сложно, да, но это нужно сделать, понимаете, и в каком-то более широком смысле.
1: А вы отходите от
0: не
1: моего
0: замечания? Не только на колесе, потому что все в одно колесо.
1: Нет, в смысле, а вы говорите «мы», то есть вы абсолютизируете, но при этом я вам привела в пример самокатчик, который меня тоже раздражает, конечно.
0: Да, да, конечно,
1: но
0: конечно.
1: Они выпускают
0: нет, я и говорю, что это здесь двойственности. Конечно, меня это раздражает. А уж как меня машины горячие раздражали, вы не можете себе представить. Но тем не менее, вот и все.
1: Да. Так, Валерий говорит, в Европе есть политическая борьба. Беспорядки организуют силы, которые против тех, кто сейчас у власти, чтобы обвинить в слабости или жестокости. Кругом манипуляция и шоу, как вы говорите, и никакой рациональности.
0: Нет, там всегда все сложнее. Конечно, всегда есть какая-то естественная потребность людей. Понимаете, потому что никто ничего не может просто так взять и организовать на пустом так. месте. Так не бывает. Только одну чушь можно организовать на пустом месте. А реально, любые события, о которых мы начинаем всерьез разговаривать, которые мы обсуждаем, они всегда, конечно, под ними что-то реальное стоит. Поэтому да, это есть, это есть.
1: Общественное восприятие дизельной сделки. Читали, смотрели, вы у нас 2 минуты остались.
0: Ну, там очень преувеличено же все, потому что это масштаб одной недели американского употребления. Здесь дело не в количестве дизеля, здесь вообще дело не в дизеле, а просто в самой возможности каких-то договоренностей. Просто в самой возможности диалога, в самой возможности каких-то совместных решений.
1: Мы не убиваемся своей добротой, как вы думаете?
0: Нет, здесь дело не в доброте, они, так сказать, они не пропадают. Здесь дело не в этом, здесь дело именно в прецеденте того, что о чем-то смогли договориться. Понимаете, вот что важно. Очень хочется, чтобы еще о чем-нибудь
1: договорились. Смотрите, смогли договориться, потому что, как это, американцы попросили помочь перед выборами, и мы, как в общем...
0: Какой-то сделать жест, да.
1: Какой-то сделать жест,
0: да.
1: И мы сделали этот да, жест. Но да. В этом отношении, как это, всегда говорится, что отстаивание своих прав, например, да, требует довольно серьезной как бы дерзости, очень часто там агрессии и так далее. Не получается ли, что американцы со своей стороны хотят вводят санкции, хотят снимают санкции, а мы в этом отношении, ну, как это, можем помочь?
0: Ну,
1: по доброте душевной.
0: Да, ну просто сейчас для нас, конечно, совершенно не то время, чтобы вступать в какие-то агрессивные бодания с американской администрацией, слава богу, что этого не происходит. Не надо. Потому что сейчас как раз в этом смысле хороший момент, чтобы расширять как раз пространство для этого диалога.
1: А вам не кажется, что есть у американцев такая, знаете, хитреца еще с Эр-Рияда? Она прослеживается, когда первые-первые контакты самые были, когда предлагали, давайте Арктику, давайте там еще какие-то экономические проекты, редкоземы и так далее. А с нашей стороны совершенно справедливо было сказано, нет, давайте мы сначала вопрос с Украиной решим, а потом уже, как это, деньги вечером, потом стулья.
0: Нет, ну, конечно, они строят воздушные замки часто. Такое есть. Конечно, так. есть. Конечно, им хочется чем-то подманить, а что за этим будет стоять на самом деле, никто не знает уже хотя бы потому, что через 2 года в Америке будет избран другой президент. А кто это будет?
1: А да? Говорят, Трамп опять собирается.
0: Ну, тогда мы вспомним про горящие машины. Но уже не во Франции.
1: Дмитрий Ольшанский был с нами, публицист. Дмитрий, спасибо, ждем
0: большое.
1: Снова. Далее информационный выпуск, я снова с вами.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке топлива. На совещании в правительстве, которое провел вице-премьер, Минэнерго представило детальный отчет о балансе производства и потребления нефтепродуктов в стране. По итогам встречи Новак поручил профильным ведомствам активизировать дополнительные меры по бесперебойному снабжению субъектов России топливом. Особое внимание он обратил на необходимость дальнейшей балансировки рынка, а также на оперативное реагирование на любые ценовые колебания и случаи необоснованного завышения стоимости топлива на АЗС. Уточняется, что в ходе совещания проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской, Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, а также Кабардино-Балкарии и Хакасии. Посольство Нидерландов отказало в выдаче виз лидерам женской сборной по спортивной гимнастике. Турнир пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова, лишились возможности выступить на предстоящем чемпионате мира. Федерация гимнастики России резко отреагировали на действия Амстердама, назвав их целенаправленным устранением сильнейших соперниц из борьбы за медали и олимпийские квоты. Российская сторона намерена официально обратиться в Международный олимпийский комитет и Всемирную федерацию гимнастики с требованием дать правовую оценку срыву равных условий олимпийского отбора. Московских курьеров начнут отстранять от работы за незнание правил дорожного движения. Обязательное тестирование вводится с 15 октября, сообщили в столичном Дептрансе. Доставщиков, не сдавших обязательный тест на знание ПДД, автоматически переведут в статус неактивных в их рабочих приложениях. Для успешной сдачи экзамена курьерам необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Успешный результат зачтется сразу на год вперед. При этом количество попыток для прохождения тестирования не ограничено. После трех неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, а затем и пересдачу. В американском штате Орегон каждую осень на склоне холма расцветает гигантский смайлик. Необычный арт-объект шириной около 91 метра создали совладелец лесозаготовительной компании Дэвид Хэмптон и менеджер Деннис Крилл во время восстановления лесного массива в 2011 году. Основу рисунка составляют лиственницы, высаженные среди вечно зеленых дугласовых пихт. С наступлением холодов хвоя лиственниц желтеет и приобретает ярко-оранжевый оттенок, из-за чего на темно-зеленом фоне горы появляется смайлик. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 11, пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: А вы говорите, милит.
13: Я его что, рекламирую?
8: Да думайте о своей стране, а не о том,
11: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Сегодня дизельная сделка России и США. Какими будут экономические и политические последствия, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы с вами в программе «Поток» будем обсуждать темы, которые я для вас подготовила. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
9: В движении.
1: движении. Трехбальные по-прежнему пробки в Москве. Будьте внимательны. Есть затруднения, небольшие, кстати, затруднения на МКАДе. Четырехбальные, прошу прощения, вот уже Яндекс поменялся. Четырехбальные пробки. Внутренняя сторона от Немчиновки до Новорижского шоссе. Затруднения по внешней стороне пробка от скоростного диаметра на востоке, сюда, к юго-востоку, ближе к съезду в Латкарино. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона Хамовнический вал, Лужнецкая эстакада. Внешний и внутренний район проспекта Багратион. Там ДТП случилось. Внутренняя сторона от Беговой улицы до, соответственно, проспекта Мира. И также внешняя сторона район Лефортовского тоннеля. Садовая, в принципе, едет нормально, за исключением небольшого промежутка примерно от Баррикадной улицы. Пробка от Арбата, точнее, от Нового Арбата это затруднение. Тянется оно к Тверской и Ямской улице, и в остальном нормально.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
1: Введение санкций против России стало одним из условий вступления Сербии в Евросоюз. Откровение бывшего президента Сербии Александра Вучича. США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Такой новый какой-то сюжет появляется. Американцы как будто бы вводят европейцев в этот процесс. Российские банки столкнулись с беспрецедентным ростом числа запросов Федеральной службы судебных приставов о счетах должников. И обсудим, что Минобороны Эстонии выделили 250 000 евро на создание военных фильмов и видеоигр.
13: Поток. Успеем сказать главное.
1: Введение санкций против России стало одним из условий вступления Сербии в Европейский Союз, рассказал бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, требование о введении санкций против России было включено в перечень условий доступа к единому рынку в рамках 31 главы. Вучич подчеркнул, что стремится не вводить санкции. «Мы сосредоточены на укреплении нашей экономики и сохранении традиционных дружеских связей», заявил он. Вучич добавил, что из Москвы поступали вопросы о том, почему страна выбрала путь интеграции с Евросоюзом. По его словам, у Сербии своя политика. В Кремле это понимают. Полина Соколова с нами, кандидат политических наук, научный сотрудник отдела европейских политических исследований «Меморан». Полина Сергеевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: А почему, с вашей точки зрения, Брюссель придает такое значение присоединению Сербии к санкционной политике Евросоюза в отношении России? То есть это связано с принципом единства внешней политики Евросоюза, или это фундаментальное условие в связи как бы с событиями, которые происходят?
14: Ну, одно другому не противоречит, но да, напрямую это действительно связано с единством внешней политики ЕС. Вучич упомянул главу 31. Напомню, что весь интеграционный процесс, в котором участвует Сербия, приближаясь к членству в Европейском Союзе до сих пор, идет процессом переговоров по определенным темам, вот этим главам, по которым Сербия должна гармонизировать свою политику во всех сферах с европейской. И вот глава 31 как раз посвящена теме внешней политики, политики безопасности и обороны. По ней Сербия должна, как будущий член, действовать в рамках общей европейской политики. То есть присоединяться ко всем заявлениям, принимать участие в действиях ЕС, а также применять согласованные санкции, ограничительные меры. И вот в этом Брюссель пока не добился согласия Сербии. Хотя вообще вся глава уже на 63% Сербии согласована. То есть на 63% она гармонизировала свою внешнюю политику с Брюсселем, но вот санкции России никак не введет.
1: Но означает ли нынешний подход Европейского Союза, что страны-кандидаты должны определиться между европейской интеграцией и сохранением, например, особых отношений с Россией? Потому что это же интересно, что от страны-кандидата требуют сейчас очень много, но при этом сроки там вступления отодвигаются. То есть, по сути, ну, как бы в Сербии самой понимают, что есть определенная ловушка. Ты как будто бы сначала должен от всего отказаться, а потом не факт, что ты войдешь в нашу дружную европейскую семью.
14: Да, такая опасность есть. Но вот сейчас такой процесс, момент конфронтации Европейского Союза острый с Россией, поэтому вот санкции против России выходят и в переговорном процессе на первый план. И это не только требования по внешней политике, но и многие другие переговорные темы оказываются заблокированными из-за именно санкционной политики по отношению к России. Блокируют чаще всего Нидерланды, Швеция и страны Балтии. То есть Сербия не может продвигаться и по другим темам, вот интегрироваться в Европейский Союз.
1: Почему Сербия стала таким наиболее сложным случаем для Евросоюза с точки зрения согласования внешнеполитических позиций и плюс согласования внутри Европейского Союза?
14: Ну, во-первых, это опыт самой Сербии в 90-е годы, когда против этого государства были введены международные санкции. И, во-вторых, это, конечно, традиционные стратегические партнерские отношения с Россией, дружественные и исторически тесные.
1: Угу. Но, по сути, для Европы, например, для Европейского Союза, вот это особое положение Сербии, там, культурное, политическое, оно является, ну, например, опасностью?
14: Ну, нужно просто пояснить, вот в чем эту опасность видит сейчас Брюссель. Внешняя политика для него сейчас главное, это то, что Сербия сохраняет прямое авиасообщение с Россией. Mm-hmm. Напомню, что Белград единственная европейская столица, которая этим сейчас пользуется. Во-вторых, Брюссель не устраивает то, что Сербия якобы выдает ускоренно гражданство россиянам, что позволяет им на безвизовый въезд в Европейский Союз. Третье – это то, что Белград сохраняет частые двусторонние контакты на высшем уровне с Россией. Кроме этого, поддерживает некоторые заявления в ООН. И последняя озабоченность, вот такая внешнеполитическая, гибридная, можно сказать, это то, что Сербия разрешает присутствовать российским радио и СМИ, да, СМИ. В первую очередь, «Арктический Балкан». Да, вот это такие четыре пункта, которые в первую очередь не удовлетворяют Брюссель на сегодняшний момент.
1: Но смотри.

0: бывать.
1: Полина Сергеевна, насколько реалистична стратегия Белграда, предполагающая движение к членству в Европейском Союзе без присоединения к санкциям против Москвы? Насколько устойчив этот тренд и будут ли, соответственно, следующие политики, соответственно, после Вучича его придерживаться или нет?
0: Ой, очень сложно сейчас сказать. Как я уже много раз говорила, да. Сербия заложник конфронтации Европейского Союза и России, поскольку Сербии выгодна в последние годы многовекторная политика. Безусловно, ей выгодна интеграция в Европейский Союз, но также выгодно и сотрудничество с Россией, с другими центрами силы, Китаем, скажем, который также вызывает нарекания со стороны Брюсселя, сотрудничество с которым. То есть предсказать вот резкую какое-то изменение курса на отказ от сотрудничества с Россией, с Китаем, предсказать невозможно. Но в то же время какие-то, наверное, шаги в сторону Европейского Союза вот в условиях конфронтации мы будем продолжать наблюдать со стороны Белграда. Все-таки это основная стратегическая линия. И какие бы силы ни пришли, я думаю, что она сохранится.
1: Создает ли ситуация с Сербией объективно новый какой-то прецедент для политики расширения Евросоюза? И как она может повлиять, например, на отношения Брюсселя с другими странами-кандидатами? Или другие страны-кандидаты готовы на все на свете?
0: Ну, если мы говорим о Западных Балканах, то, конечно, позицию Сербии разделяет Республика Сербская внутри Боснии и Герцеговины. Так что, вот, скорее всего, они будут идти вместе в связке, такие два исключительных кандидата. Исключение после, я надеюсь, завершения конфронтации, украинского конфликта, исключение будет заключаться в том, что ни Сербия, вот, ни Республика Сербская не будут готовы присоединиться к НАТО, если оно сохранится. До сегодняшнего момента, как бы преддверием вступления в ЕС, было присоединение к Североатлантическому альянсу. Но ни Сербия, ни Республика Сербская на это пойти не решатся.
1: Когда Вучич говорит, что, соответственно, у Москвы, из Москвы поступали вопросы о том, почему страна выбрала путь интеграции с Евросоюзом, и он говорил, что у Сербии своя политика, и в Кремле это понимают, вот этот тезис для сербских политиков, что в России все понимают, это как бы означает, ну, условно, позволение, что даже если Сербия ведет санкции, даже если Сербия присоединится, то в целом в Москве с пониманием и как бы условно встречного наказания не будет какого-то.
0: Ну, до последнего момента да, но насколько будет усугубляться конфликт с Европейским Союзом, конечно, и маневр Сербии будет очень сужаться. Конечно, в какой-то момент, если конфронтация дойдет до какого-то своего пика, Сербии придется определиться. Но в условиях завершения конфликта, я думаю, что Сербия окажется в победителях и в благородных таких действительно лидерах окажется Вучич, которому удалось сохранить такой баланс сил.
1: Угу. Спасибо большое, Полина Сергеевна. Вас благодарю. Полина Соколова была с нами, кандидат политических наук, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ММО РАН.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Очередной мирный план на повестке возник. Пишут об этом, правда, Вашингтон-Пост со ссылкой на какого-то американского чиновника, который знаком с ходом переговоров. Универсальная формулировка, когда либо что-то готовится, и это надо, соответственно, в прессу вбросить, чтобы это начали обсуждать, либо это какой-то документ, соответственно, который, ну, вроде бы есть, но вряд ли он вообще будет когда-то обнародован. США и Европа вот этот разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине, включающий 4 основных пункта. Первый касается восстановления Украины при участии Всемирного банка инвестиционной компании BlackRock. Второй пункт посвящен гарантиям безопасности. Третий пункт – экономической интеграции через энергетическое соглашение. Четвертый пункт предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта с сохранением контроля сторон над принадлежащими им территориями. Александр Бобров с нами, руководитель направления дип-исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Про BlackRock хорошо, согласитесь?
4: Прям да, конечно.
1: Прям как будто сами писали.
4: Это самый главный генератор этих идей.
1: Да, сами писали, думаете, нет?
3: Ну, возможно, им кто-то подсказал, но в любом случае, конечно, этот набор предложений, это больше напоминает чьи-то хотелки, нежели реальную какую-то дипломатическую работу.
1: Но это все-таки авторство американское, как вы считаете?

0: или европейцы через американскую прессу пытаются продвинуть какие-то свои истории, а BlackRock это, знаете, такое, ну, как бы вот подмаслить?
1: Вы знаете, это в любом случае совместный труд тех политических сил, которые продолжают выступать в позиции трансатлантической солидарности. То есть это, конечно же, европейцы и их союзники из демократической партии, которые сейчас все ближе чувствуют запах победы, которую они могут удержать на промежуточных выборах в ноябре.
0: Угу. Кто сегодня в целом определяет основные параметры возможного мирного урегулирования? Вашингтон, европейские столицы, институты Европейского Союза, которые вообще мыслят иногда очень, как бы, и мыслят иначе, чем европейские столицы, потому что до недавнего момента считалось, что, в общем, Вашингтон как-то с Европейским Союзом, они порознь в вопросах Украины.
1: Ну, безусловно, потому что администрация Дональда Трампа, они сейчас вошли в жесткий клинч с европейцами, но вне зависимости от того, какие столицы мы будем перечислять, в любом случае последнее слово будет, конечно же, за сторонами конфликта и прежде всего за Российской Федерацией, и все будет решаться в зоне проведения специальной военной операции. То есть фактически пытаться подменить успехи нашего оружия какими-то предложениями, связанными там, с заморозкой по линии фронта, это попытка выдать желаемое за действительное. И тот факт, что США и Европейский Союз сейчас активизировались, как раз-таки и подсказывает, что ситуация развивается полностью в пользу России, и они пытаются затормозить продвижение наших войск.
0: Но насколько появление совместного, хорошо, даже не совместного плана, а сообщение о каком-то совместном плане США и Европы свидетельствует о сближении подходов к урегулированию конфликта на Украине? Это, или это, как это, разные крылья Белого дома? Вот есть крыло Дональда Трампа, а есть крыло, соответственно, противников Дональда Трампа, и вот они какие-то схемы предлагают. Сейчас особенно интересно же, когда это появилось сообщение? Оно появилось через 2 дня после дизельной сделки и после того, как Зеленский давал интервью американскому телевидению, в общем, который говорил, что дизельная сделка и Украина вообще никак не связаны.
1: Если мы говорим про внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки, то сейчас все развивается в парадигме промежуточных выборов в начале ноября. И поэтому сейчас идет борьба между администрацией Дональда Трампа, которые пытаются показать своим избирателям хоть какие-то внешнеполитические успехи, отдельные соглашения как раз-таки являются таким свидетельством, и той оппозиции в лице Демократической партии, которая пытается отвоевать и Палату представителей, и Сенат. И поэтому, конечно, появление подобного рода плана в Вашингтон-Пост за несколько недель до выборов, это своего рода такой, знаете, сигнал Дональду Трампу, который показывает ему, каким именно образом демократы будут и дальше пытаться двигать внешнюю политику Трампа, ставя ему палки в колеса. Поэтому я полагаю, что здесь это вопрос не того, что у Белого дома есть различные крылья, один из которых сейчас Дональд Трамп пытается заново выстроить. Ну, вы знаете эту историю про долгострой, который он объявил в Белом доме.
0: Конечно,
1: а это больше, конечно, результат именно противоречия между республиканской и демократической партией, которую мы списали со счетов после оглушительного поражения в ноябре 2024 года.
0: А Европа сама, как думаете, готова принять модель регулирования, при которой фактически контроль над территориями сохраняется за сторонами, а в вопросах международного правового статус остается нерешенным, к примеру.
1: Ну, конечно же, нет. Европейцы именно поэтому и торпедируют любые мирные процессы для того, чтобы продолжать использовать Украину как такой военный таран для нанесения стратегического поражения на России. Даже если им не удастся достигнуть этой стратегической цели, в любом случае Украину они просто так из рук не хотят выпускать. Именно поэтому любое соглашение, которое достигается между Россией и США, как по Украине, так и в наших двусторонних отношениях, это фактически срыв их базового сценария.
0: Интересно, сейчас, кстати, пишут «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, что США не будут предлагать что-то взамен на отказ Киева от атак на российские НПЗ. Об этом заявили представителям Украины американские переговорщики Уитков и Кушнер. И на вопрос о возможных уступках представители США ответили, что Вашингтон и так много делает для Украины, но это прям слова Дональда Трампа, и так много делаю. И участники переговоров восприняли это заявление как угрозу. Интересно, опять же, когда это сообщение появляется, правда?
1: Да, это, безусловно, все эти вещи взаимосвязаны, но как бы это ни было, конечно, сейчас позиция Украины, она в очередной раз абсолютно неконструктивная, и последнее заявление Трампа о том, что наш президент гораздо больше заинтересован в урегулировании конфликта, нежели Зеленский, это однозначно удар по президенту Украины, особенно если мы вспомним, что уже последние месяцы продолжаются все коррупционные скандалы в его ближайшем окружении, и в этих тоже вопросах еще не сказано последнее слово. Поэтому я полагаю, что ситуация в Киеве сейчас населена, и политический кризис, который развивается, пожалуй, самый глубокий со времени нахождения у власти Зеленского с 2019 года.
0: Смотрите, еще интересен момент. Почему восстановление Украины включено в мирный план в качестве одного из ключевых элементов? Может ли вот эта экономическая привлекательность послевоенного периода стать стимулом для достижения договоренности? Или это, как это называется, все поделили, кто какие куски будут восстанавливать и сколько денег туда отправят?
1: Ну, конечно, это скорее второе, поскольку сейчас с точки зрения о привлекательности украинской экономики говорить, ну, как-то преждевременно, это
0: там скорее минус ноль примерно, да.
1: Возможности, да. Поэтому скорее здесь попытка такого неоколониального раздела Украины с точки зрения того, кто на чем будет в будущем зарабатывать в перспективу 50 лет, а не то, как прямо сейчас возможно что-то получить от Украины.
0: Угу. Вопрос еще, смотрите, по поводу BlackRock здесь. Какую роль в целом восстановления Украины могут сыграть Всемирный банк, BlackRock, финансовые механизмы, гарантии для частных инвесторов потребуются, или это будет их актив?
1: Да, это скорее, знаете, это действительно их актив. То есть они пытаются международно-правовым образом обеспечить свой контроль над Украиной, потому что сейчас все недры, они поделены между Великобританией и Соединенными Штатами, и у этого есть большое количество вопросов на уровне международных институтов. А так, получается, Украина превращается в один такой большой пирог, который лучше в традициях неоколониализма конца 19-го, начала 20 века сильные мира сего начинают делить между собой. И они пытаются определить, как они на этом рынке будут существовать под видом гуманитарной помощи и восстановления украинской экономики.
0: Как вы думаете, вообще чей почерк вот этого как будто бы плана?
1: Ну, это абсолютные глобалисты, это те самые наднациональные европейские институты в виде Европейской комиссии и, конечно же, Демократическая партия. То есть это вот язык глобалистов в том виде, в котором они в целом видят международные отношения в последние десятилетия.
0: А цель-то какая?
1: Просто качественный пример.
0: Ну, как бы вот цель какая? Помуссировать информационное поле немножечко или что?
1: Нет, это попытка торпедировать имеющиеся договоренности между администрацией Дональда Трампа и Российской Федерацией. Это попытка смести фокус с того, что обсуждают Уитков и Кушнер за закрытыми дверями с Украиной и Россией. И что самое главное, это попытка показать Зеленскому, что даже несмотря на наказ со стороны Дональда Трампа, за ним стоят очень серьезные силы, и его задача во что бы то ни стало продолжать воевать до последнего украинского солдата.
0: Угу. Вопрос еще, знаете, какой? В целом, понимают ли, например, в Соединенных Штатах Америки, даже вот со стороны, как это, крыло Трампа, что какие-то условия очень сложно согласовывать с Москвой. Потому что вот эта тема гарантии безопасности Украины, которая все муссируют, они про гарантии безопасности Украины, но про то, что а как бы там будут иностранные войска. А вот то, что Россия считает гарантией безопасности для себя, что является в том числе и гарантией безопасности для Украины и заодно для Европы, это вообще вынесено за скобки. Почему так?
1: Ну, это вынесено за скобки краски потому, что это является самым главным аспектом урегулирования. То есть, если Украина не будет после окончания этого конфликта нейтральным безъядерным государством, то тогда конфликт продолжится. И те, кто торпедирует этот мирный процесс, они прекрасно знают, что это больная мозоль России, которую и мы понимаем под слово первопричины специальной военной операции. Поэтому я бы не рассматривал этот план именно как попытку Дональда Трампа представить свой план урегулирования. Это скорее попытка торпедирования его же посреднических усилий с тем, чтобы выставить его некомпетентным руководителем накануне промежуточных выборов. Потому что если демократы вернут себе контроль над Конгрессом, они следующим шагом начнут объявлять ему импичмент. Uh-huh. И тогда в целом его внешнеполитическая активность в 27-28 годах может быть очень и очень ограничена.
0: Ой, а интересно еще, Александр, сейчас, прямо пока мы с вами обсуждаем, советник Зеленского по коммуникациям Литвин говорит, что мирный план США и Европы на самом деле разработан только американской страной. Это не США, а европейские страны. Это пересказ подхода части американской команды на встрече во Флориде, где были американцы, украинцы и европейцы. Неплохой пиар американской страны.
1: Да, именно таким образом Украина и подыгрывает своим европейским лоббистам в том, чтобы попытаться дискредитировать все дипломатические усилия Дональда Трампа вот накануне этих важных выборов. Поэтому здесь совершенно очевиден, это логика, которую продвигает господин Литвин.
0: Понятно. Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Бобров был здесь, руководитель для направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Интересная, конечно, фантасмагория. Буквально особенно вот первый пункт этого плана Первый пункт касается восстановления Украины при участии Всемирного банка инвестиционной компании BlackRock. В принципе, план, который вот представлен как будто бы американо-европейский, и теперь советник Зеленский говорит, что это только американцы, план из одной строчки. Первый пункт касается восстановления Украины при участии Всемирного банка инвестиционной компании BlackRock. Потому что все поделено, все расписано, вот, активы посчитаны, затраты тоже, скорее всего, и дивиденды, самое интересное, дивиденды тоже. Так, что здесь есть еще на эту тему по поводу Трампа? Кстати, сам Трамп ничего этого не писал пока в своих социальных сетях, никак это дело не комментировал. Единственное, что вот New York Times, другая газета со ссылкой на источники, говорит, что, в общем, ничего не предлагали. То есть американцы сказали, чтобы украинцы перестали бить по русским НПЗ, а, видимо, их украинцы спросили, а что нам за это будет? А Уитков и Кушнер сказали, а ничего вам за это не будет. Всячески рекомендуем просто прислушаться к тому, что говорят в Белом доме. Примерно так. Новости и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Соединенные Штаты с помощью дизельной сделки пытаются вернуть Россию за стол переговоров. Стивен Уитков и Джаред Кушнер раскрыли детали плана украинской стороне на встрече в Майами, передает Рейтер со ссылкой на источники. Спецпосланник Дональда Трампа и зять американского лидера заявили, что поставка свыше 2 миллионов баррелей российского дизельного топлива на американский рынок должна смягчить позицию Москвы. Кроме того, Вашингтон вновь призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы использовать это как аргумент для диалога. Украинская переговорная группа отнеслась к инициативе скептически. При этом представители США напомнили Киеву о масштабах уже оказанной военной помощи. Родион Мирошник обвинил Киев в энергоциде из-за ударов по российским регионам. На минувшей неделе ВСУ систематически атаковали энергетические объекты в 9 субъектах. А удары были зафиксированы в Белгородской, Владимирской, Запорожской, Курской, Орловской и Херсонской областях. В Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках отметил посол по особым поручениям МИДа. Особое внимание дипломат обратил на ситуацию в Энергодаре. По его словам, в последние недели украинские войска перешли к систематическим артиллерийским обстрелам территории Запорожской теплоэлектростанции, пытаясь нарушить энергоснабжение стратегических объектов. В Татарстане одобрили законопроект о полном запрете продажи вейпов с будущего года. Инициатива предполагает введение тотального ограничения на розничную торговлю всеми видами электронных сигарет, а также жидкостями и картриджами для них. По данным Госсовета Республики, новый документ направлен на защиту здоровья населения и в первую очередь подростков. Мер затронет как специализированные магазины, так и крупные торговые сети региона. Российские пенсионеры досрочно получат все виды выплат в ноябре из-за празднования Дня народного единства. Об изменении графика сообщили в Социальном фонде России. Граждане, получающие пенсии 4 числа, увидят деньги на картах на день раньше 3 ноября. Никаких заявлений подавать не нужно, перерасчет произойдет автоматически. Изменения затронут и доставку через Почту России. В ряде регионов почтальоны также начнут разносить выплаты с 3 ноября. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. О погоде сейчас в российской столице плюс 11, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что, рекламирую?
8: Да думайте о своей стране, а не о том,
7: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Сегодня дизельная сделка России и США. Какими будут экономические и политические последствия, в студии «Говорит Москва» обсуждают главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Теперь вопросы, которые касаются банков. Банки столкнулись с беспрецедентным ростом числа запросов от приставов о счетах должников. В отдельных случаях количество обращений увеличилось в десятки раз и достигло 12 с лишним миллионов рублей за 12 миллионов за сутки. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка главе ФССП Дмитрию Арестову. Согласно документу, с 18 по 21 сентября банки без предварительного предупреждения получили миллионы запросов от приставов. Один из региональных банков только 19 сентября получил 13 миллионов обращений, столько же обычно поступает за месяц. По данным, соответственно, НСФР, в этот период число запросов превышало обычные показатели как минимум в 10-12 раз, а в нескольких раз, в некоторых банках в 30 раз. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России, сейчас будет с нами на связи. Олег Михайлович, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а почему так резко могло увеличиться количество обращений за такой короткий период?
11: Смотрите, здесь речь не идет о чем-то экстраординарном. Да? Это просто на текущий момент технология работы службы судебных приставов. Судебные приставы действительно раз в квартал, в какой-то ограниченный период времени, предпринимают массовые рассылки по банкам, что позволяет им выявить наличие счетов граждан, остатков на этих счетах, если нужно арестовать эти денежные средства для того, чтобы в будущем обратить на них взыскание. Да? Угу. Просто так на протяжении длительного времени работала служба судебных приставов, и это не история последнего квартала, а это как раз история последних лет. Одна из проблем состоит в том, что приставы действительно работают в интересах взыскателя, вот того гражданина, который хочет вернуть свои деньги, присуженные ему судом. И что они делают? Они практически по всем банкам, да, и в электронном виде, и в бумажном форме рассылают соответствующие запросы там, о наличии счета, как бы об остатке на этом счете. Там, да? И таким образом получается, что, ну, грубо говоря, вы имеете счет в одном, в двух, в трех банках, а запрос судебных приставов, он удесятеряется, он приходит в 50 и в 100 банков.
0: Ну, это какая-то проблема, ну, условно, несовершенство поисков, несовершенства данных? Или это, в принципе, обычная работа, потому что у пристава она есть, и приставу, неважно в каком банке, ему надо просто найти эти деньги?
11: Смотрите, действительно, это, ну, я бы так сказал, издержки роста. Да? То есть объем исполнительных дел, да, вот он вырос многократно, и речь идет сейчас больше чем о сотне миллионов исполнительных дел ежегодно. Да? Вот такой вот рост происходил, а к сожалению, технологически, я бы даже сказал, архитектурно система не менялась. Например, банки обращались к приставам, и что они предлагали? В принципе, вся информация о наличии открытых счетов граждан есть у Федеральной налоговой службы. Угу. И можно было бы существенно сократить рассылки приставов, если бы предварительно приставы, например, обращались в налоговую службу, уточняли, а есть ли в соответствующем банке счет, и только в этот банк направляли бы свой запрос, как бы там, да, на наличие счета и дальше на, как бы, его аресты на остаток по этому счету. К сожалению, такая интеграция не была сделана, но, тем не менее, сейчас уже подготовлены большие масштабные поправки в закон об исполнительном производстве, которую всю эту архитектуру текущую меняют. Речь как раз идет о том, чтобы ввести такой новый, фундаментальную, по сути, новую информационную систему, новую базу данных, которая будет называться «Реестр исполнительных документов».
0: По всем, вот после... по всем вещам, да? Это средства,
11: да,
0: издержки там и так далее.
11: Да, и после того, как вот такой реестр исполнительных документов один, как бы, будет введен и создан, а планируется его создание не раньше, чем в 2028 году. Вот тогда вот такого рода рассылки вообще не потребуются. Банки смогут просто в режиме онлайн буквально подключаться к этому реестру, выяснять, какие же там исполнительные документы новые поступили в этот реестр, и таким образом реализовывать волю судебных приставов вот буквально ежедневно там 24/7, как сейчас называется.
0: То есть, получается, не потребуется... А кто реестр будет вести?
11: Не, ну, собственно, служба судебных приставов. Служба судебных, на ней же, собственно, ведение. Но только этот реестр теперь, он будет такой большой, как бы, общий и доступный для банков и для всех других лиц, участвующих в исполнительном производстве. Угу. Но, собственно, создание такого масштабного проекта требует времени. Уже больше 2-3 лет разрабатывается сам законопроект. Вот кажется, что он имеет все перспективы в ближайшее время быть принятым. Потом еще не меньше года будет сама эта база данных создаваться. Ну, и как я же сказал, пока в плане, что она в 28-м году заработает, то есть, условно говоря, через 1.5-2 года. И видите, что получается, то есть, ну, как бы, получается, что немножко вот это вот совершенствование IT-технологий от потребности жизни отстало, то есть есть вот, вот эта перспектива, есть новая архитектура, над ней сейчас ведется работа, а пока... Ну, собственно, приставы вынуждены работать по старинке, вот на базе того техпроцесса, который был запущен там еще там, 10 лет назад, и предполагает вот такую вот веерную рассылку по всем банкам, причем как бы не каждодневную, а вот, я бы
0: такими всплесками,
11: как бы раз в квартал.
0: Почему здесь обращается внимание, что запросы приходят без какого-то предварительного предупреждения? Что это за предупреждение должно быть в идеале?
11: Ну, смотрите, вот мне кажется, что это понятно, ну, грубо говоря, хочется любому руководителю, любому подразделению, чтобы о том, что там, вот, грубо говоря, как-то равномерно распределять свои ресурсы и предполагать, а какой же там объем работы будет у вас завтра, послезавтра и через неделю. Но, грубо говоря, законодательство об исполнительном производстве, оно никак не регламентирует вот эту вот процедуру рассылки этих уведомлений, там, частоту, там, да, там, или объемы, или массовость, или промежутки времени. Поэтому в данном случае государственный орган работает так, как ему удобно. Да, вот, и
0: насколько цифровизация исполнительного производства вообще повышает эффективность взыскания задолженности и какие риски она создает, например, для граждан?
11: Смотрите, как бы действительно цифровизация фантастически повышает. Как я уже сказал, у вас, что называется, скоростью света электронные документы от службы судебных приставов как бы двигаются в банк. А когда вы можете еще сразу отсечь Ну, например, если бы у нас были, благодаря IT-технологиям, как я уже сказал, базы данных ФНС, да, интегрированные с базы данных судебных приставов, то вы бы могли в десятки раз уменьшить количество запросов. Вот вам уже как бы многократное повышение эффективности только за счет того, что вы не направляете запросы в те банки, в которых как бы средств на счетах клиента нету. Uh-huh. Да, или где там клиенты, ну или соответствующие должники счета уже закрыли, как бы там, да, у вас гораздо упрощается, собственно, процесс поиска имущества. То есть в мире, где все цифровизовано, вы, казалось бы, должны, и все базы интегрированы, да. Вы нажимаете кнопочку, и вы сразу получаете всю информацию об имуществе должника. Причем речь идет не только о счетах, ну, мы сейчас говорим о счетах, счета находятся в банках, но вы можете найти недвижимое имущество, и автомобили, яхты, катера, и все, что так или иначе, например, зарегистрировано в реестр государственных органов. Конечно, для граждан-должников, да, да, вот такая вот интеграция баз данных, она, ну вот, мне кажется, что это мог бы быть возможно одним из самых эффективных способов для повышения финансовой дисциплины граждан, как бы там, да, плати, если у тебя есть имущество, потому что в противном случае, как бы, органы исполнительной власти
0: найдут все равно.
11: Да, быстро найдут. Но все-таки, тем не менее, мы должны признать, что на сегодняшний день, если мы посмотрим там статистику судебных приставов, ну вот, например, если мы говорим о взыскании банковских долгов, то, к сожалению, там из 1 рубля пока, ну, в течение года в рамках исполнительного производства, ну, приставы копейки. Буквально.
0: Олег Михайлович, а есть ли проблема в том, что, смотрите, ну, даже веерная рассылка, ладно, потом будет цифровизация как-нибудь в 28-29 году, но по факту, если сейчас люди сталкиваются с тем, что у них обнаруживаются счета, например, в разных банках, и это все сразу блокируется, вот, но при этом, например, на одном счете достаточно средств для взыскания. Вот с этой
11: абсолютно
0: историей как быть?
11: Абсолютно действительно проблема, да, проблема такая, такая есть, и должники, к сожалению, сталкиваются с этим. И здесь банки и вкладчики оказываются, ну, просто заложниками нормы закона об исполнительном производстве этой недостаточной цифровизации. Как я уже сказал, да, приставы направили соответствующие запросы в разные банки или требования об аресте, там, 5000 рублей, условно говоря, неоплаченный штраф, гражданину как бы найдут счета в 5 банках, и в каждом из этих банков банк должен будет, соответственно, наложить арест на эти денежные средства и заморозить их. Спишут только с одного счета, но гражданин столкнется с тем, что он не сможет вот на время ареста пользоваться средствами на всех счетах. И, как я уже сказал, вот этот в 2028 году планируемый реестр исполнительных документов, единый, там, да, он как раз и позволит весь этот процесс сделать унифицированным, единообразным и гармоничным. Потому что если один банк, как бы, соответственно, выловит вот в этой единой базе соответствующий, как бы, исполнительный документ, зафиксирует, что у него есть счет этого должника, наложит арест и тут же в эту базу данных исполнительных документов несет эту информацию о том, что все, в исполнении документа средства уже на счете арестованы, никакие другие банки соответствующие действия уже будут, не будут делать, и средства граждан на других счетах, в других банках будут защищены.
0: Спасибо, Олег Михайлович. Вас благодарю. Олег Иванов был с нами, советник председателя Ассоциации банков России. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Зампред ЦБ Заботкин говорит, что инвестиции в России выросли, остаются вблизи достигнутых исторических максимумов. Восстановление мощностей, выбывших из экономики, в будущем будет действовать как дезинфляционный фактор, и прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего, поскольку экономика находится в состоянии полной занятости. И Банк России стремится к тому, чтобы завершить нынешний период высокой инфляции.
2: Москва.
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Минобороны Эстонии выделят 250 тысяч евро на создание военных фильмов и видеоигр. Речь идет об аудиовизуальных продуктах, укрепляющих в гражданах волю к защите государства. Буквально так. Эстония, напомню, Эстония. Телерадиокомпания эстонская передает, что именно такой бюджет подразумевает объявленный ведомством конкурс на создание контента соответствующей тематике. Фильмы, а также, например, видеоигры – это средства, которые охватывают широкую аудиторию и помогают рассказывать о гособороне так, чтобы это находило отклик у разных поколений. Представитель Минобороны Томас Смель об этом сказал. Ведомство принимает заявки на участие в конкурсе до 18 ноября. 250 тысяч евро. Александр Кузьменко с нами, специалист по видеоиграм. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
0: 250 тысяч евро. Вот на них можно игру сделать, фильм снять?
9: Ну, в принципе, если нанять талантливых школьников и дать им видеокамеру и, например, объяснить, что такое нейросеть, то что-то, конечно, можно сделать. Так. Но на самом деле, да, кроме шуток, конечно, надо прибавить еще один нолик, потому что про ту же самую современную игровую индустрию я могу сказать, что там бюджет уже гораздо больше, чем в индустрии голливудской той же самой. То есть, если снять какой-нибудь крутой фильм «Марвел», нам нужно потратить 200 миллионов долларов на такие огромные суммы. Вот, то, что для того, чтобы сделать игру GTA 6, например, самый ожидаемый медийный продукт этого года, вот, нужно потратить, сидим на месте плотно, миллиард долларов. Только потратить. Вот, то есть, такие действительно гигантские суммы. Вот, ну, а что касается влияния видеоигр, то, конечно же, да. То есть, смотрите, то, что мы видели на примере, уже упомянули Голливуда, как он влиял своими фильмами на несколько поколений американцев, да, то есть вначале это была «Красная коммунистическая угроза», потом это была антисоветщина вроде «Рэмбо 3», вот, и так далее, и тому подобное, то есть в зависимости от повесточки меняется и, что называется, тональность фильма. В играх сделано все то же самое. Посмотрите, есть такая игра, очень знаменитая в Америке, да, во всем мире, у нас тоже все популярны, которая называется Call of Duty. Это игра про то, как отважные американские военные где-нибудь сражаются с какими-нибудь злыми бармалеями, бородачами, где-нибудь там в неназванных странах среди афганских песков. Так вот, эту компанию, эту игру, точнее, зарабатывает компания Activision. Вот, тоже очень уважаемая, очень богатая. Эта игра продается миллионными копиями, сотни миллионов копий продается. Она действительно очень классная, популярная, шикарнейшая, сделана абсолютно. Вот, нам бы, что называется, такой пропаганде научиться. Так вот, в этой конторе, там у них огромное такое шестиэтажное здание, вот, на пятом этаже есть два кабинета. И когда я был в гостях еще много лет назад, я говорю, а это что? Говорю, а вот тут у вас кто? Вот тут дизайнеры сидят, тут программисты, тут вот композиторы, тут гейм-дизайнеры еще сидят, тут сценаристы. А там кто? А там, когда для меня сидит, кто надо. То есть непонятно, из кого министерство на три буквы ЦРУ, НБ и так далее. Ну, там понятно. Сидят специальные консультанты, которые говорят, как нужно подавать именную
0: повестку. Чтобы в мозг въелось, да? Чтобы правильно, чтобы правильно въелось в мозг.
9: Так сказать, вот, что правильно въелось не только американскому, соответственно, американцы страшные патриоты своей страны, вот, я знаю, не понаслышке, вот, не только, чтобы среди американцев, чтобы во всем мире еще знали, вот, вот мы вот влиятельные там-то, там-то, там-то, и вот какие вот сейчас повествовательные темы нужно отрабатывать, например. Вот, поэтому игры действительно, они имеют большое, скажем так, пропагандистское.
0: Но смотрите, а когда говорят, укрепляют в гражданах волю к защите государства, вот здесь же интересно, что государство, например, ну, взять там Эстонию, вот про нее говорим, у нее, соответственно, там есть министр или какой-нибудь спикер от министерства. Алло. Александр, у нас Александр слетел. Сейчас попробую еще. Я тем временем посчитала, кстати. Вопрос я Александру задам. Численность вооруженных сил Эстонии. Годных тут 216 тысяч человек. То есть, значит, годных 216,5 тысяч. Это мужчины 15-49 лет. И 7200 заняты в армии. В переводе на людей 250 тысяч евро – это 34 евро на одного. Вот, вот так вот получается. Александр, да, вы снова с нами.
9: Да-да,
0: смотрите, вопрос здесь заключается в том, есть видение как бы военного командования, например, или политического, да, руководства, там, как это должно быть, как это взбодрить людей, как вас звать к ним. А есть, соответственно, мнение людей из индустрии, которые вот как бы они его высказывают и говорят, что ну вот, вот здесь вот надо нажимать, вот на эти вот струны души. А, соответственно, говорят, нет, все не так, это не по уставу. Есть здесь проблема рассогласованности представления, как надо, чтобы вот прям въелось?
9: Есть, конечно. Ну, смотрите, как...
0: Ой-ой-ой-ой. Алло.
9: Алло.
0: Да, вот так хорошо. Ну, ага.
9: Да, здесь. Как любые люди искусства, люди, которые занимаются разработкой видеоигр, они, в общем, как и кинематографисты, прекрасно знают, за какие струнки такие вот тоненькие нужно дернуть для того, чтобы человек, ну, скажем так, заплакал на фильме о рядовом Райане, условно говоря.
0: Так.
9: Вот. Они просто знают, что есть такой инструмент.
0: Алло.
9: Офигенный, да, и нужно уметь этими комплексами, да, а не те фильмы или игры. Вот, игроки, да, прекрасно знают, где повлиять, как подействовать, как создать какой-то момент, какие идеи, что эта идея должна быть, например,
0: посвящена. Да. Ой, Александр, а можете зафиксироваться, а то звук прям залипает страшно. Попробуем вот так. Да, вот так попробуем. Как подойдите, пожалуйста, со связи сегодня проблемы.
9: Сегодня это в Москве, ага.
0: Наверное, из-за них, действительно. Скажите, насколько вообще молодежь восприимчива к идеям, которые транслируются через игровую среду, по сравнению, например, с традиционными формами, ну, да, патриотического воспитания? Беседы, фильмы, какие-то, не знаю, выступления?
9: Ну, естественно, в разы молодежь, когда им показывают продукт в любимейшей их форме. Он, смотрите, ясно, как в детстве нас, например, вводили на военные фильмы, и это действительно было очень шокирующе, интересно и прекрасно хорошо. То есть, например, когда я впервые увидел фильм «Элема Климова, иди и смотри», я с тех пор изменил полностью свое отношение вообще к войне, к ее героизации и всему остальному. Вот, и это было прекрасно, потрясающе. Но у современной молодежи, у нее другие формы восприятия. То есть смотреть сложный и тяжелый фильм, даже если он длится всего полтора часа, уже человеку, которому 12, 13, 15 лет, ну, трудно. Угу. А вот сесть, поиграть, взять в руки, что называется, виртуальный автомат Калашникова и побегать, пострелять Бармалеев, это гораздо более восприимчиво. И там уже дальше, на подкорке, он начинает, человек такой молодой, задавать себе вопрос. А что это Бармалей? А почему мы в них стреляем? А да. Ради чего вообще все это? И вот игры уже Call of Duty спрашивают просто буквально на 5 из 5. Потому что они говорят, эти Бармалеи, они злые. Ну и дальше там перечисляется, почему они злые, почему они находятся в злой стране. Ну, страна, ну, условно говоря, Америка, игра про Америку, с ними воюет и так далее и тому подобное. И нам в этом смысле надо было у них, конечно, проучиться. Вот. Эстонцы, они, конечно, что называется, где-то слышали звон, но не знают, откуда взять 250 миллионов. Да,
0: 250 тысяч, если бы миллионов. Вот. 250 тысяч.
9: Ну, поэтому говорят просто про тысячи. Ну, что ж, какая страна, такие бюджеты.
0: Такие бюджеты. Но смотрите, а как отличить, вот, например, естественный интерес к военной тематике от мировоззренческих изменений, вызванных игровым контентом?
9: Очень хороший вопрос, действительно очень хороший. Ну, смотрите, во все времена, во все века всегда было принято так, я, конечно, что никакого сексизма в это не пытаюсь ложить, что мальчики больше любят играть с сабелькой и солдатами, а девочки больше любят играть с куклами, да, и с мишками, да? Вот, мальчики никогда не перестанут воевать. Ну, так человеческая структура, наша чисто антропологически устроена, вот, мы обязательно любим подраться, да, что если мы не можем как-то подраться, то, на мой взгляд, лучше всего это все-таки выражать не в том, чтобы устраивать, как некоторые известные нам страны, миллиард конфликтов там, да, за 2 года, вот, а вырвать, что называется, свое мартидо, вот эту вот тягу, скажем так, вот к насилию, неважно, мотивированную или нет, вот выразить ее через видеоигры. Вот. А так как мир у нас сейчас неспокоен, то эта тяга, что называется, вызванная в насилии видеоигровом, она может, знаете, пригодиться еще и в жизни реальной потом. Потому что, вот знаете, это Call of Duty сегодня, я не знаю, я ни в коем случае не какой-то там бизнес-ангел этой игры, вот, но просто она очень хороший пример. Если мы посмотрим сейчас вот записи с полей боевых действий, неважно какие, в странах и прочее, они же выглядят, как выглядит игра Call of Duty 10 лет назад. То есть те же самые записи с дронов, те же самые камеры GoPro у солдат на касках, вот, то же самое оружие в руках, то даже движения точно такие же. И запуская игру, любой человек, который сейчас вернется из сезона каких где боевых действий, вот он скажет, черт возьми, это же сверхреалистичный симулятор того, где я только что побывал.
0: Так.
9: Вот и такие эксперименты тоже уже бывали. Поэтому не знаю, насколько сильно это, что называется, в нашем обществе рождает милитаризм, Но ощущение того, как это выглядит в реальной жизни, ну, только ощущение, понятное дело, на 100% это нельзя, это дает достаточно...
0: Но есть же, Александр, еще такая история, еще лет 15 назад, я помню дискуссии, что когда пытались там, значит, запрещать стрелялки, какие-то военные вот эти вот симуляторы, потому что как это, не надо приучать людей к конфликтам. А другие говорили, послушайте, наоборот, люди стравливают напряжение. А теперь, спустя 15 лет, мы пришли к тому, что там эстонцы, кто-то еще, наоборот, финансируют тему военную, потому что надо перепрошить мозги молодым людям, которые, видимо, что, антивоенные или какие?
9: Ну, вы знаете, это сейчас часть общемирового тренда, точнее, общеевропейского, я бы так даже сказал. Мы сами видим даже посторонние новости, да. Насколько сильно милитаризируется сейчас Европа, придумывая всякие там небылицы о том, что сейчас придет злобный русский медведь, короче, и всех растерзает. Вот. Поэтому игры, они просто, знаете, как показательные в этом смысле были задеты. Если мы строим какой-нибудь завод по производству, условно там говоря, снарядов, да, то почему бы нам не построить еще и, например, тех же американцев, какую-то свою индустрию там по пропаганде, там, не знаю, там, защиты там их родины методом бряцания виртуального оружия.
0: Спасибо, Александр. Да, благодарю вас. Александр Кузьменко был с нами, специалист по видеоиграм. Григорий говорит... Это очень остроумная история от Григория. Они будут, эстонцы, снимать очень длинные короткометражки. А главное, медленные. Простите, но это правда смешно. 250 тысяч евро. Еще раз, я посчитала, на каждого военного, которого надо простимулировать. Точнее, нет, военные, ладно, они уже есть, они численность, они простимулированы. А вопрос годных. То есть на каждого годного выделяется, по сути, по 1 евро. Чуть-чуть с копеечкой. Потому что 216 тысяч годных и 250 тысяч евро и на фильмы, и на игры. Вот. Вопрос, какие будут. Интересно взглянуть, кстати, что это за фильмы, что это за игры. 17 часов новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Американские и европейские переговорщики готовят мирное соглашение по Украине. Ключевые детали. Новые сделки обсуждались на закрытой встрече в Майами, пишет «Вашингтон-Пост». План предусматривает прекращение огня и заморозку конфликта по существующей линии фронта, говорится в статье. Взамен Киев может получить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи НАТО, однако Украине придется пойти на территориальные уступки. Важной частью соглашения должно стать новое энергетическое партнерство с участием Москвы, Киева и Брюсселя, которое позволит возобновить прямые поставки российских нефти и газа в Европу. Проект также включает поэтапную отмену западных санкций против нашей страны. ФАС возбудила 67 дел против нарушителей на топливном рынке с начала года. Федеральная антимонопольная служба выдала 99 предупреждений, сообщили в правительстве по итогам совещания по рынку нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак. По данным Минэнерго, ситуация с бензином и дизелем в стране сейчас стабилизируется, а рост цен на автозаправках крупных нефтяных компаний не превышает уровень инфляции. Кроме того, для сдерживания стоимости топлива региональные власти уже заключили 94 соглашения с независимыми сетями АЗС. По итогам встречи Новак поручил профильным ведомствам активизировать дополнительные меры по снабжению регионов, продолжить балансировку производства и потребления, а также максимально оперативно реагировать на любые факты необоснованного завышения цен. В Совете Федерации заявили о попытках Зеленского сорвать дизельную сделку Москвы и Вашингтона. На фоне увеличения давления США на Украину глава киевского режима планирует создать антиамериканский фронт. Об этом газете «РУ» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, в это объединение входят сама Украина и ряд стран Западной Европы. Они стремятся осложнить ситуацию для российско-американской топливной сделки и рассчитывают на внутриполитические изменения в США после ноябрьских выборов в Конгресс. Карасин подчеркнул, что Зеленский проявит настойчивость и продолжит вести эту линию. Российское посольство на Маврикии призвало соотечественников к осторожности из-за беспорядков. Предупреждение дипмиссии было опубликовано после того, как на острове обострилась социально-политическая обстановка. В ночь на вторник в разных частях страны вспыхнули массовые беспорядки, протестующие перекрывали дороги и устраивали локальные стычки. Соотечественникам рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях без крайней необходимости и полностью исключить посещение мест массового скопления людей. По официальным заявлениям дипломатов, информации о пострадавших среди российских граждан или туристов в посольство не поступало. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 54 копейки, доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. И о погоде в столице плюс 11, пасмурно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
13: для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доллар. Фор. Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
8: А вы говорите, милит,
16: я его что?
8: Тоже мне милит.
16: Рекламирует.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Своя правда». Мы говорить будем про дизельную сделку между Россией и США, которая была... Договоренность о ней была достигнута вечером 9 октября. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили поставки дизеля из России. Трамп сказал, что в рамках соглашения поставят Россия США более 300 тысяч тонн дизеля. Также в ноябре планируется поставить 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. И обсуждать мы будем что? Какими будут экономические, политические последствия все-таки этой сделки? Частные это случаи или это открывает возможности для более какого-то широкого экономического, может, политического взаимодействия? Владимир Бабулев с нами, главный редактор журнала «Нефть и Капитал». Здравствуйте, Владимир Владимирович.
17: Здравствуйте.
0: И Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей Юрьевич, здрасте.
17: Здравствуйте.
0: Еще на нашем сайте говоритмосква.ру есть голосование. Пожалуйста, запускайте, смотрите и голосуйте. В конце подведу итоги. Говорит МСК-бот, наш телеграм-канал, для того, чтобы вы писали свои сообщения. Наверное, давайте по часовой стрелке. Владимир Владимирович, а в масштабах Америки вот этот объем всего 800 тысяч, много это или мало? И плюс еще масштаб, наверное, возможностей для нашего экспорта. Вот давайте такой анализ сделаем.
12: Ну что ж, в принципе, для США вот эти 300 тысяч тонн, которые идут в первом танкере, который уже где-то там движется через Атлантику, это, конечно, капля в море, это примерно на 2-3 дня потребления. Но тут, как говорится, хороша и дорога ложка к обеду. Всегда гуманитарная помощь — это то, что нужно в нужное время, в нужном месте.
0: Особенно американцам.
12: Да. Да. Ну, это будет гуманитарная помощь, но, конечно же, не за так. И, в принципе, это немного. Но я предлагаю немножко откатить назад и посмотреть на то, что было на нашем топливном рынке летом. То есть, когда мы видели очереди на АЗС, когда мы там наблюдали рост цен и отсутствие вот этих вот ценников на стеллах и понимали, что заправиться не удастся, и вдруг приходила партия топлива, например, из Белоруссии. Угу. Вообще, в принципе, белорусам, конечно, спасибо за поставки топлива нам этим летом, но по объемам это, конечно, потребности рынка не закрыло. Но поскольку это вливалось именно тогда, когда топливо было катастрофически необходимо, это, безусловно, играло на охлаждение рынка, и даже в наших условиях это помогало. В случае с США, где ситуацию на рынке диктуют не только покупатели, но и трейдеры, это охлаждает рынок, потому что трейдеры понимают, что топливо идет, оно в любом случае будет, причем они понимают его объемы, а поскольку Америка — это страна бирж и трейдеров, то они уже начинают как бы спокойнее относиться к будущему, и фьючерсы на дизель начинают падать.
0: Но это же совсем немного. Насколько вот этот объем, он действительно способен, как это, бумажников победить?
12: Он позволит, во-первых, ну, несколько охладить ситуацию на рынке, успокоить немножко трейдеров, которые будут продавать или покупать фьючерсы на дизель по более низким ценам, плюс ко всему, опять же, им дали некий прогноз. Дорогие господа, вы увидите это топливо на американском рынке, причем вот в такой-то период и примерно в таких объемах были даже озвучены цифры, то есть около примерно 4-8 миллионов тонн. Да, немного, но оно будет, оно приедет, и оно позволит закрыть те дыры, которые сейчас существуют на американском рынке. И это уже плюс, это уже как бы такой вот момент уверенности.
0: Алексей Юрьевич, давайте вам тогда вопрос. В чем заключается с политической точки зрения суть вот этой сделки, которая была заключена?
16: Вот мне как раз кажется, что эта сделка прежде всего политическая. Владимир Владимирович очень правильно сказал, наш Владимир Владимирович, который с нами в студии, что это прежде всего именно вот с дизельной точки зрения, с энергетической, это залатывание дыр. И Трампу очень нужно было залатать эту дыру, которая называется выборы, точнее, назовем ее так, предвыборную дыру, потому что сложилась достаточно простая и понятная ситуация. В Америке произошел своего рода дизельный кризис. Там его глубину мне оценивать, наверное, сейчас не приходится, но что люди запереживали, это вполне себе факт. И Дональд Трамп прекрасно понимает, из-за чего это произошло, из-за ирано-американского конфликта. Но он же не может в открытую это сказать, потому что тогда будет понятно, что, по сути, он сам является виновником этой проблемы. Поэтому он перекладывает ее.
0: Ловко сделал,
16: да. И говорит, это все из-за российско-украинского конфликта, а точнее из-за ударов Украины по российским НПЗ. Это он выдает как проблему. И сразу же дает решение своему избирателю. Говорит, смотрите, вот прямо сейчас мы можем срочно принять меры, залатать дыры и получить действительно небольшой объем дизеля. Если мы поймем, что кризис сохраняется, продолжается, то мы тогда будем и дальше продолжать взаимодействие с Россией. И он тут же, почему он вот здесь важно каждое отдельное заявление усмотреть, и он тут же говорит, а виновником этой проблемы являюсь не я, а является Владимир Зеленский, который меня не слушает и обстреливает НПЗ.
0: Который вчера в эфире американского телевидения сказал, подождите,
16: да, все совсем не так. Который сказал, подождите, нет, ну вроде же Армурский пролив, на что Дональд Трамп ему говорит, нет, это все НПЗ, прекрати бить. И мы с тобой, он говорит снова своему избирателю, Зеленский, прекрати бить, я с тобой обязательно разберусь, мы это решим, но вот сейчас, чтобы прямо в данный момент насытить заправки дизелем, мы с Россией, с одной из нефтяных держав, обязательно договоримся и уже договорились.
0: Ну, допустим,
16: поэтому это предвыборный ход.
0: Да, ну, допустим,
16: всего.
0: Все приняли эти правила игры, потому что мы даже в эфире 3 недели назад еще обсуждали немножечко абсурдность этого заявления, когда Трамп как раз объяснял, что дизель в стране дорогой, потому что атакуются российские НПЗ. А мы же понимаем, что у нас экспорта нет в Америку, там, и вообще это не связано, и вообще
16: сейчас,
0: АМОС
16: да,
0: есть.
16: По крайней мере, сейчас.
0: Да. А теперь временно нам разрешили еще экспортировать. Мы с этого что получаем, Владимир Владимирович? И надолго ли?
12: Ну, насколько надолго, согласно лицензии, выданной подразделением Минфина США, которое отвечает за всю эту санкционную деятельность, лицензия выдана до 7 апреля 2027 года. Но есть еще один нюанс. Я напомню, что буквально неделю-другую назад Трамп подписал тот самый закон об адских санкциях против России, которую продвигал еще покойный сенатор Линдси Грэм, внесенный в перечень
0: экстремистов-террористов.
12: А согласно этому законодательному акту, Трамп в течение 30 дней обязан что-либо предпринять в отношении России, то есть какие-то санкции все-таки ввести. Как он будет из этой ситуации выкручиваться, это хороший вопрос. Там есть, конечно, юридические лазейки. С одной стороны, там можно не вводить пошлины на какие-то группы товаров, которые необходимы для поддержания национальной безопасности США. Плюс ко всему, там указано, что пошлины должны быть не меньше нуля и не больше 100. То есть 0,1% в этот диапазон попадает. Поэтому, я думаю, с юридической точки зрения они как-то выкручиваются.

0: Да.
1: То есть начинается переизбыток производства, плюс ко всему у нас все-таки страна с холодным климатом, и у нас, согласно регламентам, есть период перехода на межсезонный дизель, а потом и на зимний. И возникает вопрос, а летний-то куда девать? То есть мы напроизводили летнего дизеля, сейчас сезон активного сельского хозяйствования заканчивается, дизель остался, и получается, что сейчас его нельзя использовать в соответствии с регламентами, он у нас до весны будет где-то лежать, занимая то дефицитное место, куда можно было бы налить чего-то другого. Соответственно, возможность продать его в США и получить за это по разным оценкам там, от 4,5 до... там, 7 миллиардов долларов, по-моему, это очень хороший вариант. Нормально. Пристроить товар, который да. нам уже начинает немножко мешать в наших резервуарах.
0: Но вопрос тогда, Алексей Юрьевич, к вам. Мы можем, я уже видела эти сообщения, наверное, тоже увидели, люди прям упиваются вот этой, как это, знаете, добротой собственной широты души, широты души России, что мы самим американцам готовы помочь, но здесь вопрос в другом. Немножечко, знаете, какая история? Американцы все-таки умеют, люди такие расчетливые, они умеют свои интересы ставить превыше всего, потому что они сначала нам закрутили санкции, а теперь говорят, ну мы вам открутим, но не для всего мира-то мы вам открутим, мы вам для себя открутим, и то на то время, пока нам надо, а потом мы опять закрутим. Также с ураном, по-моему, происходит до сих пор, с много чем происходит. То есть американцы, кстати, исключение это называется из правил. А как СДН-листы были введены, так СДН-листы там для банков и для всех введены. А вот это как читается?
2: Это читается очень просто. Дональд Трамп и республиканская партия, но даже я бы выделил именно отдельно Дональд Трамп, он исходит из позиции, что Америка прежде всего. Им сейчас выгодно купить у нас дизель, потому что они столкнулись с кризисом, и надо перед выборами срочно показать какую-то эффективность. Они ее покупают. Но с нашей стороны я бы тоже к этому относился гораздо более хладнокровно. У нас есть возможность заработать на нашем, ну, давайте говорить вполне откровенно, геополитическом оппоненте. Так давайте заработаем, тем более, если это профицитный товар, который нам некуда девать, и который дает нам очень хорошие политические очки.
0: Мы как будто на их... Нет, подождите, а какие политические очки нам это дают? Что мы помогаем американцам, и что Дональд Трамп это потом оценит, и в случае, если он не проиграет выборы в Конгресс, или как-то они для него пройдут безболезненно, какой-то профит мы получим с этого?
2: Мы уже получаем этот профит, потому что мы видим, как Дональд Трамп начинает активно давить на Владимира Зеленского. Неважно, получится у него или нет.
0: Почему?
2: Сам
0: а
2: факт
0: вот
2: давления, это
0: хорошо.
2: Нет, а знаете, почему уже почему? Это важно и почему это уже успешно? Потому что у нас есть огромное количество сообщений, в частности, от самого Владимира Зеленского, о том, что, например, из-за вот этого очередного обострения отношений Трампа и Зеленского США вроде как перестали давать разведданные вновь. То есть, получается, мы их, пусть даже на один день, на два дня, на неделю, мы будем терять меньше людей и более эффективно выполнять те задачи в рамках СВО, которые мы выполняем. Это уже плюс. Дальше наверняка они тоже могут помириться. У них может произойти какая-то там перезагрузка взаимоотношений. Переговорный процесс все равно продолжается. Но даже сейчас, вот за одни эти сутки, мы уже получили свое определенное преимущество. И, опять же, если подходить к этому вот с такой расчетливой, вот как вы сказали, расчетливо, как американцы, подходить к этому расчетливо и хладнокровно, чем больше у наших оппонентов дестабилизации между собой и внутри себя, тем для нас выгоднее.
0: Так мы же не позволили, как это, мы подстелили соломку и не дали ситуации дестабилизироваться, вот что.
2: Почему? Мы дестабилизировали взаимоотношения, приняли участие в дестабилизации взаимоотношений Трампа и Зеленского. Да. А по поводу того, что мы подстелили соломку Трампу, ну, лучше ему уж подстилать соломку, чем его оппоненту.
1: Ну, и, кстати,
2: да. Я бы сказал, что это очень удачный ход.
0: Давайте, да.
1: При этом я вот хотел, во-первых, напомнить про другой мир. Трамп же говорил о том, что Россия сейчас насытит топливом, ну, рынок США прежде всего, ну, и другой мир тоже заодно как бы там между строк. Другой мир пока недоумевает и пытается понять, как ему на это реагировать. А вот Индия тут удивляется, говорит, а как же так? То есть, значит, нам США запрещают покупать российскую нефть и накладывают на нас всяческие вторичные санкции за то, что мы это делаем, хотя мы вроде из этого потом производим там дизель, который в Европу поставляем, а сами вот так спокойно договариваются и покупают. Роберт Фицо, это глава Словакии, сказал, ну, отлично, то есть теперь мы будем покупать российский дизель, но через США и по американским ценам.
0: Да, да, американцы говорят, да.
1: Да.
2: А здесь ведь еще одна есть любопытная история.
0: Пожалуйста.
2: После того, как Дональд Трамп заявил об этой сделке, мы ее подтвердили, ведь европейские лидеры начали говорить, как так, подождите, мы тут вроде пытаемся Россию окружить всяческим санкционным давлением, на нее давить, давить, давить, а вы берете и покупаете дизель. На что Трамп отвечает? Так вы же сами закупаете.

0: купили, по-моему, СПГ или того же дизельного топлива за последние годы на 270 миллиардов. И вот это как раз снова фактор дестабилизации. И Владимиру Зеленскому надо как-то на это реагировать. Пусть в этом супе варится. Главное, что мы зарабатываем деньги и получаем политические...
1: Опять же, об этой самой стабилизации.
2: Да, здесь немножечко другая история, что в целом говорят, то ситуативно, наверное, но так от меня ложка дегтя. Это же, в принципе, странный конфликт, когда торговля через линию фронта происходит, правильно? Здесь
1: она
2: торговля,
1: была,
2: там
1: всегда
2: еще
1: есть. Всегда, всю
0: война
1: жизнь
0: всегда
1: во
0: идет
1: всех
0: рука об руку с торговлей, это практически всегда так работает, и мы же знаем, что там трубопровод «Дружба» особо никто не трогал. Мы знаем, что продолжаются все равно самые разные торговые сделки с Европой. Кому-то это нравится, кому-то нет, но мы все-таки, опять же, должны тоже исходить из своих интересов. Если для нашей экономики и для ее поддержания и развития важно все равно продавать по высоким ценам энергоресурсы даже нашим оппонентам, то я бы сказал, что это стоит делать.
2: Владимир Владимирович, а тогда вам такой вопрос. Мы дизельную сделку вот эту рассматриваем как отдельную коммерческую операцию временную, или за ней стоит какой-то более широкий даже экономический расчет, как вы думаете?
1: Пока никаких комментариев и официальных заявлений, свидетельствующих о том, что за этим стоит что-то большее, мы не видим, но что-то в воздухе такое носится. Во-первых, я напомню, что появились утечки в американских, прежде всего, СМИ о том, что сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» обсуждалась на последних переговорах между Путиным и Кушнером и Уиткофом. Да, и вроде бы как бы она входит в периметр взаимоотношений по Украине и является одним из элементов. То есть вот это уже говорит о том, что мы не просто удачно торганули дизелем, а в это входит еще, во-первых, реализация одного из крупнейших международных активов, за который борются уже фактически чуть ли не год. Опять же, речь идет о том, что обсуждаются какие-то возможности расширения экономического сотрудничества и в других направлениях. То есть вот под этим ковром какое-то шевеление происходит, и, видимо, в зависимости от того, как будут дальше развиваться события, возможно, что-то из этого более такое масштабное и вырастет, но пока никто не готов сказать, вырастет или нет, ни одна сторона, ни другая слишком много.
2: А это не похоже на, как это, торговлю надеждой определенную? Ну, то есть вот то, что сделка состоялась и временно санкции открутили для того, чтобы американцы закупили, это осязаемая история. А вот то, что где-то, может быть, «Лукойл», знаете, переговоры в Рияде, когда были, говорят, ну давайте мы там редкоземельными металлами займемся, развитием Арктики займемся. На что, соответственно, российская делегация сказала, конечно, займемся, только сначала давайте украинский конфликт решим. Вот здесь примерно то же самое.
1: Может быть, вполне может быть, но по большому счету, если мы возьмем нефтяной рынок, продажи нефтяных фьючерсов, это же тоже торговля надеждой на то, что нефть через месяц будет стоить примерно вот столько. В принципе, весь нефтяной рынок живет торговлей надеждой.
0: Я бы сказал, все международное сотрудничество в какой-то мере — это торговля надеждой, но только если не пытаться ей торговать, то много чего другого не удастся и купить.
2: Нет, вопрос, вот здесь вопрос, нам торгуют, пытаются сторговать, а мы покупаем или мы начинаем торговать? Потому что, когда ты за прилавком находишься, в данном случае как бы ты как будто бы больше контролируешь, чем когда ты ходишь меж этих прилавков и выбираешь, что тебе купить.
1: Ну, давайте мы прикинем, вот по состоянию на сейчас, у кого какие карты на руках. У России скопилось существенное количество, мы не можем говорить какое, потому что данные сейчас закрыты, существенное количество летнего дизеля, от которого хорошо было бы избавиться. Мы эту проблему решили? Решили.
2: Так.
1: Во всяком случае, пока в первом приближении. Мы примерно понимаем, сколько денег получат за это те компании, чей дизель будет продан в Штаты, и мы примерно уже можем посчитать, я думаю, Антон Силуанов уже с калькулятором все прикинул, какое количество средств от этих сделок пойдет в бюджет. Абсолютно осязаемая вещь.
2: Так.
1: Второй момент. Банки, которые участвуют в этих сделках, они тоже как бы выведены временно из-под санкций. Возможно, это позволит им осуществлять какие-то другие операции. Точно неизвестно, предположим, но вот то, о чем можно говорить с изрядной долей уверенности, скорее всего, те танкеры, которые пойдут с этим российским дизелем для США, они, во-первых, вряд ли будут подвергаться ударам украинских дронов. Ну, это уже такая достаточно самоубийственная история. Я, кстати, напомню, что после дизельной сделки объявления энергетического перемирия пока ни один из наших НПЗ не пострадал. побаиваются.
0: Но, правда, один из сухогрузов французы задержали, насколько я помню, сегодня же.
1: Но, с другой стороны, речь шла об энергетическом перемирии, про Судан никто не говорил.
2: Консультации ведутся, да?
1: Да, и еще один момент, и он очень важный. Соответственно, эти танкера с американским дизелем пойдут из российских портов, ну, либо из Приморска, либо из Новороссийска, и... ударить по Новороссийску как бы так, чтобы задеть все, но не попасть по этому конкретному танкеру, невозможно. То есть это говорит о том, что, скорее всего, на какой-то период российские порты тоже не будут подвергаться ударам. А оттуда идет не только дизель в США, но и множество нефти и нефтепродуктов в другие направления.
2: Пожалуйста, да. Ваш тезис по поводу того, что это все-таки какая-то масштабная... история, и эта сделка не просто коммерческая сделка, а открывает какие-то еще более широкие горизонты для нас.
0: Абсолютно. Это часть очень большого переговорного процесса, который происходит между нами и США. Ведь это не работает, редко работает так, что вот давайте сейчас вот все поставим на паузу, обсудим только дизельную сделку и больше вообще ничего. Нет, все равно продолжаются консультации по тому, как можно приблизиться к разрешению конфликта. Доносятся разные слухи о том, что готовятся новые проекты мирных планов. Наверняка эти проекты будут претерпевать большие изменения, в них будут какие-то пункты включаться, выключаться, но сам факт диалога уже важен, потому что только через него можно действительно добиться а. урегулирования конфликта, б. нормализации отношений, в которые мы все-таки заинтересованы, вопрос на каких условиях. И, насколько я понимаю логику, в принципе, дипломатии и вот подобных контактов постоянных, если есть пример позитивного сотрудничества, где стороны ведут себя ответственно, например, в рамках этой же дизельной сделки, то появляется больше предпосылок для того, чтобы банально доверять друг другу в контексте других направлений. И, ну, я про доверие говорю, вы просто так удивились, про доверие говорю не в целом, что вот теперь мы доверяем американцам, а что давайте вот тут попробуем, теперь тут попробуем, тут попробуем. То есть это как прощупывание переговорной почвы, что ли. И опять же, я бы сказал, что подобные успешные практики, они приближают нас к более широкому и серьезному диалогу именно между нашими лидерами, между крупными делегациями, а это уже, опять же, открывает путь к урегулированию украинского конфликта или хотя бы усилению наших позиций на этом поле. Потому что, опять же, вот то, что мы сейчас видим в контексте давления на Украину, вот этот разброд между Европой, США и прочим, это все нам идет на руку в тех же переговорах. Потому что мы говорим, смотрите, вы там между собой даже договориться не можете, кто чего хочет, кто как хочет закончить конфликт, кто будет закупать у нас ресурсы, кто не будет. А мы говорим, давайте заканчивать конфликт на таких-то условиях. Мы готовы вам поставлять и газ, и нефть, и вам поставлять и газ, и
2: так
0: нефть.
2: Всегда говорили.
0: Только давайте договариваться. Но нас до этого меньше слушали. А теперь могут увидеть, что действительно с нами можно иметь дело.
2: А кто должен увидеть? Вот тоже вопрос. А кто должен увидеть? Европейцы, они и так все видели, они сами добровольно от этого отказались. Американцы, Трампу надо, он сделал. Более того, он дистанцировался от украинского вопроса, а вот эти воззвания к Зеленскому, ну, пока это неосязаемая история.
0: Я бы не сказал, что он дистанцировался от конфликта. Он совсем не дистанцировался. Уитков и Кушнер, его два... кто-то их назовет ястребы, кто-то мирных голубей, но в любом случае два посланника президента США не перестают летать во все стороны, не перестают совмещать, пытаться совместить все интересы. Плюс ведь давайте не забывать еще, что в российско-американской повестке есть такой важный вопрос, как Иран. И это все один большой клубок наших контактов с США. Да. И очень бы хотелось, чтобы эти контакты продолжались, потому что альтернатива этому... просто продолжение конфликта, обострение геополитической напряженности, обострение в отдельных точках, которые нам объективно не нужно. То есть да, мы готовы защищать свои интересы, но если можно все-таки договориться, давайте договариваться.
2: Владимир Владимирович?
1: А я согласен, потому что действительно, вот Алексей сказал о таком, произнес слово «альтернатива», я сразу вспомнил про то, что Европа сейчас тоже стала разной. Там пейзаж-то перестал быть монохромным, с учетом того, что во многих странах все больше как бы политической повестки вот этого политического сегмента начинают занимать правые партии, у них становится более слышен их голос. Они получают все больше прав пока в региональных парламентах, но кто знает, в какой-то момент они могут добраться и до... федеральных органов управления, а может быть и до Европарламента как такового. Я просто напомню, что после вот объявления дизельной сделки, ну, как высказался Фицо, мы помним, но при этом еще активно комментировал ситуацию представительница немецкой партии
2: АДГ.
1: АДГ, само собой. Но вот это вот партийное направление...
2: ХДСХСС?
1: Нет. Это тоже такая...
0: Социал-демократы?
2: Кто-то еще? Ну, что она сказала?
0: В общем, какие-то немцы.
2: Да, какие-то немцы. Да, так.
1: Не могу вспомнить эту немецкую фамилию, но бог с ней. Она сказала о том, что, ну, получается, что нас немножко надули. То есть Германия платит все больше денег, но получает ровно такое же количество ресурсов. А США таким образом прекрасно устраиваются. И нам, в общем, как бы тоже хорошо было бы заключить такую дизельную сделку с Россией. Плюс ко всему, уже не раз обсуждался вопрос среди, во всяком случае, немецких бизнесменов.
2: Точку здесь ставим с запятой, и потом вам дам слово договориться. Владимир Бабылев с нами, Алексей Малинин.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Ростовской области в результате ЧП на шахте «Обуховская» погиб проходчик. Еще пятеро горняков пострадали, они госпитализированы с различными травмами. Детонация на объекте в Красносулинском районе произошла утром при подготовке к газорывным работам, сообщают региональные власти. Всего в шахте находились шестеро рабочих, выбраться на поверхность они не успели. На месте работают правоохранительные органы, и причины произошедшего выясняет специальная комиссия. Добыча угля на объекте продолжается. Германия, Италия и Бельгия предложили создать в Евросоюзе так называемый механизм стоп-крана. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджо Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер направили совместное письмо главе Евросовета Антонио Кошти, пишет «Политика». Суть инициативы заключается в праве национальных правительств приостанавливать действия законов Брюсселя, если те наносят вред экономике. По мнению лидеров, сейчас европейские нормы создают чрезмерное бюрократическое и финансовое бремя. Это подрывает глобальную конкурентоспособность Европы и ведет к потере промышленных мощностей. Обращение подготовлено накануне саммита ЕС в Брюсселе, где лидеры стран обсудят бюджетные планы, цены на энергоносители и поддержку Украины. В России отчисленных студентов могут лишить права поступать в тот же вуз в течение 5 лет. Согласно приказу Миноборнауки, ведомство готовит изменения в правила приема в высшие учебные заведения. 5-летний запрет коснется не тех, кто не справился с сессией, а нарушителей порядка. Речь идет о лицах, исключенных из университета за дисциплинарные нарушения. Документ вынесен на общественное обсуждение. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить до конца года. О законопроекте, который призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны, на встрече с Владимиром Путиным заявил министр транспорта Андрей Никитин. В беседе с президентом глава Минтранса назвал существующую систему наценок «болезненной историей для семей». Сейчас ведомство совместно с компанией «Яндекс» проводит масштабный эксперимент, цель которого – найти техническое и экономическое решение, позволяющее полностью избавить пассажиров от необходимости доплачивать за поездки с детьми. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 11, ощущается на 2 градуса меньше. Пасмурно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
7: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
2: 17.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Говорим про дизельную сделку. Владимир Бобылев, здесь главный редактор журнала «Нефть и капитал», Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Владимир Владимирович обещал вам дать слово «договорить».
1: Да, во-первых, я вспомнил, как называется вот это вот...
2: Союз.
1: Да, союз. Союз Сары Вагенкнехт. И как раз вот они говорили о том, что нам бы такую дизельную сделку тоже было бы неплохо, а то 3 евро за литр — это как-то многовато. Ну вот я еще опять же напомню, вы справедливо упомянули АДГ, для которых одним из таких вот лозунгов является они не починить ли нам северные потоки, не начать ли обратно получать российский газ там по $300 за 1000 кубометров, потому что по состоянию на сегодня газ в Европе на хабе ТТФ стоит 950.
2: Но я все это можно, мне кажется, обрисовать одной старой присказкой, что все, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. По сути, когда говорили, не надо там прекращать торговлю, не надо лучше торговать, чем воевать и так далее. Но, Алексей Юрьевич, такой мостик от Владимира Владимировича вам перекидываю. Угу. А история, которая касается восприятия этой сделки другими участниками. Европейцы говорят, а как же, мы же вложились в то, чтобы разрушить им торговлю, а вы теперь с ними свободно торгуете. Вопрос, повелись. Индия, которая говорит, подождите, тут вы запрещаете, а здесь сами торгуете. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Возможно ли в какой-то перспективе уже немножечко иное восприятие того, что происходит в мировой торговле, что происходит в политике, что не надо это все мешать, потому что вот эта санкционная и протекционистская политика, которую используют Соединенные Штаты Америки, она уж поломала гораздо больше, чем санкции против России.
0: Знаете, тут неоднозначный вопрос, потому что, с одной стороны, подобное представление у людей, принимающих решения, оно уже есть. Представление о том, что тот самый пресловутый многополярный мир, он уже существует или должен существовать, что надо диверсифицировать внешнюю политику и, как следствие, внешнюю экономику. Или наоборот здесь.
2: Да.
0: Смотря как посмотреть. В любом случае, что надо диверсифицировать, что влияние США на мир уже не так велико, как, например, 25 лет назад, потому что и Индия, и Китай, и ЮАР, Бразилия, много-много стран уже стали более субъектными в геополитике. С одной стороны, вот это понимание, оно... есть, и оно укрепляется. Я довольно часто общаюсь с представителями и дружественных, и недружественных стран, и в том числе теми, которые очень высоко, все это понимают. С другой стороны, когда речь идет о каких-то конкретных сделках и конкретных актах давления на страны, тут, конечно, опять же, decision-makers, те люди, которые принимают решения, они могут делать самые разные шаги. Например, мы знаем про очень многовекторную Индию, которая является одним из образцов многовекторной внешней политики. Для них абсолютно нормально сегодня сказать США: нет, мы плевать хотели на ваши тарифы и санкции, мы продолжим закупать нефть у России, потому что для нас это выгодно сейчас. А завтра, например, сказать: нет, вот знаете, а тут мы, пожалуй, какую-нибудь сделку приостановим и прочее. Потому что они исходят в том числе, и так делает любая страна мира, из сиюминутных интересов. Поэтому я бы сказал, что глобально мир действительно меняется, он продолжает меняться. И конфликт на Украине и по сей день укрепляет ощущения многих игроков геополитических и прежде всего стран того самого глобального юга. Что надо как-то все-таки, ну, как я уже говорил, диверсифицировать свою внешнюю политику, чтобы ни от кого не зависеть, ни от кого одного зависеть. Но с другой стороны, конечно, если мы видим новости о том, что там США пригрозили какой-нибудь стране чем-нибудь, и она пошла навстречу, это такое возможно, это нормально, потому что все, опять же, исходят из интересов, которые либо важны здесь сейчас, либо которые могут дать какой-то эффект в перспективе. Собственно, в этом подходе нет ничего страшного. Тут вопрос, насколько близкий для нас союзник, например, он от нас отворачивается или поворачивается. Когда там, например, какая-нибудь условная Малайзия, очень важный для нас стратегический партнер, но все-таки не сказать, что братская страна, которая нам обязана в любой ситуации, в любом положении. Там, допустим, отменяет или примораживает какие-то сделки, потому что на них тоже оказывается колоссальное давление со стороны США. К этому надо относиться с пониманием. Но при этом мы видим, опять же, если более глобально посмотреть на картинку, что та же Малайзия выстраивает очень тесные контакты с нашими и IT-компаниями, и энергетическим сектором, и по сельскому хозяйству сколько всего есть. Поэтому международная политика, она всегда очень многогранная. На нее ни в коем случае нельзя смотреть, как вот либо оно будет черным, либо будет белым. Оно всегда серое.
2: Но можно еще южнокорейцев, кстати, вспомнить с их газовозами, которые они нам поставляют для СПГ. Вот, а на них уж точно очень много давления оказывалось, а в последний момент они, в общем, очень раскритиковали Украину, Зеленского конкретно, который там что-то начал про Северную Корею еще говорить и про, в общем...
0: Это была гигантская ошибка со стороны Владимира Зеленского.
2: В череде других ошибок, да. Владимир Владимирович, по поводу дизельной сделки, вот если такой вариант, смотрите, это все-таки прежде всего экономическая необходимость для США или это какой-то политический маневр в отношениях с Россией? Или и то, и другое, как вы думаете?
1: Ну, я бы сказал, что и то, и другое, потому что с экономической точки зрения, ну, во-первых, нас попросили. Причем тут еще один важный момент, о котором Алексей упоминал. Я тут немножко залезу на его политическую поляну, с вашего позволения.
0: Мы друг к другу залезаем, все нормально.
1: Да, да. Ну, куда уж, политики без экономики и наоборот.
2: Я вас вытащу, если что.
1: Хорошо,
2: да.
1: На вас надеемся.
2: Давайте.
1: Дело в том, что действительно мир стал многополярен, и, во-первых, аксиома «нельзя спорить с США» постепенно меняется на, ну, в принципе, вот тут можно, тут лучше согласиться, а здесь можно договориться. Эта схема начинает работать. Опять же, та же самая Индия, она иногда говорит, а нет, мы заботимся о своей энергобезопасности, поэтому мы... Не пойдем на ваши условия. А в какой-то момент она говорит, а вот здесь мы немножечко, пожалуй, с вами договоримся, закупим у вас ритуально СПГ для того, чтобы вас, ну, как бы не очень дразнить. Это тоже начинает работать. Та же самая Малайзия, та же самая Южная Корея. Раньше они, наверное, вряд ли двинулись бы куда-нибудь вправо-влево за рамки санкций, а сейчас Малайзия — это один из крупнейших ВТР хабов по превращению российской нефти в малайзийскую, потому что местная компания никогда столько не добывала, а вдруг стала. Ну, все на это приподзакрывают глаза, хотя и так понятно, откуда она там берется. Действительно, ситуация очень сильно меняется.
2: Но в целом, можно ли от дизельной сделки сейчас вести какой-то отчет в плане того, что каким-то образом изменятся условия торговли российскими нефтепродуктами, если санкционные послабления, сохранятся, при прочих равных, что санкционная политика сама по себе остается? Потому что это же такая двоякая история.
1: Да, ситуация действительно поменяется, потому что прецеденты уже были. Я напомню, что летом, когда в Ормузском проливе в очередной раз было все грустно, США разрешили временно на месяц торговлю российской нефтью для той же самой Южной Кореи, например. Потом там у этого соглашения, у этой лицензии была возможность автоматического продления. Все ждали последнего дня, вот продлят или не продлят. Минфин США ничего не сказал, что означало автоматическое продление.
2: Угу.
1: То есть как бы вот, ну мы вот, вот да. но пускай. И вот таким образом это продление, по-моему, 3 месяца работало, потом они все-таки это отменили. Но все начинают понимать, что в случае какой-то необходимости можно заключить сделку, а США... при нынешнем президенте меряют все, прежде всего, сделками Соответственно, можно заключить сделку и попросить себе какую-то индульгенцию на покупку российской нефти или нефтепродуктов, предложив что-то взамен или найдя какие-то условия, которые США для себя сочтут бизнесово приемлемыми.
0: Я бы, вот, знаете, да, если позволите, дополнил бы Владимира Владимировича. Во-первых, я согласен с ним, что прецедент, он рождает перспективу масштабирования этой практики. Действительно, и европейские страны, и те же Штаты вновь, и другие государства могут обращаться к этой практике, даже если в целом соблюдают режим санкций. Но в то же время, вот мне кажется, этот вопрос, он у нас как-то сквозит сквозь те 40 минут, что мы общаемся. С другой стороны, наверное, не стоит ожидать, что это отправная точка изменения всей мировой торговли или изменения, как минимум, российской торговли с другим.
2: Что все поняли.
0: Да, что вот теперь, ага, вот он предвестник того, что сейчас мир в очередной раз, как это нам анонсируют каждый день разные люди, сейчас поменяется. Нет, санкции сохранятся до тех пор, пока их не начнут последовательно, тяжело и медленно снимать в рамках урегулирования конфликта. Продолжатся всяческие попытки сдержать рост нашей экономики, потому что мы все еще с большинством европейских стран и Соединенными Штатами остаемся, скажем мягко, геополитическими оппонентами. Поэтому кардинально ничего не поменяется. Но вот эта вот форточка, которая сейчас открылась, она действительно может расшириться еще на какое-то количество сделок. И это тоже будет хорошо. Мы каждую такую подобную сделку будем фиксировать как что-то позитивное. По крайней мере, в моем понимании.
2: Но вопрос, мы это фиксируем для себя, потому что, знаете, как бывает такое, да, что человеку нужно искать доказательства собственной теории извне. Не получается ли, что мы-то это подбиваем в какое-то наше видение мира, справедливости, правильности? А с той стороны, это вот, ну, сделка не более того, потому что я не удивлюсь, честно говоря, что через некоторое время Дональд Трамп опять скажет про эти адские санкции, потому что
0: скажет, что-то там у него в Конгрессе будет.
2: Мы к этому с пониманием, конечно же, а потом он опять скажет, а давайте продлим там после апреля вот эту лицензию. Я говорю, конечно, я про это.
0: Нет, точно скажет и точно развернется еще много раз. Я думаю, что у нас это в руководстве страны прекрасно понимают, никаких иллюзий не питают. У
1: и
0: нас
1: точно
0: все-таки
1: нет никакой справедливости в мировой
0: конечно
1: политике.
0: У нас, насколько я представляю, во власти нет наивных людей. Все прекрасно понимают, что это тактическое улучшение наших позиций, как сказали бы где-нибудь в военном ведомстве. Но даже тактическое улучшение позиции все равно дает нам неплохие результаты сейчас и неплохие перспективы. А насчет того, что Трамп еще 500 раз перевернется вот как юла, вот так, в этом нет никаких сомнений. Если нет в студии «Радио говорит Москва», я думаю, что в Кремле тоже нет на эту тему никаких сомнений.
1: Ну и опять Пожалуйста, здесь то, о чем говорит Алексей, здесь есть еще один нюанс. Совершенно верно, Трамп 100 раз развернется, но, по крайней мере, у нас есть с Трампом, с его представителями, какой-то диалог, который периодически из пустоты рождает какие-то смыслы и даже какие-то сделки. А вот в случае с Европой у нас никакого диалога нет.
2: Никаких. Мы рассчитываем, что Трамп как раз на них повлияет.
0: На самом деле он есть, просто он пока не такой открытый, как с Трампом и с его командой, но он пока очень в зачаточном виде.
2: Кто пытался в Европе с Россией говорить, те, в общем, уже в отставку подали.
1: Ну, по крайней мере, да, Трамп, наступив на горло собственной песни, купил у России 5 миллионов тонн дизеля уже практически. Вот. А Европа назло маме, несмотря на то, что цены на газ под 1000, газ у России покупать не будет. И более того, я напомню, что с 1 января 2027 года этот запрет будет действовать жестко. Сейчас вот Словакия пытается себе выторговать через Европейский суд какие-то вот лазейки в этом законе, но перспектива этого непонятна. Нет, нет и все. Политически мы решили, поэтому нет и все. Умрем, но не купим.
2: Здесь же еще интересная история. Ну, они уверены, что не умрут, кстати, вот, скорее всего. А есть же еще интересная история, что все, мы с вами вначале сказали, что все договорились как бы принять логику Трампа, что с дизелем проблема в США, потому что украинские дроны бьют по российским НПЗ. Армуз за скобками. В этот момент Зеленский выходит и говорит: нет, подождите. То есть он пытается как бы объяснить. Не является ли это, например, в том числе и плюсом определенным, потому что он в какой-то степени, ну, ломает всю картину,
0: совершенно
2: которую выстраивали. Вот.
0: Для нас это абсолютный плюс, то, что мы с вами говорили. Сам факт их ссоры, их конфликта, заочного конфликта, ну, давайте хорошо, давайте не называть это громко конфликтом, их разного видения ситуации, Для нас это в любом случае плюс. Пусть друг с другом разбираются, пусть Штаты вновь то, что мы с вами уже упоминали, останавливают, пусть даже на день передачу разведданных. Для нас это в любом случае преимущество.
2: Окошко.
0: И те самые окошки, через которых мы можем действительно добиваться определенных результатов. Тем более, что на самом деле здесь вот в шуме этой сделки упускается тот факт, что проблема Тормузского пролива не решается пока что. Она очень далека от решения. Более того, это ее можно представить в роли некой синусоиды. И почему-то вот этих вот моментов, когда все идет вниз на спад, и гораздо больше. И для нас, как бы это сейчас опять же хладнокровно не звучало, в этом тоже есть свои плюсы, потому что такие сделки могут повторяться, фактор дестабилизации может сохраняться, а то и усиливаться, как во внутренней политике США, так и во взаимоотношениях США с Европой. И да и ладно. Мы, конечно, как стратегические партнеры Ирана, заинтересованы в том, чтобы наш союзник чувствовал себя лучше. Но если уж это в любом случае не получается сейчас обеспечить, то надо извлекать плюсы из этой ситуации. Мы, по-моему, пока что довольно удачно это делаем.
2: Но Трамп, кстати, сегодня довольно ловко отбил атаку оппонентов, когда ему оппоненты пытаются предъявить, что вот, а русские-то с китайцами Ирану помогают, а как же так? Он сказал, ну, это какие-то левые безумцы говорят, а даже если помогают, я верю, что помогают мало. Вот примерно так он это сказал, поэтому в целом, наверное, это заявление дает понять, что пока тема Ирана его не беспокоит.
0: Ну, зря так его не беспокоит сильно. Тема Ирана, потому что, по-моему, она для него является гораздо большей проблемой, чем российско-украинский конфликт. С другой стороны, какая нам разница, беспокоит его это или нет? Это мы исходим из своих интересов. И это, конечно, очень забавно слышать про то, что вот кто-то нас подозревает в помощи Ирану. Так я сейчас не открою никакой секрет. Да, помогаем. И в этом нет ничего страшного. Это наш стратегический союзник.
1: А что такого?
0: Да, что такого, учитывая, что та же Европа и США, по разным оценкам, их очень много, о них можно спорить, но что более 300 миллиардов долларов за последние годы было в Украину, скажем так, вложено безвозвратно.
2: Больше, чем Афганистан, по-моему, за 20 лет.
0: Это факт, поэтому о чем вы нам тут хотите сказать? Ну хорошо, да, мы помогаем нашему союзнику, потому что у нас с ним есть договор о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве. А что у вас есть с Украиной? Редкоземельные металлы на глубине? Поэтому
1: достаточно эфемерные,
0: кстати. Да, достаточно эфемерные. Поэтому мы такие вопросы можем отбивать легко и непринужденно.
2: Владимир Владимирович, а есть ли такой разворот еще в этой дизельной сделке? Опять же, Трамп любит сделки. Мы это рассматриваем с точки зрения перспектив урегулирования Украины. А если это рассматривается с точки зрения того, что американцы в то же время щупают, например, нашу договороспособность в плане того, чтобы вернуться или взяться за какие-то экономические проекты внутри страны? Потому что технологии нам нужны, нужны. Санкции, наверное, к сожалению, все не снимут, но если посмотреть, то как бы европейских санкций наложено гораздо больше, европейских компаний гораздо больше ушло из России, чем американских, например. Поэтому в большей степени это про экономическое сотрудничество, нет?
1: В принципе, да, потому что я напомню, до санкций вот этого вот вала их в 2022 году, а также до санкций, которые были введены в 2014 за Крым, в России работало огромное количество американских крупных промышленных компаний. Более того, один из американских нефтегазовых монстров, компания «Шеврон», имела здесь офис на протяжении очень долгого времени. Они крайне осторожны. Они фактически ни в один крупный проект так и не вошли, но свой офис они отсюда убрали, по-моему, только в 2022 году. То есть эта компания мыслила какими-то большими масштабами и долгим сроком, и они присматривались. И если бы «Шеврон» сюда действительно решил бы заходить, это было бы что-то очень масштабное.
2: Но, возможно, по-другому. Помните, когда были первые атаки, вот сейчас как-то я в голове это сложила, первые атаки были на НПЗ и на инфраструктуру. По Новороссийску били, по терминалу били, плюс еще по КТК били. И когда первый раз ударили по КТК, говорят... Пресса американская писала, что «Шеврон» и другие пришли к Трампу и сказали, надо утихомирить Украину,
1: да,
2: потому что это уже наши интересы.
1: Это уже удар, прямой удар по нашим экономическим интересам.
2: Не получается ли, что все-таки история с дизелем – это как будто бы какой-то пролог, с учетом того, что европейцы ушли, оголили поляну, буквально оголили
1: абсолютно
2: поляну? На эту поляну, может, могут прийти американцы?
1: Да, и я напомню, у нас до вот этого разворота в отношениях с Западом большое количество американских компаний работало в том же самом нефтегазе в формате СП. Я напомню про лидера там, нефтесервисной тройки компанию «Шлюмберже», которая здесь занимала огромную долю нефтесервисного рынка, оставив после себя большой след в виде новых технологий, каких-то предприятий. Да, ее можно обвинять в том, что она там что-то скупила, что-то поглотила, но, тем не менее, насеяно было тоже достаточно много позитивного. И у меня складывается такое ощущение, что глобально с США у нас противоречий каких-то идеологических значительно меньше, чем с Европой.
2: С США или с Трампом?
0: Я бы сказал, с Трампом, действительно, вы прям с языка сняли. Мне кажется, с Трампом, потому что если вспомнить, как развивались или как вообще существовали наши отношения с США при Байдене, например, ну, это же был вообще разговор глухого с немым.
1: Ну, Байден-то и не очень разговаривал, там, по-моему, были уже какие-то технологические
0: Это были наши попытки до него достучаться, но в любом случае США давили по всем фронтам, они заливали Украину оружием, они заливали Европу оружием, чтобы потом оно уходило на Украину, они всячески пытались нас кусать в разных, скажем так, относительно нейтральных зонах, там и в Африке, и в АТР, и прочем. Поэтому я бы здесь согласился с Евгением, сказал, что скорее с Трампом. Но, опять же, мы же исходим из нынешней ситуации. Трамп, он как президент еще как минимум сколько? 2 года у нас.
2: Да.
0: И 2 года — это, пусть и в исторических мерках, не такой уж и большой срок, но это большой срок для того, чтобы как-то поменять отношения или хотя бы создать предпосылки для того, чтобы эти отношения серьезно изменились в будущем. Потому что те же сделки, но они будут выгодны как республиканцам, так и демократам.
1: Ну, вот
0: буквально
1: да,
0: вливание в бюджет.
1: Да. Да, вы совершенно правильно несколько раз повторили слово «сделка», а Трамп — президент-бизнесмен. Он мыслит экономическими категориями «сделка», «бенефитом» и «профитом». И во взаимоотношениях с Россией на данном этапе получается это сделать несколько даже проще, чем с Китаем. У нас больше точек соприкосновений, больше возможных бизнес-проектов и меньше вот этих вот каких-то сложностей и территорий, на которых мы толкаемся плечами или сталкиваемся лбами.
2: То есть вы считаете, что какие-то идеологические аспекты раньше больше мешали, и теперь есть вариант как бы снимать сливки и нам, и им в контексте чисто экономических рассуждений? С учетом того, что кулуарно это все делается, это явно очень сильно засекречено, потому что разговор Путина и Трампа, который был в выходные, это просто как это реализация того, что, скорее всего,
1: да,
2: давно готовилось.
1: Да, то, что было заранее подготовлено, и плюс ко всему мы видим, что, ну, как мне кажется, наши взаимоотношения, возможно, в перспективе будут взаимовыгодны обеим сторонам, где каждая из сторон готова партнерствовать. В случае, например, вот на этой оси Трамп-Европа, здесь возможности для партнерства несколько меньше, возникает такое ощущение, что Трамп начинает воспринимать Европу как колонию своего рода. То есть вот эта вот знаменитая сделка «закупите у нас нефти и газа на 750 миллиардов».
2: Урсула фон дер Лейн сказала «есть».
1: Да.
2: Да.
1: То есть вы будете покупать только у нас по тем ценам, по которым, ну, примерно мы вам объявим. А что будет с вашей экономикой, это не наша проблема. А, так. И, кстати, у нас энергия дешевле, поэтому ваши высокотехнологичные предприятия давайте-ка к нам перевозите, потому что у нас дешевле, а вам они не нужны. Вы будете превращаться в зеленый экологический континент там, с ветряками, и нас это тоже устраивает.
2: А топы, кстати, по-моему, тоже европейские переезжают в Соединенные Штаты.
0: Это же, кстати, еще то движение, которое начал даже Байден, по-моему, в 23-м году. Они подписали закон, там он как-то очень интересно называется, о снижении инфляции, закон американский. А де-факто он просто переманивал огромное количество европейских компаний, прежде всего автомобильных, в США. И тогда даже Эммануэль Макрон выступил, когда казалось бы, между Байденом и европейскими лидерами, и многими был какой-то консенсус, и вот такая как коалиция. Даже Макрон тогда сказал, подождите, это какое-то не очень союзническое поведение. Вы просто берете, переманиваете наши компании, они становятся вашими налогоплательщиками.
2: Говорит,
0: это вообще
2: да.
0: Что? И Байден тогда говорит, ну, что делать, очень жаль. А Трамп это продолжает. Поэтому я здесь соглашусь с Владимиром Владимировичем, что действительно Трамп, он... скажем так, очень жестко подходит к взаимоотношениям с европейскими странами и с Евросоюзом в целом. Потому что Урсула фон дер Лейн, видимо, не хватает возможности как-то ему противодействовать. Макрон очень активно пытается брать на себя роль некого лидера Европы, существующей в перспективе без США, но это очень легко делать, когда у тебя до выборов полгода осталось.
2: Наверное, слабость европейцев еще заключается в том, что они очень индоктринированные. Ну, как бы здесь идеологически вот этот аспект... он как будто бы вот застит все, то есть туда все инвестиции, туда вся политика, все туда. А здесь только бизнес, больше ничего.
1: Да.
2: А Андрей, кстати, наш слушатель говорит, а может, Трампу вообще северные потоки предложили?
1: Между прочим, был уже разговор.
2: Да, были.
0: Я так понимаю, готовы обсуждать.
1: Господин Линч уже говорил о том, что он готов купить, и, в принципе, схема вырисовывается вполне интересная, каким образом поставлять в Европу российский газ с Ямала по северным потокам. А американская компания покупает трубу, ее ремонтирует, становится ее владельцем.
2: Логистика,
1: закупает,
2: да.
1: На Ямале газ прямо на устье скважины. Он становится американским. Ну и кто мешает европейцам покупать американский газ, который поставляется по американскому нефтепроводу? Просто он с российской территории идет.
2: Но и тогда, что? Получается, Трамп вообще реализует политику того, что он, как бы, американские компании рулят логистикой.
1: Да. Именно это он и делает. Обратите внимание, все его телодвижения направлены прежде всего не на то, чтобы захватить, ресурсы. Хотя это тоже ресурсы, да, вот мы видим Венесуэла,
2: но
1: успешный проект.
2: Но они не знают, что с этим сделать пока.
1: Там неудачный, да, подход к снаряду в виде Ирана с его запасами, но в принципе действительно он берет под контроль логистику.
0: Маршрут Трампа, да, так называемый, да, вот как раз то, о чем Владимир Владимирович,
2: да,
0: говорит.
2: Великий трамповский,
0: да,
2: маршрут.
0: Тот, да, самый великий трамповский маршрут или Зангезурский коридор, это же как раз-таки про логистику, что он понимает, что это направление, которое может приносить не просто гигантские деньги сейчас в моменте, оно может приносить деньги бесконечно. Потому что вон у нас есть идеальный пример, Сингапур, допустим, который на этой логистике себе полэкономики построил, как и Китай в какой-то... Ну, Китай не полэкономики, но немалую часть. Это логично.
2: Итог голосования какие у нас? Мы задавали про слушателей, может ли дизельная сделка повлиять на политические отношения двух стран? 21% говорит, да, может, это шаг к сближению, 32% говорит только по отдельным вопросам, 47% нет, экономика отдельно, политика отдельно. Но, по-моему, мы пришли к выводу, что все-таки экономика и политика все вместе.
0: Оно всегда все вместе, без рука об руку.
2: Бесполезно разделять. Владимир Бабулев и Алексей Малинин. Господа, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Рябков исключил утечки по переговорам с США относительно украинского кризиса. Контакты между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу никогда не прерывались, однако они носят закрытый характер. Как заявил замминистра иностранных дел, российская сторона подходит к этому максимально ответственно. «Никаких утечек мы не допустим», – подчеркнул дипломат в разговоре с журналистами. По его словам, Москва гарантирует, что не допустит никаких информационных утечек по содержанию переговоров, поскольку для России в приоритете достижение реального результата, а не создание внешнего медийного эффекта. Ранее в российском МИДе неоднократно отмечали, что технические каналы общения с Соединенными Штатами поддерживаются на должном уровне, несмотря на общий кризис в двусторонних отношениях. В аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения выпуска и прием самолетов, возобновлены, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Утром мэр Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на Москву. По его словам, со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в направлении области летели 417 беспилотников. Большая часть из них была нейтрализована на подступах к столичному региону. Еще 65 аппаратов силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве. Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки к 14 годам лишения свободы. Окончательный срок был определен по совокупности двух уголовных дел путем сложения наказаний. Суд признал блогера, внесенного Минюстом в реестр иноагентов, виновным в призывах к деятельности против безопасности России. Ранее он уже получил 11 лет колонии по статье о распространении фейков о вооруженных силах нашей страны. Наки также лишается права администрировать интернет-сайты на 5 лет. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна. Проект создания соответствующего стандарта сейчас разрабатывает Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». Как сообщило агентство ТАСС, руководитель организации Лерика Лукина, в рамках инициативы уже создана первая масштабная программа повышения квалификации для специалистов. Официальный статус необходим для того, чтобы государственные больницы смогли нанимать таких сотрудников на работу и оплачивать их труд. Медицинская клоунада – это не просто развлечение с фокусами. Доказано, что регулярная работа таких специалистов снижает уровень стресса и тревожности у детей перед операциями, уменьшает болевой синдром и помогает легче переносить длительную изоляцию в стационарах. Официальный курс юаня на завтра – 12 рублей 50 копеек, доллара – 83 рубля 87 копеек, евро – 93 рубля 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 11, пасмурно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
14: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время обсуждаем животрепещущие темы, которые нас беспокоят, которые в той или иной степени влияют на нашу жизнь. Стараемся в основном говорить о внутриполитических проблемах. Но, знаете, в наш такой глобальный мир, в хорошем и в не очень хорошем смысле этого слова, глобальный, тем не менее, сложно ограничиться рамками одного государства, одного сообщества, даже одной культуры, может быть. Все это настолько всепроникающе. И это, может быть, одна из тех характерных, не таких уж плохих черт глобального процесса, в который мы с вами вовлечены, и в который вовлечена наша цивилизация. Вот видите, как, так сказать, о высоком говорим простыми словами, и о простом говорим высоким стилем. Но, тем не менее, я убежден, что темы, которые, может быть, на первый взгляд нам сегодня покажутся бытовыми в какой-то степени, тем не менее, я бы хотел с вами изменить немножко тренд, посмотреть немножко с другого ракурса и увидеть, может быть, это моя ошибка, может быть, вы мне подскажете, но, тем не менее, мне кажется, в этих процессах видны некоторые черты, ну, таких, знаете, цивилизационных изменений, которые происходят внутри нас. Значит, первая тема, которую я вам сегодня предлагаю, это давайте мы поговорим о наших так называемых ТСЖ. То есть это, так сказать, организации, которые управляют нашими домами. Они все больше и больше входят в нашу жизнь со знаком плюс, со знаком минус. Я это сравню, безусловно, хотел бы провести параллель с американским опытом, потому что там тоже есть определенные проблемы. И вот что меня заинтересовало в этом, казалось бы, как я уже сказал, бытовом вопросе, это именно определенная, знаете, похожесть проблем, с которыми сталкиваются в той или иной степени непосредственно жильцы. Потому что форма, допустим, вот правления наших домов, наших так называемых домовых территорий, она может быть разная. Но вот жильцы, люди, которые живут в Америке или здесь, или, это, собственно говоря, простые люди, которые в той или иной степени находятся в какой-то системе взаимоотношений с властью. И вот с какой властью, каким образом это происходит? Помогает ли это людям жить или, наоборот, мешает? И я вот здесь увидел определенные, достаточно подобные процессы. В Америке эта подобная организация называется HOA, это Home Owners Association, то есть ассоциация владельцев домов, скажем так. Ну, казалось бы, это же ассоциация владельцев домов, и, казалось бы, владельцы домов, они, собственно говоря, и диктуют вот условия этого. Нет, вы знаете, вот как раз проблемы, которые там возникают сейчас, и то, что происходит в какой-то степени у нас, это достаточно, с моей точки зрения, интересный показатель определенного стремления, вот кого мы это с вами выясним, манипулировать и контролировать достаточно крупными сообществами. Только уже вне государственной, скажем так, вне государственного тренда. Мы с вами говорили неоднократно о финансовой составляющей здесь, банковские структуры, которые... И вот сейчас я здесь увидел определенную опасность, если хотите. Опасность какую-то, которая, ну, я не знаю, не так уж позитивно отражается на нашей повседневной жизни. Давайте немножечко статистики. Это вот то, что касается. У нас за 5 лет число судебных споров в ТСЖ возросло в 7 раз. В 6-7 раз, вот так где-то. Это есть данные, пожалуйста, я готов, как говорится, сослаться на источники, ну, достаточно надежные, да. Чаще всего они связаны с задолженностью, с расчетами. Но есть и претензии, я насчет задолженности сейчас не говорю, это совершенно нормальные судебные споры, которые должны решаться в суде, и никто не говорит, что там не должен кто-то платить, нет, ни в коем случае. ЖКХ это наше святое, хотя тоже, согласитесь, вопросов достаточно. Вот. Но есть еще претензии к легитимности управления и превышения полномочий. Вот здесь вот я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели, именно в этой сфере находится то совершенно потрясающее, необъяснимое похожесть в действиях и с той, и с другой стороны. И в Америке, и у нас в какой-то степени происходит такая, знаете, очень странный такой процесс, когда неожиданно, вроде бы простые бытовые вопросы, они вырисовываются в достаточно, знаете, ну, стройную систему контроля и манипуляции. Вот я бы хотел, чтобы мы на этом. Я убежден, что каждый из вас, вот вы уже присылаете, что, конечно, у каждого из вас, может быть, есть своя личная история. Но я вот еще раз хочу повторить. Мне бы хотелось, чтобы вот на ближайшее время, пока мы будем обсуждать эту проблему, чтобы мы с вами заглянули все-таки немножко и посмотрели такой, знаете, с глобалистской точки зрения, с глобальной даже. Вот и так я это характеризую, потому что мне кажется, что это определенные симптомы. Определенные симптомы будущего мироустройства в какой-то степени, каким образом это будет выстраиваться. Многие из вас в той или иной форме часто спрашивали меня, когда мы обсуждали другие вопросы, вопрос о мировом правительстве, каким образом это происходит, каким образом происходит контроль. Причем мы очень часто, уважаемые радиослушатели, это обсуждали в достаточно шутливой форме. И я думаю, были все основания, да они и есть сейчас. Но я бы хотел сейчас как раз показать на те некоторые практические моменты, которые, может быть, не такие уж и смешные, как нам может показаться на первый взгляд. По крайней мере, вот я смотрел по реакции в Америке, это особенно очевидно, особенно явно. Это заметно сейчас то, что происходит именно в Соединенных Штатах Америки во взаимоотношениях простых граждан, простых владельцев домов, кондоминиумов, квартир, самых разнообразных там бунгало, кого угодно, так сказать, ранчо. И вот эти люди с вот такими мифическими совершенно организациями, где работают, ну, скажем так, очень сомнительные люди. Сомнительные люди сами по себе. И которые взяли на себя функции вот такого своеобразного контроля над всем и вся. Что это такое и каким образом с этим мы будем жить дальше, я думаю, как раз есть смысл сейчас рассмотреть. СМС-портал у нас всегда, конечно, вы понимаете, передача «Диалог». СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал МСК, Ютуб-канал у нас в Дзене, мы ВКонтакте, мы в нашем любименьком-прелюбименьком Максе. Но, как я уже говорил неоднократно, ничто не заменит прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». 495-73-73-94-8. Нилс Майкл, когда задолженности вешают на подъездах, чтобы другие видели, это законно? Как в Америке в таких случаях поступают? Приблизительно точно так же. Григорий Санкт-Петербурга, управдом, друг человека. Не сомневаюсь ни на секунду. Если вы имеете в виду эту очаровательную мадам из фильма «Бриллиантовая рука», безусловно. В самом широком смысле. И тут же Григорий добавляет. ТСЖ захватили нашу жизнь как искусственный интеллект. Ну вот вы, как говорится, постепенно становитесь на позицию дискуссии, которой бы, по крайней мере, мне бы хотелось. Конь-огонь, говорит, пора становиться масоном, будем решать. Эки пишет, я ничего не понял, о чем именно программа? Эки, оставайтесь с нами. Я убежден, что мы придем к общему знаменателю, и вы обязательно поймете, о чем идет речь. На всяком случае, расшифрую, может быть, здесь проблема. ТСЖ – это товарищество собственников жилья. А HOA – это Home Owners Association, это ассоциация владельцев домов. Это две неправительственные организации, они действуют отдельно друг от друга. Они действуют в Америке, они действуют у нас. И мы сейчас пытаемся с вами проанализировать, какие функции выполняют эти организации, и не станут ли они в ближайшее время инструментом для определенной манипуляции, потому что это те самые организации, которые обладают полнотой информации о нас. В полной мере, абсолютно. Более того, эти организации, как это ни странно, они в какой-то степени диктуют, что и как говорить. Я вам приведу пример, который произошел в штате Джорджия. Это причем не единичный пример, это вот то, что было в Америке. Это когда вот эта организация собственников жилья предъявила претензию и запретила вывешивать флаг Америки на фасаде дома одного из...

0: инструкции вот этого HOA, да, это организация, любое вывешивание, любой наглядной литературы, самой разнообразной агитационной продукции, оно должно быть согласовано. Точно так же, как должно быть согласовано различные рождественские, допустим, и другие какие-то там, значит, какие-то реквизиты, которые выставляются, ну, традиционно выставляются. Вы знаете, есть Хэллоуин и самое разнообразное, огромное количество праздников, когда американцы выставляют и делают это. Приблизительно такая же ситуация, вот с такими же запретами, она складывается и у нас. Это тоже касается ТСЖ. Я вот еще раз хочу повторить вам, что в очень большой степени это основные судебные иски, которые у нас идут по ТСЖ, они связаны не с задолженностью как таковой. Здесь-то еще более-менее как бы нормально. А это как раз вот претензии по легитимности управления и превышения полномочий. Вот я еще раз хочу это подчеркнуть. Потому что организации, которые призваны помогать нам жить в той или иной степени, они фактически мешают, скажем так. Устанавливают свои какие-то инструкции, свои новые правила, которые, ну, по крайней мере, я надеюсь, вы понимаете, уважаемые радиослушатели, то, что вот я вам привел на примере от Соединенных Штатов, но это противоречит Конституции Соединенных Штатов. И я вам хочу сказать, что дело, о котором я вам сказал, оно не закрыто. Если вы думаете, что приехали, допустим, приставы и быстро поставили на место этих ребят, нет, нет, нет. Это абсолютно не так. Абсолютно не так. Давайте возьмем звонок, потом мы продолжим. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
1: Слушаю вас. Сейчас скажу там о своих проблемах в этой сфере. Ну, мне кажется, все-таки вот эти две организации, они совсем равны. Объясню, почему. Потому что собственник домов, они как-то не переплетены общим имуществом этих домов. В отличие от наших вот ТСЖ, наших квартир. Вот. То есть это имеет... А тут действительно проблемы есть, потому что есть общее имущество, там, например, это доступ к стоякам и прочим, прочим, прочим. И вот тут, конечно... Вот американская эта организация к какому-то СНТ ближе, наверное, тоже там. Вот. Потому что, ну, опять же, разные дома.
0: Нет, я хочу вам сказать... Позвольте, я вставлю просто. Дело в том, что то, что касается домов, это точно так же, как и у нас, и СНТ. То есть, да, там, безусловно, коммуникации не принадлежат людям. Они принадлежат, там, неизвестно, это отдельный вопрос. Но когда многоквартирный дом, допустим, вот, там абсолютно аналогичные условия, как и у нас. Там разделение, вот все, что внутри квартиры, это все ваше. А то, что, условно говоря, за стенкой... В коммуникационном люке, там, за дверью, там, еще что-то. Это уже принадлежность совершенно другой организации.
1: Но только одна есть маленькая деталь. Угу. Там не строят с вертикальными коммуникациями, то есть стояками. Они стояки в общем пространстве и горизонтально дальше разводка идет.
0: Нет,
1: в отличие, как у нас.
0: Нет.
1: Вот если... у меня сейчас проблем в квартире. Четвертый день нет горячей воды. Почему? Потому что там где-то протекло, а к этой квартире доступа нет.
0: Вот я вам об этом и говорю. Спасибо. Я говорю вам, понятно совершенно, что у вас конкретная проблема. Я говорю о том, что в многоквартирном доме, точно таком же, допустим, где-нибудь в Соединенных Штатах, там аналогичные проблемы. То же самое. Понимаете, в чем дело? То есть вы владеете квартирой. Да, вы владеете квартирой. Но вы не можете, условно говоря, допустим, подойти к ней, потому что общественный проход там от лифта, или вы не можете лифтом пользоваться, или еще что-то. То есть вам никто не ставит под сомнение факт вашего владения, вашей собственности там. Но вы даже иногда подойти не можете. Если вы живете, конечно, вот в таком, не в отдельном доме, а вот в каком-то таком, либо кондоминиум такой, либо это многоквартирный дом. И вот здесь как раз возникают все эти необходимые проблемы. Потому что, вот, допустим, как поступили в это в Джорджии, когда человек отказался снимать флаг с фасада своего дома. Они ему просто запретили въезд его автомобиля на входе, вот и все, как нарушителю дисциплины. Пожалуйста, оставляй машину за воротами и пешком иди к своему дому. Ну, а вы себе представляете, да, там, если сотни домов, то там пройтись, это по жаре, особенно летом в Джорджии, это, конечно, удовольствие мало. Тем более, если ты, допустим, не такой уж молодой человек. То есть здесь совершенно конкретная форма контроля абсолютно, и которая говорит тебе именно то, что ты обязан делать. Не согласно законам страны, а согласно вот каким-то инструкциям, которые кто-то где-то когда-то составил. Более того, там я уже не говорю, что есть огромное количество просто, ну, подтасовок, фейков, самых натуральных. Я в свое время прошел через это, потому что угораздило меня лет 15 тому назад быть избранными председателем совета дома на проспекте Мира. Это огромный такой сталинский дом у нас был, где я раньше проживал.

0: Ну, так единственная причина, почему мы создали свою, как говорится, вот свой совет дома, потому что какие-то непонятные совершенно люди, которые были прописаны в нашем доме временно, и которых никто в глаза не видел, они пытались создать ТСЖ. Но там никакой манипуляции, судя по всему, не планировалось. Потом, когда уже милиция разбиралась, это просто хотели взять кредит под ТСЖ, подкупили там каких-то управляющих компаний, которые делали. Ну, в общем, обыкновенные мелкие жулики были. То есть жулики, они про деньги, скажем так. Но в данной ситуации я как раз хочу сказать, что вот наблюдая за тем, что происходит, здесь это уже выходит абсолютно за рамки этого всего, понимаете? Потому что я не говорю, что люди, которые там работают, у них какие-то зловещие планы. Я говорю о том, что создаются микроструктуры. Они создаются у нас в стране, я вижу их вот в форме ТСЖ. Во второй части мы с вами поговорим о других организациях. Я надеюсь, вам тоже будет интересно это послушать. Так что тему мы как бы немножко продолжим. Но я думаю, что следующая, она будет такая более, скажем так, пожарче. Но в данном случае сейчас мы с вами прекрасно понимаем, что создаются микроструктуры, которые при известном стечении обстоятельств могут быть использованы для достижения совершенно конкретных, подчеркиваю, конкретных политических целей. Если кто-то думает, что это немножко может быть преувеличение, посмотрите, каким образом во всем мире причем, посмотрите, каким образом использовались, казалось бы, совершенно нейтральные, абсолютно такие, знаете, светленькие, дружеские, так называемые организации болельщиков той или иной команды. Вспомните, пожалуйста, где и каким образом и в каких странах, а это в десятках стран, эти люди, казалось бы, которые собирались, ну, под благим, собственно говоря, предлогом дать уважение своей команде. Вы посмотрите, в каких целях они использовались потом. Я вам скажу больше того, то, что произошло на Украине в свое время, особенно в Одессе, это 100% использование было именно вот этих организаций. Которые, наверное, молодые люди, которые когда-то туда вступали в свое время, они, наверное, вряд ли думали, что в их задачу будет не кричать, допустим, так сказать, кричалки самые разнообразные на стадионе, а убивать и сжигать людей. Когда произошел этот надлобый переход вот из этого туда? И вот я сейчас просто хочу... В чем здесь еще проблема? Почему я вот именно на это обращаю внимание? И мне кажется, это... Ну, это уже, как бы, знаете, такие наши реалии, что ли, в какой-то степени вырисовываются, то, что мы с вами видим, то, что эти организации, они никому не подотчетны. Вы понимаете, что они никому абсолютно не подотчетны. Они сами себя избирают. Как они там проводят собрания, я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, многие из вас знаете, как это все происходит, в какой-то степени играет роль наша беспечность и наше невнимание к таким вещам. Ну, а потом, собственно говоря, начинаются чудеса. И лучшее, что в этой ситуации может быть, это кража каких-то денег. Вот тех жуликов, о которых я говорил, с которыми я столкнулся со своими, так сказать, соседями, вот именно на проспекте Мира. Да? А в худшем случае это, собственно говоря, готовые такие, знаете, это вот мы говорим закладки, а это ведь тоже закладки в какой-то степени. Я думаю, что это да. Это тоже определенные закладки, которые будут манипулировать. Вы можете сказать, ну нет, ну как может быть, так сказать, зачем так преувеличивать, это же всего лишь... Уважаемые радиослушатели, а вы посмотрите, кто у нас производит теракты, кто у нас делает сейчас это по указке. Люди, которые в очень большой степени подпали под это влияние. Именно такое. А чем эти закладки отличаются от того, о чем я сейчас говорю? Чем отличается тот человек, который попал полностью под контроль в той или иной степени? Денежные или какие-то личные обстоятельства, и которые контролируются абсолютно. И через эти организации, значит, это тоже можно сделать. Почему нет? Ну, по крайней мере, мне кажется, может быть это. Алекс пишет, какие политические цели могут осуществлять ТСЖ? Приведите пример. Уважаемый Алекс, у самого ТСЖ политических целей, я искренне надеюсь, быть не может по определению и нет. Я надеюсь на это, хотя мы в такое время живем. Но те люди, которые захотят это использовать потом, точно так же, как они использовали фанатские организации и группы, мне кажется, это будет совершенно ясно и понятно. Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти группировки фанатов меньше всего думали о том, чтобы устраивать беспорядки. По крайней мере, под политическими лозунгами. Ну и как так оказалось, что они потом все оказались вовлечены в это? Это и у нас было, кстати. Не надо это, так сказать, куда-то на сторону все сдвигать. Польша, Германия, Англия, там везде посмотрите. В той или иной степени эти организации использовались. Использовались уже в политических целях каких-то. Вот я считаю, что это было бы недопустимо, если бы мы позволили таким организациям, от которых зависят люди, от которых в очень большой степени зависят люди, чтобы они стали предметом манипуляций. Даже если это будут не какие-то политические, допустим, манипуляции в широком смысле этого слова, но тем не менее мы с вами прекрасно понимаем, что это определенная группа людей, которая находится под определенным контролем. Почему? Потому что люди, которые возглавляют эти организации, они прекрасно знают все абсолютно об этих людях. Все абсолютно знают об этих людях. И вот эта информация, вот, Алекс, это я для вас говорю, что вот информация, которой владеет непонятно кем избранные, непонятно каким образом функционирующие, непонятно кому подчиняющиеся организации, как они будут использовать эту информацию, для меня это большой вопрос. По крайней мере, может быть, я не прав, уважаемые радиослушатели. Может быть, я не прав. Но вот то, что вы пишете, по-моему, так сказать, как раз говорит о том, что это, скорее всего, может быть. Кто знает. Вот Конь Огонь пишет. Прямо в точку. Спасибо. Спасибо. Николай Федоров. Если тема остро стоит, надо решать вопрос, предлагайте решение или предлагайте контроль. Но я думаю, что это как с жильцем любви, все не законтролируешь, увы. А, Николай, предлагать. Что здесь предлагать? Конечно, я обязательно скажу об этом во второй части нашей передачи. Мои соображения. Вы совершенно справедливо ставите вопрос. Говорить можно сколько угодно. Что предложить вот в этой связи? Вот. Чтобы у нас действительно, как один из вариантов, может быть, да, потому что у меня вот какой-то свой опыт, может быть, уже тоже есть этому. Давайте посмотрим, в чем же может быть решение этих вопросов. Тем более, что есть страны, где эти вопросы в той или иной степени решаются. Решаются. И, так сказать, мне кажется, достаточно успешно. Да, это немножко по-другому решается, как бы нам всем, может быть, хотелось. Но, тем не менее, если осознать, допустим, и оценить уровень угрозы, опасности, социально, я сейчас ни в коей мере не хочу тоже нагнетать ситуацию, но мне кажется, можно это. Алексей пишет, запретить ТСЖ, сплошная ругань, взаимные претензии, отдать все в управляющей компании, но при этом жильцам дать больше полномочий в контроле принятия решений по распределению финансов. Алексей, это, Алексей, вы совершенно справедливы, по-моему, именно в этом направлении. Я тоже об этом, так сказать, говорю, что есть вещи, которые просто нельзя давать на откуп, понимаете? Нельзя давать на откуп частным структурам. Или, скажем так, давайте я не хочу сейчас говорить частные и нечастные структуры, пускай народ решает, неконтролируемым структурам. Вот посмотрите, мы пытались, и то, что пытался в свое время внедрить Чубайс, это, фактически расколоть наш энергетический сектор, растащить его по всему. Посмотрите, во что это вылилось. И ведь здесь, по-моему, даже здесь была не техническая проблема. Просто само по себе социально подобные вещи, единая система энергоснабжения, она не может быть разделена на районы какие-то, на регионы. И это вот практика просто показала. Хотя по логике, да, вот если это более-меньше организация, она лучше контролируется. Но вот мы видим, как это контролировалось. Обворовали страну, миллиарды долларов вывезли, вот и все. Вот и весь, собственно говоря, это. И первый жулик это был Чубайс и его, как говорится, вот эта комарилья, которая своровала и утекла. Вот так это и есть. Есть какие-то вещи, которые нельзя отдавать на откуп, пока не найдется более продуктивная форма контроля и осуществления. Вот жилье, с моей точки зрения, и опыт Америки это показывает. Как только вы даете власть маленькой группе людей в определенном маленьком, очень маленьком, допустим, местечке даже, где там сотни, две сотни домов, вы неожиданно вдруг видите, что возникает, совершенно рождается какой-то непонятный, абсолютно уродливый политический монстр вот на этом мелком-мелком уровне, который начинает, как ни странно, толкать и проводить свою собственную политическую повестку. Вот это парадокс нашего времени. Продолжим во второй части разговора об этом. Я вижу по вашим посланиям, что тема вас заинтересовала, но выпуск новостей прежде всего, а потом продолжим. Оставайтесь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Родион Мирошник обвинил Киев в энергоциде из-за ударов по российским регионам. На минувшей неделе ВСУ систематически атаковали энергообъекты в 9 субъектах страны. Удары были зафиксированы в Белгородской, Владимирской, Запорожской, Курской, Орловской и Херсонской областях, в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, отметил посол по особым поручениям МИДа. Большое внимание дипломат обратил на ситуацию в Энергодаре. По его словам, в последние недели украинские войска перешли к систематическим артиллерийским обстрелам территории Запорожской теплоэлектростанции, пытаясь нарушить энергоснабжение стратегических объектов. В Совете Федерации заявили о попытках Зеленского сорвать дизельную сделку Москвы и Вашингтона. На фоне увеличения давления США на Украину глава киевского режима планирует создать антиамериканский фронт. Об этом газете «РУ» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, в это объединение входят сама Украина и ряд стран Западной Европы. Они стремятся осложнить ситуацию для российско-американской топливной сделки и рассчитывают на внутриполитические изменения в США после ноябрьских выборов в Конгресс. Карасин подчеркнул, что Зеленский проявит настойчивость и продолжит вести эту линию. ФАС возбудила 67 дел против нарушителей на топливном рынке с начала года. Федеральная антимонопольная служба выдала 99 предупреждений, сообщили в правительстве по итогам совещания по рынку нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак. По данным Минэнерго, ситуация с бензином и дизелем в стране сейчас стабилизируется, а рост цен на автозаправках крупных нефтяных компаний не превышает уровень инфляции. Кроме того, для сдерживания стоимости топлива региональные власти уже заключили 94 соглашения с независимыми сетями АЗС. Сгенерированное ради забавы фото медведя обернулось для женщины из Амурской области штрафом в 15 тысяч рублей. Местная жительница хотела разыграть подругу и добавила зверя на фотографию одной из улиц поселка с помощью чата GPT. А затем отправила ей. Фейковая публикация разлетелась по социальным сетям, поднялся ажиотаж, люди начали звонить в полицию, власти отправили на место охотоведов и технику. Когда были установлены все обстоятельства, женщина признала вину и раскаялась. Штраф с нее взыскали за распространение недостоверной информации. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 10, пасмурно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 8:00. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва.
8: 94,8 FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим сейчас о ТСЖ. Говорим сейчас о том, каким образом они влияют все-таки на нашу жизнь. Я пытаюсь провести параллели с опытом Америки, который связан с такой организацией, как Ассоциация владельцев недвижимостью. И я бы хотел и вот поднял эту тему для того, чтобы в очень большой степени показать о той новой структуре, которая появилась в нашей жизни, и которая, помимо всего прочего, то, что она не выполняет в полной мере свои функции, с моей точки зрения, у меня есть определенный опыт общения с этим, тем не менее, это еще, с моей, как я вот это вижу, это в какой-то степени такой политический механизм, который в известный момент может сыграть достаточно негативную роль вот в отношении уже вообще в целом ситуации в стране. Я прочитаю вам просто конкретно данные, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Количество судебных споров с участием ТСЖ последовательно увеличивается. 608 в 2021 году было и уже более 4000 в 2025 году. Это данные, которые подготовил Комитет торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ как раз. То есть, как вы видите, в данном случае это, как я уже указывал, это возросло почти в 7 раз. Наибольший объем формируют споры, связанные с задолженностью, однако вот сейчас как раз увеличивается доля стабильно корпоративные споры о легитимности управления и полномочий, вот я еще раз хочу подчеркнуть, органов ТСЖ в этом конкретном, так сказать, деле. Я еще раз хочу повторить, что речь идет о том, что вот такие организации, с моей точки зрения, они начинают постепенно и могут быть использованы для выполнения несвойственных им функций. Вот я вам привел пример с флагом, который был в Америке. Как вы сами понимаете, вольно или невольно, но вот эта организация владельцев домов, которая была там, она вовлечена стала уже быть в политический спор. То есть они фактически нарушили английскую, американскую конституцию и, вот, собственно говоря, основной закон. И даже, что называется, и не понимают даже, что они сделали как таковое. Вот я бы хотел, чтобы еще в самом начале, учитывая опыт Америки, мы очень внимательно посмотрели на ТСЖ. Я обязательно скажу потом свои мысли по этому поводу, что я думаю, как это можно, так сказать, что здесь можно сделать. Слушаю вас.
9: Алло.
0: Да.
9: Рафаэль, добрый день.
0: Да, добрый день.
9: Вот. Вот смотрите, у меня вот ТСЖ, и мы специально проголосовали, чтобы не быть с управляющей компанией. Потому что вот у меня дом в идеальном порядке. Все плиткой уложено, консьерж, все аккуратно, все моется, все чисто. Управляющий в дом зайдешь, который управляется вот управляющей компанией, ужас все там творится. Полный ужас. И зачем сейчас ТСЖ вы хотите куда-то убирать, не убирать? В семье не без урода. Есть какие-то плохие ТСЖ, а есть хорошие ТСЖ.
0: Угу.
9: Вот этого я не понимаю вообще.
0: Хорошо, спасибо. Ну вот, значит, тот самый случай, когда у вас, как говорится, все хорошо сложилось, да?
9: У нас все идеально. Нужен какой-то документик, позвонил Юлия Николаевна, сейчас все будет, все, не вопрос. Надо что-то сделать, пожалуйста, позвонил, сейчас пришлю сантехника. Идеально. У управляющей компании не добьешься ничего, чтобы туда дойти, записать заявление. Это же целый геморрой. Людей послушайте, у которых управляющая компания.
0: Отлично, отлично, отлично. Рад. Спасибо вам большое за то, что поделились своими. Да, слушаю вас.
10: Да, добрый вечер, Удар Анархист. Смотрите, да. Рафаэль, да. Вы просто не очень владеете вопросом ТСЖ. Очень.
0: Начало хорошее, да, давайте.
10: Да. Смотрите, я просто как бы главный инженер управляющей компании. Я этих ТСЖ видел столько, что мне уже не хочется их видеть. Значит, история состоит в следующем. В России через ТСЖ, через форму управления ТСЖ, управляет всего 5% домов. 5%.
0: Угу.
10: Это нисколько. Дальше. Что такое ТСЖ? Когда вы говорите, что они не подотчетны, это тоже неправда. ТСЖ, подотчетность абсолютно зарегламентирована, жесткая. Они обязаны на своих сайтах выкладывать всю документацию и за этим следят. И они еще должны в единой информационной системе, вот это там мой дом, выкладывать в публичный доступ всю отчетность. И по деньгам, и по решениям, и по собраниям, и по всему. Поэтому ТСЖ зарегулировано так, что там ни бзнуть, ни покнуть нельзя. Угу. Это правда. дальше, как устроено ТСЖ, почему оно функционирует и почему оно нам всем не нравится. Ну, потому что власть всегда привлекает самых некомпетентных, самых горластых. Поэтому в ТСЖ всегда появляется тот, кто начинает орать больше всех, говорить, нас тут обкрадывают, давайте организуемся в ТСЖ. Люди организовываются, он встает у власти. И дальше он выясняет, что мир так не устроен, что все зарегулировано, и надо очень много платить, очень много делать. И в результате, а он еще и как бы этого не умеет, он умеет только кричать. И в результате потом люди начинают подозревать, что он тоже ворует, что он ворюга, что он негодяй.
0: Ясно. Можно? И... Я все понял. Извините, у нас же диалог все-таки. У меня вопрос только один. Я в самом начале, по-дилетантски, начал передачу с обыкновенного цифры, которую я привел. За 5 лет, это торгово-промышленная палата говорит, в 7 раз увеличилось количество судебных исков. По ТСЖ.
10: Но...
0: Как вы думаете? Не-не-не, подожди, ну дайте вопрос задать, господи. Как вы думаете, почему? Пожалуйста.
10: Потому что это не о форме правления, а о том, кто начальник ТСЖ.
0: Ну, простите, это... простите, люди, которые состоят, для них это большая разница? Это украдено там конкретным или это не конкретным человеком?
10: Не-не-не, это не про воровство, Рафаэль, смотрите. Это про то, что есть кто-то, кто считает себя председателем ТСЖ. Так. Люди, к примеру, хотят его свергнуть. Так. Они собирают собрание, которое вполне легитимно и по процентам, и по всему проводят голосование, назначают нового председателя.
0: Но почему председатель... количество увеличилось? Почему с вашей точки зрения? Почему увеличивается количество?
10: Потому что сама форма правления, денег меньше у народа стало, все стали нервными, все стали скандалить больше.
0: Окей, хорошо.
10: От формы...
0: То есть, хорошо, все, я понял, извините, пожалуйста, да, я понял. Ну, хорошо, значит, люди стали нервные, это ваше объяснение, ну, принимается, я без всякой иронии говорю. Слушаю вас.
11: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
11: Зовут меня Игорь.
0: Да, Игорь.
11: Я давно занимаюсь строительством и эксплуатацией, ну, так по жизни сложилось, сейчас на пенсии. Ну, вот эта форма ТСЖ, это давнишняя форма, так, когда еще существовали кооперативы. Со всеми вытекающими обстоятельствами, с финансовой ответственностью, с эксплуатацией дворов, коммуникацией, всего, что существует в доме. Вот то, что передача управляющим компаниям, ну, которая сейчас, ну, жилищник в Москве конкретно,
0: да.
11: Это просто легализация системы поборов с населения безответственная. Первая ответственность, которая может быть и должна быть достигнута, это прямые договора с ТСЖ, с управляющей компанией, с указанием стоимости выполняемых услуг и с правом не платить за те услуги, которые не выполняются. Тогда это можно только наводить порядок. А так это общие фразы, которые болванку дает правительство Москвы в данном случае, или там какие-то другие регулирующие органы, они ведут к тому, что сопровождается эта самая безответственность.
0: Хорошо, спасибо. Извините, пожалуйста, я просто не могу дольше говорить. У вас конкретная ситуация в этом. Спасибо, что вы поделились. Григорий Санкт-Петербург пишет. У меня была ситуация, я платил за квартиру автоплатежом, и вдруг в ТСЖ поменялась власть, и меня не уведомили, реквизиты поменялись, я стал неплательщиком, и у меня приставы арестовали счета. Ну, я прекрасно понимаю, что у каждого, так сказать, своя ситуация в этом плане есть. Так что в той или иной степени. Но я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, я сейчас... не говорю о том, что там, помимо того, что есть совершенно конкретные криминальные, скажем так, вещи, да, речь идет о том, что иногда вот подобные организации берут на себя очень несвойственные для себя функции. Вот наш радиослушатель, который позвонил и сказал, насколько у него хорошо сейчас это сделано, судя по всему, он, их ТСЖ действует без управляющей компании, если это вообще возможно. И они, наверное, действительно все вопросы решают сам. Наверное, есть такая хорошая инициативная группа именно собственников вот жилья, которые, ну, что называется, на себя работают. Это здорово, это замечательно. Но в очень большой степени иногда складывается такое дело, что, ну, приходят такие полуваряги, и как это вот мы неоднократно видели, значит, многие наши и даже достаточно известные люди попадали в эти ситуации, и там начинается вот уже, ну, в лучшем случае, вот то, что мы говорим, это система поборов, когда начинает ТСЖ развивать очень такую активную, так сказать, знаете, деятельность в совершенно другом направлении. Помимо того, что это стоит всегда кучу каких-то денег, но в любом случае это, конечно, как вот мы, наверное, с вами прекрасно понимаем, это в определенной степени влияние просто на жизнь, на устои в нашей жизни, допустим, как таковой. Хотят они поменять ворота, хотят они поменять там бордюры, еще там, все что угодно может быть абсолютно. Но вы это не контролируете, понимаете, мы, вот люди, которые непосредственно живут, вы это не контролируете. Это не от вас идет инициатива, там, допустим, что-то поменять, что-то сделать. Это всегда кто-то в той или иной форме навязывает это все. И тогда, мне кажется, что происходят вот эти такие конфликтные ситуации. А потом уже возникает, это все доходит до определенного, ну, конкретного криминала, по-моему. Да, слушаю вас.
12: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
12: Скажите, пожалуйста, а вот в чем заключается вражество ЦСЖ вот этого? Кто-то все говорит об этом, воруют.
0: Я понял, да, спасибо. Я вам скажу, я не хочу, так сказать, ссылаться на другой опыт, я скажу вам по собственному опыту, тем более приятно, что вовремя просто предотвратили. Причем предотвратили не мы там, допустим, а это тогда немножко даже случайно получилось. На наше заседание пришел депутат, и который с нашего местного собрания, мой хороший знакомый был, и он, собственно говоря, когда эти люди выступали, он моментально дал, что называется, отпор. Значит, делается это приблизительно так. Значит, создается какая-то группа людей, которые прописываются, вот они прописались у нас в доме, под каким-то, причем там полувременно было, их там было человек 5 или 6, они заочно, значит, пытались провести собрание, у них не получилось это, они подтасовывали, сделали, сфальсифицировали, и вот, так сказать, приняли решение, чтобы наш совет дома переименовать в ТСЖ. А ТСЖ, насколько это юридическое уже, как говорится, лицо со своим счетом в банке, и, соответственно, существуют определенные, по крайней мере, тогда существовали определенные нормы, под развитие выдавались определенные кредиты. Выдавались определенные кредиты на те счета, которые, собственно говоря, контролировались не нами, а вот именно этими людьми. То есть мы на собрании узнали, что люди фейковое ТСЖ пытались создать, и оно фактически было создано, понимаете, как невольно. Вот. Но мы об этом узнали уже из муниципалитета. И более того, это люди, они, так сказать, оставляли запрос на получение очень крупной суммы в качестве кредита. Вот воровство таким образом было. Кто-то уже работает, получает какие-то кредиты, допустим, на якобы обустройство, допустим, территории. Занимается там достаточно приличная сумма, а выплата по этим суммам идет из поступлений ежемесячных, которые, по идее, должны осуществлять эти люди. И вдруг жильцы в какой-то момент понимают, что если они раньше платили 100 рублей, сейчас они уже платят 300 рублей за что-то. И вот таким образом это все, собственно говоря, и развивается. Ну, а там, каким образом потом осваиваются эти деньги, я думаю, объяснять не надо. Это вот по моему личному опыту. А дальше, может быть, есть другие варианты. Слушаю вас.
13: Добрый вечер. Я хочу вам пояснить по поводу вот этой ситуации, связанной с ТСЖ, управляющей компаниями и действующим законодательством. Разрешите?
0: Я вам только, да, попрошу не только мне, а всем радиослушателям. Судя по всему, вы
13: без
0: в теме.
13: Без проблем.
0: Да, пожалуйста.
13: Смотрите, есть совершенно четкая тенденция, которая связана с созданием управляющих компаний, которые формируют, соответственно, общий бюджетный фонд города. В том числе и Москва, она была, так сказать, застройщиком.
0: Ради бога, извините меня, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, я вас отключу. И время для такой, знаете, фундаментальной лекции, тем более в таком немножечко, знаете, непонятном, так сказать, такой манере, просто времени нет на это. Конкретно надо говорить, если вы действительно вот так вот, так сказать, сейчас я вам объясню. Ну, так объясните, слушаю вас.
14: Алло, добрый вечер, да, Сергей, зовите меня.
0: Да, пожалуйста.
14: Хотелось бы поделиться этим своим опытом. Точнее, не опытом, а как бы комфортно было мне, вот непосредственно мне. Мы заселились в новый дом от известного застройщика. Ну, не буду говорить кого.
0: Не-не-не, мы здесь имена не называем, да, пожалуйста.
14: Да. И по договору они были обязаны эксплуатировать дом в течение, там, с памяти не ошибаюсь, 3 лет после сдачи в эксплуатацию. А они выполняли свои обязанности, все в порядке было. Они знают всю структуру, которая у нас там была, все коммуникации домашние, все остальное. И платежка была одна приходила одна платежка, мы в управляющую компанию сдавали, передавали все показания счетчиков, и у меня приходила одна платежка. Появилась инициативная группа. Начали так называемо раскачивать лодку, что управляющая компания ворует и все прочее. Да, ради бога, пусть я какую-то там копеечку себе зарабатывает управляющая компания, но мне было комфортно в единой платежке, в одной. А теперь инициативная группа инициативу проявила, расторгли договор с управляющей компанией, заключили теперь, я обязан со всеми энергопотребляющими, точнее, энергопоставляющими ресурс-компаниями подавать отдельные все показания. Электричество, вода, тепло и бла-бла-бла. А это все по разным ресурсам, на разных сайтах. В едином государственном поле я не могу, на госуслугах там есть госуслуги дом, туда передаешь, они с запозданием приходят, приходят от них, от энергосберегающих потребляющих компаний, второй платеж на следующий месяц, уже с пением, потому что госуслуги
0: скажите,
14: не справляются.
0: Скажите, пожалуйста, а зачем тогда, скажите, пожалуйста, а зачем тогда вы поменяли вот форму управления?
14: Что? А я не менял. Это как бы инициативная группа создалась.
0: Все, я понял. Они, вот да, я как раз, спасибо вам большое. Человек, да. Я понял, спасибо вам большое. Вот я как раз, уважаемый радиослушатель, я говорю как раз сейчас вот об этом. Спасибо, вы сейчас вот просто пример. Это вот как, знаете, в свое время, во времена моей пионерской юности и комсомольской, говорили, есть мнение там, сделать то-то, то-то. Вот инициативная группа неожиданно что-то. Вот я говорю об этих вещах, понимаете? Потому что, конечно, хорошо, вот когда складывается, и вы, вот здесь многие из вас пишут, что Алекс пишет, у нас ТСЖ составляется смета ежегодно, за нее проходит голосование в бумажном виде, все фиксируется, любой отчет можно получить два раза в неделю на приеме у председателя, а вот есть плохие там председатели, а есть хорошие. Безусловно, у кого складывается это, ну, господа, кто же против счастья, так сказать, и здоровья, и благополучия всего в этом плане. Но в целом, вот если говорить, это вот мы, правильно наш радиослушатель сказал, там больше 5, чуть больше 5% у нас ТСЖ составляет. Но другие-то организации же тоже в той или иной степени работают по это, приблизительно таким же схемам, понимаете? Те же самые проблемы. Это же не значит, что у 95% там этих проблем не существует. Точно так же это все создается, понимаете? И это я еще раз хочу, это те процессы, которые нами, они касаются нас всех. Но по той или иной причине, может быть, даже по нашей ленности, по нашей невнимательности, я допускаю это все, но происходит такая вот именно создается ситуация, когда существует процесс, который влияет на нас, но он не контролируется нами, понимаете, в чем дело? Вот мы до конца его не... Вот люди пишут, они контролируют. Да это счастье. Это просто еще какое счастье. Я думаю, что они даже, может быть, сами не понимают, как они счастливы. Но в большинстве случаев ведь это не так. И опять речь идет о том, что увеличивается все-таки количество судебных, так сказать, дел и разбирательств по этому поводу. Какой выход вот из этого? Я вот предлагаю, конечно же, в Беларуси этот вопрос решили очень просто. Полностью поставлено под государственный контроль. Да, бюрократия, да, это будет не так. И я убежден, что вот те самые ТСЖ, которые прекрасно работают, их, конечно, трогать нельзя. Но я думаю, что если есть опцию, надо дать владельцам вот собственности и жилья в нашей, у нас в стране, чтобы они все-таки выбрали, будет ли это государственное прямое управление, либо это будет все-таки ТСЖ тогда. Я думаю, что в хорошем ТСЖ люди ничего не будут менять. Но в целом оттуда надо убрать вот эти инициативные группы, чтобы там и духу этого не было абсолютно. Потому что это, к глубокому сожалению, жилье, ЖКХ, ну, простите, мы же сами прекрасно понимаем, но это кормушки, которые, так сказать, ну, невозможно. Просто невозможно с ними, как говорится, ну, там концов мы не найдем. Ну, по крайней мере, это вот мое такое мнение. Слушаю вас.
15: Да, добрый вечер. Ну, знаете, такая масштабная такая тема. Мне кажется, тут нужно начать именно, вот как вы правильно сказали, с государственного четкого регулирования всего. Потому что я, вот, например, по своей профессии бывал во многих ТСЖ. Я видел плохие. И видел в том числе, вот как звонил слушатель, да, достаточно хороший ТСЖ, где, да, люди при этом готовы доплачивать какие-то деньги, но при этом ровненькие газончики, там сантехник, на тебе сантехник, электрик там вот по работе приехали, нужен электрик, через 5 минут у тебя электрик. Есть управляющие компании, тоже очень хорошие, где действительно люди тоже готовы платить какие-то там лишние там 300 рублей платежки за дополнительный сервис там какой-то, да. Есть управляющие компании, как и ТСЖ, от которых ты не можешь добиться элементарно. Ну, допустим, обслуживание систем пожарной сигнализации, которого нет.
0: Совершенно верно.
15: Вообще.
0: Об этом.
15: И вот... ты идешь в ГЖИ, пишешь в ГЖИ, пишешь в Пошнадзор, и ничего не происходит абсолютно. Вот у нас даже вот в нашем доме, в нашем ЖК, был пожар под Новый год. После Нового года приехал аж целый начальник, инспектор, собственно говоря, Пошнадзора. Им вместо того, чтобы вынести предписание, то, что не работает пожарная сигнализация, выписывают предостережение.
0: Я понял. Все, спасибо большое. Простите, больше просто не могу, так сказать. Понятна ваша ситуация здесь. Слушаю вас. Да. Я вот как раз вдогонку то, что говорил уважаемый радиослушатель по поводу этого. Вот, ну вот посмотрите, есть предприятие, давайте вот возьмем, так сказать, сравним жилищный комплекс с предприятием, да, есть предприятие, которое динамично работает, зарабатывает деньги, продуктивно, делает все абсолютно, но это, как говорится, мечта любого государства, платит налоги, обеспечивает занятость, но посмотрите, что происходит, когда проблемы возникают, государство вмешивается. Государство, так сказать, его как бы забирает и, так сказать, сделает свое управление и, так сказать, пытается решить те проблемы, которые свалились на него. Почему мы не можем то же самое сделать с нерадивыми ЖКХ и организациями, которые не выполняют свои функции по обеспечению даже не, допустим, нас какой-то продукции, а это наше жилье, это мы живем там. Вот то, что сейчас вот радиослушатель говорил, пожар там произошел или еще что-то, но это же это вопрос нашей жизни. Почему государство должно уходить от ответственности вот за это, когда видно, что, допустим, вот структура, пускай это управляющая компания, пускай это ЖКХ, пускай это будет, так сказать, ТСЖ, как угодно называйте это все, да? Но если они не справляются со своими функциями, значит, нужно тогда это брать и придумывать какую-то другую новую форму. И самое главное, что это в конечном итоге же будет одна из тех сфер, где государство будет контролировать в той или иной степени. При всей бюрократии, я согласен. Но решаются эти вопросы. Я просто сам вот видел на опыте Беларуси, как это делается. Там есть свои проблемы, но в целом-то это работает, понимаете? Когда люди поставлены в равные условия, люди следят, контролируют. Контролирующие органы, конечно, есть за всем этим. Но, по крайней мере, там никаких чудес не ожидается, понимаете? Ни в какой форме. Я, может быть, немножечко, как говорится, это сдвигаю в область политологии, такую, знаете, теорию заговора. Да, это есть, потому что я еще раз хочу повторить, что вот в Америке подобная форма, она приобретает уже политический резонанс. От того, кто там работает, кто занимается этим, кто влияет, это уже там происходят определенные политические даже сдвиги. Политическая деформация в обществе происходит. И я вот искренне хочу, чтобы такого не было у нас. Чтобы ни в коем случае вопрос нашей жизнедеятельности, он в какой-то степени был политизирован, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он был использован, может быть, пока еще отдаленно, но в тех или иных целях, кто знает, в каких это может быть. Потому что это вот создается инициативная группа. Ну, хорошо, создается инициативная группа, чтобы, простите, просто что-то урвать себе, да, скажем так. Но может быть создана и другая инициативная группа. Я убежден, что вот вопрос фанатов, допустим, он именно так решался. Там тоже такая инициативная группа была создана, которая, как вы сами понимаете, ну, никакого отношения к спорту не имела. Вообще никакого. И если бы кто-то тогда сказал бы, наверное, точно так же бы скептически кто-нибудь и высказался бы, да, да, при чем здесь политика, это же спорт у нас, да. При чем здесь политика, это же наша ЖКХ, это же наша жизнь. А вы знаете, это настолько близко и взаимосвязано, что вот сейчас, как я уже вам говорил, что многие, это вот и Fox News писал, я вам приводил этот пример, и в других то же самое происходит, аналогично. Когда вам запрещают в Америке ходить по вашей территории, который, так сказать, вот вашего, так сказать, такого райончика, где вы живете, в шапке, допустим, что вы поддерживали Трампа. Понимаете? Или, допустим, если вы несете какую-то атрибутику и говорите, что там высказываете свое мнение против абортов, вам запрещают туда заходить даже. Вам запрещают заходить в магазинчик, который там находится. Вот до такой степени это все уже доходит. Они подходят и говорят, снимите, пожалуйста, стикер, где у вас там вы анти-что-то, так сказать, написали на автомобиле. Это нельзя у нас, понимаете? Вот да, к чему это оказалось бы. Ну, господи, ну, ЖКХ же ЖКХ. ЖКХ, ЖКХ, розы, к сожалению. Уважаемые радиослушатели, следующий час у нас будет другая тема. Поверьте мне, не менее острая, но выпуск новостей – это наше святое. А потом продолжим. Оставайтесь с нами.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп опроверг слухи о прекращении передачи разведданных Украине. «Мы помогаем им», — заявил президент США журналистам на южной лужайке Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты продолжают оказывать разведывательную поддержку, чтобы помочь украинской стороне прийти к окончательному решению конфликта с Россией. Американский лидер подчеркнул, что главная цель Вашингтона – положить конец противостоянию. Для этого Белый дом работает как с поиском путей к завершению военных действий, как с Украиной, так и с Россией. Александр Лукашенко поблагодарил страны Прибалтики за строительство забора на границе. Президент Беларуси отметил, что инженерное сооружение в случае реального военного конфликта станет препятствием в первую очередь для самих европейских государств. Если со стороны сопредельных стран будет проявлена агрессия, их войскам придется самостоятельно преодолевать эти стены, что тактически выгодно Минску, передают слова белорусского лидера агентства «Белта». «Это нам выгодно», — подытожил Лукашенко. В Сахалинской области по подозрению в шпионаже задержали японского журналиста. Он работал в Южно-Сахалинске и имел официальную аккредитацию при российском МИДе. Корреспондент газеты «Хоккайдо Синбун» по заданию национальной разведки осуществлял сборы и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, для их использования против безопасности России. По данным ФСБ, японский подданный также собирал данные о числе участников специальной военной операции среди жителей Курильских островов. Оперативники задержали подозреваемого накануне вылета из России. Он уже доставлен в Москву. Лефортовский районный суд столицы избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В Татарстане одобрили законопроект о полном запрете продажи вейпов с будущего года. Инициатива предполагает введение тотального ограничения на розничную торговлю всеми видами электронных сигарет, а также жидкостями и картриджами для них. По данным Госсовета Республики, новый документ направлен на защиту здоровья населения и в первую очередь подростков. Мера затронет как специализированные магазины, так и крупные торговые сети региона. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 50 копеек, доллара 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим сегодня о вещах, которые самым непосредственным образом влияют на нашу жизнь и которые вносят определенный, может быть, все-таки иногда диссонанс во все наше жизнеустройство. И хотелось бы просто рассмотреть эти вопросы, которые являются такими, знаете, социальными раздражителями, которые в сложное для нас время, я еще раз хочу повторить, во времена достаточно таких кардинальных изменений внутри общества, они могут совершенно неожиданно показать себя. И, казалось бы, на первый раз это кажется, ну, какая связь может быть между ними. Тем не менее, это выстраивается, особенно если мы с вами возьмем небольшой экскурс в историю. И когда мы с вами попытаемся проанализировать очень многие социальные взрывы, даже революции, которые происходили в мире, мы себя поймаем на том, к удивлению, наверное, по крайней мере для меня это всегда было достаточно таким откровением историческим, с каких очень малых, небольших, скажем так, событий начинались грандиозные, абсолютно переломные тектонические изменения в жизни целого общества и сообщества, понимаете? Брошенная фраза, какой-то жест, какое-то действие, которое было сделано тем или иным субъектом, вызывало неожиданно совершенно потрясающие изменения в жизни. Ну, кто думал, допустим, что, если вы помните знаменитый фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», с чего начнется, допустим, вот революционное волнение, да, вот с гнилого мяса, да, с червивого мяса, которое было, вызвало восстание там, потом это перекинулось. Ну, это, конечно, немножко художественный образ, но, тем не менее, мне кажется, он очень показателен, что все это начинается очень с небольших вещей. Точно так же, как большой обвал в горах, как правило, начинается с маленького камушка, который летит. Второй части я хотел бы посвятить еще одной проблеме, с моей точки зрения проблемы. Щекотливая тема, понимаете? Представляю себе, что сейчас, конечно, очень многие очень состоятельные, богатые люди заерзают на своих креслах, но, тем не менее, я думаю, есть смысл, надо об этом сказать. Речь идет о лудомании. Вот такой, видите, красивый термин. Я думаю, вы прекрасно знаете, что это такое. Это, собственно говоря, зависимость от азартных игр. Это не только азартные игры, это, конечно, еще и ставки. Это все, что связано вот сейчас с той абсолютно колоссальной бизнес-структурой, это уже, которая уже давно-давно перестала быть развлечением на выходные. Вокруг этого выросла целая мега-индустрия, крутятся быстрые платежи, бонусы, мобильные приложения, партнерские сети, транзакции какие-то, триллионный бизнес же, в принципе, да, в котором легко уже, так сказать, потерять любую, абсолютно теряется человек, вот. Именно поэтому они всегда вот всплывают в той или иной степени, и ставки на спорт, они в разговорах уже в криминальных хроник по отмыванию денег. И, конечно же, я не хочу сейчас ни в коей мере говорить о том, что это там наши конторы имеют отношение, большинство из них к этому. Нет, вопрос не в этом стоит. Вопрос стоит в том, что это тоже определенная форма зависимости. Вот я об этом сейчас хочу поговорить. Это определенная форма зависимости, когда человек в полной мере контролируется то же самое вот этим вот таким вот явлением. Да? Хорошо это или плохо. Давайте поговорим вот на этот счет. Да, слушаю вас.
18: Рафаэль, а можно по поводу ТСЖ сказать, что-то очень быстро с этой темы ушли?
0: Ну, да, пожалуйста, закончите.
18: Я хочу сказать, что я вот живу в ЖСК, угу. С 70-го года. Мы выбираем, согласно жилищному кодексу, управляющую компанию, свою, ЖСК. Вот. И у нас сейчас дом по распоряжению главы управы принудительно захватывают и отдают...
0: Простите меня, пожалуйста, я же с самого начала предупредил, сказал. Я понимаю, что вас... Вот вы меня сейчас ставите в такое очень плохое положение. Но я не могу ничего сейчас здесь сказать, поэтому ваша... Ситуацию, которую вы описываете, она требует проверки, требует определенного расследования на этого. Я ведь сейчас не об этом говорил, не о конкретном того, что вы делали, кого вы выбирали. Речь немножко шла о другом. Если это же, вы поймите, чтобы серьезно ответить на ваш вопрос, это нужно серьезно его изучить. А вы меня сейчас ставите в такое положение, я могу вам только либо посоветовать, либо, простите, вот прервать разговор, чтобы просто не терять времени. Ну, я ничем не смогу вам здесь в данной ситуации помочь, понимаете? Ваше слово против любого другого слова, и больше ничего здесь нет, понимаете? Слушаю вас.
19: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
0: Да, Олег, здравствуйте.
19: Ну, действительно, я вот могу просто сказать о ставках на спорт, например. Есть люди, которые действительно делают много ставок, ставят там угловые, пенальти, ну, совершенно минимум это. Я только ради интереса могу, например, 200 рубликов поставить на «Спартак» или на сборную России. Сейчас играет товарищеский матч, играл. Вот. То есть это просто ради интереса. Вот. Mm-hmm. Не как пытаться что-то там вот угадывать, так сказать, выгадывать. Да, это действительно, эту зависимость, ну, как-то с годами она уже, ну, ее удается контролировать, в принципе.
0: А вы, вы думаете, это можно контролировать?
19: Ну, да, я думаю, что большинство людей это контролирует. Вот тоже иногда покупаешь там лотерейные билеты, но потом видишь, что все равно это все бессмысленно, и перестаешь это делать. Да, я думаю, единицы. Я видел в букмекерских клубах, люди сидят, вот придешь, он и утром, и вечером сидит сутками. Но я думаю, все-таки это меньший, ну, минимальный процент, кто так действительно болен вот этой лудоманией. Вот просто ради интереса болею там за «Спартак», за сборную России по футболу и так далее. Просто интерес. Не более того, и небольшие суммы. Mm-hmm. Пусть даже коэффициент небольшой, неважно. Yes. Я думаю, большинство людей контролируют свою вот какую-то зависимость, азарт.
0: Да.
19: Кто-то, конечно, в казино куда-то ездит, в специальные зоны, играет в казино. Но это, да, немножко другие, так сказать, персонажи.
0: Да.
19: С другими там финансовыми Хорошо. Ресурсами.
0: Ну, безусловно, спасибо. Да, спасибо вам за... Я почему говорю об этом? Дело в том, что с этой проблемой, особенно после открытия таких городов целых, да, как Лас-Вегас, Атлантик-Сити, хотя они там достаточно давно были, но тем не менее, Америка тоже столкнулась. Почему я провожу постоянно параллели, уважаемые радиослушатели? Дело в том, что вот опыт в этих сферах, да, вот по поводу этого, в Америке он передовой. Ну, что называется, они впереди планеты все всегда были и остаются. На опыте именно вот казино, которые строились в Америке, потом выстраивались казино, принципиально другие казино и принципиально другие, собственно говоря, соответственно, там и ставки делались повсеместно. Это касалось и бега, и собачьи бега, и просто, так сказать... Это все выстраивалось как раз в Америке. Хотя традиция была и в Европе, там, Монте-Карло, это была в какой-то степени и китайская традиция, вот, так сказать, то, что в Макао были, там, свои были, как говорится, свои игры, свои были эти. Но вот такой промышленный, скажем так, международный эффект, это приняло как раз после того, когда после Второй мировой войны с открытием Лас-Вегаса началось, собственно говоря, вот это такое шествие, скажем так. И американцы очень быстро поняли, что это, помимо того, что это контролировалось в то время мафией, они прекрасно поняли, что это, конечно, элемент, опять же, социальной манипуляции общества в очень большой степени. Потому что вот эта приверженность, люди разные, темперамент разный, они прекрасно понимали, что это как раз то, чем в той или иной степени можно контролировать общество, в котором, собственно говоря, вот они живут. Это был один из элементов. Поэтому достаточно быстро, я думаю, те из вас, кто смотрели фильм «Казино», там был очень хороший показан как раз этот процесс, когда государство, американское государство, очень быстро поняло, что эту сферу нельзя отдавать в руки криминалу. И они фактически, ну, выдавили оттуда мафию как таковую, и туда пришли уже как госкорпорации, крупные корпорации, которые стали это контролировать. То есть это легитимный бизнес, как бы, скажем так, такой стал. И они постепенно это все, ну, что называется, прибрали к своим рукам. И мне кажется, в Америке удалось сделать вот именно эти, я сам это видел, это стало достоянием огромного количества людей. То есть это тот самый случай, когда достаточно удачно, при всем несовершенстве, я еще раз хочу повторить, там и никто не собирается в качестве образца ставить там город Лас-Вегас. Но, тем не менее, вот структура этого азартных игр, этого лудомания, она стала совершенно конкретна, и она фактически находится под контролем. В целом находится под контролем. Почему я сейчас об этом говорю и перевожу это на нашу... У нас запрещены азартные, есть специальные зоны. Но, тем не менее, вот вопрос этих ставок, он достаточно... широк. Как я уже сказал, насколько вот я мог судить, я узнавал, это, ну, триллионный бизнес. Это там, так сказать, огромные деньги, и если это там законно зарабатывается, здесь вопросов у меня нет, здесь проблем. Вот. Но, опять же, это остается теневым бизнесом. Вот, допустим, Дональда Трампа знали все, владельцы казино. Мерва Гриффина тоже знали, это другой один из владельцев. То есть это все люди, которых все прекрасно...

0: Непонятно. Вот я бы хотел на это обратить внимание. Так, да, слушаю вас.
1: Здравствуйте,
0: ой, здравствуйте,
1: Рафаэль, да. Мой хороший, дорогой.
0: Неужели
1: вы
0: нас... играете
1: я
0: тоже?
1: Я попал под серьезный карантин, мы долго мучаемся над диетой, будем теперь как-то бороться с проблемами.
0: С проблемами, да, обязательно. Не забудьте вот про, если лудомания, не дай бог, тоже попытайтесь ее, как говорится, побороть в этом плане. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
2: Алло, Рафаэль, да, добрый,
0: да,
2: вечер, Сергей.
0: Добрый.
2: Ну, смотрите, я, в принципе, по сей день удивляюсь, а законно ли это, в принципе, вот такая активная реклама во всех и СМИ, и на спортплощадках, ну, везде это там.
0: И в наших, извините, и в наших высокоинтеллектуальных играх по Первому каналу, которые,
2: да,
0: так сказать, да,
2: вообще,
0: там,
2: я
0: так сказать,
2: удивлен.
0: Просто,
2: неужели,
0: да.
2: Неужели там такое сильное лобби, что
0: вот,
2: ворота открыты всем?
0: Вот.
2: Просто у меня мой друг потерял отца. Вот на это он был серьезный человек в нашей газовой компании, и все пропало. Все, и сам умер.
0: А что, понимаете, простите, что значит пропало, объясните, если можно, конечно.
2: Ну, все деньги, все
0: проиграл?
2: Капитал, все проиграл. Дома.
0: О, Господи.
2: И в Испании дом проиграл. И в Москве, ну, одним словом, ну, очень страшно.
0: Ужас.
2: И сам потом, да, ушел. Ну, да. Поэтому это, я по сейчас не могу понять, как это происходит. Почему все открывают глаза на это?
0: Ну, вот
2: это происходит
0: и закрывают, и... да. Да. А это вопрос,
2: это
0: хороший,
2: страшная,
0: да.
2: История. Это страшная история, на самом деле.
0: Может быть, у нас кто-то в госструктурах очень заинтересован, чтобы это все
2: существовало. Конечно, еще... это, ну, есть интерес, и такая информативная программа ведется. Люди,
0: да,
2: приходите на Первых каналах, я тоже в шоке, там какой-то там, как он там, барабан крутит, Якубович, и кто там рекламирует эти, господи, там, фон Бетли, как они там, все эти конторы. Будь они неладны. Есть определенная зона, да, там, в Сочи. Приезжайте, там играйте. Но там, опять же, там тоже контролируют и регулируют. Там,
0: да,
2: определенное можно количество денег там проиграть, выиграть. Там за тобой постоянно наблюдают. Это какая-то там, ну, есть история. Но вот в население втыкать, прям вот вдалбливать в население, в обыкновенного человека, чтобы он приходил и делал ставки там свои 800 рублей, и потом его затянул, он там 900 рублей выиграл, и понеслось у него. Я 900 приподнял, давайте сейчас я еще там на этот гол какой-то.
0: Все понятно. Спасибо вам большое, извините, я понимаю, так сказать, да, совершенно верно, да. Да, как раз вот об этом речь идет. А, кстати, я бы вот хотел, уважаемые радиослушатели, чтобы мы с вами подумали вот над чем. В целом вот этот проект наших казино-зон, игровых зон, которые мы пытались сделать, это и Сочи, это и в Алтае, по-моему, был, он, в принципе-то, ну, скажем так, успехом не пользовался. А может быть, он поэтому и не пользовался успехом, что слишком много всего утекло именно вот в те ресурсы, о которых я сейчас говорю, эти виртуальные, скажем так, самые разнообразные казино и ставки и прочее, прочее. Может быть, если бы мы перекрыли вот этот такой, знаете, таинственный, немножечко, так сказать, полуподпольные каналы, может быть, тогда люди бы более интересовались бы действительно, ну, открытыми зонами, где открыто, где это все контролируется, где выплачивается абсолютно 100%, я имею в виду 100% правильные, так сказать, нужные налоги, которые государство снимает с этого всего. Может быть, тогда бы и культура, скажем так, этого была бы немножко другая. Потому что я ни в коей мере сейчас не хочу читать мораль, кому что делать с его деньгами, ни в коей мере нет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что тут вот трагедий таких вот, о которых сказал наш радиослушатель, их полно, собственно говоря. Это описывается здесь, так сказать. После вчерашнего проигрыша в 20 тысяч рублей он поставил на победу Баварии. Последние 10. И теперь молил об удаче. За 3 года она редко улыбалась молодому начальнику группы продаж крупного банка в Новосибирске. В тот вечер Бавария подвела. Он проиграл все накопления, 4 банковских кредита. Он 3 закладывал машину, занял у родителей, у друзей около 1 000 000. Взял 60 тысяч с микрозайм под 730%, как исход самоубийства. Ну, стоит об этом говорить? Или, может быть, тоже это все, как говорится? Да, слушаю вас.
3: Да, Рафаэль, добрый вечер. Андрей беспокоит.
0: Добрый вечер.
3: А вы действительно не знаете, кто стоит и кто стоял изначально, кто стоит сейчас за... всем этим бизнесом.
0: Да, как говорят американцы, illuminate me. Просветите, пожалуйста, нас. Правда, не знаю, если честно.
3: Ну, если...

0: Как вы помните, в Москве все казино были, находились под покровительством Лужкова, а потом пошла очень большая борьба по вытеснению всех этих казино, Шангрила и прочего. И в результате были созданы вот эти все зоны. У Лужкова, соответственно, отобрали все московские казино, а вместо Нева появились такие аппараты. Однорукие бандиты, которые заполонили все ларьки, все...
1: Простите, пожалуйста, фамилии вы скажите, что Лужков, что ли? Но его же уже нет, живы.
0: Не-не-не-не-не-не.
1: А кто?
0: Вот эти аппараты, лицензия перешла в Министерство спорта. А министром спорта у нас был знаменитый, всем известный, уважаемый Фекиев. Вот, он ушел из министров поста спорта, так... и однорукие бандиты...
1: Послушайте, извините, пожалуйста, у нас очень много известных, великих,
0: с мировым... Ну, посмотрите, я не буду сейчас это говорить.
1: Ну, тогда, послушайте, а зачем тогда вы с таким... У вас замах был такой, на, знаете, на 20 миллионов. И в результате пшик какой-то оказался. Ну, вы же начали... А вы действительно не знаете? Ну, вы... Ну, хотя бы вы подумайте, как вы сейчас выглядите в этой связи. Ну, вы сказали А, скажите Б. Или вы что, хотите, чтобы я все это говорил? И чтобы, как говорится, на себя не хотите никакую ответственность брать? Ну, обсуждая хотя бы это все. Ну, это же, понимаете, это же не вопрос, допустим, в том, что я заставляю что-то говорить. Это вопрос проверки информации. Я прекрасно понимаю, о ком вы хотели сказать. Наверное, я так думаю, я уж не знаю же. Вы же не сказали, могу догадываться. Но вы, если говорите, тогда говорите, только это же надо ответственно. Надо, чтобы точно Лужков владел казино. Ну, вы знаете что, ну, все-таки, как говорится, давайте немножко спокойнее будем к этому относиться и более ответственно, самое главное, по информации. Если вы решили называть фамилии. Слушаю вас.
2: Рафаэль Никитич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Хочу сказать только одно, что это целая, смотрите, система, и вот эта система азартных игр в казино, это только вершинка айсберга. Следующая ступень, это микрофинансовые организации, куда бегут проигравшие, так сказать, за деньгами. И следующая, третья, сейчас это как грибы после дождя, растут все вот эти центры банкротства и прочее, прочее. Это сложная система по отъему собственности у российских граждан, и она вся должна быть ликвидирована. Все, вот это другого нету, потому что
1: спасибо.
2: Уже тысячи, десятки тысяч потерпевших несчастных, куда отнимают все, квартиры, машины и так далее. Вот.
1: Спасибо.
2: Страшная система.
1: Спасибо, да. Я об этом и говорю, что сейчас, уважаемый родитель, я еще раз хочу подчеркнуть. Ни в коей мере я не ставлю под сомнение легитимность. Это законный бизнес, занимаются люди, вопросов нет. Ну, так сказать, здесь нет никаких. Люди разные, люди хотят. Сейчас спросите половину населения, а мы хотим играть. Не в этом дело. Я за то, если это такой огромный бизнес, он должен быть прозрачный. А именно, что я имею в виду? Вот почему я сейчас, вы не думаете, что я сейчас, так сказать, знаете, так попытался надавить на нашего уважаемого радиослушателя в вопросах фамилии, имен? Имена. Мы должны знать совершенно конкретные имена. Как говорили наши, как говорится, предки в середине 20 века, у каждой проблемы, у каждой ошибки, у каждого преступления, если что, есть фамилия, имя, отчество, адрес проживания и, соответственно, так сказать, все необходимые, так сказать, аксессуары, чтобы привлечь этого человека в случае чего к ответственности. Потому что ситуация, когда прибыль, прибыль, прибыль, это я, конечно, первый, а вот когда отвечать за это никого нет, это очень странно, согласитесь. Это первое. Второе. Я уже не говорю о том, что существовали... Вот Григорий Санкт-Петербурга нам напоминает эту ситуацию. В апреле 2020 года в первоначальный список из 646 системообразующих предприятий попало ООО «ФОН», юридическое лицо букмекерской компании «ФОНБЕТ». Включение произошло на основании критериев 2015 года, предложенных Федеральной налоговой службой. Там свои были какие-то критерии по поводу персонала, уплаченных налогов и прочего. Это я хочу напомнить. Это предприятие, которое государство выделяло в особый список, и оно, так сказать, обладало правом безотлагательной первоочередной помощи, ну, во время ковида так называемого, да? Я что-то не совсем понял. Это что у нас, системообразующая организация уже стала? Ну, расскажите тогда просто. Может быть, мы чего-то не знаем? Вы обратите внимание, сейчас очень многие ваши телефонные звонки начинаются, и вы говорите о том, а вы разве не знали, а вы нет. Нет, я искренне, уважаемые радиослушатели, хочу узнать одну очень простую вещь. То, что совершенно нормально во всем, если бы это не было бы мировой практикой, я бы не поднимал этот вопрос, я не специалист, понимаете, в этом плане. И, слава богу, я далек от этих всех, так сказать, азартных вещей. и прочее. Но я еще раз хочу повторить, я исключительно с общественно-социальной точки зрения. Если этим занимаются люди, и эти люди, безусловно, как они сами утверждают, говорят постоянно об этом, вернее, давайте так, не они говорят, а их представители говорят. Говорят их юристы, говорят бывшие ведущие спортивных новостей, которые сейчас являются их спикерами. Они говорят, что это легитимный бизнес. Флаг в руки, аплодирую. Молодцы, прекрасно все. Кто вы? Кто вы, доктор Зорге? Объявись, покажись. Скажи, что ты делаешь. Наверняка зарабатываешь. Может быть, у тебя какая-то благотворительная деятельность есть. Может быть, так сказать, мы еще больше к тебе похлопаем, если ты... И пожелаем тебе заработать в 100 раз больше в следующий раз. Не триллион, а 100 триллионов. Вперед. Кто ж против-то? Но это все покрыто. Макс Федосимов пишет, эти конторы спонсируют всяких стримеров-русофобов. Под вопросом. Не знаю. Вот вопрос-то в чем стоит. Вот и вот. Так что... Думаю, что всем игровым бизнесом руководит председатель по фамилии Фунт. Настоящих владельцев не знаю даже я. Он об Абенто даже вы не знаете, но тогда чего им делать? Как говорится, ничего. Нилс Майкл пишет, известные спортсмены тоже это рекламируют. Значит, да, я тоже видел некоторых спортсменов, которые это рекламируют. Я в данном случае, кстати, не хотел бы там, каким-то образом вмешиваться в... Это естественный совершенно... естественно, совершенно деятельность, естественная деятельность наших спортсменов, любых спортсменов. Для них критерий только один. Это законная организация, она юридически, как говорится, существует, и все. Другое, по идее, их не должно интересовать. Есть случаи, когда спортсмены интересуются как бы конечным там, значит, продуктом, это, но это не их обязанность. И здесь, в данном случае, если они рекламируют легитимный бизнес, который законный, который зарегистрирован у них в стране, здесь ничего такого нет. Здравствуйте, непонятно, что вам помогут эти фамилии, про которых вы хотите узнать. Саня, ну вообще очень странно, если честно. Вы не хотите узнать? Вы не хотите узнать? Дело в том, что когда человек персонифицирует свой бизнес, он волей-неволей берет на себя ответственность за его честность. Вот у нас есть очень многие, вы знаете, продукты, в буквальном смысле продукты питания, которые названы именами людей, которые их делают. И это придает определенную честность. И будь то колбаса, или будь это, допустим, какие-нибудь там глазурированные сырки. Там и говорится как раз, это говорится как раз о том, что это продукт, за который человек, который его создал, эту линейку, он за нее отвечает. Вот мне кажется, как раз это очень и очень сейчас нужно. Ну, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, уважаемый радиослушатель. Слушаю вас.
3: Алло.
1: Да-да, слушаю вас.
3: Да, спасибо за передачу.
1: Да.
3: Добрый вечер. Вы знаете, вот я хотел бы как бы отчитать вообще, так сказать, в зависимости от человека, так сказать, от денег. Ведь вот, собственно говоря, у нас как бы все 30 лет назад отняли, поделили, то есть как бы незаконно обогащается, то есть нам больше и больше, то есть как это, я считаю, что это болезнь психологической зависимости, так сказать. Сталин, он в одной шинели, как говорится, в сапогах умер, так сказать, хотя сделал соку для страны, так сказать, получил в лапях от атомной бомбы, что называется, так сказать. А ведь, мне кажется, у нас руководство какое-то, больные люди, то есть никак не могут...
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Просто время уже подошло, выпуск новостей. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Выпуск новостей, чуть-чуть рекламы, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Энергодаре из-за атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей. Украинские военные нанесли 4 удара в районе стадиона «Старт» на улице Приднепровской, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. Снаряды разорвались на территории возле здания спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской атомной электростанции, где в этот момент шли ремонтные работы. Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями, переломами и акуборотравмами. Кроме того, мэр заявил о массированной атаке пиведронов на жилые дома и городские микрорайоны. Ранее руководство Запорожской АЭС сообщало, что за последние полгода из-за регулярных обстрелов Энергодара погибли 9 сотрудников станции, а общее число ударов беспилотников и артиллерии по гражданской инфраструктуре превысило 750. МИД вызвал посла Бельгии за заявление Брюсселя об угрозах со стороны России. Мишель Жеребцов прибыл на Смоленскую площадь. В беседе с ним ведомство отвергло публичные утверждения руководства королевства о существующих военных угрозах со стороны Москвы в адрес Европы. Дипломаты указали главе бельгийской миссии на то, что заявления Брюсселя голословны и способствуют дальнейшему нагнетанию антироссийской истерии на Западе. Москва подчеркнула, что искусственное конструирование образа врага в лице нашей страны используется для оправдания беспрецедентной милитаризации европейского континента и наращивания оборонных расходов стран НАТО. Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина переобъявили в розыск. Информация появилась в базе МВД. В карточке говорится, что мужчина разыскивается по уголовной статье, какой именно, не уточняется. Дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Андрея Разина возбудили в ноябре прошлого года. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для присвоения выплат. Потерпевший по делу признана вдова поэта. Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости внебольничными пневмониями. Болеют преимущественно взрослые, уточнили в ведомстве. Там добавили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в России в соответствии с эпидпрогнозами. При этом доля гриппа среди циркулирующих вирусов постепенно растет. Жители поселка Остроленский в Челябинской области приняли за НЛО яркий огненный шар с длинным хвостом и признаками фрагментации. Он попал на камеры видеонаблюдения накануне. Предварительно небесным явлением оказалась третья ступень китайской ракеты-носителя Куайчжоу-11. Ее запустили 17 сентября с космодрома Цзютюань. Вход в атмосферу прогнозировался как раз на 12 октября, а траектория полета проходила над Челябинской областью. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем последний блок нашей передачи «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о нашей приверженности азартным играм. Что это такое? Что это за такое вот у нас существо здесь находится, который зарабатывает огромные деньги, а мы даже не знаем, кто это. Ну, чтобы поздравить человека, может быть, группу людей с удачным, хорошим бизнесом. Причем неважно, война идет, мирное время, есть урожай, нет урожая, проходят сюда через проливы, не проходят они через них. Есть санкции, нет санкций. Всегда нажимаешь на клавишу, и у них, как говорится, по-моему, все здесь в порядке. Этот, как говорится, источник не иссякает никогда. Сухарики, этих ребят крышуют определенные структуры, вы их никогда не закроете, это невозможно. Сухарики, никого не хочу закрывать, поверьте, правда. Просто из чувства, из инстинкта самосохранения, хотя бы за это. Дэн, добрый вечер, руководство у нас больные люди, а сами мы совершенно здоровые. Я даже не знаю, вы иронизируете или диагностируете в данном случае. Ну, Нилс Майкл с сарказмом, конечно, с, так сказать, я так понимаю, с адресацией к Ильфу и Петрову. Фамилия моя слишком известная. Извините, не к Ильфу и Петрову, а к комедии Гайдая. Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Да, это точно. Алексей, к сожалению, политика ЦБ по снижению инфляции равно политика обнищания населения. Это один из способов. Ну, естественно, так сказать, это руководство Центрального банка госпожи Набиуллиной. Почему-то не знаю насчет этого. Вот. Наверное, вот в чем-чем, а здесь, я надеюсь, Центральный банк у нас не задействован. Сергей Зет. Рафаэль, опасную тему завели. Вы думаете, Сергей? Что делать? В этом весь я. Так, вы здесь говорите фамилии спортсменов, которые рекламируют. Уважаемые радиослушатели, меньше всего претензий к людям, которые зарабатывают в свой короткий спортивный век определенные деньги. Я еще раз хочу повторить. Они рекламируют совершенно легальную услугу. Первое. Второе. Я не ставлю под сомнение ни в коей мере легитимность этого бизнеса. Никогда. Я говорю лишь о том, что это должен быть легальный, открытый бизнес, и мы должны знать своих героев. Это не тот случай, когда надо прятаться. Другой момент, на который я бы хотел обратить внимание, вот что еще, может быть, вызывает тревогу. Дело в том, что, ну, это вот, так сказать, как бы общепринято, это видно. Вот подобная приверженность к самым разнообразным метафизическим способом зарабатывания денег, оно проявляется во времена низкой социальной активности, когда не работают социальные лифты. И люди пытаются найти какие-то эфемерные пути обогащения, а иногда не обогащения, а даже заработка. Вот это тоже очень определенный показатель. Потому что, ну, мне кажется, в здоровом обществе, которое динамично развивается, место азартным играм, и вообще, вот, так сказать, подобного рода бизнесу, оно все меньше и меньше становится, по сути своей, когда есть легальные, нормальные способы проявить себя и не ставить на авось при всем нашем, как говорится, менталитете и любви к этому замечательному слову, а в целом для того, чтобы действительно реализовать себя в какой-то другой, может быть, сфере. Олег, я не знаю, может, я немного и жесток, но естественный отбор в данном случае никто не отменял. Зачем жалеть людей, которые сами засовывают голову в мясорубку? Да, вообще-то могу с вами согласиться в той сфере, Олег, что вы немного жестоки. Это точно, да. Это точно, да. Вот. Ну, хотя ваше мнение понятно. Это здесь, как говорится, я вообще, так сказать, не говорю. Да, вот телеигра «Что, где, когда» начиналась с книг в качестве призов. Да, я тоже помню эту очаровательную, милую женщину, которая совершенно потрясающим голосом на замечательном русском языке рассказывала о той замечательной книге, которую подарят знатоку. И вы знаете, я, насколько помню, восторга победы тогда было гораздо больше. А сейчас у нас вместо одной замечательной тетушки-библиотекаря несколько банкиров, которые с таким каменным лицом, с издевочкой объясняют нам, где нужно делать бизнес и с каким банком его надо делать. Надо, Сергей пишет, надо ввести лимит на ставки. Би пишет, кинофильм «Бег» вспомнился, «Тараканьи бега» и «Азартный ты парень» Парамоша. Да, это, конечно, классика. Уважаемые радиослушатели, это, конечно же, классика. Так, опять что-то вы беспокоитесь по поводу опасной темы. Почему опасная? Там работают милые, очаровательные люди, просто они скромные, стеснительные. они не хотят, так сказать, поделиться. Я бы на их месте бы сделал бы определенные какие-то благотворительные программы бы, и если они хотят продвинуть свой бизнес, покажите, как свою прибыль, которую вы получаете, а вы ее получаете, и неплохую. Посмотрите, покажите, как вы ее используете, и какие вы делаете акции, как вы поддерживаете людей в трудную минуту. Вам это вернется ведь, ну, мне так кажется. Слушаю вас.
9: Рафаэль, добрый вечер. Ну, я считаю, Константин позвонил.
1: Да,
9: считаю, это грех с православной точки зрения, все эти азартные вещи, это грех.
1: Ну, да.
9: Вот, это прямо выдвигает на первом, ну, на первом месте гордыня, славие, алчность, жадность. Ну, это все вот оттуда. Но я вам вот что хочу сказать. Ну, и многие чиновники заявляют, какой-то там у них опять семинар был, что государство равно бизнес, то есть все у нас, приоритет во главу угла в деньги, ну вот, а что вы хотели? Ну везде все деньги, люди хотят как-то заработать. Но я думаю, это все равно пройдет, потому что, ну помните, в 90-е годы водкой торговали и священники, и спортсмены, все на свете, у всех лицензии были. А потом МММ было, ну все ведь прошло, и это потихонечку пройдет. Люди,
1: это да, кажется... это да. Вот спасибо, спасибо, Константин, что вы как раз вот привнесли вот этот государство, действительно. Что, государство это бизнес-проект? Вот мне очень не хотелось бы думать так, хотя вы совершенно, с моей точки зрения, вы достаточно справедливо говорите. Иногда наши определенные действия вызывают вопросы, что это такое. Да, потому что, ну, все про деньги, понимаете, вот сырье за деньги, вот все надо, так сказать, это выгодно, это же выгодно. Ну, наверняка эти компании, они платят хорошие налоги, я надеюсь, что они платят налоги. Хотя я еще раз хочу повторить, определенная скрытность такая, общественная скрытность, общественно-политическая, социальная скрытность, она вызывает у меня, как у гражданина, вопрос. Здесь, я думаю, у нас никаких возражений и сомнений быть не должно в этом плане. Но вот то, что касается непосредственно этих организаций и то, что касается непосредственно их действий, то, что они платят налоги, а последствия другого рода кто-нибудь просчитывает? Я же вам привел пример человека из Новосибирска, это реальный случай, изменил фамилию, просто не хотелось. Таких случаев можно много найти. Кто-нибудь просчитывает, каким образом это влияет на психику молодого человека в целом, если мы вот такой, как говорится, месседж посылаем. Я сейчас еще раз хочу повторить, я ни в коей мере закрыть, перекрыть, отменить, нет. Вопрос стоит в том, что все-таки любой бизнес, любое, все, что вы, как говорится, делаете, но это надо все-таки обрамлять, исходя из традиций, устоев страны, где вы проживаете. Это надо все-таки сделать таким образом, чтобы это было как бы втерлось, чтобы это было все, ну, параллельно с тем, что происходит внутри страны. Даже если учитывать вот и вот азартную, скажем так, эту часть. Да? В свое время Лас-Вегас поднял абсолютно захолустный штат Невада, ну, так сказать, колоссально. Это город, который сейчас 5-миллионный город, который находится там. Большой Лас-Вегас разросся со своей инфраструктурой, красивые дома, так сказать, действительно стал туристической меккой. И многие американцы ездят туда для того, чтобы посетить какие-то шоу, посмотреть просто там эти красивейшие здания, которые построены, оригинальные, так сказать, эти фонтаны там и прочее. То есть я говорю к тому, что если уже мы делаем это, и если мы в какой-то степени, ну, как бы небольшую индульгенцию отдаем людям, которые вот азартны, да, скажем так. Но давайте мы это сделаем красиво и хорошо. Причем у меня вот, я еще раз, я ни в коей мере не хочу каким-то образом отрицательно сейчас соотноситься с теми людьми, которые этим занимаются. Но я глубоко убежден, что если бы со стороны государства был бы определенный проект, не просто там зону, давайте построим где-нибудь на Алтае зону, или где-нибудь в Сочи, или где-нибудь под Ростовом, или еще где-нибудь, а чтобы была бы все-таки какая-то идея того, как это сделать, как привлечь людей, чтобы люди действительно, помимо всего прочего, еще могли бы отдохнуть. Я убежден, эти люди бы откликнулись, деньги у них есть, и я думаю, что для них, увидев такую перспективу, как бы, уже такого государственного, скажем, ну, если они честные, порядочные люди, что им скрывать? Если они не думают о том, чтобы сейчас побыстрее-побыстрее набрать, а потом в чемодан и, как всегда, сбежать куда-нибудь в какую-нибудь страну, которая не воюет со своими соседями. Вот это мне очень нравится. Вот, таких стран же у нас очень много же, да, во всем мире. Да? Вот. Не воюют они с соседями своими никто. Вот. Так что вот, если это так, если люди себя ощущают гражданами, то я думаю, они тогда и пойдут навстречу и сделают это. Просто надо немножко фантазию здесь свою применить. Прибегнуть к услугам специалистов, дизайнеров, которые бы могли это разработать в наших традициях, допустим. Где место азарту как таковому, и я согласен здесь, как христианин, я тоже могу, это греховная часть. Но если уж мы говорим об этом сейчас, то хотя бы, чтобы это было приведено в определенную форму, исходя из традиций, которые есть. Причем у нас же есть регионы, которые, допустим, мы знаем, есть и в основном с буддийским населением, есть с мусульманским населением. Это тоже надо соотнести с теми традициями, которые существуют. И это можно, я думаю, что это можно придать этому определенный, ну, вы знаете, благовидный образ, чтобы создавался в связи с этим. Чтобы не полуподпольно это было, чтобы не через какие-то сайты, какие-то там, я не знаю, непонятные левые про там эти сериалы, которые просматриваются, непонятные рекламы какие-то, понимаете, двусмысленные заявления по поводу того. А чтобы это было действительно хорошей индустрией, которая приносила бы пользу и государству, и тем людям, кто этим занимается, ограничивая, чтобы ни в коем человек не пострадал, чтобы его имущество не пострадало. Чтобы была оказана определенная помощь. Я вам могу сказать по своему опыту, когда вы входите, допустим, в казино в Лас-Вегасе, вот в Атлантик-Сити, когда вы находитесь там, там, когда видят, что вы слишком, как говорится, зарываетесь, вам, так сказать, отказывают в ставках. Это раз. Второе. Приходит специалист или вам дают телефон, линии, где с вами будут говорить о том, как это нехорошо разбазаривать свои собственные деньги. Всячески будут вас уговаривать, чтобы вы ни в коем случае не сделали какой-нибудь опрометчивый шаг. У вас есть ограничения на снятие наличных. То есть, если у кого-то создается мнение, что, допустим, на Западе это не контролируется, почему я сейчас опять об этом говорю, почему опять Америка? Ну, потому что они впереди планеты всей в этом плане, уж у нас точно здесь. Ну, давайте поучимся. Они прошли через это. Они прошли вот через то, что я вам говорил, фильм «Казино», вот эти бандитские разборки, мафиозные, так сказать, распилы казино, убийства там, я не знаю, установление контроля и прочее, прочее. Давайте мы сейчас сами вот здесь посмотрим, что уже сделано там. Но если это у нас происходит, но если это колоссальный бизнес сам по себе, давайте и мы это тогда легитимизируем. Огромные залы, которые я видел в Лас-Вегасе, ставки на спорт и на все остальное, так сказать, они оборудованы, соответственно. Это все абсолютно открыто, это видно все. Это все контролируется, это все не по какому-то там приложению, а это все визуально. Люди приезжают, они получают удовольствие от этого всего. Проводят определенное время, ходят на концерты, гуляют с семьями, детей туда не пускают. Они потом, так сказать, делают. То есть это все, я еще раз хочу, это красиво, с моей точки зрения, может быть, я не прав, но я сравниваю то, что я вижу здесь, и то, что я видел там. Но это, по-моему, совершенно нормальная реакция. Сделать это действительно, ну, хорошим, да порядочным местом. Разница ведь точно такая же. Это как вот, знаете, в советское время там бедные ребята, которые пивка хотели попить, там на каких-нибудь ящиках располагались вдоль полотна железной дороги и выпивали, так сказать, в пакетиках завернутые плавленые сырки там и прочее. Или же это действительно хороший там, допустим, салон, ресторан, куда ты приходишь. Может быть, ты платишь немножко больше, но ты культурно отдыхаешь. Понимаете, в чем дело? Но мы же культурно отдыхать все хотим, же не просто так. Он об этом пишет. Да, Достоевский не зря написал игрока. Конечно, конечно, конечно. Речь об этом как раз идет. Каким образом мы это все с вами обустроим? Это вопрос нашей культуры. Я думаю, что культура азартных игр в очень большой степени это и общая культура нашего, так сказать, народа, нашей страны. Есть страны, где это полностью запрещено. Но это не мешает богатеньким людям оттуда чуть ли не каждую неделю мотаться куда-нибудь, чтобы поиграть. Я думаю, что этого лицемерия нам тоже не нужно. Но, по крайней мере, надо обратить на это внимание. И я еще раз хочу повторить. Здесь, по-моему, очень уместно обратиться к тем людям, где они, ау, которые заправляют этим бизнесом. Я надеюсь, это люди, граждане России. Я надеюсь, они в России. Я надеюсь, у них российское гражданство. И я надеюсь, что эти люди могут принять непосильное участие. Только государство должно инициировать определенную программу для этого всего. Чтобы это было действительно все, ну, хорошо. Не отменять, не запрещать ничего, просто предложить альтернативу. давайте мы от телефонов оторвемся, и если уж есть такое желание, ну давайте тогда это сделаем в определенную, превратим в определенную индустрию развлечения, если это есть. Вот. Вы говорите, здесь пишите, в Беларуси казино сразу у границы. Да, да, там работают в этом направлении по меру своих возможностей, но у нас масштабы другие. Давайте еще звонок возьмем. Слушаю вас.
11: Ой, под занавес. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
11: Наталья Николаевна. Ага, вот пришла. А. Вы знаете, такую тему я не могла просто в силу обстоятельств.
1: Пожалуйста, сегодня пожалуйста. Сегодня
11: праздник там православный. С праздником.
1: Да, спасибо. Спасибо, с Покровом.
11: И завтра к Василия Блаженного. Он же Покров на самом деле. И, ну, его же взорвать хотели. А вот он стоит.
1: Стоит.
11: И с Варварки батюшки исповеди принимают. По поводу сказанного вами. Это все правильно. Но нечего вот этот весь ужас. Это как... которые идут четвертовать ребенка абортом, им тоже там и эти рассказывают какие, и этим надо. Я видела в Рио де Венеро, как они при выходе из казино, и монах, стрелялись. Но дело в том, что Господь нам дал заповеди. И он сказал, делать вот так, то есть не делать. Иначе у вас будут проблемы. .ру. Никто не малые дети. У нас не было долго, у нас богоборчество было. Теперь все открыто. Иди, наслаждайся. Смотри, путешествуй, поклоняйся, кайся. Нет, сидят под домами. Я говорю, ну давай священника, давай за ручку отведу. А все делали, уже с инсультами, уже это ужас. Мы не можем, духовно гнить и победить невозможно. Пока народ не покается, он сначала скорби имеет, отвалившись от Бога, что мы и сделали все дружно в 17-м. И кто под это подписался, под рай, без Бога. Вот мы это все имеем. Понасоздавали республик вот этих. Всего, все креатура, все их креатура. Поэтому нечего ныть. Нужно мобилизоваться духовно. Мы на грани. Вон какой-то препарат, Артакс или как-то. 80% на нем сидят. Ну что ты не догребешь до храма-то? Ну что ты не упадешь в ноги у креста? И не скажешь, Господи, я где-то убийца, я лудоман. Они же идут у нас на Войковской, помню, несколько лет назад, сумочкой беременную ремешком задушил.
1: Потому... Ой, Господи, ради Бога, уважаемая радиослушательница, я вам дал высказаться, конечно, но вообще-то мы говорим про лудоманию, в один раз упомянули это. Но, пожалуйста, не надо таких подробностей. Во-первых, мы, даже когда мы обсуждали эту тему, мы не доходили до этого, не нужно такой натурализации. Это беда, это проблема. Мне понятен ваш пафос, понятно, о чем идет речь. Но вот здесь как раз пишут люди, что половину непонятно, о чем вы говорите. Когда вы расплываетесь вот так вот по древу, говорите хорошие вещи, но перескакиваете с одной темы на другую, то теряется нить. Я бы думаю, что вот если вы позволите, я все-таки как сам, как верующий человек, как христианин, позвольте мне, как говорится, суммировать то, что вы сказали. Действительно, да, в очень большой степени. И вот эта приверженность азартным играм, это, да, это в какой-то степени, безусловно, говорит об определенном духовном обнищании. Безусловно. Я с вами здесь абсолютно согласен. И я думаю, в этой части я поддержу вас и скажу об этом, да. Единственное, что я, так сказать, не могу найти вот таких вот, знаете, очень простых решений всему этому. И я и не ставил перед собой сейчас никакую задачу, да. Ну вот XMR пишет, фанатизм до хорошего не доведет. Конечно. Надо немножко все-таки спокойнее к этому относиться, потому что, конечно же, это есть такое понятие, что такое хорошо, что такое плохо, но я в данном случае не хочу расставлять никаких ярлыков, навешивать я тоже не хочу, и акценты свои делать мне тоже считается не нужно. Это реалии, мы в них живем, уважаемые радиослушатели. Я бы просто хотел, чтобы, исходя из времени, исходя из наших потребностей, исходя из политической ситуации в очень большой степени, чтобы мы корректировали наши социальные институты, чтобы мы инициировали это. И я в первую очередь обращаю внимание, конечно же, и наше руководство, наше правительство, которое делает очень много, откликается на это. Но я думаю, что и мы можем здесь свою какую-то лепу внести. И тем более те люди, которые занимаются этим бизнесом, я тоже хотел бы сказать, что нельзя это оставлять все в том виде, в каком это есть. Мне так кажется. Мне кажется, что каждый бизнес, он должен соответствовать тем вызовам, перед которыми они стоят. В том числе и вот то, что вы слышали, допустим, то, что это, вот, насколько я понимаю, глубоко верующая женщина тоже об этом говорит. Вы тоже должны это учитывать и выстраивать свой бизнес таким образом, чтобы он помогал развиваться сообществу. в котором, я надеюсь, вы живете, и в котором вы платите, допустим, об этом, налоги здесь. И тогда это будет действительно, ну, определенная социальная гармония. В очень большой степени, в очень большой степени я хотел вам сказать, что в Америке есть чему поучиться в этом плане. Прежде всего я хочу сказать то, что удалось сделать в очень большой степени, не сразу, но в очень большой степени правительство Америки сумело оторвать игорный бизнес в очень большой степени, не весь, но в основном это и Atlantic City, если мы возьмем, допустим, Лас-Вегас, действительно, он, в принципе, оторван от криминала. Там совершенно, там заправляет структурированный бизнес под контролем государственных органов, поверьте. И ФБР, и налоговая, и, как говорится, все эти структуры, они там, и корпорации по контролю над наркотиками, они все там, поверьте мне, все там. Я не говорю, что они все правильно делают, или там американцы тоже так не думают, но в любом случае я говорю, что надо все-таки смотреть и на определенную перспективу. Если, уважаемые господа бизнесмены, вы связываете свое будущее с нашей замечательной, великой и могучей страной под названием Россия. Сухарики, Рафаэль, давайте завтра по Яндексу поговорим, пожалуйста. Уважаемые радиослушатели, все для вас, обязательно поговорим. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам, простите, сбрасываю звонки. Очень много хороших посланий. Обязательно в той или иной форме попытаемся разместить это на сайте, вы их увидите. До завтра, жду вас всех в 18:00.
12: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
13: Абсолютно не важно, кто и когда впервые приготовил эту колбасу. Ингредиенты ее не изменились и по сей день. Каждый народ издавна делал ее, используя мелко рубленное или молотое мясо. Фарш разбавляли свежей кровью, из которой предварительно убирались все сгустки специальным венчиком.
14: Поговорим сегодня о кровяной колбасе, кровянке или черном пудинге.
13: Кровяная колбаса – одна из самых неоднозначных. Люди разделились на два лагеря. Есть те, кто с удовольствием уплетают поджаристые кусочки, а другие с подозрением относятся к крови и не жалуют жирность и терпкий аромат.
14: Чтобы приготовить колбасу, свежую кровь смешивают с измельченным жиром, мясным фаршем и крупой, обычно гречкой, рисом или перловкой.
13: Обязательно специи. Молотый, черный перец, мускатный орех, гвоздика, кардамон, чеснок, майоран. У каждого повара свой душистый набор.
14: На Канарских островах, например, в кровянку добавляют изюм, миндальный орех и корицу. Есть еще необычные добавки – мед, сахар, цедра апельсина.
13: Фаршем с кровью, специями и добавками заполняют искусственную или натуральную оболочку – кишку.
14: Затем колбаску отваривают и охлаждают, а перед подачей обжаривают на сковороде или готовят на гриле и нарезают на кусочки. Едят ее с овощами – картофелем, капустой, кабачками, а также готовят на гарнир каши, рис или гречку.
13: У этого вида колбасы пикантный вкус. Она немного рыхлая, мягкая и сочная.
14: Блюда, подобные кровяным колбаскам, готовят по всему миру. Например, во Франции это буден-нуар, а в Испании – марцилла.
13: В Шотландии это традиционное блюдо для завтрака. Черный пудинг состоит из говяжьего сала, овсянки, лука и крови. Считается географически защищенным продуктом и производится только на острове Льюс.
14: Очень любят подобную еду в странах Азии. Например, у жителей Китая в почете кровяной тофу. Готовят блюдо без оболочки из свернувшейся свиной или утиной крови. Нарезают брусками и подают к супу.
13: А вот чилийская колбаса готовится с большим количеством овощей. Помимо крови и жира добавляют лук, капусту, перец, крес-салат, рис, мясо, орехи и даже сухофрукты. Чилийская кровянка очень популярна, продается во всех мясных лавках и супермаркетах.
14: В США же от кровяной колбасы осталось только одно название. Ее готовят без крови. В составе свиная печень, свинина, зеленый лук и рис.
13: Кстати, кровяная колбаса во многих странах осталась символом праздника или карнавала.
12: Приятного аппетита!
15: Провиант!
16: Внимание, внимание! Говорит Москва!
5: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к встрече с представителями США. С таким заявлением украинский лидер выступил в вечернем видеообращении к гражданам. По его словам, официальное предложение о проведении очных консультаций уже направлено ключевым американским переговорщикам, спецпосланнику президента США Стиву Уиткофу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру. Киев рассчитывает продолжить обсуждение актуальных вопросов международной повестки и путей завершения конфликта. Ранее стороны уже проводили многочасовой раунд закрытых переговоров в Майами при участии европейских союзников, в ходе которых обсуждались варианты дипломатического урегулирования, перспективы энергетического перемирия и вопросы фондов восстановления. В Сахалинской области по подозрению в шпионаже задержали японского журналиста. Он работал в Южно-Сахалинске и имел официальную аккредитацию при российском МИДе. Корреспондент газеты «Хоккайдо Симбун» по заданию национальной разведки осуществлял сборы и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны для их использования против безопасности России. По информации ФСБ, японский подданный также собирал данные о числе участников спецоперации среди жителей Курильских островов. Оперативники задержали подозреваемого накануне вылета из России. Он уже доставлен в Москву. Лефортовский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В Энергодаре из-за атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей. Украинские военные нанесли 4 удара в районе стадиона «Старт» на улице Приднепровской, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. Снаряды разорвались на территории возле здания спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской атомной электростанции, где в этот момент шли ремонтные работы. Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями и акубаротравмами. Кроме того, мэр заявил о массированной атаке FPV-дронов на жилые дома и городские микрорайоны. Ранее руководство Запорожской АЭС сообщало, что за последние полгода из-за регулярных обстрелов Энергодара погибли 9 сотрудников ЗАЭС, а общее число ударов беспилотников и артиллерии по гражданской инфраструктуре превысило 750. Власти Болгарии вызовут российского посла в связи с атаками на гражданские суда. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, комментируя удары беспилотников в исключительной экономической зоне государства в Черном море. По его словам, под удар 3 дронов попал сухогруз «Челси-3», шедший под флагом Мальты. Экипаж удалось спасти, 2 моряка пострадали. После аналогичной атаки у побережья затонуло еще одно иностранное судно. Радев подчеркнул, что прямых доказательств причастности конкретной стороны у Софии пока нет, однако выразил мнение, что инцидент выгоден Москве. Курс юаня на завтра 12 рублей 50 копеек, доллара 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. О погоде в Москве минус 10, плюс 10. Пасмурно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8.
17: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 6 утра.
17: 6 утра. Время начинать движение.
19: Дамы и господа, заводите свои моторы.
17: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
19: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
21: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
20: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
22: намеренного, неправедного и пагубного.
17: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
0: каждую субботу после 12 часов. «Врачи и пациенты». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
15: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Всем привет, добрый вечер. Это радио «Говорит Москва». В эфире Борис Чернышов, автор и ведущий. И, конечно же, у меня сегодня в гостях очень интересный человек. Как, я думаю, вам тоже сегодня будет большое удовольствие пообщаться. Я представляю Марклен Эрикович Конурбаев, профессор МГУ имени Ломоносова, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, доктор филологических наук. Добрый вечер.
24: Добрый вечер, Борис.
23: Ну что, друзья, а мы с вами будем общаться этот час, будем говорить, как с нам что-то выкрикнуть, сказать или что-то прошептать. Это очень просто. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Знаете, мне сегодня хотелось поговорить, наверное, мы с вами очень интересно начали говорить про образование в целом, обрушились критикой на один из университетов, мы не будем называть его, он очень, очень неприметный такой на нашей образовательной карте, но в целом, вот мне кажется, последнюю часть нашего разговора можно было бы и обсудить вместе с нашими слушателями, это про язык магии. Какой магии? Язык магии, когда из десятка преподавателей, профессоров университета появляется один человек, который может донести до студента и суть будущей профессии, и вдохновить на то, чтобы человек учился и выбирал для себя этот путь. И, конечно же, мне кажется, обгонял этого профессора в своих знаниях, умениях. А вот у другого человека, у целого десятка преподавателей не получается это сделать. Почему так происходит?
24: Это интересный вопрос.
3: И многие думают, что преподаватель — это тот человек, который передает знания. И достаточно ему суметь как-то систематизировать те знания, которые он, когда-то приобрел, обучаясь на разных на разных уровнях системы образования. А потом все это, так сказать, рассказал каким-то образом. И он думает, что... Очень часто молодые преподаватели думают, что им достаточно как-то структурировать эти знания и вот в этом структурированном виде все передать, так сказать, ну, рассказать студентам. И, как бы сказать, все, дело сделано. На самом-то деле, я думаю, что высшие учебные заведения, они, у них немножко другая задача. Они, так сказать, не должны воспитывать просто инструкторов. Я думаю, что в любом вузе должно работать три типа людей, которые преподносят знания. Инструкторы, просветители и наставники. Я думаю, что в каждом вузе, вот, так сказать, есть... классы инструкторов и просветителей, и наставников. Инструкторы занимаются тем, что просто передают структурированное знание, просветители передают все богатство знаний, а вот наставники — это особая категория людей, которые дают студентам путевку в жизнь. И самое главное вот в этой ситуации — мотивировать человека, мотивировать его таким образом, чтобы один легкий толчок дал человеку возможность идти по жизни без остановки, долго, развиваясь, понимая внутреннюю цельность, и на самом деле ни один учебник не дает ясных рецептов того, как этого добиться. Ну, практически невозможно. Мне кажется, что это просто от Бога. Вот есть там профессор или наставник от Бога, ты не знаешь вот эту вот химию, которую он несет в аудитории, он что-то говорит, казалось бы, вещи очень простые, но эти простые вещи потом, звенят в голове у человека и в сердце всю его жизнь. И, может быть, уже преподаватель, профессор сам уже ушел из этой жизни спустя 20-25 лет, а этот молодой человек или девушка, которые учились у него, эти слова продолжают звенеть в голове и в сердце, они продолжают, добиваться каких-то высот, повторяя вновь и вновь и вновь, как мантру, то, что говорил им преподаватель. Где вот эта вот, специфическая тайна,
23: А и вообще учат этому? И вот если оцените, я так понимаю, что вы по роду своей деятельности достаточно часто встречаетесь с молодыми преподавателями. Какой уровень у молодого преподавателя сегодня? Вот больше у нас инструкторов, просветителей или наставников? Конечно, это со временем все выявится. Но к чему больше тяготеть? Все равно видно талант.
3: Знаете, это интересный вопрос. Я немножечко в контексте того, что сегодня молодые люди выбирают, когда идут в университеты.
23: Да,
3: они сегодня выбирают бренд. То есть им кажется, что вот если это условно МГУ или финансовый университет, или Санкт-Петербургский университет, или МГИМО, они считают, что все, они попали туда, куда нужно. Но на самом-то деле попадать нужно не в бренд, а к человеку. То есть, если ты знаешь...
23: Ну, в научную школу.
3: Абсолютно точно, абсолютно точно. Потому что, когда ты для своего отпрыска выбираешь, учебное заведение, ты должен выбирать не бренд, а, ту самую специфическую химию или магию, которую, этот самый профессор должен для твоего ребенка устроить. И, конечно, молодые преподаватели, те, которые, они вот эту специфическую искру схватили от своих гениальных преподавателей, они в состоянии это нести дальше. И бывают такие талантливые, их немного, талантливые люди, которые с самых молодых ногтей, они просто, вот эту же самую искру, которую усвоили от своего гениального профессора, они дальше передают, со своим поколением. Но большинство людей, которые это не проходили, они остаются инструкторами, потому что никто им не сказал, и никто ни разу не показал, что простой перечень, инструкция по управлению вертолетом ничего не дает человеку. Она дает ему возможность управлять вертолетом, но это не высшее учебное заведение. Это уровень колледжа, техникума, там все что угодно. И человек, как правило, через, 5-7 лет уже устанет от этого и, скорее всего, все бросит.
23: Скажите, вот тогда получается, что московские, вообще столичные университеты, они, скорее всего, как модные джинсы сегодня? Или... такая что-то модная одежда, новый айфон, условно, какой-то гаджет, который хочет всем обладать. А где вообще сегодня в России производят школу именно, воспроизводят научную школу, где можно стать профессионалом, где можно войти в этот образовательный цикл? Я же вижу тоже, Москва сама не справляется с поиском условных учителей в школу. Это большая работа подбора персонала, подбора учителей, подбора вообще, в принципе, педагогов, как внутри города друг у друга пытаются сманить, так и в соседних регионах, и даже в дальних регионах, где предлагают и проживание удобное, квартиры, зарплаты и так далее через запятую. Как сейчас вот искать, где искать для себя направление в образование?
3: Очень хороший вопрос и необъятный. Я бы на этот необъятный вопрос начал бы отвечать необъятно, с вашей точки зрения.
23: Нет, а я хотел бы, чтобы более прикладным.
3: Ну, я постараюсь. Ну, во-первых, надо понимать, что вузы в России решают народохозяйственные задачи. То есть они, так сказать, не создают, так сказать, индивидуумов, которые, так сказать, как-то ведомые своим собственным, не знаю, талантом, гением и так далее, должны чего-то там достичь, и что это все для них. Это не так. В России есть главная и основная ценность. Этой главной и основной ценностью

0: Собственно говоря, когда, предположим, киргизы приезжают из Киргизии в Москву работать, их называют мигрантами, а когда россияне приезжают в Киргизию работать, их называют цифровыми кочевниками, да, условно говоря, движение вроде одно и то же, но название почему-то разное. Ну так вот, значит, киргизы на протяжении более 2000 лет передают из уст в уста, народный эпос, длиной в миллион строк, который вошел в книгу рекордов Гиннесса. Да, Манас. Эпос Манас, миллион строк. Я говорю, что должно быть в народе такого, чтобы он мог в бесписьменной форме из поколения в поколение на протяжении 2000 лет передавать памятник? То есть, ну, понятно, что это какая-то своя собственная когнитивная картинка, да, у этого народа. То есть какие-то практики, которые должны присутствовать вообще во всей системе воспитания, наставничества, образования там, и так далее. В России тоже есть своя система познания, и мира, и мироощущения. И вузы должны заниматься либо тем, что, продолжать и развивать вот эту национальную картинку, когнитивную, как не потеряться в этом большом пространстве народов, культур, разнообразных, либо решать какую-то специфическую народохозяйственную задачу. Я все-таки считаю, что вузы государственные должны решать народохозяйственную задачу.
1: Правильно, да.
0: Да, то есть, мы, это заблуждение считать, что вот я должен, пойти учиться куда-то только для того, чтобы как-то реализоваться. Ты реализуешься в процессе решения государственной народохозяйственной задачи. Это вот для тебя в России единственная правильная конфигурация. Поэтому вот если с этой позиции смотреть, я бы сказал, что мы смотрим на те вузы, которые решают народохозяйственные задачи наилучшим образом.
1: Да. И что за это за вузы?
0: Ну, надо смотреть, каким образом развивается промышленность. У нас есть нефть и газ. Мы знаем, на Ленинском проспекте соответствующий вуз, который, занимается нефтью.
1: Губкинский.
0: Да, да. Мы знаем, что у России есть особый вуз, который готовит тех людей, которые решают дипломатические задачи. Он там находится в районе Юго-Запада, на проспекте.
1: МГИМО.
0: Да, МГИМО.
1: И Дипакадемия, да, которая входит уже в МГИМО.
0: Да, Дипакадемия. Да, мы знаем, что для России огромное значение имеют исторические знания. Историки, которые, должны поддерживать вот эту такую огромную такую просвещение.
1: А здесь много вариантов.
0: Да, здесь много вариантов, безусловно. Да. Одной из больших, очень значимых задач является, задача поиска экономического вектора развития экономики. Да? Угу. И нет какой-то одной устоявшейся традиции преподавания экономики. Поэтому у нас есть экономфак, у нас есть Плешка, у нас есть Высшая школа экономики, у нас есть финансовый университет, разумеется, где я работаю, да, есть много вузов экономического профиля. Если, ты хочешь решать какую-то литературную задачу, развивать русскую культуру, русский язык, разумеется, это филологический факультет Московского государственного университета, это филологический факультет Санкт-Петербургского университета, Институт мировой литературы, Институт языкознания. То есть есть такие мощные, центры, которые, исторически решали эти задачи. Поэтому если бы я решал для себя вопрос, куда пойти учиться не для того, чтобы получить какое-то саморазвитие, а для того, чтобы оказаться в правильном профессиональном цеху, условно говоря, я выбирал бы то, что, с моей точки зрения, является очень значимым и важным в целом для России в настоящий период развития, потому что ты же не вечно будешь работать, ты вот заканчиваешь вуз, а потом у тебя, карьера будет длиться твоя, 25-30, 40 лет. Вот ты выбираешь для себя этот короткий вектор, на самом деле, что такое 40 лет? Это довольно короткий вектор. И ты во время, нахождения на этом коротком векторе, ты говоришь, я буду решать вопрос, задачу дипломатическую, нефтяную, литературную, историческую. Ты для себя выбираешь и идешь в этом векторе. И если ты знаешь, что то, что ты делаешь во всех отношениях, способствует главной, когнитивной и ценностной задаче той страны, в которой ты живешь, то ты находишься в правильном месте. Но если ты хочешь как-то самореализоваться, если ты считаешь, что ты какой-то особым талантами обладаешь в мире, который несравним ни с чем, тогда ты можешь учиться где угодно, ты можешь искать людей, которые, с твоей точки зрения, обладают удивительной, энергетикой, заразительностью. Ты ведешь просто к этому человеку учиться. Совершенно неважно, какой бренд. Это может быть, какой угодно университет. Давайте я не буду называть имена. Он может находиться в любой точке России. ты знаешь, что какой-то конкретный человек, там, профессор, работающий в любом вузе, именно он тебя как-то заражает. Ты смотришь его подкасты, ты читаешь его книжки, ты говоришь, я пойду к нему. Почему тебе это важно? Тебе не важно трудоустроиться, тебе не важно, сказать, получить, как сказать, какое-то место вот в этом общем потоке движения народохозяйственных задач. Ты хочешь

0: можешь жить, развивая свои там, знания, интеллект, энергию, силу, сказать, вот, как бы делиться с людьми своими знаниями, ты выбираешь совершенно любого человека. Вы знаете, я, например, сам принадлежу к тем людям, которые поставили себе основную задачу в жизни такую. Я считаю, что у каждого человека должен быть по жизни какой-то основной продукт его жизни. Кто-то, условно говоря, книгу какую-то напишет, кто-то здание построит, кто-то создаст какую-то удивительную там конструкцию, которая используется в промышленности и так далее. Мой продукт — это человек. Вот я преподаватель вуза. Я считаю, что, так сказать, если человек, который у меня учился и потом состоялся как человек, как личность, он умен, счастлив, талантлив, он, так сказать, он сам, так сказать, вот эти лучи энергии распространяет вокруг себя. Я считаю, что я, так сказать, через этих людей я состоялся. Это мой продукт. Поэтому, если бы, например, я сам искал бы для себя людей именно такого вот плана, и мне повезло в этом плане, я учился у выдающихся людей. Вот, например, вот мой наставник и научный руководитель в свое время была там, последняя дворянка Московского университета, профессор Ольга Сергеевна Ахмадова, чей отец был при Николае II комендантом Кремля. Поэтому он был таким человеком огромной энергетики. И мне этого было достаточно. Мне не нужно было совершенно, так сказать, ни перед кем хвастаться, что я учился у этого человека. Этой энергетики мне хватило на всю жизнь. Так что мой ответ такой.
1: А вот вопрос такой. Вот мы долгое время в образовании готовили лидеров. Вот мы искали лидеров, лидеры. Ребенок в школе должен быть лидером. И у нас, казалось бы, главный продукт образования — это штамповка этих лидеров. Потом в какой-то момент мы резко пересели в поезд, который везет нас в другую сторону, не в хорошую, не в плохую, не в правильную, не в неправильную, просто по-другому стали смотреть. Мы создаем команды, коллективы, и вот возвращаемся к тому, что вот все мы должны вместе делать. Вот скажите, как это влияет на образование? Потому что невозможно одному и тому же преподавателю, хотя в нашей стране возможно все, но в целом деструктивно же влияет. Один человек доказывает сначала одно, а потом резко пересаживается на другой поезд и пытается доказать другое и подготовить абсолютно другого человека.
0: Очень хороший вопрос. Я считаю, что на эти, вот, когда мы ищем ответ на эти вопросы, мы должны смотреть на себя как на элементы системы. Если не смотришь на себя как на элементы системы, а смотришь на себя как какого-то, так сказать, отдельно взятого индивида, так сказать, который же, как, знаете, как сферический конь в вакууме, да, так сказать, находящийся нигде, то ты не найдешь ответ на этот вопрос. Но если вот мы, предположим, возьмем там, две системы общественные, которые существуют, Китай и Россию. Вот с моей точки зрения, Китай — это пирамидально-матричная структура, я объясню, что я имею в виду, а Россия — это просто пирамидальная структура. Пирамидальная структура, значит, вот для россиянина, как я уже говорил, очень важно укреплять то, что находится наверху. Это государство. Укрепление государства, его устойчивость.
1: Да,
0: вся пирамида, она работает на то, чтобы все лучи, стрелы, векторы шли снизу вверх и укрепляли вот вверх. Тогда государство существует как сильное, неделимое, целостное. И если ты понимаешь, что ты ищешь образование вот для укрепления этой системы, то тебе важно, чтобы над тобой находился правильный лидер, который умеет мыслить сверху вниз. Таким образом, чтобы эта система продолжала сохранять свою системность. Если мы посмотрим на Китай, например, у них пирамидально-матричная система. Что это такое? Наверху Конфуций или император, который, так сказать, руководствуется целями баланса, равновесия, а внизу матрица. Вот во всей этой пирамиде находится матрица. И самое главное в этой системе, что каждая ячейка матрицы должна находиться в балансе с окружающими ее ячейками. Поэтому, если, скажем, вы будете спрашивать китайца, так сказать, хочет ли он с вами сделать тот или иной договор, даже если, так сказать, в нем стоит какая-нибудь шестизначная цифра, ни один китаец не примет решение мгновенно. Он будет думать долго о том, не разболтает ли его решение систему, которая его окружает. Поэтому, например, если вы едете учиться в Китай, или если вы хотите, так сказать, условно, получить какое-то такое азиатское образование, нужно учитывать этот момент. Вы говорите, я хочу уметь работать в команде и по принципам общего равновесия, да, ничего не нарушая. Мои личные принципы мало что значат в этом плане. Для меня важен полное равновесие вокруг меня. Если же в России, ты говоришь, что для меня очень важно, чтобы лидер, который находится надо мной, четко строил эту самую пирамидальную иерархию, чтобы все, кто находится вокруг меня, были векторами направлены не влево, вправо, вниз, а направлены вверх. тогда эта система, исторически сложившаяся, никто не говорит, там, сказать, никто не оценивает ее с моральной точки зрения, но она вот существует как некое устойчивое здание, исторически так сложившееся. И вот система образования. Ты говоришь, тебя спрашивают, ты учишься для чего? Я говорю, я хочу встроиться в какую-то систему. В какую систему? Если ты хочешь встроиться в российскую систему, ты встраиваешься вот в эту самую пирамидальную, так сказать, вертикально ориентированную систему. Если ты хочешь работать где-нибудь в Азии, туда идти, ты встраиваешься в пирамидально-матричную систему. Если ты встраиваешься в какую-то, не знаю, там, ближневосточную систему, она абсолютно матричная, построена по принципам, так сказать, исламского шариата. Если ты хочешь строиться в англосаксонскую систему, что уже сегодня, навряд ли интересно, хотя до недавнего времени было интересно, люди были ориентированы на Европу, она тоже матричная система, не пирамидальная, матричная система, где самое главное — это умение так находить для себя баланс, чтобы ты умел себя реализовывать рядом с другими такими же, условно говоря, гениями. Никакой центральной вот системы не было. Поэтому очень много в поиске ответов на этот вопрос зависит от того, где ты себя видишь в будущем. Либо в России, либо в другой стране, и почему, и какие вопросы ты будешь решать.
1: У нас осталось в этой части буквально полторы минуты. Я думаю, что в следующей части мы поговорим, знаете, про что, вот как меняется язык образования от часовой лекции к рилсам, к маленьким коротким видео, по которым, по большому счету, мы сейчас видим, как сериалы снимаются не такими часовыми сериями, а, по большому счету, турецкие сериалы короткими, минутными видео и закладываются. И как меняется язык, мне кажется, коммуникации между преподавателем и студентом, потому что тут появляется третий лишний, не лишний, я не знаю, это искусственный интеллект. Я буквально сегодня смотрел видео, где преподаватели просто пытаются обрушиться на студентов, крича: «Я понимаю, что вы списываете у чата GPT. Я понимаю, я вижу этот обман». Вот эта тема, которая, мне кажется, очень интересная. Друзья, а мы в следующей части уже будем принимать звонки. Я вижу, уже есть звонки. Я просто всегда по традиции во второй части принимаю их. Как с нами связаться? СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. И сегодня у меня в гостях Марклен Эрикович Конурбаев, профессор МГУ имени Ломоносова и Финансового университета при правительстве России, доктор филологических наук. Дальше будет только интереснее. Я вообще сегодня в восторге от нашего разговора. Поэтому вернемся буквально через выпуск новостей. Давайте подключать.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп опроверг заявление о нарушении энергетического перемирия российской стороной. Ответственность за его срыв президент США возложил на Украину. Комментируя обвинения в адрес Москвы, глава Белого дома также призвал обратить внимание на действия Киева. Он напомнил представителям прессы, что именно украинская сторона нанесла удары по многочисленным объектам за день до этого. Характеризуя текущую ситуацию, американский лидер отметил, что стороны наносят обоюдные удары. Но все это закончится, отметил Трамп, пообещав, что взаимные атаки на энергоинфраструктуру скоро прекратятся. Министерство иностранных дел вызвало посла Бельгии за заявление Брюсселя об угрозах со стороны России. Мишель Жеребцов прибыл на Смоленскую площадь. В беседе с ним ведомство отвергло публичное утверждение руководства королевства о существующих военных угрозах со стороны Москвы в адрес Европы. Дипломаты указали главе бельгийской миссии на то, что заявление Брюсселя голословно и способствует дальнейшему нагнетанию антироссийской истерии на Западе. Москва подчеркнула, что искусственное конструирование образа врага в лице нашей страны используется для оправдания беспрецедентной милитаризации европейского континента и наращивания оборонных расходов стран НАТО. В Софеде заявили о попытках Зеленского сорвать дизельную сделку Москвы и Вашингтона. На фоне увеличения давления США на Украину глава киевского режима планирует создать антиамериканский фронт. Об этом газете «РУ» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, в это объединение входят сама Украина и ряд стран Западной Европы. Они стремятся осложнить ситуацию для российско-американской топливной сделки и рассчитывают на внутриполитические изменения в США после ноябрьских выборов в Конгресс. Карасин подчеркнул, что Зеленский проявит настойчивость и продолжит вести эту линию. Александр Лукашенко поблагодарил страны Прибалтики за строительство забора на границе. Президент Беларуси отметил, что инженерное сооружение в случае реального военного конфликта станет препятствием в первую очередь для самих европейских государств. Если со стороны сопредельных стран будет проявлена агрессия, их войскам придется самостоятельно преодолевать эти стены, что тактически выгодно Минску, передает слова белорусского лидера агентства Белта. Это нам выгодно, подытожил Лукашенко. Свердловская спортсменка Лия Гарифуллина стала чемпионкой России по шахматам. Серия игр заключительного тура женского суперфинала завершилась в Ростове-на-Дону. В 11-м туре Гарифуллина одержала победу черными фигурами. По итогам основных партий она набрала одинаковое количество баллов с Екатериной Гульцевой. Судьба золотой медали решилась в дополнительном матче по быстрым шахматам, где свердловчанка обыграла соперницу в обеих партиях. Обе финалистки успешно отобрались на Кубок мира ФИДЕ. О погоде в российской столице сейчас плюс 10, пасмурно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: А вы говорите «милит».
8: Я его что?
7: Тоже мне «милит».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... Своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
6: Повтор лучшего. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
1: Всем привет, добрый вечер. Это «Говорит Москва», Радио Академия, я Борис Чернышов. И сегодня у меня гость. Интересный очень разговор в первой части был. Мне кажется, во второй еще будет интереснее, поэтому подключайтесь вы к разговору. У меня сегодня в гостях профессор МГУ имени Ломоносова и финансовый университет при правительстве Российской Федерации, доктор филологических наук Марк Ленарикович Конурбаев. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: У нас есть уже звонки. Ну что, давайте сначала примем звонок, а потом уже поговорим про меняющийся язык общения... Наушники. Так, они не подключены.
9: Ничего страшного.
1: Наушники не подключены. Так, я пока буду, соответственно, участвовать. Отбивочка нам нужна. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
10: Вы слышите, да?
1: Да-да-да, слышим.
10: Вот идет 35-й год современной России. Ни одна область, пожалуй, не подверглась такой волне экспериментов и инноваций, как наше образование. Правда, никто не дал объективную оценку и не объявил конкретно, что дало российское образование за эти 35 лет и как оценить современную Россию с указанием определенных показателей. Вот вы говорили о правильном или неправильном образовании. Скажите, а как, по каким показателям определить в масштабе страны? У нашей, в какой степени у нас правильное образование и в какой степени неправильное?
1: Спасибо. Прошу вас.
0: Да, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, очень интересный вопрос. И я вот слышал один раз мнение одного из советников правительства о том, что образование, оно от слова «образ», создавать образ. Ну, я понимаю, что это такая притянутая за уж метафора, но тем не менее, то есть мы формируем образ будущего. Человек должен проходить систему образования для того, чтобы каким-то образом сформировать, не знаю, пространство общества, взаимоотношений, развитие интеллекта, промышленности, хозяйства и так далее. Мы не можем говорить об образовании в России как о нечто, о каком-то универсальном, о какой-то универсальной сущности, которая живет на протяжении там, столетий, не претерпевая никаких изменений. И мы не создаем никаких отбивок, типа того, что вот мы достигли сейчас таких-то результатов, давайте двигаться дальше. Это мы говорим о развитии, вот так можно говорить о развитии какого-то конкретного, отдельно взятого человека. Но мы говорим об обществе, которое постоянно меняется.
1: Да.
0: Оно постоянно сказать, совершенствует свой стратегический вектор. Уточняется видение людей, которые здесь существуют. И, конечно, образование должно решать вот эту вот систему взаимодействия интеллектуалов, создание интеллектуального основополагающего вектора для развития страны, поэтому в каждый более-менее устойчивый период развития страны, я бы сказал так, существует своя система образования, которая для этого периода является наилучшей.
1: Вот я посчитал, мы живем, вот мое поколение, вот я, живем уже в 5 разных Россиях.
0: Да, это важно. Это важно понимать.
1: И, соответственно, и реформа образования, исходя из этого, она тоже приводит к какому-то иному пониманию реальности. Понимание реальности поколения Пепси сильно отличается в 90-х. Сильно отличается от того, что сейчас происходит.
0: Безусловно. Ну, я начинал учиться в Советском Союзе, так сказать, и у меня там, так сказать, я проходил советскую школу образования. А дальше все, так сказать, претерпевало, так сказать, колоссальные изменения, потому что страна претерпевала колоссальные
1: конечно,
0: изменения.
1: Конечно, конечно.
0: Да. Нельзя было сохранить систему образования, которая была нацелена, так сказать, на воспитание советского человека, так сказать, и укрепление советского строя. Нельзя было сохранить эту же самую систему уже в новой России. Поэтому мы должны наблюдать за этими процессами как за параллельными процессами. Развитие, так сказать, страны в целом, развитие общества, развитие основного вектора развития взаимоотношений с соседями. Но при этом считать, что система образования должна быть, так сказать, одинаковой на всем протяжении развития. Она меняется, безусловно. Каждый раз задачи новые. Народохозяйственные задачи новые. Воспитание соответствующих людей, которые в этой системе работают, новые. Поэтому я считаю, что тот факт, что Россия на сегодняшний день является самодостаточной, сильной, цельной страной, которая, так сказать, продолжает воспитывать людей, которые эту систему поддерживают, так сказать, развиваются. Это означает, что система образования, в принципе, выполняет свою задачу в целом. То есть, когда мы говорим о результате, результатом могут быть, условно говоря, либо некоторое количество так называемых Нобелевских премий, так сказать, Нобелевских лауреатов, либо, так сказать, не знаю, такое количество, не знаю, там, писателей, инженеров и так далее. Но мы смотрим на продукт образования как на продукт системы в целом. Да.
1: 36-й задает вопрос. Назовите, пожалуйста, 3 наиболее сложные задачи, над решением которых работают ваши выпускники.
0: Мои задачи решают, с моей точки зрения, одну из самых главных задач — это задача эффективной коммуникации. Это очень важно. Коммуникация, на сегодняшний день существует по целому ряду направлений. Есть коммуникация между людьми, коммуникация между организациями, коммуникация между правительством и
1: обществом.
0: Да, и обществом, между правительством и организациями внизу, коммуникация между президентом теми инстанциями, которые ему подчинены, коммуникация с инвесторами, и каждый раз приходится выполнять огромный вот спектр задач, которые эту коммуникацию делают эффективной, потому что там, где нарушается коммуникация, возникает дырка развития, то есть несогласованность. И с моей точки зрения, значительная часть современного образования должна быть направлена на то, чтобы научить людей коммуницировать в том русле, в котором они работают.
1: У нас есть еще один звонок, давайте его принимать. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
8: Алло.
1: Да-да-да, слушаем вас.
8: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот я помню, Дмитрий Маликов говорил, говорит, ну, говорит, если, говорит, ты вроде не гей, не еврей, тебя на эстраду не допустят. То есть, как бы, ну, вот...
1: Так, мы не про эстраду.
8: Ага. А вот, ну, так сказать, ну, как бы...
1: Понял, принял. Да. Ну, разные темы у нас, разные вопросы. А вот на самом деле... Мне очень интересно было бы узнать у вас, вот вы как лингвист, насколько люди друг с другом умеют разговаривать?
0: Умение разговаривать, оно обусловлено умением существовать внутри системы.
1: А вот насколько сейчас люди умеют сосуществовать и доносить, и самое главное, слышать собеседника?
0: С моей точки зрения, человек, который живет в мегаполисе, очень сильно отличается от человека, который живет за пределами больших городов. Человек, который живет в европейской части России, сильно отличается от человека, который живет в восточной части России. Это умение коммуницировать в мегаполисе, оно, скажем так, основано на производственной необходимости определенного рода. Поэтому люди, как правило, жесткие, сухие. Они выполняют текущую 7-минутную задачу, никто с тобой не остановится просто так поболтать, условно говоря, о том, о сём. Это маловероятно. Поэтому люди дорожат вот этим самым временем.
1: А конфликтность?
0: Конфликтность...
1: Ведь, мне кажется, большинство конфликтов из-за того, что один не умеет сказать, а другой не умеет услышать.
0: Знаете, ответ на этот вопрос, он кроется в понимании того, что такое слово. Слово является не какой-то единицей, которая хранится якобы где-то там в мозгу. Слово является комплексом переживаний, комплексом ощущений. То есть ты то или иное слово ассоциируешь с какой-то ситуацией твоей жизни, в окружении определенных людей. И, как говорится, как сказал поэт, я слово позабыл, что я хотел сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернулась. То есть слово — это... такой триггер, такой толчок, такой, так сказать...
1: Смысл.
0: Да, так сказать, это он носитель не просто отдельно взятого там, так сказать...
1: Значения,
0: которое там в словаре можно найти. Это не совсем так. Слово, оно как верхушка огромной грибницы. То есть ты достаешь слово, а под ним там содержится еще 150 миллионов слов. Поэтому, когда ты произносишь некоторое слово, и у тебя... Ты понимаешь, что слово вызывает, так сказать, раздражение, недовольство, неприятие. Ты понимаешь, что ты несешь с этим словом огромный, так сказать, неправильный контекст. Неправильный контекст. И раздражение очень часто оно обусловлено с тем, что ты общаешься с людьми в неправильном для них контексте. Они не понимают то, что ты говоришь, не принимают то, что ты говоришь, и поэтому возникает раздражение. Поэтому вот такая вот эмпатия между людьми, да, умение, делиться теми смыслами, которые для тебя, для твоего поколения, для людей, которые живут с тобой в одном городе, в одной локации, является очень значимым. Поэтому вопрос о том, насколько коммуникация является эффективной или неэффективной, она очень сильно зависит от того, в какой области. Если это межличностная коммуникация, то, в принципе, в каком-то маленьком окружении твоем это, так сказать, достаточно хорошо происходит за пределами мегаполиса, где у людей много времени, они считают, что они менее прагматичны, они могут поговорить о том, о сём, они могут поговорить об истории себя, своей семьи, так сказать, для них эти вещи все еще значимые. А если ты живешь в мегаполисе и на протяжении там, десятков лет решаешь только узкие производственные задачи, то, по всей видимости, твоя коммуникация очень бедная.
1: Но история непонимания друг с другом — это, конечно...
0: Конечно.
1: Это самое главное.
0: А вы знаете почему?
1: Почему?
0: Потому что, так сказать, каждому человеку хочется развиваться как индивидуум. Каждому человеку. Он хочет реализовать самого себя. Но когда ему приходится подвинуть вот свои собственные устремления и подчиниться какому-то глобальному вектору, он понимает, что он подчиняется вектору в ущерб своим собственным талантам, способностям. Это создает у него внутренний конфликт. И вот этот внутренний конфликт создает некоторое напряжение, если оно не реализуется нигде, никак. Он, сказать, у него нет хобби, он не поет, не пишет, не, сказать, у него нет круга общения, где он мог бы просто выплеснуть на других вот свои там, чаяния, свои желания как-то развиваться. Тогда он, сказать, вот это превращается в сильное напряжение. Мы живем в таком обществе, в России, да, где общественная коммуникация является очень значимой вещью. То есть, сказать, здесь все подчинено единому вектору развития всех.
1: Через государство, через большую цель, скорее.
0: Да, да, через большую цель, да. Но это означает, что вольно или невольно тебе, наверное, во многих случаях приходится свои какие-то индивидуальные порывы и чаяния приходится придавливать. Да, и, сказать, конечно, это создает некоторое напряжение.
1: Я еще хочу один вопрос поднять, потому что остается не так много времени. Но это очень интересный для меня разговор будет про искусственный интеллект. В образовании, первое, в профессиональной деятельности и в том, как искусственный интеллект структурирует твою жизнь за тебя. Вот как мы сталкиваемся? Это угроза или, наоборот, помощник, которым нужно пользоваться, но в какой-то момент я даже сам себя поймал на мысли, что с ним намного удобнее, чем с собой.
0: Давайте сначала начнем с определения. Что такое интеллект?
1: Это, мне кажется, инструментарий, вот программный комплекс, который позволяет сделать что-то.
0: Ты можешь понять, значимо это для тебя или незначимо, если ты поймешь, что такое интеллект. Интеллект — это система связи для принятия решений. То есть если ты знаешь, что, какое слово с каким словом связать, какое понятие с каким понятием связать для какой-то цели, и ты способен на основании этого принять решение, то ты имеешь дело с интеллектом. В этом смысле человеческий интеллект или машинный интеллект, они однопорядковые явления. Значит, очень важно понимать, машина, так сказать, оперирует теми же самыми категориями, которыми оперирует человек, когда использует язык. Или это разные вещи? Ответ — это разные вещи, но очень похожие. У нас слова, а у машины так называемые токены. Что такое токены? Будем считать так. Ну, для удобства восприятия токен — это цветной кубик. Машина режет человеческую речь на огромное количество цветных кубиков. И дальше на основании, так сказать, внутреннего алгоритма, который, так сказать, сравнивает огромное количество сочетаний цветных кубиков, она создает разнообразные узоры. У человека эти узоры ассоциируются с контекстами жизни, а у машины это ассоциируется с библиотекой всех возможных сочетаний цветных кубиков, которые, так сказать, в ее базе существуют. Как сказал один из основателей искусственного интеллекта, мы научили машину учиться, но мы не знаем, чему она научится дальше. Поэтому я могу сказать, что искусственный интеллект, обладая, условно говоря, с человеческой точки зрения, огромным опытом и огромными знаниями, огромной базой, он, безусловно, является для человека, который умеет правильно создавать триггеры для того, чтобы вытаскивать определенные узоры из памяти машины, он, безусловно, является для него помощником. Безусловно. Но, как правило, люди не умеют общаться с искусственным интеллектом. Вообще не умеют. И получается глупость. То есть, условно говоря, сказать, на входе от человека глупость, на выходе глупость. Если на входе от человека идет умная мысль, умный толчок, то и в ответ получается, сказать, некая умная, полезная мысль. Поэтому, сказать, очень все сильно зависит от человека, который с искусственным интеллектом общается.
1: Предлагаю пообщаться с естественным интеллектом нашего слушателя. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
9: Вы знаете, немножко некорректный вопрос. Возможно. Скажите, пожалуйста, а почему сейчас педагогики вот стали употреблять такое слово «продукт»? Ну, вы понимаете, я слышала вашего коллегу, и там это как раз прозвучало, вот конечный продукт. Разве, я просто имею отношение к педагогике, скажите, раньше нас, у меня по педагогике была доцент Тихиницына. Вот я такого не слышала. А учебники были, знаете, буквально по 5-6 килограммов библиотека. И поэтому, да, вы в курсе, наверное.
1: Как вас зовут?
9: И поймите, и вот скажите, почему сейчас... Мне вот не нравится, мне почему-то претит. Ну, пожалуйста, вы не осуждайте меня.
1: Нет, нет.
9: Мне претит вот этот физлица, продукт.
1: Спасибо. Скажите, как вас зовут? Как вас зовут?
9: Татьяна.
1: Татьяна, спасибо большое. Если можно.
0: Татьяна, спасибо большое за вопрос. Я согласен с вами, что когда мы говорим о системе образования, нам хочется верить то, что в конце этого пути мы получаем не продукт, а человека. И это очень важно. Человека, который, так сказать, представляет из себя комплекс эмоций, ощущений, так сказать, способов познания, реализации веры, так сказать, и огромное количество разных способностей, которые делают человека человеком. И, конечно, когда мы говорим продукт, сказать, я полностью согласен с вами. Это вообще не плохое слово для образования. Продуктом образования может быть там, производственная единица. условно говоря, если говорить вот чиновничьим таким, вот, сказать, канцелярским языком. То есть некий, некая производственная единица, которая встроилась в определенную систему, и вот в этой системе выполняет ряд функций. Тогда мы можем говорить, что это продукт. Если мы же считаем, что в народном хозяйстве работают люди со своим интеллектом, верованиями, умением решать вопросы, задачи, решать определенные моральные задачи, то, конечно, слово «продукт», с моей точки зрения, не очень хорошее. Но оно пришло, с той эпохи, когда мы считали, что высшее образование оказывает образовательную услугу. Да, если оно оказывает образовательную услугу, то разумеется, оно живет в мире маркетинга, рыночных отношений, тогда, безусловно, оно имеет характер продукта. Но я считаю, что это неправильно. Мы, в системе образования в России мы не оказываем никаких услуг образовательных. Мы создаем общество, которое работает как один цельный организм, который решает в целом задачу устойчивости развития общества.
1: СМС-портал. Читаем. Вот вопрос есть. Как гражданин России может коммуницировать с президентом России?
0: Ну, есть специально для этого, вопрос очевидный. Мне кажется, что есть целая система каналов, которая позволяет с президентом России, общаться.
1: Нет, я понимаю, что очевидно с точки зрения как раз процедуры общения, но с точки зрения коммуникации, о которой вы говорили, понимаю. Он очень неочевидный.
0: Один пример приведу небольшой. Одна организация попросила меня, когда некоторое время назад, подготовить небольшой ролик, очень мощный, для того, чтобы донести до президента России определенную мысль. Вот. И, мы очень долго готовили этот продукт. Мы делали видеоролик, в котором ясно, кристально ясно была сформулирована мысль, которую они хотели, донести до президента. Потом было выбрано событие, где должен был выступать президент, и был создан стенд. На этом стенде президент остановился на одну минуту, ему показали этот ролик. То есть, условно говоря, если ты хочешь общаться с президентом, понимаешь, что каналов коммуникации у него вокруг очень много, сначала, реши для самого себя, является ли твоя мысль действительно такой значимой, системный, в целом, что ты хочешь донести ее до президента, а если ты хочешь это сделать, сделай это максимально качественно, полно, напиши книгу, сделай видеоролик, сделай подкаст и, выбери ту площадку, где президент бывает. Это могут быть выставки, это могут быть, общения с народом, это могут быть, может быть, газета или журнал, и все очень сильно зависит от тебя. Насколько вот так вот, в таком сгущенном виде ты в состоянии основную мысль свою выдать.
1: Вопрос интересный, мне кажется. Вот я сейчас о нем подумал, уже не про президента, а про экономику. Вот язык экономики, современной экономики, это только маркетинг?
0: Ну нет, конечно. Язык экономики, это язык, который объясняет сущность ценностей. Ну, по-английски это слово value или стоимость. Это, у каждого продукта, который создается в экономике, есть определенная ценность. Ну, как, например, условно говоря, когда были там шоколадки какие-то, типа Snickers, Mars и так далее, там подобное, каждая новая шоколадка, она была связана с определенным рекламным слоганом. Например, там Snickers — это еда, например. Вот такой слоган. То есть в экономике очень важно сформулировать ясную ценность для потенциальных покупателей, и умение сформулировать эту ценность очень коротко в рамках одного предложения посыла является крайне важным, значимым. Без этой формулировки ничего не работает. Так что это не маркетинг, это целая система смыслов, отношений, которая помогает донести до людей идею о том, почему он должен потратить деньги, чтобы это купить за эту цену.
1: Понятно. У нас еще один звонок, давайте его принимать. Да-да, слушаем вас в прямом эфире.
11: Добрый вечер. Извините, я только сейчас недавно подключилась.
1: Да, но только кратко.
11: Я постараюсь очень быстро, да. В вашей организации есть защитные советы, то есть по защите кандидатских и докторских диссертаций?
0: Конечно, есть. В Московском государственном университете есть диссертационный совет.
1: Да, и вообще без ВАК все выдают, защитился.
0: Да, да, да. Да. Поэтому здесь...
1: И в финансовом университете тоже собственное образовательное пространство.
0: Безусловно, да, конечно.
1: Собственный образовательный стандарт.
0: Конечно, есть.
1: Давайте еще один звонок примем. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Борис и гость, дорогие мои. Хорошо, что я до вас дозвонился. Желаю вам быть образованными и грамотными, чтобы озвучивать радио в верном направлении. А то я слышал, звонит и слушает Тюмень, когда тюменское радио слышит и другие города. Так что желаю вам удачи. Эти фразы должны быть верными.
1: Спасибо. Тюмень форево, Москва форево. Всем успехов. Так, ну, на самом деле, вот если описать сегодня, осталось не так много времени, пространство смыслов, в котором человек живет сегодня в нашей стране, Безусловно, ключевым является государство, исходя из пирамидальной вот этой модели. А кто еще сегодня имеет самое серьезное влияние на человека, исключая государство и государственный институт?
0: Я считаю, что образование должно очень четко объяснить молодым людям, что у нас есть два вектора развития – индивидуальный и государственный, системный. И если, так сказать, в рамках индивидуального вектора, и ты считаешь, что ты живешь не в рамках системы, а ты живешь сам по себе, то твои смыслы зависят только от твоих собственных личностных устремлений. Ты можешь читать книги, слушать кого угодно, формировать свою какую угодно картину мира, но ты будешь, так сказать, жить в отрыве от общества, в котором ты живешь. Поэтому эти смыслы могут, условно говоря, взяться ниоткуда. Поэтому чем больше человек оказывается вовлечен в систему, это системные отношения государства, тем легче ему жить в этом государстве, потому что смысл определяется всей вертикалью.
1: То есть это, по сути, перефраз о том, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой.
0: Нет, не совсем так. Я бы сказал бы так, вот в советское время это решалось через понятие «советский человек». Советский человек — это была надстройка над национальностями, над, сказать, над какими-то, сказать, не знаю, социальными какими-то, сказать, отдельно взятыми
1: ролями.
0: Был советский человек. И считалось, что все смыслы крутятся вокруг вот этого понятия «советский человек». Там была мораль, поведение, отношения, семья, воспитание. Все крутилось вокруг этого. Поэтому если мы хотим, например, в России, чтобы у нас смыслы были предсказуемы и понятными, нам нужно создавать вот, такое, сказать, вот такую надстроечную единицу. Советский человек, ну не знаю, как это, российский человек. Российский человек.
1: Ну, россиянин.
0: Россиянин не несет, мне кажется, в себе вот такого смысла, который нес.
1: Да, да, это скорее попытка как-то переделать русского.
0: Не получится. Но это, мне кажется, что это вопрос к специалистам, которые должны придумать эту новую сущность, которая является ядром, инвариантом, сказать, системы смыслов и ценностей для людей. Тогда, как такое, эта единица возникнет, типа советский человек, то, так сказать, все выстроится стройно, и будет эта пирамида существовать устойчиво, непоколебимо.
1: То есть вы считаете, что это главное сегодня?
0: На мой взгляд, да. На мой взгляд.
1: Потому что мы не можем описать, кто элементы этой системы.
0: Мы не можем пока. Пока этой системы нет, пока нет этого ключевого понятия, очень трудно описать, какая система смыслов. Потому что если мы будем считать, что смыслов много, то, так сказать, каждый философ придет со своим смыслом, условно говоря.
1: То есть, по большому счету, через определение элемента системы выстроится вот эта идеология, которую мы на все время ищем, хотя наша идеология сегодня патриотизм.
0: Ну, да, но я считаю, что это не вопрос идеологии. Угу. Это вопрос именно человеческих смыслов. Потому что, когда ты рождаешься, ты хочешь состояться в этой жизни, как кто-то. И ты можешь состояться вокруг какого-то вот такого понятия, которое, ну, в советское время называлось советский человек. А вот сегодня, я не знаю, такого понятия пока еще не существует.
1: Дорогие друзья, завершается наш час, завершается наша передача. Это «Говорит Москва», Радио Академия. Я Борис Чернышов. Хотелось бы еще раз представить нашего гостя сегодня. У нас в гостях был Марклен Эрикович Конурбаев, профессор МГУ имени Ломоносова и финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор филологических наук. Дорогие друзья, конечно же, мы с вами можем продолжать наш разговор и между эфирами, между вторниками. Прошу вас писать мне в личные сообщения и ВКонтакте Борис Чернышов, Телеграм Чернышов. Всегда буду рад вашим сообщениям, вашим идеям и вашим предложениям по поводу тематик следующего эфира. Это была Радио Академия. До новых встреч. Встретимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 70 украинских беспилотников. Атака отражена над 6 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. В сводке говорится, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. Нового пресс-секретаря Белого дома могут уволить после первого брифинга. Дебютное выступление Кэти Захарии разочаровало и вызвало недовольство у высокопоставленных сотрудников администрации Дональда Трампа. Волна критики последовала из-за формата общения сотрудницы с прессой, сообщает телеканал CNN. Брифинг пресс-секретаря продлился не больше 15 минут, при этом ответом на вопросы журналистов она уделила лишь 5,5. Кэти Захарии уже прочат судьбу Энтони Скарамуччи, который в свое время продержался на посту директора по коммуникациям всего 11 дней. Крупнейшие ближневосточные перевозчики массово отменяют рейсы в Саудовскую Аравию из-за обострения регионального конфликта. Компания Etihad Airways из Арабских Эмиратов приостановила полеты между Абу-Даби и Эр-Риядом до 19 октября. Также отменены ее рейсы в Джидду и Даммам. Одновременно об отмене всех рейсов объявил катарский перевозчик Qatar Airways. Причиной стали непрекращающиеся атаки йеменских хуситов на аэропорты, повлекшие за собой жертвы среди мирного населения. Visa получила разрешение выйти на рынок Китая. Народный банк КНР одобрил подготовку к созданию структуры, которая займется обработкой операций по банковским картам американской платежной системы внутри страны. Решение было принято после ряда переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в мае и сентябре, пишет Wall Street Journal. При этом главный конкурент компании MasterCard получил аналогичную лицензию еще в 2023-м, запустив обработку платежей через совместное предприятие с китайской технологической платформой Nets Union Clearing, говорится в статье. На российской антарктической станции «Мирный» открылся детский сад для пингвинов. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики. Пока родители уходят в море за едой, за птенцами приглядывают молодые няньки без собственного потомства. В таких группах малыши императорских пингвинов и пингвинов Адели спасаются от жестоких морозов, прижимаясь друг к другу и учатся общаться. Всего на соседнем архипелаге гнездятся больше 36 тысяч пар этих птиц. Курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллара 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. И о погоде в Москве плюс 10, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Москва.
15: 94,8 FM.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
18: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», Дмитрий Ольшанский к нам пришел, публицист.
19: Добрый
18: вечер.
19: Дмитрий. Добрый вечер.
18: Добрый вечер. День еще, конечно. Да. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Ну, давайте, наверное, начнем с такого общественного среза того, что с цодами несчастного Яндекса происходит. Вот, Песков говорит, что как бы вопросы решаются, компания старается и так далее и тому подобное. Примерно, наверное, такой же эффект был в восприятии, когда склады маркетплейсов горели. Вот. И здесь, наверное, вопрос, знаете, какой? Вызов для общества, потому что мы уже успели привыкнуть к вот этой цифровой удобной экономике, а потом оказалось, что вот где-то кабель какой-то перерубается по каким-то причинам, там беспилотник полетел, еще что-то. И вот эта вся электрическая экономика, она настолько эфемерна становится, что для кого-то было большим открытием, что такси, например, может по телефону вызвать.
19: Нет, ну, конечно, вы правы, потому что понятно, что произошло огромное упрощение и удешевление всего на свете за счет вот этой супер-супер концентрации всего, что нам нужно, да, куда мы хотим поехать, что мы хотим купить, удобство, заказать, да, все, что нам надо, да, все, что составляет для нас комфорт, оно все свелось вот к этим нескольким супермонополистам, которые агрегатором, да, которые вобрали в себя вот миллионы людей, построили эти грандиозные склады, и они всем заведуют, да, и от того... И дальше, кстати говоря, там еще есть перспективы на будущее, потому что вся эта система оценок, да, которую люди друг друга выставляют, она тоже имеет большие и довольно грустные перспективы. В мире уже есть прецеденты, когда, например, в общем, будущее человека дальше начинает оцениваться уже.
18: А вы опасаетесь такого, да?
19: Да, конечно,
18: почему, кстати?
19: А потому что,
18: понимаете... Китайцы приводили в пример всегда.
19: Да,
18: вот
19: конечно.
18: Они
19: а тут логика цифровая. Простая, на самом деле. Потому что развитие техники, развитие всех этих, так сказать, новых роботов, всего остального неуклонно ведет к тому, что люди будут не нужны. То есть чем дальше, тем меньше и меньше будет рабочих мест. Ну, это логика истории, потому что раньше, например, большая часть земного шара составляли люди, которые занимались сельским хозяйством. А теперь, если у вас есть один хорошо развитый регион аграрный, да, то он может прокормить, там, я не знаю, половину такой страны, как Россия. Да? То есть количество людей, занятых в полях, сократилось, я не знаю, там, в 1000 раз, не знаю, больше, в огромной степени. Потом та же история прошла с заводами, фабриками и всем остальным. Да? Мы помним, что была эпоха, когда везде дымили эти трубы, их люди ходили на эти смены и так далее, все были рабочие. Ну, не все, но очень многие.
18: Слушайте, кучера, скорее всего, тоже опасались, что им работа не найдется, когда ДВС появился,
19: да,
18: но при этом нашлась.
19: Но теперь произошел еще один качественный рывок, и люди не просто переехали там, условно говоря, из завода в офис, так. Но дальше уже оказывается, что искусственный интеллект уже будет все дальше и больше сокращать уже и офисных людей. То есть он будет сокращать все в огромной степени, и поэтому все равно встанет вопрос. Не забудем про беспилотные автомобили, которые упорно тестируют, беспилотные поезда, беспилотные все, ну и так далее. В общем, на всех фронтах, так сказать, тестируются варианты, при которых человек не нужен. Для меня самого лично это был огромный повседневный шок, когда я впервые зашел в метро, в какую-то популярную московскую станцию, там, кольцевую или какую-то.
18: Там
19: да?
18: Нет касс, да?
19: Да, и там больше нет касс.
18: Ну, потому, что... кассиров имеется.
19: Да, ну, потому что с моего детства, как я себя помню, всегда была эта женщина в окошечке, да, все, больше ее нет, понимаете?
18: Ну, а вот. Что вас здесь, ну, как бы, что вас здесь
19: нет,
18: пугает?
19: Нет, просто я здесь выстраиваю дальше цепочку.
18: Давайте.
19: Смотрите, да, ну, вот мы видим, как эти люди будут, начинают исчезать, как будут исчезать люди, так сказать, в разном смысле, в разных местах. Но сами-то люди не исчезают, исчезает их работа какая-то простая. Вот может исчезнуть профессия водителя, да, шофера и так далее. Это занятость миллионов мужиков, да. Придумают сторожей каких-нибудь роботов, да, охранников роботов, да. Тоже это миллионы людей, которые работают этими охранниками. Ну и так далее, да. Значит, что происходит дальше? Нужно что-то делать. Что с этими людьми дальше будет происходить, понимаете? Ну, понятно, что авторы антиутопии нам расскажут, что всех уничтожат, там, заразят смертоносным вирусом. Там.
18: Ну, слушайте,
19: мы
18: это если очень... антиутопия.
19: Мы, это, мы
18: да.
19: в это не очень верим. А в реальности, я думаю, это будет практика такого велфера, как говорят в Америке. То есть...
18: пособие.
19: Да, будут разрабатываться, да, какие-то варианты базового дохода, безусловно, базового дохода, но тут же встанет дальше естественный вопрос с таким доходом, да? А что, просто так людям давать эти деньги, и они будут на них что, выпивать, безобразничать, там, не знаю, драться и так далее, куролесить будут, да? Нет, да? Мы не можем этого допустить, чтобы да. освобожденные от работы люди куролесили, потому что это опасно. Значит, что мы должны сделать? Мы должны поставить этот доход людей в зависимости от их поведения, естественным образом. Конечно. Но это неизбежно к этому клонит.
18: Понимаете? А почему вы считаете, что... Ну вот тоже это такая история для меня загадочная. Когда какая-то новая технология появляется, сразу говорят, что это, в общем, там, не знаю, действительно антиутопия какая-то, какие-то рептилоиды появятся и так далее, человечеству будет не нужно. Но ведь, во-первых, история человечества показывает, что все-таки люди все равно находят себе какую-то работу. История с базовым доходом, кстати, который в одно время, прям в 10-е годы, помните, очень муссировался, что, мол, люди не будут на скучной работе сидеть, они будут творчеством заниматься. Во-первых, не всем нужно творчество, не все творческие.
19: И дело, конечно,
18: а
19: это
18: во-вторых, не считаете ли вы, что, например, вся эта история с искусственным интеллектом, с электрической экономикой, она так как на пике, а всегда, когда что-то на пике, это сопровождается так называемым детским болезнем, как вот в авиации говорят, да, когда что-то развивается, детский болезнь, а потом отстраивается. Например, сейчас же есть, не только в нашей стране, там, желание людей, например, заземлиться и там где-то землю покупать, себе дом строить и так далее. Это же поиск баланса.
19: Знаете, я вот по поводу земли, по поводу домов, я немножко знаю эту историю, в том числе по своей жизни.
18: И так, могу вам сказать, тоже.
19: Что это, да, я могу сказать от себя, что это тяжелейший груз, конечно, тяжелейший. И значительная часть людей, большинство людей, на самом деле не могут это потянуть. Ну, в наших условиях особенно, потому что нас не очень помогает наша система таким людям. Она не очень заинтересована в том, чтобы им тянуть разные коммуникации и так далее. Но дело даже не в этом. Дело просто в том, что по сравнению с жизнью в квартирах, это сложная очень история, и она только для вот любителей настоящих.
18: Но это, подождите, это пока сейчас. То есть мы переходили в нашей стране период, когда мы из там, сельской страны как раз стремительно урбанизировались, потому что индустриализация была и так далее. Да. Сейчас это урбанизация, так называемая, там, модная, умная и так далее, другая. Есть концепция там, мегаполисов и так далее. Но мы же понимаем, что люди развиваются по-разному, и есть как раз те, кто, например, устает от больших городов, уезжает.
19: Конечно,
18: плюс
19: есть.
18: Из-за санкций, когда кто-то сказал, ужас и кошмар, нас наказали санкциями, люди стали открывать для себя страну. Да, дорого, да, еще что-то, но сам факт и процесс идет.
19: Нет, понимаете, вы, конечно же, правы, но просто тут вопрос пропорций. И пропорции здесь несопоставимые, потому что, с одной стороны, есть все эти замечательные люди, которые идут в разные прекрасные места провинциальные и что-то там придумывают для себя, а в лучшем случае вообще придумывают для окружающих. Их не так много. А с другой стороны, есть вот эта ситуация вокруг Москвы, которую, опять же, я знаю своими глазами, всегда вижу, где на каждом поле, в котором там в моем детстве росли там клубника, горох и так далее, вырастает новый город. Именно да. Город вырастает на 100 тысяч человек.
18: Да? Ну, Сокольники тоже когда-то деревни были.
19: Ну, понятно, я просто имею в виду, что это сейчас у нас происходит не просто урбанизация, а суперурбанизация. То есть сейчас уже люди уезжают не из деревень, как это было там 100 лет назад, да, они уезжают из городов. Да, они уезжают из городов, города находятся на грани выживания, вымирания и так далее. Города, небольшие города, там ситуация очень сложная, потому что люди массово переезжают, конечно, в мегаполисы, массово.
18: А вы думаете, обратного оттока не будет?
19: Когда... Обратный отток очень небольшой, очень, потому что для этого нужно быть или человеком богатым, ну, то есть, очень...
18: Или бедным.
19: Или вдруг... Нет, ну так. Или так. Очень богатым, или надо все на свете уметь. Надо быть мастером на все руки.
18: Смотрите,
19: это другой вариант.
18: А история, вот опять же, вы здесь скептик этого самого... И как это, вот этой умной экономики, электрической экономики. А я вынуждена буду тогда контраргументы вам насыпать. Благодаря развитию вот этого всего масса людей стали работать от розетки. Им не надо в офисы ехать. И поэтому, когда говорят, что в офисы не надо, когда был ковид, многие открыли для себя возможность работать из дома. Купили себе там где-то кто-то там какие-то домики вот, побогаче, победнее. И стали работать от розетки.
19: Нет, люди, конечно, больше стали работать из дома, это правда. Но дело в том, что современный мегаполис, он дает человеку такое разнообразие возможностей,
18: да,
19: технологий, да. Развлечений, там, образования, ну, всего-всего, какое никто ему сейчас не может даже, а если может, то не хочет обеспечивать, так сказать, за сотни километров от этого места. Да?
18: Ну, хорошо, но это же, опять же, скорее всего, устаканится в какой-то момент. То есть это не может по вот, как это, какой-то точке экстремума достигнет.
19: Ну, вы знаете, я на это надеюсь, но я думаю, что, к сожалению, в общем, мы скорее находимся сейчас в том, в той точке, где развитие технологий, оно... Мы, а вообще мы жили достаточно долго, достаточно... Мы с вами там родились и выросли в мире, вот в мире второй половины 20 века, который все время делал жизнь людей немного лучше. В разных странах, с разной скоростью, у нас... меньше, чем где-то, да, но так или иначе, это был мир, где расширялся средний класс, где становилось больше комфорта, больше образования, выше культурный уровень и так далее, и так далее. И у меня есть нехорошее ощущение, грустное ощущение.
18: Какое?
19: Что произошел некий перелом в этом смысле, и возможностей теперь будет меньше, а не больше. То есть неоднократно, кстати, по этому поводу я читал исследования, по поводу исследований разных, так сказать, экономистов и социологов, которые говорят о том, что нынешние поколения в мире, да, ну, такие работоспособные, относительно молодые, это, может быть, первое поколение за много-много-много-много времени, которые не будут жить лучше, чем их родители, чем их, там, и так далее, которые будут жить, ну, если очень постараются, то не хуже, а если не очень им повезет, то хуже будут жить. То есть происходит сползание вниз, происходит как бы невероятная концентрация ресурсов в небольших источниках, экономических и географических источниках, да, и деградация всего остального.

0: Союзу, но они были выгодны Финляндии. То есть там было разумное, нормальное, все эти войны пришли к какому-то разумному балансу. Да? То есть почему с Украиной не получается то, что, например, получилось с Финляндией? Вот ровно в силу этих причин, вот этой концентрации. Потому что Украина, как политический субъект, да, она не хочет оставаться у себя там на Украине, стратегически думая о том, как она дальше будет жить с Россией.
1: Она не хочет, или ее такой ролью наделили, как это корпорация войны.
0: Ее ядро, управляющее ядро, то, которое там как бы агрегирует, так сказать, деньги и власть, и люди, которые дальше к этому, извините за выражение, ну, скажем, мягче подтягиваются, да, они не хотят, у них нет стратегической идеи, что мы должны к чему-то прийти, к какому-то балансу, чтобы дальше с Россией как-то жить, взаимодействовать, это наш сосед, глобуса другого не будет и так далее. Нет, идея совершенно другая. Идея в том, чтобы мы все переедем на Запад. Вот и все, да? То есть нет никакой надежды на самом деле на то, что вот это все, с чего, помните, начиналось еще в 2013 году, евроинтеграция, да? Кружевные трусики. Да. Нет этой надежды на самом деле никакой. И все прекрасно понимают, что настоящая евроинтеграция может быть только в одном смысле, да, в одном случае, если вы лично оказываетесь в Европе, да? Кому не очень повезло, оказывается, мойщиком, так сказать, туалета, да? А кому повезло, оказывается, на вилле. Ну, это в зависимости уже от социального уровня, да, человека.
1: Социальная лестница такая, да.
0: Да, то есть имеется в виду, что страна полностью переезжает. Ну, то есть она оставляет там тех, кто, понимаете, стариков каких-то, никому, которые не нужны своим близким, еще кого-то, да, понимаете, самых бедных, самых уязвимых, там, на линии фронта оставляют кого-то с ружьем, да, но они хотят все уехать. Понимаете? И это есть вот глобальная такая история, потому что на самом деле то же самое происходит в Африке, то же самое происходит в Центральной Америке.
1: А вы не думаете, что у нас такого, кстати, не происходит? Особенно, кстати, именно потому, что случилась Украина, именно потому, что случились массовые санкции, и вот как будто бы, знаете как, вот эта пена сошла, и вынуждена, опять же, все обратились внутрь себя.
0: Я бы сказал так, знаете, мне нравится эта трактовка, она хорошая такая, оптимистичная, но я бы сказал трезво, мы не знаем, что происходит с Россией в этом смысле, мы не знаем, потому что мы сейчас живем в условиях некоторого, ну, не стопроцентного, но относительно железного занавеса, наложенного на нас извне.
1: С той стороны,
0: да, в отличие от советского железного занавеса, который был в огромной степени организован именно советской властью, нынешний железный занавес организован там. Поэтому в силу того, что к русским в этом смысле относятся там плохо, не хотят их там у себя видеть и так далее, мы не знаем, что было, были.
1: Но
0: нет не хода понимаем
1: без... Но подождите, у нас, и вы об этом тоже много писали, в 10-е годы, в 0-е годы как раз, и сейчас как будто все равно история поменялась. То есть, условно, задача противника была какая? Наказать родиной, а оказалось, что, в общем, ну, как бы не все так однозначно.
0: Нет, безусловно, безусловно, нет. Наше положение в этом смысле сейчас не худшее, к счастью, да, но просто я сейчас говорю о другом, о том, что вот есть вот этот вот деструктивный эффект суперконцентрации, понимаете, суперконцентрации денег, людей, вообще ресурса как такового любого, да, и вот я привел пример Украины, потому что Украина, она тоже вот, она туда движется вот в логике этой концентрации точно так же, как вот эти ребята, которые торгуют на европейских улицах поддельными часами, да, которые приплыли там, значит, из Северной Африки, да, и у них там вот это вот, значит, швейцарские часы за 5 евро, да.
1: А вам не кажется, это правда, да. А вам не кажется, кстати, что постепенно... История с тем, что как-то надо куда-то стремиться там, со своего места, условно, обязательно, да, там, уехать, куда-то переехать, она во многом сейчас выхолащивается и внутри, как бы, не знаю, как вы относитесь к термину «коллективный Запад»?
0: Понимаете? Ну, нормально, да. Ну, мне кажется, он не очень точный, но для простоты можно и
1: ну,
0: так.
1: Ну, вот условно, да. Там была концепция Трампа, попробуем как-то умеренную изоляцию, да, будем заниматься собой и Латинской Америкой. Европейцы, которые там, значит, поломалась у них концепция открытых границ, открытой экономики, там, ценности и так далее, в момент, особенно в момент ковида, а сейчас тоже, когда там военная дисциплина уже приходит на смену вот этой открытости и солидарности. И плюс подросли другие страны, которые, возможно, формулируют какую-то новую идею. Мы же в безвремени каком-то оказались, нет?
0: Ну, да, но дело в том, что это очень сложно побороть, потому что не забудьте про эффекты, например, все-таки современных социальных сетей, да, он оказывает колоссальное воздействие на людей, просто колоссальное, потому что

0: когда им показывают какой-то пример образа жизни где-то кого-то, да, например, ну вот кто-то на яхте где-то, да, и там миллионы и миллионы просмотров. Я условно сейчас говорю, да, и мы понимаем, что есть, например, там социальная сеть одна, так сказать, она сама, я не знаю, она как бы запрещена в России, но корпорация запрещена, которая ее...
1: И соцсеть тоже, да.
0: Да, значит, запрещенные соцсети, весь смысл которой, на самом деле, изначально стоял именно в демонстрации окружающим успех определенного своего, да, внешнего, социального, такого, сякого, гендерного, любого, всякого успеха, да, наглядной демонстрации, понимаете? И это очень сильная вещь, и она так просто не сдастся и не уйдет. И не забывай, и мы не забудем, что кроме вот этой вот линии, там, не знаю, какая-то страна и Европа, какая-то страна и Америка, да, есть еще внутренние линии, вот эти, о которых я говорю, да, по поводу городов на гороховом поле, потому что это же на самом деле то же самое, потому что самое, не только важно то, какая зарплата, или что поступить там в университет, все это важно, да, что отправляют детей и прочее, прочее, да, но важно и то, что прикоснуться к чему-то, в частности, вот к Москве, например, прикоснуться, да, но прикоснуться к Петербургу — это чуть меньшая мотивация, потому что она для более подкованных людей, для более культурных, да, для них Петербург — это некий фетиш, вот, ну, а Москва, она как бы на всю страну в этом плане воздействует, понимаете, и я не думаю, что за счет прекрасных, действительно, усилий, замечательных людей, которые поехали куда-то и там что-то сделали, а таких людей, я вижу таких людей, я знаю таких людей, понимаете, но, к сожалению, я пока не очень верю в то, что это можно перебороть.
1: Нет, а вопрос, а зачем это именно перебарывать, то есть рассматривать это все с точки зрения конфликта, то есть борьба какая-то идея?
0: Перебарывать нужно было бы на самом деле в идеальном мире, потому что, ну, не должно быть ситуации, когда у нас страна от Балтийского моря до Тихого океана, там самая большая в мире, да, и в ней целые регионы страдают от того, что они опустошаются, причем это именно замечательные регионы, замечательная русская история, культура и так далее, да, красотой, замечательной природой, да, и они страдают от того, что там катастрофически не хватает людей, и в это же самое время мы знаем с вами места здесь, да, где плотность населения, ну, просто как вот в Мумбаях и Куала-Лумпурах уже скоро будет, понимаете?
1: Но...
0: Все друг у друга на голове, и строят уже башни 40 этажей, там, 100 этажей.
1: Ну, смотрите, да? А может быть, просто сейчас все очень, как бы, быстро развивается, но эти тренды, они, скажем так, общество в своем настроении все равно меняется, и какие-то обратные, как это, реакции тоже наблюдаются, просто не столь массово, как это было, когда из этих городов там стекались в какие-то крупные города, опять же, в поисках лучшей жизни.
0: Ну, конечно, в поисках лучшей жизни. Я нисколько не виню этих людей, абсолютно нет. Спаси Господь от какого-либо снобизма. Дело же не в этом. Люди тянутся туда, куда, ну, куда логика их ведет, экономическая, социальная логика. Да, это нормально. Просто проблема в том, что наша бюджетно-налоговая политика, наша финансовая политика устроена таким образом, чтобы их всех там концентрировать, понимаете? Вот это очень большая беда. И, конечно, я думаю, что все-таки когда-нибудь встанет вопрос о том, что это неправильно. Я надеюсь. Придет тот день.
1: Были, смотрите, были на этот счет суждения, что, например, драйверами там, развития каких-то региональных центров является, например, проведение каких-то там серьезных культмассовых мероприятий. Вот, на эту тему даже иронизировали, там, мост в Владивостоке появился благодаря тому, что саммит АТС провели, там, или еще что-то. Но вот эта тема с пространственным развитием, она же в любом случае как-то существует, и какие-то там концепции существуют, или вы не верите в то, что какие-то концепции могут быть реализованы?
0: Ну, концепции существуют, но дело в том, что концепции существуют, но очень сложно это все сделать, потому что у нас в стране есть... некая традиция, да, историческая, я бы сказал, традиция, вот к этой, помимо современных тенденций, связанных с тем, как все сейчас устроено вот сейчас, да, у нас еще есть историческая традиция страшной концентрации, то есть у нас страна, которая, конечно, очень стремится вот к этому центру, понимаете, то есть у нас, конечно...
1: Скучно жить, да.
0: Ну, и управляться точно так же, да, все распределять из одного места, да, то есть чтобы все проходило через центр, понимаете, чтобы все проходило через столицу, чтобы все контролировалось из одного места. И, конечно, для нас вообще большую сложность, историческую сложность представляет собой альтернативная идея, да, альтернативное управление по отношению к нашему, которое я называю словом «грибница». когда у вас есть много рассредоточенных центров, понимаете, и вы не очень понимаете, где здесь главное, да, потому что они как бы перетекают один в другой, да, и как бы вроде как непонятно, да, но они взаимодействуют.
1: Смотрите, а вот возвращаясь, кстати, к истории, там, что все стремятся куда-то уехать, и вы там Украину приводили, в пример, все стремятся на Запад и так далее, как вы считаете, избавились ли мы сейчас вынужденно, например, от такого комплекса провинциала, помните, в «Мертвых душах» был такой Иван Федоров, который очень хотел быть иностранцем, он даже повесил себе табличку на магазин, иностранец Иван Федоров, лавка иностранца Ивана Федорова. Вот эта история, мы избавлены от нее, как вы думаете?
0: Очень сложно. Вот, например, смотрите, Госдума издала закон некоторое время назад, да, посвященный иностранным вывескам.
1: Да.
0: Я не поддерживал этот закон, хотя я сторонник того, о чем там формально говорится.
1: Русификация.
0: Да, я сторонник, но я его не поддерживал, потому что я не верю в то, что такие вещи можно успешно контролировать, направлять с помощью законов. Это дурацкая идея, она ни к чему не приводит хорошему. Да? Я считаю, что такие вещи должны быть результатом какого-то движения идей, движения моды, стиля и так далее, и так далее. Это должен быть как бы вдохновленный, но естественный процесс. Да? А то, что просто там кого-то штрафовать сейчас будем, ну, где-то да, но так. И вот мы видим сейчас, да, уже какое-то время прошло, я хожу по городу, и я совершенно не замечаю, что кто-то всерьез выполняет этот закон. Вот как были англоязычные вывески, так они
1: там
0: остались.
1: Там есть особенности какие-то, что это товарный знак, зарегистрирован.
0: Ну, правильно,
1: как
0: правильно.
1: Бы вот...
0: Тут же начали мелким шрифтом, понимаете, придумывать, почему
1: на жесткие самом деле... Жесткие законы компенсируются,
0: нас это,
1: да.
0: Нас это не касается, да. Потому что понятно, что... А, ну, мы должны прерваться.
1: После новостей продолжим. Дмитрий Альшанский, публицист, с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Дмитрий Альшанский с нами, публицист. Так, вопрос был от нашего слушателя. Сейчас скажу. По поводу надписи, Николай говорит. Ну, хорошо, не нравятся надписи латинскими буквами, а кому-то нравятся. Почему одни должны подстраиваться под мнение того, кому не нравятся? Нашли способы, и слава богу.
0: Нет, ну, конечно, эти надписи показывают ущербность психологическую, безусловно, потому что...
1: Какие?
0: Когда,
1: на английском языке?
0: Ну, когда у вас, да. Когда у вас есть фирма какая-то, да, русская фирма, которая что-то производит, например, чем-то торгует, что-то делает, да, и она себя называет там как-то, понимаете, чтобы было ощущение, что это иностранцы, да. Да, потому что если русские, зачем к ним, что они хорошего могут сделать?
1: А как вам, кстати, тенденция другая, что, опять же, люди, ну, например, я это сужу по, там... бизнесом, который я замечаю, за которыми я слежу, небольшие какие-то пошивочные, какие-то еще компании, там, туристические даже и так далее. Я обращаю внимание на то, что это люди плюс-минус моего поколения, конец 80-х, начало 90-х годов. И здесь-то, когда поколение целое было взрослено на том, что здесь, ну, ты максимум получишь образование, а потом тебе желательно уехать за границу, люди здесь остаются, и люди начинают адаптировать там фольклор, историю под современность. Русский стиль в архитектуре сейчас моден. Русский стиль в дизайне в моде. Русская вышивка, какие-то зодчества какое-то. Все равно же какая-то тенденция есть.
0: Я с вами согласен. Просто здесь всегда, знаете, я вам приведу такой исторический пример интересный, что у нас в стране сто лет назад,
1: так.
0: Я вам скажу, у нас была такая вещь, это странно прозвучит, у нас было невероятное религиозное возрождение. У нас был просто, знаете, ренессанс православия в нашей стране.
1: После революции, вы имеете в
0: виду? Да, как бы он начался еще до и после, вот это все время. Это был невероятный, так сказать, ренессанс религиозной философии, проповеди, там, каких-то общин верующих и так далее.
1: Пусть себя.
0: Да, но и можно назвать массу имен, и даже тех имен, которые что-то могут говорить людям, потому что известные люди, и так далее, и так далее. Но на самом деле, что в это же самое время происходило в стране? Да? А происходил в стране невероятно агрессивный атеизм, снос церквей, безбожник, 5-10, Емельян Ярославский.
1: Мир, да, всегда стремится к балансу.
0: Но это не баланс.
1: А что это?
0: Это сочетание мейнстрима, да, и того, что происходит против этого мейнстрима, и потом, через много лет, бывает так, что оно оказывается интереснее, чем был этот мейнстрим. Такой же эффект, между прочим, есть в советском кино, например, да, потому что мы сейчас вот произнесем для себя словосочетание «советское кино», да?
1: И сразу Гайдай вспомнится.
0: Что-то, да, вспоминаем Гайдая, вспоминаем там Марлена Хуцеева, я сразу вспомню, там, не знаю, «Июльский дождь», да, ну и так далее. Такие вещи. И кажется, что советское кино, это вот это оно и есть. Понимаете? Вот это оно и есть. Да?
1: Но это, значит, как это, мы...
0: Данелия, да, да, Хуцеев, Гайдай. Но на самом деле было вот несколько таких замечательных режиссеров. Да? А в реальности каждый год в Советском Союзе выпускают сотни фильмов. Да? И подавляющее большинство этих фильмов были, ну, очень печальные. Да? А те фильмы, которые сейчас мы знаем как классика советского кинематографа, проходили с огромным скрипом. Это был невероятный бой сквозь все эти худсоветы, чтобы их выпустить, понимаете? Да. И никто не мог себе представить тогда, как так сказали, что вот именно это, понимаете, и будет как бы символом времени, да?
1: Так.
0: Символом как бы настроения.
1: А никто не может сказать, что будет символом времени,
0: да,
1: в момент, когда это
0: знает
1: происходит.
0: Но просто, да, я говорю о том, что есть вот такое, как бы сказать, большое и малое, да? Потом они могут поменяться местами, как-то измениться через много лет. Но то, что вы говорите про дизайн, про все остальное, это, конечно, это есть, но это элитарная вещь. Это как фермерская еда, знаете. В какой-то момент можно сказать, вот у нас тут расцвет фермерской еды, да, лавки, ярмарки, вот люди там выращивают.
1: Ну, а где идеально, понимаете? Но... Вот, кстати, тоже интересно. Я иногда наблюдаю всякие паблики, благодаря, кстати, как используют социальные сети, паблики, например, иммигрантов. И вот люди там уже пожили за границей, ну, там, 3 года, 5 лет, вот эмиграция, особенно после последней волны. И знаете, какие суждения очень популярны? Мы судили о Европе и о Штатах по фильмам, которые мы смотрели, снятые в Европе и в Штатах, а жизнь оказалась не как в кино.
0: Ну, я бы сказал, что просто есть временной зазор между тем, когда были сняты эти фильмы, и, так сказать, нынешним временем, потому что понятно, что все меняется, меняется Европа, меняется Америка, меняется там просто, ну, элементарно национальный какой-то баланс в этих странах и так далее. И Америка начинает говорить на испанском, Европа начинает говорить на арабском, ну, и так далее, и так далее. Да, это понятно. Вот. Но, тем не менее, все-таки, понимаете, нужно никогда не забывать о том, что те вещи, которые нам нравятся, они... Ну, это такой редкий оазис, понимаете? А вот то основное движение, которое сейчас происходит, оно происходит именно так, что строятся дома все выше и выше, да? Квартиры у них все меньше и меньше, ипотека от них все дороже и дороже, да?
1: И в конце мы все умрем.
0: Ну,
1: или что?
0: Да, но просто я имею в виду, что эта ситуация нарастает, и мы пока не понимаем, что с этим делать. Не понимаем, потому что пока мы не видим на самом деле выхода из этого положения. Вот этой вот, как я сказал в первой части, гиперконцентрации всего.
1: Слушатель спрашивает, вас интересно слушать, но расскажите, почему, с вашей точки зрения, что произошло с Европой, почему она так озлобилась, или они всегда были такими, а сейчас руки вспомнили?
0: Ну нет, конечно, Европа, вот у нас очень огульно ругают, я вся заступаюсь, потому что мне это неприятно.
1: За Европу?
0: Ну конечно, давайте. Потому что это наши святые камни там в Европе, и все, включая Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, ну, Тургенева, всех, все там, кто был, кто не Пушкин не был, ему не, у него не получился, он еще рвался, да, но многие другие, так сказать, там проводили много лет, были в восторге, естественно, что там огромный культурный фундамент, без которого мы, ну, не можем себя мыслить, да.
1: И нет, какая, никто этого не отрицает.
0: Никакая Кая Каллас, понимаете, никакая Кая Каллас, никакая Урсула фон дер Ляйен, понимаете, не может отменить, да, того вот этого огромного.
1: Но это временщики, как вы считаете, или это все-таки какие-то,
0: ну, конечно,
1: тектонические сдвиги,
0: но
1: тоже происходят?
0: Но другое дело, понимаете, что Россия для них является очень удобным врагом, конечно, да, они сильно эту конька.
1: Удобным врагом?
0: Да, удобным врагом, естественно, потому что, во-первых, сторона как бы белая, это очень важно, да, потому что, ну, враг же нужен какой-то, да? Если вы будете обижать людей определенных конфессий, национальностей,
1: это расизм,
0: и так далее,
1: да?
0: Да, будет фашизм, расизм и так далее, и так далее. Это некорректно. Тут как бы белые люди, нормально, да? Можно, да? Кроме того, большая страна, похоже даже... Я не считаю, что Россия — это империя, я не согласен с этим, современной России. Но как бы похожая на империю большая страна, опять же плюс, да, потому что современная западная культура, она вся заточена на борьбу с империями, да, империя зло, плохое и так далее, потому что 68-й год определил идеологию европейскую современную, там весь все было про борьбу с империализмом, в том числе не только политическим, но и культурным империализмом.
1: Но они сами-то в империю превратились в итоге, разве нет?
0: Ну, это вот как и у американцев. Это такая специфическая империя, которая борется с империями, понимаете? Вот тут такая,
1: должна
0: такая
1: остаться
0: хитрость.
1: Одна империя.
0: Да, поэтому, Россия как бы похожа на империю. Тоже вот можно, да? И так далее, да? То есть, соответственно, вот те ключевые слова, которые использует Россия в описании себя, например, да? Это же тоже важно. Это язык, например, риторика, да? Вот как мы о себе говорим, да? Как страна, как государство о себе говорит, у них, у нас, да? Вот мы говорим на каком языке, да, значит, стабильность, безопасность, порядок и так далее, да. Значит, если мы включим любой, там, не знаю, американский, голливудский фильм, да, там злодеи только исключительно говорят про безопасность, про стабильность и так далее, да, потому что хорошие они про что говорят? Они говорят только про меньшинство, про свободу, но не для всех, опять же, свободу, а для того.
1: Ну, это современный мейнстрим такой.
0: Да, да, естественно. То есть, язык тоже под это подлаживается. Поэтому есть разные факторы, почему им удобно с нами бороться. Хорошо, они вот...
1: Им безопасно, вы считаете, да,
0: с нами
1: бороться?
0: Да, конечно. Потому что, опять-таки, есть страны, с которыми они могли бы побороться. Но, вот, понимаете, жмет там, например, с Китаем бороться жмет. Почему? Понятно, почему. Потому что Китай производит такое огромное количество всего, что с ним, понимаете, рвать отношения, ну, никак невозможно. Да? Или Турция, например. Тоже ведь можно было придраться к Турции, но положение Турции таково, что ее всегда, еще с 19 столетия предпочитают иметь при себе. Да? Творцы европейской
1: политики. А может быть,
0: политики.
1: С Россией как раз то же самое, но это как бы условно-прикладное значение. То есть есть страна-фабрика, это Китай, есть там Турция, понятно, а есть Россия, которая при любом удобном способе будет как это, поводом, чтобы бояться там, например, развязывать конфликты.
0: Ну вот мы к сожалению, да, мы очень вписались для них в образ врага, да, на самом деле, понимаете? И по-хорошему, на самом деле, нам бы самим надо с этим бороться, потому что нам в реальности нам невыгодно быть этим врагом. Нам не
1: так нас нарекли этим врагом.
0: Да, да, но нам невыгодно вписываться в эти шаблоны, понимаете? То есть эти шаблоны нужно ломать.
1: А
0: их
1: как?
0: Нужно ломать.
1: Как? Хорошо. Но сколько было такого? Давайте торговать, не надо воевать. Но и с высоких трибун это регулярно звучит. Но как это? Когда у тебя кризис целеполагания, ты должен постоянно торговать рисками?
0: Если мы будем масштабно говорить, да, потому что тут в рамках одного дня, месяца и так далее ничего не поменяешь, да? Тут десятилетиями, к сожалению, шаг идет, да? Поэтому если говорить вот так более масштабно, то чтобы ломать этот шаблон, нам нужно больше настаивать на всем индивидуальном, человеческом и так далее, да, личном. То есть у нас должно быть меньше, мы должны меньше показывать себя миру, как такая одна большая, единая такая государственная структура, которая ать-два, и больше показывать людей, лиц, конкретных, понимаете?
1: Да, вот слушайте, а всегда все это этим... было? Нет, подождите, получается, по вашей логике, мы как бы должны как-то извернуться, чтобы понравиться.
0: Не-не-не, дело не в том, что извернуться, понимаете? Дело в том, что мы не должны, понимаете, вписываться в этот шаблон, написанный, так сказать, для нас, сочиненный даже, я бы сказал, для нас.
1: А понимаете? Вы считаете, что мы прям вписываемся в шаблон? Есть ощущение, что есть мы, а есть шаблон.
0: Ну, к сожалению, Реальная Россия не такая, в том-то и дело. Понимаете? Реальная Россия не такая. Но у нас есть люди, у нас есть в стране очень громкие голоса, которые, конечно, очень рады этому шаблону и делают многое для того, чтобы в него мы нас вписать. Да? Тогда как реально, конечно, страна, естественно, не такая.
1: А есть проблема, что, в принципе, смотрите, как это говорили про...
0: То есть, например, я приведу пример. Я не буду называть фамилии никаких, конечно. Да. Но я скажу, что люди, например, которые все время любят разговаривать про ядерные удары, например, да, публично, все время, про то, на кого, надо там разбомбить и так далее. Вот это люди, которые работают на вот этот европейский шаблон.
1: А здесь, понимаете, проблема еще в том, что риторика, связана с ядерными ударами, если так отмотать, она была вообще не нами запущена. То есть эта история такая, что ты невозможно бороться с шаблоном, если с той стороны... Удобно шаблонно мыслить. То есть вот эти взаимоотношения невозможно, когда обе стороны заинтересованы.
0: Бороться с шаблонами всегда можно, понимаете? И не нужно выставлять себя, понимаете, агрессивным дураком. Да, вот не нужно этого
1: делать. А мне кажется, наоборот, надо агрессивными быть, нет? Почему не надо быть агрессивными?
0: Не в таком смысле, понимаете? Вот не в таком смысле. Потому что агрессивными можно быть в защите интересов людей, понимаете? В защите интересов людей, да? И у нас всегда есть люди, которых нам надо защищать. Это... Никогда не переведется.
1: Это понятно. Да?
0: Но вот то, что, понимаете, давайте мы там жахнем туда, жахнем сюда, вот, нет, это, конечно, вот это, потому что это используется как страшилка.
1: Те люди, которые это говорят, они не принимают решения. Понимаете,
0: я понимаю, вот... но дело в том, что, для на той стороне, да, для людей, опять же, для людей, это воспринимается как очень удобная страшилка, которую ей запугивают. Они же не понимают, как у нас на самом деле все устроено.
1: Ну хорошо, а были, допустим, а может, и не надо им. Понимаете как? Это история про то, что нет потребности в понимании. И складывается, поправьте меня, если я не права, складывается ощущение, что долгое время мы пытались понять, ну, партнера когда-то, да, может, опять они будут партнерами через некоторое время, пытались понять, пытались убедить, пытались еще что-то. Но с другой стороны, возникло удобное вследствие того, что там временщики пришли, да, там еще что-то, у них свои внутренние процессы. Создались вот эти шаблоны, и надо мыслить шаблонно.
0: Нет, не могу с вами согласиться.
1: Пожалуйста,
0: очень мало было сделано, конечно, за все эти годы. Очень мало было сделано для объяснения, для того, чтобы для демонстрации того, какие мы, чего мы хотим на самом деле. Да, что мы совершенно не являемся, понимаете, вот этим вот медведем с красной звездой верхом на ядерной бомбе. Понимаете, к сожалению, вот для разрушения этих шаблонов, на мой взгляд, было сделано очень мало. Очень. Потому что нужно было больше показывать людей. Понимаете, в том числе вот украинский конфликт, как центр всего этого, да, центр, да, мы очень мало, а первые 8 лет мы просто вообще этого было очень. Я же прекрасно помню все эти годы, как все было, понимаете, когда, например, там вот, к примеру, какой-нибудь 2017-18 год, да, происходит обмен пленными, например, да, происходит обмен пленными. И вот, значит, даже пленными тогда ведь как, не было тогда противостояния каких-то двух армий, да, это были там в том числе политзаключенные всякие и так далее, которые приезжали сюда, с Украины, да, там политзаключенные. Здесь кого-то отдавали, кого здесь задержали за что-то, да, какую-то проукраинскую там деятельность, неважно уже, да, но я просто помню, как был контраст в приеме людей. Понимаете? Какой был контраст? Потому что там их встречали там с цветами, с фанфарами, первые лица, да? А здесь их скромно так эти ребятки проходили, понимаете? И потом я уже последние годы, ну, стал видеть, что немножко стали понимать, что нужно как-то это подсвечивать, что нужно об этом рассказывать. А сначала много лет вообще об этом не говорили, понимаете?
1: Потому что, как это, вам на это скажут, что потому что были про дело, а не про шоу.
0: Что было?
1: Были про дело, а не про шоу.
0: Шоу всегда необходимо.
1: Да?
0: Конечно. Всегда.
1: Нам надо этому обучиться.
0: Всегда, всегда. И это должно быть шоу, в центре которого должен быть человек, да? Его история. Вот это вот важный урок как раз западной цивилизации, понимаете, который нам необходимо выучить. Потому что всегда, с Петра Великого еще до этого, мы всегда учились не только плохому, но и хорошему тому, что западная цивилизация может дать. И вот один из этих уроков, что мы должны всегда отталкиваться от человека, понимаете, от того, о чем он мечтает, из-за чего он страдал, за что он боролся и так далее, понимаете. А не только того, что там какая-то...
1: Как мы люди подвига, подождите.
0: у нас, к сожалению, понимаете, очень давит канцелярит, очень давит казенщина, такая обобщенность, что какая-то инстанция что-то решила, доводит до сведения населения. У нас тут, например, есть такое
1: заседание пленума ЦК.
0: Ужасное слово «население», например, у нас есть, да, вот что такое население? Ну, конечно, ну, вот это что такое?
1: Люди.
0: Какие-то сразу представляются пассивные людишечки, которым что-то такое из матюгальника кричат, понимаете, и они так вот понуро, да, вот голову в плечи, понимаете, вот это вот все, вот с чем надо бороться. Вот это вот важно, то есть важно, чтобы здесь повышалась роль человека, роль отдельного человека. Да, конечно.
1: Наш слушатель говорит, для меня было самым большим откровением это то, во что превратились митинги в Европе. Сейчас видели этих бунтовщиков, молодежь. Если бы это было где-нибудь в Африке, где интересы европейцев существуют, давно бы уже сказали, что кровавый африканский режим лютует. А сейчас что это? Публичная демократия, стравить напряжение или как вы это видите?
0: Ну, знаете, это французская национальная традиция. Бегать что-нибудь там, громить, поджигать. Это там всегда, то есть на самом деле, я вот сколько себя помню,
1: такое.
0: Всегда во Франции что-то такое творится, тем более, что сейчас это усилено вот этим как бы мигрантским влиянием, потому что действительно вливаются в страну огромное количество молодежи, да, такой вот, часто деревенской даже молодежи, наверное, да, приехавшей из каких-то довольно архаичных мест, и они ищут себя в этом новом мире, они себя хотят заявить, а как они себя могут заявить? Диссертацию написать? Вряд ли, да.
1: А это что-то дает? Не кажется ли вам, что это, ну, такая, знаете, тоже своего рода государственный патернализм, который удобно, опять же, с помощью пиара упаковали в демонстрацию как бы демократичности? Потому что, ну, там, бизнес точно не в восторге от этого, там, побитые витрины, сожженные машины и так далее.
0: Конечно.
1: А это такой бунт подростковый, но мы вам дадим побуянить, но, в принципе, ничего не произойдет
0: дальше.
1: Но,
0: знаете, это довольно важное искусство, умение вот этот пар выпускать. Это важно, на самом деле, понимаете? И у нас есть люди и структуры, которые не понимают того, что, на самом деле, не такими методами, конечно, я ни в коем случае не призываю к таким методам, но я призываю к тому, чтобы понимать, что нужно, опять же, да, учиться вот это умению как бы постоянно создавать некую контролируемую, ограниченную каким-то образом, да, по времени, по пространстве и так далее, но некую активность для людей, да, и не всегда хорошую, даже дурацкую, но чтобы они могли как-то себя самовыразить, понимаете, а на самом деле все осталось более-менее как есть, понимаете, ведь про это же не только про какие-то бунты, это же про науку, про что, про дебаты, понимаете, вот обратите внимание, что у нас, например, совершенно выхлощена культура дебатов, да, политических. Она совершенно умерла. А
1: вам
0: зря.
1: Не хватает?
0: А, конечно. Потому
1: да?
0: что, ну, конечно, потому что люди должны выговориться, люди должны как-то себя проявить.
1: А кто-то скажет, надоел базар вокзал.
0: Вот это вот, понимаете, это какое вот прапорщицкое такое, знаете, кровать не заправлена, понимаете, вот это все. Вот это то, от чего мы очень страдаем. Потому что никогда не закончатся люди, которым будет хотеться как-то о себе заявить. Они всегда будут. И нужно уметь с этим работать. Потому что вот Советский Союз совершенно с этим не умел работать. И мы знаем, чем все закончилось. Как только чуть-чуть он ослабился, так сразу все затопило, потому что не умели, не знали, не понимали, потому что все было наглухо перекрыто. И думали, что будет навсегда наглухо перекрыто. Нет, не навсегда.
1: Кто-то скажет, что мы немножечко другого такого эмоционального склада, потому что Украина бунтовала, и к чему дело привело?
0: Да, у нас были две революции в 20 веке, очень трагичные,
1: вот.
0: Очень трагичные революции. И для того, но, понимаете, правильный урок из того, что у нас были две трагичные революции, сводится не к тому, что нужно сесть одним местом на все и вот сидеть и, так сказать, думать, что мы никогда этого не допустим, понимаете, а нужно уметь именно создавать для людей возможности, чтобы они себя проявляли, да, пускай в каком-то небольшом самоуправлении, там, сям, в этом, в том, чтобы они могли как-то самовыражаться, понимаете?
1: Дэн говорит, ну, смотрите, вы так свободно говорите про спаленные машины, квартиры и витрины, а окажись на месте этих людей, которым спалили машину, квартиру и витрину, вряд ли бы вы рассуждали так. Многие иностранцы, наоборот...
0: Конечно, я не люблю...
1: Слушайте, не закончил просто. Многие иностранцы, наоборот, сейчас посмотрите в запрещенной социальной сети... посещают Россию и удивляются порядку.
0: Нет, ну что, я совершенно не люблю никакие спаленные машины, паси Господь. Понимаете, меня гораздо меньшие вещи беспокоят. Меня на самокате подростки катаются, со свистом пролетают в миллиметре от меня.
1: Ой, даже раздражает страшно.
0: Я в ярости просто от этого, просто в ярости, понимаете. Даже какие уж тут сожженные машины. Я говорю о другом, я говорю о самой проблеме того, что скапливается энергия какая-то.
1: Вот, пожалуйста, смотрите, самокатчиком. Есть самокатчики, они катаются, они выплескивают свою энергию, а вам не нравится,
0: не
1: а вы
0: нравится.
1: В то же время
0: очень
1: говорите,
0: сложно,
1: что
0: да, очень сложно, конечно, с этим смириться очень сложно, да, но это нужно сделать, понимаете, и в каком-то более широком смысле.
1: А вы отходите от моего
0: замечания. Не только на колесе, потому что все в одно колесо.
1: Нет, в смысле, а вы говорите «мы», то есть вы абсолютизируете, но при этом я вам привела в пример самокатчик, который меня тоже раздражает, конечно.
0: Да, да, конечно,
1: но они выпускают
0: пар. Нет, я и говорю, что это здесь двойственность. Конечно, меня это раздражает. А уж как меня машины горячие раздражали, вы не можете себе представить. Но тем не менее, вот и все.
1: Да. Так, Валерий говорит, в Европе есть политическая борьба. Беспорядки организуют силы, которые против тех, кто сейчас у власти, чтобы обвинить в слабости или жестокости. Кругом манипуляция и шоу, как вы говорите, и никакой рациональности.
0: Нет, там всегда все сложнее. Конечно, всегда есть какая-то естественная потребность людей. Понимаете, потому что никто ничего не может просто так взять и организовать на пустом месте. Так не бывает. Только одну чушь можно организовать на пустом месте. А реально, любые события, о которых мы начинаем всерьез разговаривать, которые мы обсуждаем, они всегда, конечно, под ними что-то реальное стоит. Поэтому да, это есть, это есть.
1: Общественное восприятие дизельной сделки. Читали, смотрели, вы у нас 2 минуты остается.
0: Ну, там очень преувеличено же все, потому что это масштаб 1 недели американского потребления. Здесь дело не в количестве дизеля, здесь вообще дело не в дизеле, а просто в самой возможности каких-то
1: договоренностей. Мы помогли американцам.
0: Просто в самой возможности диалога, в самой возможности каких-то совместных решений.
1: Мы не упиваемся своей добротой, как вы думаете?
0: Нет, здесь дело не в доброте, они, так сказать, они не пропадают. Здесь дело не в этом, здесь дело именно в прецеденте того, что о чем-то смогли договориться. Понимаете, вот что важно. Очень хочется, чтобы еще о чем-нибудь.
1: Но смотрите, смогли договориться, потому что, как это, американцы попросили помочь перед выборами, и мы, как в общем...
0: Какой-то сделать жест, да.
1: Какой-то сделать жест, да. И мы сделали этот жест. Но в этом отношении, как это, всегда говорится, что отстаивание своих прав, например, да, требует довольно серьезной как бы дерзости, очень часто там агрессии и так далее. Не получается ли, что американцы со своей стороны хотят вводят санкции, хотят снимают санкции, а мы в этом отношении, ну, как это, можем помочь?
0: Ну,
1: по доброте душевной.
0: Да, ну просто сейчас для нас, конечно, совершенно не то время, чтобы вступать в какие-то агрессивные бодания с американской администрацией, слава богу, что этого не происходит. Не надо. Потому что сейчас как раз в этом смысле хороший момент, чтобы расширять как раз пространство для этого диалога.
1: А вам не кажется, что есть у американцев такая, знаете, хитреца еще с Эр-Рияда? Она прослеживается, когда первые-первые контакты самые были, когда предлагали, давайте Арктику, давайте там еще какие-то экономические проекты, редкоземы и так далее. А с нашей стороны совершенно справедливо было сказано, нет, давайте мы сначала вопрос с Украиной решим, а потом уже, как это, деньги вечером, потом стулья.
0: Нет, ну, конечно, они строят воздушные замки часто. Такое есть, конечно, так. Есть. Конечно, им хочется чем-то подманить, а что за этим будет стоять на самом деле, никто не знает уже, хотя бы потому, что через 2 года в Америке будет избран другой президент. А кто это будет?
1: А говорят, Трамп опять собирается.
0: Ну, тогда мы вспомним про горящие машины. Но уже не во Франции.
1: Дмитрий Ольшанский был с нами, публицист. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, я снова с вами.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-649-62.
5: выдана Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, колокольчики, ракеты на Рутюбе нажимаем, QR-код сканируем, подписываемся в Дзене, в Максе, в Телеграме, на наши каналы.

Так, Анатолин пишет: здравия, Георгий, снова в строю. Денис Девятиэтажник желает доброго утра. Ваш слушатель тоже желает доброго утра. Вот мне больше всего понравилось, конечно, от Хишанова, то, что он написал. Георгий Романович, он пишет: добрый вечер, добрый вечер. Я с вами в этой команде, я тоже не понимаю, это вечер, это утро. Какая разница, слушайте, вообще без разницы. Так, вот 36-й пишет, что голос Евгения Нагорной является божественным. Божественно. Вот так вот. Так, зря Трамп со СМИ немного поссорился. Сейчас бы все были против Зеленского, пишет Денис. О чем вы конкретно говорите? Привет умному ведущему, пишет Д. Это понятно. Все та шутка про умных хороших продолжается. Хорошая шутка была. Мне понравилась. Ну, как шутка? Это истина была в исполнении, правда, не моем. Одним словом, пишет Сергей Зец, с днем рождения. Спасибо, очень приятно. Мне очень приятно. Спасибо большое. Да, вот действительно день рождения у меня. По поводу СМИ не очень я понял. А с кем он там ссорился, с какими СМИ? Мне кажется, с теми СМИ, с которыми он ссорился. А вы имеете в виду историю, с, когда он там выгнал CNN из Белого дома? Эту, что ли, историю со СМИ? Ну, кстати, говорят, штука-то замялась плюс-минус. Они вернулись туда и больше... Да, вот Денис подтверждает. Все, я понял, да. Ну, как-то больше особо они этим и не занимаются. Но там, знаете, за Трампа и против Трампа. Вот, может быть, за Трампа чуть больше было бы людей, хотя вряд ли. Но все, кто против, они как были против, так и остаются против и никогда свои позиции не поменяют. Те же самые CNN и так далее. И не будут они за вот эту его инициативу по дизелю выступать. То есть это чудо никакого в этом смысле не произойдет, конечно. Икс пишет: может быть, про еду сразу начнем. Вот я сейчас, кстати говоря, спокойно могу про еду. Мне вообще не хочется есть. Поэтому сейчас неинтересно будет об этом говорить. Доброе утро. Сегодня день рождения, пишет Евгений. Мне 42. Еду на любимую работу. Я вас поздравляю, Евгений, с днем рождения. И с тем, что вы любите свою работу. Тут прям сразу несколько поводов. Эх, рижского бальзама больше не будет. Компания-производитель обанкротилась без российского рынка. Как же так? Санкции сработали как-то не туда. Пишет Василий. Да, я эту новость не видел, но это потрясающая новость. Я считаю. Вот, а у них что еще осталось тогда? Если теперь еще и рижского бальзама нету. А что там есть-то? Шпроты? Есть еще шпроты, нет? Или шпроты уже тоже закончились еще раньше, чем бальзам? Что, у них больше вообще ничего нету? Это же даже мем был, по-моему, вот рижский бальзам. Полушутка такой, что это единственное, что у них оставалось. И оно тоже обанкротилось. Ну, бывает, да. Трамп ночью не отжигал, спрашивает Павел. Ну, смотря что вы подразумеваете по отжигал. Вы же заявления были. Вообще, вчерашний день много интересных заявлений принес на всю ту же самую тему. Вот эту историю, связанную с перемириями, с атаками по МПЗ, с торговлей дизелем. Ну, как будто торговля дизелем история решенная, а вот все, что вокруг этого, оно продолжается. Продолжается здесь дележка. Ну, давайте я вот вас немножечко в это во все дело погружу. Значит, издание The Atlantic вчера сообщало о том, что Трамп заставляет Киев капитулировать. Со ссылкой на представителя Белого дома сообщалось, что самонадеянность Владимира Зеленского, игнорирующего приказы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, выводит Дональда Трампа из себя. Американский президент неоднократно требовал от Киева отказаться от атак на НПЗ, но каждый раз наталкивался на отказ. Он пригрозил прекратить обмен разведданными, если Киев не согласится бить по российским НПЗ, требуя от Украины отказаться от самого эффективного оружия, не требуя ничего взамен от России, пишет издание. По данным The Atlantic, Трамп также назвал Зеленского препятствием для переговоров и предложил ему уйти в отставку. Это произошло на фоне телефонного разговора Трампа с Путиным, который, по мнению автора, был долгим и дружеским. Но это мы знаем, что он был долгим и дружеским, и там все никто не мог понять, как его закончить этот разговор, и кто первый должен положить трубку. Это мы все знаем, это правда так. Трамп снял санкции на импорт российского дизеля объем, ну это ладно, это бэк, да, значит, это и новости. Что интересно, по поводу разведданных. Вчера, как раз тоже к ночи, начали прилетать ракеты в Киев. Не только в Киев, но в Киев особенно было заметно.
И поговаривали вчера, что никакой тревоги перед прилетами этих ракет не было. Как это обычно бывает в Киеве. И сразу пошла история о том, что тревоги нет, потому что информации не было. Потому что американцы вчера демонстративно показали, как они отключают от разведданных Украину. Не знаю, подтвердится это или не подтвердится, что они действительно все-таки забрали у них эти разведданные, даже если и демонстративно, и один раз. Может быть, все равно не подтвердится, да? Но вчера такое проскакивало. И факт заключается в том, что действительно не было никаких тревог. А тревоги они запускали как раз на основе этих разведданных. Где-то там обнаружить самостоятельно, что летят эти ракеты, они не в состоянии. Это делают только американцы. Ну вот, понимаете, уже как будто, может быть, и началось. Не знаю. Будем... Сегодня надо следить за руками Зеленского и всех прочих. Потому что вчера он, конечно, заявление наделал. Он даже целых два интервью дал. Изданию ABC, по-моему, и изданию Fox. В телевидении прямой эфир. Он пришел в прямой эфир, ну, по видеосвязи, и давал это интервью. Я их все посмотрел, сейчас вам тоже об этом расскажу. А, значит, еще какие были заявления, да? Значит, заявил Дональд Трамп о том, что Россия и Соединенные Штаты заключили сделку ради всего мира. У него спросили, как вы ответите на критику республиканцев по поводу вашей дизельной сделки. Он сказал, что эти республиканцы просто не могут быть серьезными. Мы производим много нефти, мы могли ввести ограничения на нефть, но остальной мир сильно пострадает, если мы это сделаем. И мы могли бы ввести ограничения на потолок на дизель, оставить все себе, это оказало бы большое влияние. Но на самом деле эта сделка не со мной, это сделка для остального мира. Так что все, что может помочь нашим фермерам, нашим скотоводам, мне нравится, сказал Дональд Трамп. Ну, немножко сумбурненько, как у него обычно и бывает, но вот сказал, для всего мира сделка была. Он все-таки, надо помнить, миротворец большой, очень серьезный и никогда не устает думать о всем мире. А, тоже интересная история. Вот Reuters вчера передавали, что все, что сейчас происходит с этим дизелем, это такая попытка американцев в том числе, ну, то есть не только они это для своих очков политических делают, но еще и попытка задобрить Россию. Что имеется в виду под задобрить Россию? Они сейчас заключают сделку, на фоне этой сделки заставляют Украину перестать наносить удары по МПЗ, и после этого приходят, как бы, с одной стороны они приходят к Украине, с другой стороны они приходят к России. И Украине говорят, вот смотрите, мы сейчас, вы сделаете, как мы говорим, а мы пойдем и это продадим России. И покажем, что на самом деле с вами можно договариваться, что мы способны все-таки определенные свои решения и договоренности приводить в жизнь и сделать так, чтобы они реализовывались. И на этом фоне мы сможем сейчас с Москвой договориться о том, чтобы Москва была посговорчивее и тоже пошла на какие-то компромиссы. Соответственно, эти перестают бить, на все соглашаются. Они, ну, Вытков и Кушнер, я имею в виду, конечно же, едут в Москву. А разговаривают, они вот должны же были приехать. Они немножечко отложили свой визит. К ним приезжала украинская делегация и поспешно со скандалом уезжала потом она из Майами, это украинская делегация, потому что это все как раз произошло на фоне этой сделки с дизелем. Как будто Дональд Трамп даже и конкретно к этой встрече объявил тогда об этой сделке, и она как раз вот, они встретили в аэропорту Майами новости о том, что такая сделка существует. Тоже изящно. И даже если это совпадение, что тоже может быть с Дональдом Трампом, полностью устраивает, классное совпадение, было весело. Типа они хотят показать нам, что они способны реализовывать подобные вещи и попробовать на этом фоне продать нам идею перемирий, может быть, длительных перемирий, ну вот всей вот этой истории, которая была и до, уже на протяжении вот всего срока Дональда Трампа второго. Но пока не получается, потому что вчера были наши заявления по поводу... Ну, Зеленский говорил. Ладно, сейчас к Зеленскому перейдем. Там то, что много. Также, значит, Дональд Трамп сказал вчера, что на самом деле Европа финансирует Россию
все это время вот его типа обвиняют в том, что он финансирует Россию. На самом деле Европа финансирует Россию, тратит на финансирование России. С 22 года потратили что-то типа 250 миллиардов евро. Мы, кстати говоря, вышли и сказали, ну, на самом деле не совсем правда, потому что 300 с лишним миллиардов евро потратила Европа за закупки наших энергоресурсов тем или иным способом. И, ну, тоже так было достаточно это интересно, хотя, к сожалению, на заявление Дональда Трампа, ну, с одной стороны, к сожалению, вот в данном случае, к сожалению, в многих остальных случаях, может быть, и нормально. К его заявлениям через соцсети перестали относиться прям очень всерьез. Когда он выходит к прессе и делает какие-то заявления, это все-таки котируется больше. Там есть лицо его, он действительно сам это все произносит, говорит эти фразы, это разлетаются эти фрагменты с разным СМИ, по телеканалам и все прочее. Когда он это делает через соцсети, ну, конечно, тоже разлетается, но реже на это бывает реакция от тех, кому адресованы бывают эти сообщения. Ну, то есть вот когда он говорит про европейцев и про то, что они потратили такое-то количество денег на финансирование России, как он выразился, скорее всего, мы с вами не увидим, как Макрон, фон дер Ляйен там, и прочие мерцы реагируют на эти заявления. Понятно, что в сущности это вообще ничего не меняет. Это просто забавная картинка. Как они друг с другом спорят и ссорятся, на это смотреть лично мне приятно. Ничего в этом плохого нет, для нас одни сплошные плюсы. Пускай ссорятся вот до бесконечности. Нам только хорошо от этого. Но вот на сетевые заявления Трампа все-таки реагируют поменьше. Значит, что было еще? Давайте сейчас я вот попробую найти. А, ну вот как раз. Это интервью было, Дональд Трамп, то есть вышел пресс-подход лично, сказал, что он думает, что Путин хочет действительно заключить сделку, а Зеленский сделку не хочет заключать, точнее, Путин хочет заключить больше, чем Зеленский. Да что, значит, ему какой-то там из репортеров сказал, что вот Россия уже нарушила энергетическое перемирие, Дональд Трамп сказал, я не уверен в этом, мы это проверим, сказал он. С энергетическим перемирием, кстати, тоже интересный такой трюк. Вот тут уже переходим к Зеленскому. Дал он два интервью. Самое, наверное, яркое получилось вот вчерашнее, тоже вечернее, на Fox News. В чем загвоздка? Существует интерпретация слов Дональда Трампа об энергетической сделке. Якобы он имеет в виду только НПЗ. То есть вы, он говорит Украине, не бьете по их НПЗ, русские не бьют по вашему НПЗ, говорит Дональд Трамп. При этом у Украины, насколько я понимаю, один НПЗ. И он давно-давно не работает. Мы давно его вывели из строя. Это не секрет. И это даже вот в данном контексте может быть и выгодно Украине, потому что они об этом и говорят. Что, ну, о чем речь? Вот как раз вчера было вот это интервью Fox News, ведущий задает ему вопрос, он говорит, вот, как у вас там энергетическая сделка, соблюдаете или не соблюдаете? Он говорит, вот русские не соблюдают, они нанесли удар по нашей энергетике, мы, да, собираемся соблюдать, но они не соблюдают. Он говорит, не, подождите, по НПЗ русские вам наносили какие-то удары, будете ли носить вы? На что Зеленский говорит, да у нас нет НПЗ. Он в этом смысле даже прав. Ну, нет у нас, уже все уничтожено. У нас есть электричество. И нас беспокоит электричество. А их действительно беспокоит электричество. Блэкауты по всей стране, у Киева там, ну, просто задница самая настоящая с этим. Вот уже без каких-либо «но». Просто самые настоящие блэкауты. Там длиной в несколько дней, не знаю, но в день точно был уже. А потом включается на какой-то короткий промежуток времени это электричество и пропадает снова. И вот еще посмотрим, что происходило у них и будет происходить после сегодняшней ночи. Он говорит, у нас электричество. У нас не МПЗ. Ну, ведущий Fox News, так как это все-таки протрамповская СМИ, не особо обращал на это внимание. Он продолжал задавать ему вопросы, пытался там мочить Зеленского дальше. Но вот в конце
этого интервью. Зеленский сделал интересное заявление. Я сейчас вам его найду. Так, где это? А, вот я тоже хорошую публикацию нашел вчера. Издание Newsweek начали сразу вбрасывать, на всякий случай освежать в памяти у своих читателей, кто может прийти вместо Зеленского. Они начали считать кандидатов. Даже Порошенко, экстремист-террорист, вошел в этот список. Ну, там, Федоров, Залужный, Буданов, экстремист-террорист. Ну, это вот классика, да, уже такая. Украинских никогда не состоявшихся выборов. Так, где у меня это было? Вот тут, по-моему, было. Сейчас я хочу вам просто процитировать. Так, да, Трамп еще вот тоже интересное, кстати. Вчера тоже сказал, что надо бы, чтобы Зеленский и Путин как-то встретились и положили конец этой войне. Такое заявление тоже было, справедливости ради. А Зеленский... А, все, вот оно, да? Вот, да, нашел. Он сказал, что цены на дизельное топливо... Давайте, говорит, быть честными. В эфире Fox News делает это заявление Зеленский. Давайте быть честными, что цены на дизельное топливо зависят не от украинских атак на русские нефтеперерабатывающие заводы, а от блокировки Ормузского пролива, сказал он. И все, что там происходит в Ормузском проливе, именно это влияет на цены на дизельное топливо. И он, опять же, прав. То есть это так оно и есть, да. Другое дело, что начальник твой, ну как начальник, хозяин твоей жизни, вот тот человек, который, от которого зависит эта самая жизнь, считает иначе. И в открытую уже много-много раз тебе тоже говорил, ты тоже должен считать иначе об этом. Вот сейчас другая у нас тема в моде. В моде, что это вы виноваты с вашими ударами по МПЗ, а не я с тем, что я устроил на Ближнем Востоке. Но Зеленский в открытую подыгрывает демократам на этих выборах. Опять. Вот он опять это делает. Прямо в эфире главного трамповского телеканала. Что самое интересное. Удар Трампа в спину. Но это даже не в спину. Он это делает прям, честно говоря, в лицо. Потому что он это делает на канале Fox News. И я так скажу, Дональд Трамп сам виноват в этом. Эта ситуация должна была произойти. Он это делал и в прошлые разы, и в 2020 году, и в 2022 году, в 2024 году. Он делал все то же самое с Дональдом Трампом. И я бы очень сильно удивился, если бы он не попробовал сделать что-то подобное сейчас. Потому что он его политический враг, он в другом лагере находится. Он играет в команде врагов Дональда Трампа и все время играл. Ничего здесь не поменялось. Эта схема старая. Но Дональд Трамп вот эту гадину он не задушил просто в тот момент, когда он мог это сделать, особо даже...

0: 101,8. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it.
3: Dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 октября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А еще у нас идут прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, на ракеты на Рутюбе, сканируйте QR-код, добавляйте себе через него бота в мессенджере Макс, ну и не забывайте про наши каналы в Дзене, в Телеграме, ну и в Максе тоже есть канал, про него тоже забывать не стоит.

Дмитрий Александрович спрашивает, видно ли его в боте в мессенджере Макс. Вас видно. Доброе утро. Сергей пишет, если на то пошло, то Трампу нужно будет отключать не только разведданные, но и GPS для режима наркофюрера, так как беспилотники, которые он запускает, ориентируются по GPS. Понимаете, Дональду Трампу нужно... Еще раз, не забываем, какая задача стоит перед Дональдом Трампом. У него задача

0: попробовать повлиять на свои выборы. Вот все, что он сейчас делает, он должен был сделать, конечно, намного раньше, закрыть для себя вот эти проблемные позиции, может быть, перед ним вообще бы сейчас не стоял такой вопрос. Он должен был задавить этого Зеленского, заблокировать ему разведданные, таким образом попробовать его прогнуть на определенные соглашения, на переговоры, на то, чтобы он на этих переговорах на что-то бы соглашался. Вот это все он должен был делать после, ну вот ровно год назад, после Анкориджа. Он мог спокойно заниматься как раз этими вопросами. И тогда, наверное, у него бы как раз и не было бы этих проблем, с которыми он сталкивается сейчас. Вообще все бы пошло по другому сценарию, скорее всего. Но он этого не сделал. Он затянул. Он, помните, игрался с томагавками. Тогда вот по этому графику он был вонючим пиндосом у нас. Он говорил о том, что я, может быть, дам Украине томагавки. Он решил, что он может на Россию попытаться оказать давление. Кто-то ему подсел ли на уши на этот счет. И, может, и свои, типа Рубио, может быть, европейцы. Тогда много всего у него происходило, да. Он в Иран залез, у него не получилось с этим Ираном. Ну, всякое было. Ну, он явно затянул. Сейчас он делает то, что он должен был делать год назад. Но, видимо, руководствуется принципом «лучше поздно, чем никогда». Старается хоть как-то. Поэтому сейчас ему надо в короткий срок задавить этого клопа. Вот вопрос, будет ли он в этот раз доводить дело до конца. Сделает ли он ему совсем больно, этому Зеленскому? При этом я думаю, что у него прям довести там до того, чтобы его сняли с позиции со своей, чтобы он ушел в отставку, чтобы он действительно объявил какие-то выборы. Вот это вот все, этого не произойдет. То есть он может только действительно там лишить их разведданных, с Старлинком что-то сделать, вот это вот. Этим он может заняться. А реально довести дело до конца с Зеленским он уже не в состоянии. Я вчера там слушал некоторых неполживых наших, где у них, значит, выступал какой-то украинский эксперт очередной в эфире, который как раз рассуждал. Там такая любопытная была мысль. Вот. Сейчас зацените мыслительную эквилибристику. Говорит, вот Дональд Трамп самый влиятельный человек в мире. Говорит Зеленскому, что он просроченный, он должен уйти. Самый богатый человек в мире, Илон Маск, говорит Зеленскому, что он просроченный, он должен уйти. А значит, этот просроченный Зеленский не уходит и наоборот даже дерзит в ответ и говорит, что это вообще не ваше дело, просроченный я или не просроченный. Так вот, говорит украинский эксперт, может быть, это делает как раз самым влиятельным человеком в мире как раз Зеленского? Потому что он дает отпор самому влиятельному человеку и самому богатому человеку. Вот уже такая логика пошла в ход. И она бы на самом деле даже, может быть, бы и работала. Если бы не одно «но», если бы Дональд Трамп не был бы... Вот он не самый влиятельный человек на Земле. В этом его самая большая проблема. Он себя таковым считает, и он таковым даже в какой-то момент был, когда только избрался. Но сейчас это уже не так. Никакой он не влиятельный. Он свое влияние растерял. Сам его раскидал по разным странам, и все профукал. Нет у него уже больше никакого влияния. Ну, в тех масштабах, конечно, как у президента США есть, но не в тех масштабах, которых было. Поэтому он уже никакой не самый влиятельный. И чуть-чуть подпортить Зеленскому картину, ну, на самом деле, очень серьезно подпортить, но не до конца, не раздавить его окончательно, не выгнать, там, не убить и так далее, он может. Будет ли он это делать или нет? Не знаю. Дональд не ищет легких путей. Биполярка по Фредовичу, пишет Нигматуллин. Валерий пишет, что Месси приедет на вручение золотого мяча и будет вручать его Ямалю Скринте. Я тоже об этом вчера подумал, когда увидел эту новость про Месси на золотом мяче. Но еще лучше будет, если просто Месси будет его вручать, а не он будет Ямалю. Конечно, не получилось задавить Россию, будет давить хохла теперь для вида, пишет Игорь Иванович. Трамп помешало его собственное эго ЧСВ, а сейчас начинает подгорать, пишет Нилс Майкл. Если на то пошло, то Трампу нужно будет отключать не только разведданные, но и GPS для режима наркофюрера. А это я, по-моему, уже читал, что у него беспилотники будут ориентироваться по GPS. Ну, по поводу, значит, GPS и так далее, будет он отключать, это я сомневаюсь. Ему будут с разведданными разобраться. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Чуть опять вечером.
1: Доброе утро, Артур, Москва.
0: Да, здравствуйте,
1: Артур. Звучат такие заявления на центральных телеканалах США от Зеленского, становится действительно не по себе. Значит, человек, ну, конечно, можно сказать, что он понимает, что он говорит. Возможно, он уверен в том, что новый виток и новый цикл будет уже не за республиканцами, а за демократами, то есть за теми, кто за ним стоит. И, значит, он как бы уверен в их победе. Это значит продолжение, к сожалению, да, военных действий и поддержки Украины. От этого становится не по себе, можно хоть как к этому относиться, но когда вот так вот впрямую человек, ну, как мы все понимаем, да, там Трамп, влиятельный человек, ему впрямую об этом говорят, значит, видимо, большие шансы в том, что та сторона окажется права. Я имею в виду, что те, кто стоит за Зеленским. Спасибо.
0: Но это они даже этого особо не скрывают. Что у них, им действительно, они так и говорят. Вот нам надо пережить 3 недели сейчас. И потом он проиграет, и ему будет уже типа не до нас. Они... Еще раз, это не выборы президента, многие путают, сейчас не будет никаких выборов президента в США, там будут, это выборы в парламент, но этот парламент будет избран, если он будет избран демократическим в основном, если демократы получат большинство, этот парламент будет называться парламентом попыток выдвинуть импичмент Дональду Трампу по тем или иным вопросам и вообще сделать так, чтобы нагадить ему в душу по полной программе. Вот так будет называться этот парламент. Усилить поддержку Украины, ослабить, это не в их компетенции будет. Они не могут это решать в одиночку без Дональда Трампа. Вот этого как раз не будет. Но сделать так, что ему будет уже не до всех этих историй, он будет бесконечно просто отбиваться от этого парламента, это да, это они будут делать с удовольствием. Ну а там как раз выборы потом уже подойдут президентские, и по их плану будет свернуть окончательно шею вот этому магодвижению и вот этому республиканскому, я даже не знаю, как это правильно назвать, ну, какой-то реинкарнации вот этой вот республиканской консервативной идеи. Надо будет свернуть шею и вернуться уже на круги своя, на вот этот весь повесточный турболевый движок. Так, парламент поп и так. Еще да, будет ли парламент симплов-димплов? Вот, это вот, конечно, глубоко поп и так. Это хорошее, такое мне нравится. Каламбуршное сегодня открылось пораньше. Вообще, само мнение Трампа заразительно, наверное, воздушно-капельным. Вот и Роналду, или как там этого португальца, который заявил, что он самый великий футболист всех времен и народов. Ну... У Криштиану Роналду это врожденное. Это не передается через Дональда Трампа. Это у него было всегда. Не переживайте. Вообще, а так это было, да. Трамп остановил 8 конфликтов и проиграл 2. В Иране и на Украине. Он не проиграл на Украине, потому что это не его конфликт. Это конфликт Байдена. Вообще, если бы он был президентом, эта война никогда бы не началась. Она никогда не должна была начаться. Процитирую я вам прям президента Соединенных Штатов Америки дословно. Поэтому нет, он не проиграл. Ну, и он никогда в жизни это не признает. В случае даже если и проиграет. Хотя сейчас в его логике надо было бы, да, да уже давно... В этом вот проблема, вот вообще вся проблема нынешней американской политики, я не знаю, с чем это связано. Может, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, поделитесь. Проблема и одного фланга американской политики, и второго фланга американской политики вне своевременности. В том, что они не могут принимать необходимые им решения в нужный момент. Они к ним приходят все-таки, к этим решениям. Но когда уже поздно. О чем я говорю? Я говорю про, например, демократов. Я говорил им о том, что надо там, с нами договариваться, как-то попробовать, для того, чтобы Байдену потом выходить на выборы, и за год до этих выборов, я говорил об этом, может быть, даже за полтора, и надо было уже тогда постараться как-то решить с нами этот вопрос, закрыть для себя украинскую историю, отвязать Зеленского, который просто только и делает, что гадит. Он проклят. Есть же даже вот эта история, да, с рукопожатиями. Все, кому он руки жмут, они потом куда-то исчезают. Он проклятый в этом смысле политик. Но не с точки зрения какой-то мистики, а просто потому, что вот он такой персонаж. Он из тебя все соки выжимает. Он финансовый, энергетический вампир. Какой угодно вампир. Надо было его отвязать от этой истории, сделать так, чтобы он не имел никаких рычагов давления на американскую политику, не мог влиять на выборы и заниматься своим имиджем. Желательно, наверное, надо было найти другого человека. Нужно было Камалу Харрис сразу двигать на этих выборах. Заранее. Не после того, как президент, действующий, может быть, в переносном, а может быть и в прямом смысле, обгадился на сцене в дебатах с Дональдом Трампом. И потом спешно надо было делать вид, как будто мы... Вы вспомните, как это было. Помните эти дебаты страшные Трампа-Байдена, когда Трамп сказал, я вообще не понял, что он сейчас произнес. И там действительно никто не понял, потому что Байден так вот разговаривал. Будучи в полном неадеквате. И тогда они все сделали вид, как будто первый раз заметили, что с Байденом что-то не так. Демократические силы, они сказали, боже мой, у нас президент не умеет говорить. Да что ж такое делается-то? Они тогда вот сделали вид, как будто только это заметили. И быстро начали перелопачивать всю программу предвыборную, сменили кандидата, и обделались, проиграли по полной программе в пух и прах. Были разгромлены. Потому что вовремя не начали эти процессы. А сделали почему-то все в последний момент. И теперь приходит Дональд Трамп и наступает ровно на эти же грабли. Зачем-то лезет в бесконечное количество болот. Он мне в этом смысле напоминает, вот для тех, кто в компьютерные игры играет, вот Геральт из Ривии, из игры про Ведьмака, вот там, особенно первый акт третьего Ведьмака, вот ты там постоянно по болотам по каким-то ползаешь. Вот это вот реально вот эта история. Вот он как будто ему по приколу в болотах оказаться, вот он решил, украинское болото, посмотрим, попробуем его на вкус. Иранское болото, нырну с головой в это болото, прям вот по полу, ух, как хорошо, а там ныряешь, а там в этом болоте еще и болото нефтяное, нефтяного кризиса. И туда тоже нырнул, все болота решил попробовать, ни из одного не выбрался. И вместо того, чтобы принять своевременные решения, полтора года назад примерно, он их принимает тоже в последний момент, даже меньше, чем месяц, он даже еще хуже, чем демократы. Меньше месяца до выборов осталось. У них-то хотя бы несколько месяцев оставалось. А у него меньше месяца. И Лютик Зеленский пишет, Никита, да. Ну нет, это, слушайте, Лютик слишком хороший персонаж. Это, ну, надо какую-то другую роль там выбрать. Сейчас надо подумать, да. Надо подумать, кто он там, может, какого-нибудь убогого, кто там из убогих был-то, Ведьмака. Сейчас надо подумать, да. Конечно, там, стихотворение корешам Ведьмака подходит к Зеленскому, но персонажи тоже не его калибра, сильно выше. А вообще, абсолютно не факт, что демократы, пишет Андрей Буб, победят на этих промежуточных выборах в США. Ну, я вчера говорил, вот, три ведьмы с болот, да, кстати, вот, чисто внешне похоже. Много вас там таких. Значит, по поводу того, что не факт, что демократы победят. Если вдруг демократы не победят, я вчера об этом говорил, но я буду шокирован. Это будет удивительно. Это будет невероятно, я бы даже сказал. Потому что, чтобы республиканцы выиграли, нету ни единого повода. Ни единого. Вообще, они идут на выборы без каких-либо успехов в принципе, а только с громкими, свежими, что самое интересное, свежими, громкими поражениями. такими, как энергетический и топливный кризис. Ламберт-Ламберт. Да-да-да. Вот, да, пишет. Ламберт-Ламберт. Ровно оно. Поэтому... А демократы, они вообще ничем не замешаны за последнее время. Они просто молчат. Да, мы вот раньше мы были полностью по голову просто зарыты в кал. Ни одного чистого места на нас не было. Но мы последние 2 года сидим, не отсвечиваем. Говорят они, и этого достаточно. Рейтинги только растут на этом фоне. Тут даже, знаете, здесь даже вот это Саус Парк, конечно, великая вещь. Это сэндвич с дерьмом и огромная клизма. Вот это вот в очередной раз эти выборы. То есть это битва антирейтингов, а не рейтингов. Кому относится хуже? Тот и проиграет. Утопец! Джошуа пишет. Вот оно, правильно. Это вот в точку. Утопец. Спасибо. Вы молодец, Джошуа. Утопец подходит. Зато Мерц красавчик. Для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Да, я видел это вчера. Ну, а вас что-то сильно удивляет? Европейцы, это немножечко другого пошиба, ребята. Если американцы пытаются исправить каким-то образом ситуацию, но делают это поздно, то европейцы не пытаются исправить ничего до самого конца. Они вот продолжают копать. Когда и кажется, что это дно, нужно просто взять лопату побольше и продолжить копание. Вот это европейцы. Фридрих Мерц, рекордсмен по антирейтингам, проигрывает его партия выборы там, где не проигрывала никогда в истории, проигрывает разгромно. Не самый ненавистный канцлер Германии, и он продолжает делать те заявления, которые он делает, ездить на Украину, поддержку им демонстрировать всяческую и так далее. Макрон туда же, у Макрона, Макрон рекорд побил, самый неодобряемый президент в истории Франции. За все время социологических замеров. Самый неодобряемый. А у них был Олланд. Представляете? Все это время у них был Олланд. Президент. И Макрон хуже Олланда. Это вообще, это книга рекордов Гиннесса, честно говоря. Тут надо умудриться. Новый премьер-министр Великобритании. Да тут даже уже нет смысла запоминать, как их звать. Берном? Или как там у него фамилия? Вот все его предшественники сгорели с этой Украиной. Он говорит, Украина сюда. Украина до последнего. Посмотрите на протесты, которые происходят сейчас в Европе. Да, школьники. Типа школьники бастуют во Франции. Но это, во-первых, уже перекинулось и на другие страны. Но началось все во Франции. Но, во-первых, какие школьники? Обратите внимание на цвет школьников и районы, из которых эти школьники. Это все те самые дети мигрантов, которых они бесконечно туда загоняли. Протестуют против разных реформ, которые срезают финансирование в образовании. И которые эти реформы, они считают, что они несправедливы к ним. К этому ко всему присоединяются уже и просто мигранты, и просто всякие левачки, социалисты. А посмотрите, что происходит в Испании на фоне жилищного кризиса и этой женщины, которую выселили из квартиры, которую она всю жизнь арендовала, подняв ей цену в 3-4 раза. Так она еще и умерла на фоне этого всего. Эта женщина умерла в больнице, не справилась с теми нервами, которые просто вот на нее упали. И жилищный кризис — это проблема не только Испании. Эта проблема есть по всей Европе. У них нету жилья. И это перекидывается тоже. И вот на этом, на всем фоне они продолжают делать заявления про Украину. Поэтому это вообще совершенно другие ребята, совершенно другого теста. Они неисправимы. Поэтому пускай. Пускай продолжают ссориться с американцами, пускай продолжают гробить свои политические партии, политические силы, свои страны, пускай перестают гробить. В принципе, нас это полностью устраивает. Пускай они это делают. Трамп не утопится, он скорее Мюнхгаузен. Не, не Трамп, Зеленский утопится. Трамп-то наверняка Мюнхгаузен. Сам себя любит погружать и вытаскивать за голову из болота. Да, только вот это невозможно. Понимаете? Одно дело это врать. А другое дело это верить в собственное вранье. Если ты врешь, ты хотя бы знаешь, где правда. И ты можешь действовать относительно того, где на самом деле правда. А если ты веришь в свое вранье, то ты не знаешь, где уже правда, ты заблудился. И значит, все твои действия, они исходят из ошибочного мышления. И значит, каждое твое действие будет неправильно. Потому что ты не знаешь, где истина. Поэтому в этом случае, если он действительно хочет себя за голову из этого болота достать, он там утонет раз и навсегда. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 октября, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе обязательно. Подпишитесь также на нас в Дзене, в Телеграме, в Максе. А еще отсканируйте QR-код в трансляции. С помощью этого QR-кода найдете бота в мессенджере Макс, который позволит вам написать нам сообщение в эфир.

0: Некий 6 а.м. пишет. Более тупого занятия, чем подъем утром, нет. Люди, которые этого, которые, люди, которые то ли сами просыпаются и едут на склад, или на работу, на склад на работу, видимо, идиоты. Люди, которые вынуждены просыпаться из-за работы, другое дело, они герои. Ну, хорошо, ладно. Мне кажется, это какая-то прям точечная история со складом. Ну, ладно. 6 утра, так зовут человека. Ага. Так. Елена пишет. Очередной премьер Вилбр. Вилбр. Подозреваю, что как-то Англии попахивает в этом Вилбр. Обвинил Россию в их Брексите. Да, кстати... Кстати говоря, было такое. Да, смешно до коликов. Там всех официально назначенных надо лечить. Ну вот, понимаете, да. Он правда об этом сказал. Вот этот вот, Эндрю Бернем. Новый у них премьер-министр. Посмотрим, сколько он продержится. Пока, судя по всему, недолго. Но посмотрим, как оно пойдет. Стармер, кстати говоря, кто-нибудь считал, сколько он был премьер-министром? Сколько он продержался? И сколько вот будет этот? Мне кажется, что должен меньше даже Стармера. Покупаем лоток, пишет Василий. Ну, не настолько прям. Там-то надо было постараться, чтобы такую выбрать. Но этот тоже, конечно, молодец. Брексит, да, Россия виновата. Россия вторгалась в их выборы. И вообще, конечно, Россия... Если бы мы могли вот так делать, я бы был очень сильно рад, если бы мы прям вот во все их выборы вторгались налево-направо и везде бы решали их исход. Это было бы супер круто. К сожалению, я в этом сомневаюсь, что мы действительно можем во все так выборы без исключений внедряться. Но, а самое интересное, на кого это просто рассчитано должно быть? Вот этот абсолютный бред. Каждый раз везде Россия, во всем Россия. Брексит тоже Россия. Главное, сказали бы спасибо. Потому что да только выиграли они от этого Брексита. Они с тонущего корабля соскочили. А сейчас этот, ну, так как это лейбористская партия, он попытается запрыгнуть в Европу назад. Этот Бернем, он, видимо, сейчас будет делать на этом свою политическую карьеру. Будет это делать своей главной темой. Представляете, надо насколько быть больным, чтобы вот сейчас хотеть в Европу. Не будучи там, вот, я не знаю, Украиной или Молдавией, а будучи Британией, хотеть запрыгнуть назад в Европу. Вот уж прекрасное место, надо снова присоединиться. По-моему, вот прям мы пожалели о том, что оттуда вышли. Это подходящая фраза сейчас для Британии. Ну, абсурд. Георгий, а вы что, не голосовали за Брексит на госслугах? Мне не приходило уведомление. Нет, не голосовал. За Брексит не голосовал. За Трампа, конечно, да. За Брексит не пришлось. А где сейчас Борис Джонсон? А не поверите, я про Бориса Джонсона недавно слышал. Он недавно делал очередное заявление, как раз на фоне дизеля вот этой истории, о том, что надо только санкции вводить против России, ни в коем случае этой самой России не помогать. Борис Джонсон — это вообще одна из самых печальных фигур за последнее время. Потому что, будучи одним из самых харизматичных лидеров в мире, немножко так, он, конечно, да не немножко, он такой, да, был шизой, но он выстраивал свою карьеру очень-очень долгое время. И он там же мэром Лондона был. Имидж этот выстраивал. Он вообще-то не глупый мужик, на самом деле, Борис Джонсон. И в итоге закончить просто украинским подсосом. Вообще, ты когда был премьер-министром Британии, в итоге закончить шестеркой Зеленского, ну, это задачка со звездочкой. Это надо постараться вот в этом статусе в итоге завершить свою работу. И он справился с этим. И это вот масштаб политического падения, сравнимый, наверное, с Горбачевым, который рекламирует пиццу. Хотя, может быть, даже и серьезней. Потому что Горбачев хотя бы рекламировал просто еду и компанию, которая этой едой торгует. А этот рекламирует самое, наверное, конченное государство сейчас на свете, которое существует. Которое во многом способствовало тому, что его политическая карьера подошла к концу. И он продолжает на них работать, ну, безусловно, за деньги. Такое, наверное, все-таки за убеждение делать это надо совсем больным быть. А я, он вот весь из себя такой тю-тю, с прической с этой странной. Но это все специально выдуманный ход. То есть он это действительно выстраивал просто этот эпатажный имидж, на нем играл и зарабатывал себе определенных очков узнаваемости. Так-то он, еще раз, он не дурак. Может, Зеленский главный злодей? Пишет X. Проблема как раз в том, что он не подходит на роль главного злодея. Вот в этом тоже парадоксальность нашего времени. Они все падают один за другим, рушат свое политическое наследие и свои политические карьеры из-за фигуры, которая, по идее, даже с их, рядом с их небольшими фигурками, которые не их масштаба, они разбиваются об украинский айсберг, который на самом деле небольшая льдиночка. Они с упорством барана летят на этот айсберг и летят, и еще в процессе еще и кричат о том, как им это нравится. И все, и друг друга, ну не друг друга, а свои карьеры прям мочат и мочат, мочат и мочат, мочат и мочат. Ну, в такой фильм, знаете, если Зеленский главный злодей, то он тогда должен быть вот злодеем из фильмов Marvel, где ни одного нормального злодея не было. Это достаточно известная история. Вот они всех в своих знаменитых там комиксных этих злодеев, они их всех слили, потому что, ну, вот такие писали сюжеты. Но он не подходит на роль главного злодея. А они зачем-то с упорством барана продолжают его таковым лепить, самым главным, самым великим борцом, и сдыхают политически от этого дела. Да хитрый этот рыжий, ЕС за все платит, а у Трампа ВПК на полную катушку работает. Для нас это все пыль в глаза, пишет Андрей. Что для нас пыль в глаза? Это, сейчас я правильно понимаю, опять концепция, он же бизнесмен, пошла в ход. Он на самом деле великий продуман, этот Дональд Трамп. Откуда вы знаете, может, у мертвеца Зеленского самый высший орден рептилоида? Ну, это очень сильно вряд ли. А Горбачев занимал должность, когда в рекламе снимался? Нет, никакой он должность не занимал. Он, более того, еще и выборы проиграл к тому моменту, уже в России. Никаких должностей он не занимал. Он это делал из нужды, на самом деле, потому что у него деньги закончились. Но, так, ну и Джонсон не занимает никакой должности сейчас. Он уже давно не занимает должности, на самом деле. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Давайте пообщаемся.
1: Алло.
0: Да, здрасте.
1: Добрый день, меня Денис зовут.
0: Добрый.
1: Ну, я думаю, что мы, опять же, так называемый у нас мир постиронии, постмодерна, постсего, просто как бы злодей вроде, не до злодей, как бы герои, не до героя.
0: Чмошник это... самый настоящий, злодей.
1: Ну, можно сказать так. Другое дело, что пока там, грубо говоря, Запад находится в некой парадигме победы над СССР, и вот он следует там же, Нолан как раз же все сказал Чуркину. Говорит, вы же проиграли эту холодную войну, чего вы тут выпендриваетесь? Они не могут понять, что мы, как бы, ну, мир чуть-чуть изменился, что они сами создали себе Китай, там еще у нас уже сзади Индия будет поддавливать, что уже, ну, грубо говоря, внутри США фактически, ну, я не называю это перестройкой, но когда, извините, основные СМИ игнорят президента, причем делают это максимально демонстративно, ну, это со стороны выглядит, вы поймите, ладно, ваша внутренняя борьба, это ваша внутренняя борьба, но вы же уничтожаете себя как гегемона, поэтому, ну, вот имеем то, что имеем. Как бы, когда этот постмодерн кончится, ну, он кончится большим, как бы, это, большим бумом. Единственное, как бы, я так... Хотелось бы, чтобы это не кончилось атомными ударами. Потому что они могут пойти уже, как бы, как это... Последний этот, как он называется там... Ой, довод, последний довод, когда уже будут прижаты, а гори все к черту, как там сказать, после нас хоть потоп. Вот мы можем получить потоп. Алло.
0: Да-да-да, понял вас. Не знаю насчет того, может ли это... Не, безусловно, мы можем, конечно. Может быть, потоп, может быть. Да как потоп? Зима, да, ядерная скорее. Это все может быть. Приведет ли вот этот вот путь бреда к этому? Не знаю, но постмодерн, да, 100%. Постмодерн здесь присутствует. В этом во всем. И то, что злодей, значит, не злодей, добро, не добро, и все оно какое-то все перемешанное. Ну, во-первых, вообще такой фигурой, да, речи, это все очень сильно упрощенное, что есть злые, есть какие-то добрые, не совсем все выглядит так. И меня просто удивляет, как государства, которые должны... «Аватар. Путь бреда». Осипов сыграл бы главную роль, пишет, да. Меня удивляет, как государства, которые должны преследовать свои собственные интересы, эти интересы, от этих интересов в какой-то момент отказываются или преследуют его, эти интересы, самым дебильным способом из тех, которые могут быть. Вот это меня удивляет очень сильно. А по поводу того, что они живут в парадигме победы над СССР в холодной войне, они, конечно, живут, может быть, даже до сих пор в этой парадигме, это правда. Проблема в том, что... Еще раз, вот ты начинаешь верить в свое собственное же вранье. Европейцы какое к этому имеют отношение? К победе над СССР в холодной войне. Какое они имеют к этому отношение? Они, честно говоря, к этому имеют отношение такое же, как, ну, не знаю, какие-нибудь чехи. Ну так, к примеру, чехи к проигрышу СССР в холодной войне. Вот можно сказать, что Чехословакия — это главная причина поражения СССР в холодной войне и развала Советского Союза. Можем мы так сказать? Ну, это же бред, правильно? Не играла Чехия такой главенствующей роли, Чехословакия. Являясь частью нашего блока, но никакую роль не играла. Ну, такую, ведущую, она не является причиной. Так же и Европа. Они не субъектны были в этой борьбе. Это не они. Это американцы. А они здесь ни при чем. Они подсосники. Их задача делать так, как начальник скажет. Начальник им за это платит деньги. И обеспечивал их безопасность. А они поверили в то, что это они. В этом проблема, понимаете? Они не перестали чувствовать реальность. Они сейчас пожинают плоды этого по полной программе. Это сейчас они начали, до них дошло. Ну вот ты когда начинаешь верить в свои же собственные заблуждения, это тебя вот в задницу и приводит. Вот их привело. Последний довод — это когда крысу в углу зажимаешь, она как когда понимает, что это в 90%, что так. Короче, когда крысу зажимают в углу, и она понимает это, в 90% случаев нападает первая. Это по поводу ядерного, значит, этого удара. Англичане хотя бы какое-то отношение имели. Англичане, ну да, хорошо, англичане, может быть. Англичане, может быть, имели, но Франция, Германия, Италия. О чем речь просто? Прости, господи, Голландия. А они, видите, поверили в то, что это они. Тоже победители. В холодной войне. Ну, я вас умоляю просто. А самое интересное, что уже неважно. Уже... победитель ты в холодной войне или проигравший в этой самой холодной войне, решающего влияния на то, что происходит сейчас, не оказывает. Уже все. Вот эта эпоха завершена. Эпоха однополярного мира после холодной войны. Ее уже нет. Можете сколько угодно. считать себя победителями в этих войнах и так далее, это уже ни на что не влияет. Тем более, что это еще и не было нигде зафиксировано. Потому что вот можно сказать так, ну тогда и победа во Второй мировой войне не влияет уже. И я бы даже, наверное, согласился за одним небольшим «но», что существует ООН и существует Совет Безопасности ООН. По результатам холодной войны ничего подобного не существует. Нет никакого ООН, нет никакого Совета Безопасности. Нету. Холодная война — история необъявленная, официально ничем не завершенная. На самом деле никакой войной не являвшаяся, это такое название, да, большое противостояние из серии разных маленьких противостояний. Поэтому надо было сфиксировать тогда хотя бы. Как-то. Но я думаю, что они тоже там, как-то ногти-то все сгрызли себе в последнее время, обдумывая это, что лучше было бы и зафиксировать. Но то время уже все равно прошло. Сейчас уже новый мир. Георгий, доброе утро. Еду в поезде. Какие же ужасные рельсы. Сосед поддержал, какие же бездарности... А, сосед, видимо, по поезду поддержал. Какие же бездарности занимаются этой нишей? Спасибо. По рельсы. Мне кажется, прекрасно у нас рельсы. Какие проблемы с рельсами? Вообще, как можно понять, что какие ужасные рельсы или нет, когда вы в поезде? Добрейшее утречко. Хорошо вы все изложили. А теперь представьте, что вся эта гопота брюссельская, да и из Берлина, Парижа, Лондона и прочих мировых столиц реально доковыляет до демократов. До демократов Уайтхаус. И сольются они в экстазе гегемонии однополярности евроатлантизма. Им тут, в общем, немного осталось потерпеть. Выборы в Конгресс вот-вот уже скоро. Президентская гонка, считай, начинается после этих выборов. Будут присматриваться к кандидатурам. Трамп в штаны сам себе нагадил. По самое не балуйся, его наследнику будет тяжело. И не забываем главное. Как писал еще Бисмарк, Трамп всегда сдает назад. Да, я помню эту цитату Бисмарка. Было такое. А я вам больше скажу, я думаю, что вот так оно и будет. За исключением только экстаза, в котором они будут сливаться. Потому что то, что мир поменялся, это повлияет как на американцев, так и на европейцев уже повлияло. Причем на американцев, которые вроде как вот как раз вот евроатлантизм, тыры-пыры, восемь дыры. А не будет уже никакого евроатлантизма. Все, он уже по естественным причинам не сложится. Потому что европейцы уже к этой схеме не готовы будут. Они уже поняли, что ненадежный партнер. С ним иметь дело полноценно, с той степенью интеграции, которая была, просто небезопасно для них. Демократы, которые придут к власти и в Конгрессе, и как... президент. Это тоже будет уже... Вы представляете, вот все это натворил Дональд Трамп там за последние полтора-два года. А у него будет еще два. Да, если проиграет, он сейчас, его партия проиграет на выборах, у него не получится прям так интенсивно, но еще что-нибудь да получится. То есть это тоже будет президент, который уже приходит править совершенно в другой мир. И прям экстаза не получится. Экстаз — это чувство забытое для этих взаимоотношений. Там уже все это будет с привкусом предательства, с привкусом того, как непонятно НАТО для чего существует вообще. Это пошлины, это вот эта вот вся история. Там уже не будет экстаза. Безусловно, будет намного больше уровень сотрудничества, нежели чем есть сейчас. И то это при условии, если дотерпят вот те, которые сейчас сидят в Европе, они придут новые. А тут тоже, знаете, большой вопрос. Смогут ли они все дотерпеть? В некоторых странах как будто точно абсолютно не смогут. Типа Германии. Так что это будут уже другие взаимоотношения американцев и европейцев при любых раскладах. Эта старая схема развалилась. Так, скажите, Георгий, пишет мне Герман, если бы у вас была возможность стереть одну страну с лица земли, какая это была бы страна? Ну, как будто стирать с лица земли страны, это очень жестоко. Я человек не жестокий. Ну вот мне никогда Голландия не нравилась. Я вот так отвечу. Голландия прям не нравилась. Наверное, больше, чем Голландия, мне всегда не нравилась Великобритания. Вот Британия... Да, Британия, наверное. Вот Британия прям сильно не нравилась. Да, Дания, конечно, что за вопросы, пишет Альфили. Дания мне тоже никогда не нравилась. Дания я не был, правда, но да и Британии не был. Ну вот, да, но стирать с лица земли страны — это очень жестоко. Так мы, конечно, не можем. Мы же гуманисты, мы не можем так рассуждать. Но что Дания, что Британия... Что... Кто там еще был? Польша, Хишатов пишет. Польша. По Польше нет. Польша... Где-то должна быть эта Польша. Обязательно. Вот. Она где-то рядом должна быть. Без Польши будет как-то скучно. Ну не страны прям, пишет XMR. Пару городов. Ну, да. Так бы гуманно, пишет Миша Николаев, одним махом, разом. Ну, это достаточно гуманно, да. А Бельгия, пишет Олег. Много что-то набралось-то. Прям списочек. Но мы нет. Мы, наверное, не будем так делать. Мы не жестокие. Мы очень добрые. Мы ко всем расположены. Но Британия прям действительно раздражает. У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.

Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. И трансляция у нас есть во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе. Подписывайтесь на нас в Дзене, в Телеграме и в Максе, на наши информационные каналы. Сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс, пишите нам сообщения.

0: Интересный вопрос у Германа Грефа с утра. Пишет Виталий Фили. Не, я не уверен, что это был Герман Греф. Ой, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Алло.
1: Алло. Алло, да, Георгий, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что экономические потери Великобритании от выхода из ЕС огромные. Это подсчитано, это не чьи-то домыслы, это официально подсчитано. Прежде всего, это потери в банковской сфере и в страховой сфере. Большинство британцев по всем опросам уже сожалеют об этом. И, во-вторых, если в Евросоюзе что-то так плохо, что же тогда пророссийские всякие там Венгрии, да Словакии, что же они руками и ногами-то за него держат? Что же они оттуда не выйдут?
0: А вы сейчас, при всем уважении, Венгрию, Словакию и Британию решили сравнить?
1: Нет, ну что же они держатся там, если там все плохо?
0: Только потому что оттуда бабки перепадают.
1: Ну, так вот пусть они скажут, что там хорошо, мы хотим быть там.
0: Так они и сказали. Значит, пусть они скажут, они и говорят. Вы же сами об этом сейчас сказали.
1: Ну вот, так что не надо говорить, что там плохо. Там есть, конечно, проблемы, но по сравнению с теми проблемами, которые сейчас есть в России...
0: Да я вас умоляю.
1: Это просто земля и небо.
0: Да вы серьезно?
1: Конечно.
0: В Евросоюзе?
1: Конечно.
0: Помните эту песню, такая была хорошая песня? «Фантазер».
1: У меня мама учитель с высшим образованием. У нее зарплата 32 тысячи. Посчитайте это в евро.
0: И что? И зачем я должен читать зарплату вашей мамы в евро?
1: Вот мама, человек с высшим образованием, она едва-едва сводит концы с концами.
0: Ну давайте, такой, если мы про высшее образование, давайте мы про высшее образование. Объясните мне, пожалуйста, зачем я должен считать зарплату вашей мамы в евро? Ну, она живет, в еврозоне? Она в еврозоне живет?
1: Нет такого.
0: Она в еврозоне живет и работает?
1: Она живет в рублевой зоне, ага. Но цены у нас в Карелии практически такие же, как в Финляндии.
0: Это вообще неправда. Если вы сравниваете вот зарплаты в евро, и вы там где-то в евро у вас будут зарплаты больше, но вы тогда должны сравнивать покупательную способность евро.
1: Да.
0: И так с любой валютой.
1: Товары гораздо меньше.
0: И ваша зарплата вашей мамы, при том, что зарплата в 30, там, как вы сказали, тысячи, я правда не знаю, меня проверить не могу, но я вам поверю на слово. Это небольшая зарплата. Но переводить ее в евро — это абсолютный абсурд. И просто бессмыслица.
1: Как это?
0: Давайте переведем зарплату вашей мамы в туркменские манаты.
1: Да, давайте. Да,
0: давайте. И вот, окажется,
1: вот
0: что
1: это наш уровень,
0: окажется тогда. Нет, окажется тогда, что она очень богата.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет, даже по туркменским
0: очень богата.
1: Она не очень богата.
0: Очень богата. Космически богата.
1: Уже нет.
0: Поверьте мне, я только что оттуда вернулся.
1: Уже нет.
0: Вы были в Туркмении?
1: Нет, не был.
0: Ну вот, а я только что оттуда вернулся.

копейки. Но в последний момент не осталось той пахлавы, которую я хотел купить. Вот прям честно могу сказать. У меня осталось ровно на пахлаву, а ее, она закончилась, к сожалению. И вот поэтому я немножечко манатов с собой привез. Но а шоколадки, там наши шоколадки, там никаких особенных шоколадок нет, там наши шоколадки. А кормят как? Кормят очень хорошо. Очень хорошо кормят, очень вкусно. Так, в Финляндии, пишет пан шеф, уже давно не такие цены, как раньше. Да это, суть есть, это уже как, я не знаю, как такая околорелигиозная какая-то секта людей, которые вот они верят без каких-либо оснований в какие-то. Это про, без шуток, человек про образование, про сферу образования решил мне привести в пример Европу в вопросах образования. Ровно в тот самый момент, когда пол Европы горит в прямом смысле этого слова из-за того, что там школьники и их учителя устраивают забастовки, бунты и погромы из-за реформ в образовании, которые отрезают им все, что только можно отрезать в этом самом образовании. Срезают расходы на образование. Решил, мне человек решил про образование в этот момент поговорить со мной. Ну, это, конечно, класс, да. Сравнить Венгрию, Словакию и Британию? Ну, это тоже, конечно, отлично. Дело как раз в том, что та самая... отрезают обычно не в образовании, а в новообразовании. Пишет, да. Вы начальник каламбурушный у нас сегодня, я понял. Ровно в том и проблема, что Венгрия и Словакия — это те, кто получают в основном в Европейском Союзе. А такие страны, как Британия, это те, от которых получают в Европейском Союзе. Ровно поэтому они оттуда и свалили. Потому что им это надоело. Ну, в том числе. Много было причин. В том числе и поэтому. Но это нельзя сравнить. Нельзя сразу. Пока еще. Может быть, британцы работают усердно над этим, но пока еще нет. Так, вот еще тут, да, это даже я вот не знаю, можно ли мне такие сообщения от Виталия Фили зачитывать. Угу. Так. Тим пишет, что очень сильно ошибаюсь, предыдущий звонивший. Для того, чтобы сравнить зарплаты в России и в Европе, нужно просто посмотреть цену потребительской корзины. И после этого он может что-то говорить про зарплаты и тому подобное. Да, это называется покупательная способность тех или иных денег в той или иной стране. Причем еще Европа, она в этом смысле тоже неоднородна. В Европе везде по-разному это бывает. Но вот это потрясающе, обожаю этих людей, которые любят переводить зарплаты из рублей в доллары и сравнивать с зарплатами или евро, и сравнивать потом с зарплатой в там, Соединенных Штатах Америки средней. Говорить, вы представляете, какие там зарплаты? А все остальные цены мы в расчет не берем. В Соединенных Штатах Америки нам... В Европе вообще такого нет, по моему опыту. А вот в Америке есть, наверное, ну, так в первую очередь приходит одна вещь, которая дешевле, чем в России. Это одежда. Вот одежда, если откроете сайты американских разных брендов и посмотрите на цены на одежду, наверное, вот одежда будет чуть подешевле. Все остальное в разы дороже. В разы дороже. Причем одежда не дешевле в разы. Одежда из хлопка? Спрашивает Миша Николаев. Пу-пу-пу. Интересно. Да. А машины? Да, машины еще. Вот, машины. Ну, это, слушайте, это везде дешевле. Машины дешевле везде сейчас. Ну да, машины дешевле. Правда тоже, да. Вот вторая есть машина. Хорошо. А все остальное, ну, это, там колоссальная разница. А в Европе ничего не дешевле. Ну, кроме машин уже, как мы с вами понимаем.

0: чего не дешевле? Машины, когда европейские автомобили были представлены на нашем рынке и собирались здесь, были дешевле у нас. Ну, сейчас, конечно, эта ситуация сильно поменялась, но все остальное сильно дороже. Всегда было так. Там можно про жилье поговорить. Вот. Я еще раз говорю, это надо умудриться мне было сейчас привести в пример эти прекрасные все страны ровно в тот самый момент, когда в этих странах улицы горят из-за тех проблем, которые у них там есть. Улицы горят! Просто кошмар, что там происходит. Если вы можете сказать, во Франции это норма. Да, во Франции это норма. Больная, но норма действительно. В Испании нет. Мне кто-то, кстати, писал по поводу, значит, а у нас что, нет проблем с жильем, когда я сказал, что есть жилищный кризис жилья в Европейском Союзе, особенно в Испании. По сравнению с Испанией, у нас не просто нет кризиса жилья. У нас здесь, испанец с ума сошел бы, если бы узнал, что у нас происходит с жильем. Там нету недвижимости. Нету свободных квадратных метров. На людей не хватает этих квадратных метров. Они все раскуплено. Негде жить. А там, то, где есть жить, оно стоит очень-очень дорого. И цены еще взвинчивают. Продают туристам. А как живут тогда? Так вот так в том-то и дело, что вот так и живут. По своим квартирам, с родственниками живут. А где-то еще и просто оккупируют жилье. И это уже начинает там всех напрягать. Не могут позволить себе купить квартиру. Не могут позволить себе снять квартиру. Что самое интересное. Арендовать квартиру не могут. При этом есть огромное количество недвижимости, которая стоит пустая. Но она кому-то принадлежит, потому что кто-то проинвестировал таким образом в недвижимость, а кто-то очень много из-за рубежа людей привезли свои деньги и вложили в испанскую недвижимость. И во Франции та же самая история. И вроде как это зарубежная инвестиция. Это для государства-то хорошо было. А свои граждане жить не могут. Им негде. И это вот копится. Причем там недовольны и одни недовольны, и вторые. Там нету довольных в принципе. Одни недовольны, которые вот левые все эти, которые говорят, что вообще-то это базовая потребность человека, жилье, и вы должны нам ее обеспечить, а вы не можете это нам обеспечить. А с второй стороны, недовольны как раз те, кто владеет всей этой недвижимостью, говорят, алло, мы заработали деньги, купили квартиры, хотим сдаем, хотим не сдаем, это ваше право ее снимать, не снимать. Какого черта кто-то приходит ко мне в жилье и здесь живет просто так? И не платит мне еще, я должен за это за все платить, я еще его выселить не могу. Это что такое, во что превратили страну? Там все недовольны, там довольных нет. Ну, это, как вы понимаете, ни к чему хорошему такая ситуация не приводит никогда. Срочно высылаем к ним Воркунова, он наведет порядок. Воркунов там сейчас бы на площадях с красным флагом бы отплясывал, я думаю. Если бы знал Воркунов испанский, по-моему, не знать, я поговорю с ним на этот счет, но я думаю, что он был бы уже там. Хотя они разговаривают и так все на одном языке, на языке социализма, они друг с другом нашли бы этот общий язык. Воркунову, может быть, как раз, да, сейчас «Эль коммунизмо», пишет Виталий Филипп. Да, в маске Ленина. Он сам выглядит как Ленин, ему даже маска не нужна. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Алло.
0: Да, здрасте.
1: Алло.
0: Здравствуйте,
1: да,
0: здравствуйте.
1: Да, Георгий, здравствуйте. Ну, на самом деле, вы утрируете. В хорошие времена весь Питер ездил в Синку на закупки 2 раза в месяц. Бытовая химия, сыр, рыба, мясо, коттедж там было снять гораздо дешевле, чем в Тарифе и Выборге. Вы поговорите с питерцами.
0: Да.
1: Потом,
0: как вы думаете,
1: немецкий
0: вот...
1: немецкий дискаунтер, Air Berlin, Москва, Мюнхен, Москва...
0: Вы сами в своей же речи подвоха не нашли? Сейчас.
1: Не, не нашел. Вообще абсолютно.
0: Вы то есть
1: сказали следующее, что...
0: Про хорошие времена, то, что вы уточнили, это мы не берем в расчет, правильно?
1: А вы думаете, сейчас там все подорожало в разы?
0: Я не думаю, я знаю, вы что там все подорожало в разы. Я знаю, потому что хорошие времена закончились. Забудьте.
1: Вы сказали, что там всегда все было в разы дороже. Это
0: там всегда было в разы дороже, да.
1: Заявляю.
0: Там всегда было в разы дороже. Ну, может, не в разы, но дороже.
1: Не, это абсолютно не так.
0: Я там жил.
1: Я еще раз говорю, с питерцами поговорите, зачем они тогда ездили.
0: Я там жил. Вы жили там?
1: В закупке.
0: Вы там жили?
1: Конечно, жил.
0: Сколько?
1: Конечно.
0: И где?
1: 5 лет.
0: Где?
1: Я там работал по контракту.
0: Где и когда?
1: В Мюнхене.
0: Время? Год
1: какой? 2012 год.
0: И в 2018 году в Мюнхене, вы мне хотите сказать, не было дороже, чем в Москве?
1: Абсолютно точно.
0: Не было дороже в 2018 году в Мюнхене, чем в Москве?
1: Единственное, что там было дороже, бензин, коммуналка. Все.
0: Коммуналка была дороже, кстати говоря, в разы? А коммуналка была дороже, кстати, в разы?
1: Коммуналка была дороже, наверное, в разы, да. Но, заметьте себе, доля от ежемесячного дохода на коммуналку у среднестатистического немца гораздо меньше, чем у россиянина.
0: Это неправда.
1: Это абсолютно
0: неправда. Особенно сейчас. Это неправда. Там доходит уже до 40% доля как раз вот этих самых.
1: Да вы что говорите? Да. Это смешно, правда.
0: Ну, посмейтесь.
1: Вы утверждаете, что если, например, средний немец получает зарплату условно 3000 евро, то полтора он платит коммуналку?
0: Да, бывает и такое.
1: О чем вы говорите, Георгий?
0: Бывает и такое, особенно сейчас. Особенно, когда греть надо будет сейчас газом. Себе квартиру.
1: Газ у них подорожал.
0: И воду надо, когда будет прогреть газом. Конечно, надо будет сейчас.
1: А отдать такие деньги. Они, там 300 евро в месяц, допустим, за там 100 квадратов, двушку, там трешку, да? А сейчас он платит, ну хорошо, 500.
0: Да, 500 евро.
1: В общей структуре расходов...
0: 500 евро.
1: Не такая критичная.
0: 500 евро в месяц на коммуналку.
1: Да?
0: Это не критичная.
1: Ну, смотря какая зарплата. Для 3000 долларов...
0: Да понятно, да, а там все по 3000 евро получают в Германии. Мы сейчас с вами просто какие-то цифры с головы берем, пытаемся их сравнить, и главное, даже эти цифры из головы они должны ошеломить нормального человека. Ну, просто, ну, бред какой-то мне пытаются здесь впарить. Какой смысл сравнивать сейчас и раньше? Никакого! Ну, вообще никакого. Мы тоже можем с вами сравнить. Ой, в 84-м году, помните цены? Можем сейчас, да, про это поговорить. Про 86-й год, про цены там в 86-м году. Нет никакого смысла сравнивать, как было раньше и как есть сейчас. Сейчас вообще все по-другому. Все цены поменялись. 500 евро за коммуналку — это мало? 500 евро... Ну, видимо, да. Кто-то считает, что это мало, 500 евро за коммуналку. Вот Алик пишет. Про Мюнхен — это ложь. Живу в Германии. Подтверждаю, звонивший просто лжет. А это, знаете, это в глаза Божья роса. Это вот эта история. Это, в моем понимании, та же самая ситуация, как... кто же это говорил-то из этих неполживых? Что вот сравнивая Москву и какой-то там средний европейский город, именно европейский, не американский, типа, что вот у нас в Москве можно в любое время дня и ночи, там, в 4 утра, в ночь с, я не знаю, вторника на среду, ты можешь пойти в круглосуточный магазин, по соседству у тебя там будет какой-нибудь кинотеатр, ты там в кино посмотришь, в магазине закупишься, музыку послушаешь, на концерт сходишь, какой-нибудь торт купишь, в подарочную бумагу это все завернешь. Все это в 4 утра. А в Европе ничего подобного невозможно, у тебя там есть даже целые дни, когда, типа, воскресенье, когда ты просто даже продукты не купишь. У тебя супермаркеты будут закрыты. И вот тогда, значит, такой был тезис, что да это потому, что там-то свобода в Европе, а здесь не свобода. И комфорт, и комфортная жизнь в большом мегаполисе — это признак несвободы. Поэтому жрите и не обляпайтесь большой ложкой свободу побольше. И наслаждайтесь тем, что у вас нормального комфортного комфорта в доступе нету в этой самой Европе. Но есть люди, которые в это верят. И которые, ну, вот так, таким образом живут, отталкиваясь от таких воззрений. Пожалуйста, с другой стороны, никаких проблем нет. Идите и наслаждайтесь. и считайте, что это окей. Да, вот свобода — это жить в отсутствии комфорта, не свобода — это жить в комфорте. Все хорошо. Это примерно те же самые тезисы, которые мне сейчас кидают. Некоторые люди так, так считают. Так. Я, честно говоря, не понимаю этого питерского прикола про финку. Я в Финляндии был в 2018 году. Цены в 2 раза дороже, чем у нас. У нас САП из Subway тогда стоил что-то вроде 200-200 рублей, а там 15-18 евро, что даже по курсу 2018 года будь здоров. И это не центр Хельсинки, типа что-то Беляева. Цены в финских супермаркетах тоже не как в Пятерочке, поэтому этот питерский понт именно понт. Мол, Порошок и Ферри из Финляндии, они из Пятака, завидуйте, мы не такие, как все, мы культурная, блин, столица. Но это тоже, знаете, это история с тем, что ой, вот там вот это настоящее качество. Ой, вот это вот качество, а вот у нас вот это не качество, вот это у нас совсем не то, а вот там то. Я вот другу как-то машину подбирал несколько лет назад, мы с Осиповым этим занимались, и мы приехали смотреть, это трешка BMW, и приехали к девушке, ну, объявление, видно, что девушка, у меня просто опыт большой, машина с небольшим пробегом относительно для ее возраста. Мы приехали, смотрим, а она, ну, она какая-то неухоженная для машины, вот с таким пробегом. Мы задаем вопрос, а когда вы, говорит, масло меняли последний раз? И оказывается, что она последний раз масло меняла 45 тысяч километров назад. Для тех, у кого есть машины, понимают, что это просто, ну, это жесть. Машине ездить на 45 тысячах одного масла. Говорим, а почему вы так сделали? Мы уж поняли в тот момент, что машину эту мы брать не будем ни при каком раскладе. Говорит, я ездила просто к родственникам, в Латвию. Я там последний раз делал ТО в Латвии, а там вот настоящее масло, БМВшное, европейское. И я поэтому, я вот здесь эту бурду местную лить не буду. Я вот на том, на настоящем масле буду ездить до потери сознания. Я думаю, что эта машина больше не ездит. Но есть люди, которые религиозно верят в то, что верят. Кто мы такие, чтобы им запрещать? Пускай верят, пускай живут в своем бреду. Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нахуй тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла.

мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла. Говоришь, погода подвела, и опять ни нет, ни да. Самому придется мне начать, лучше все разгонять. Ты поверь, растают без следа все на свете холода. Да, все, что нам мешало, и метель,

0: деденьки, ахденьки, охденьки, и гулять мы будем у реки, и тогда ты скажешь да, и тогда ты скажешь да, и тогда ты скажешь да.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

спрошу у вас, я слышу нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

я забуду. А ты, мой друг, припоминаешь, так собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула,

0: она ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Спа! И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
2: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Я оглянусь.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен, начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыхание, это я. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутули.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

лучшие песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птице.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.